0: Лауреату Нобелевской премии по литературе Альберу Камю принадлежат слова: «Красота – это вечность, длящееся мгновение». Но это высказывание опровергает город Яффа, который мы посетим сегодня на Святой Земле. Ведь его название переводится как «красивый», и в то же время он является одним из древнейших, непрерывно населенных городов мира и одним из древнейших портов мира. Именно сюда приплывали паломники с разных концов земли, чтобы посетить величественный Иерусалимский храм. Подъезжая к городу с северного направления со стороны Тель-Авива, двигаясь по широкой дороге с многополосным движением, вы сможете насладиться красотой Средиземноморского побережья. Но при въезде в город необходимо значительно снизить скорость, где кривизна и узость улиц будут вам напоминать о многовековой истории Яффа. В этом городе есть все для туриста. Удивительная и богатая история от древних времен до настоящего времени. Это и древний период правления египетских фараонов, и средние века с крестоносцами, и эпоха султаната, и время Наполеона, и, конечно же, современная жизнь, наполненная курортным шармом. Здесь ждут туристов многочисленные музеи, галереи, памятники, древние церкви, монастыри, театры, парки отдыха, замечательный песчаный пляж с теплыми водами Средиземного моря, гостиницы, рестораны, кафе. Здесь есть все, что необходимо для индивидуального, группового или семейного отдыха. И все три сферы человеческого естества – дух, душа и тело – здесь смогут обрести для себя глубочайшую гармонию. Один из древнейших городов мира. Город-порт с уникальным расположением на побережье Средиземного моря. Город-красавец, который царь Соломон использовал для того, чтобы построить величественный Иерусалимский храм. Сюда устремляются туристы со всего мира, и мы приглашаем вас провести вместе с нами путеводитель по Израилю, и в этом нам поможет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, привет!

0: Привет, шалом.
1: Здравствуй, дорогой.
0: Шалом, шалом.
1: Пойдем погуляем по Яфо.
0: Расскажи нам тайны этого древнего города
1: Яфо. Это интереснейший город, поэтому обязательно надо прийти туда.
0: Добро пожаловать.
1: Пойдемте с нами.

Мы находимся с вами на холме, который, в принципе, является древним городом Яфу. В те времена люди селились обычно на холмах, потому что защищаться от захватчиков было легче с возвышенности, потому что сверху обороняться легче, чем нападать снизу. В данный момент вы видите за моей спиной ворота Амунхотепа III. В XIV веке египетский фараон пришел сюда. Что ему не хватало в своем Египте, что он захотел посетить Израиль? Мы говорим с вами о периоде, когда еще евреев здесь даже не было. 14 век до нашей эры. 3500 лет назад Египетская империя в то время контролировала Святую Землю. Тогда еще она не была Святой Землей, она была Ханааном. Города-государства, которые жили здесь, платили дань в Египет. В определенном этапе они пожелали прикарманить себе налоги. Как всегда, люди хотят сэкономить побольше, не платить налоги, это плохо. Помните знаменитую фразу, да, заплати налоги и спи спокойно. Так вот, ханаанитяне, которые жили здесь, в городе Яфу, решили сэкономить. Поэтому Амунхотеп III пришел с войском из Египта, захватил Яфу и построил победоносную арку. Мы знаем, что в римской истории императоры Рима строили врата победы. Это более громоздкая конструкция. В те древние времена это была просто небольшая арка. К сожалению, она не вся сохранилась. Мы видим с вами, что верхняя часть серого цвета, она была полностью уничтожена, поэтому приблизительно восстановили, как она могла быть. Древний город Яфу начал свое существование во втором тысячелетии до нашей эры и продолжает жить до сегодняшнего дня. Древний город, который являл свое влияние на историю человечества. Мы знаем с вами, что на евреев нападали древние империи, вавилоняне пришли сюда, захватили евреев, увели в плен. Корабли, которые приплывали в порт Яфу, они увозили людей отсюда. Потом мы знаем, что пришла империя византийская, период христианства. Паломники хлынули на Святую Землю. Куда они приходили? Они приходили в Яфу. Из Яфу они шли дальше в Иерусалим. После христиан появились мусульмане, которые также приплывали к городу Яфу. Отсюда шли захватывать землю, пока окончательно здесь не поселились. Мы знаем с вами, что крестоносцы, эти великие рыцари защиты веры, которые пришли освобождать гроб Господень, они приплыли в Яфу, чтобы отсюда развивать захват Святой Земли и освобождать гроб Господень. Яфу – очень важный древний город, который упоминается во многих исторических документах. Даже Наполеон пришел в Яфу. И поэтому я вас приглашаю в этот город посетить его и увидеть, насколько сильно переплетается история человечества с этим древним интересным городом, город Яфу.

Церковь Святого Петра в Яфу. Это древний храм, который начал свое существование в 17 веке, но был разрушен несколько раз. Нынешнее здание было построено в конце 19 века. По сей день оно стоит, принадлежит Римской католической

0: церкви под контролем ордена францисканцев. Почему именно святого Петра и в Яфу, на еврейской земле? Мы знаем, что апостол Петр, конечно же, был еврей. В Яфу произошло два события, которые записаны в Библии, в Новом Завете. 2000 лет назад Петр, придя в Яфу, посещая своего друга, можно сказать, Симона Кожевника, получил откровение от Бога о том, что Бог открывает двери спасения для всех народов, не только для евреев. Это раз. Второе событие, которое произошло, Петр, придя в Яфу, попал на похороны одной праведницы. Его упрашивали все, чтобы он что-то сделал. Петр подошел к этому трупу, в принципе, помолился за нее, и женщина воскресла. Эти два события произошли в Яфу, древнем городе, или Иопия, русский вариант в Библии. И этот храм посвящен именно этим событиям, апостолу Петру и то, что он делал в городе Яфу.
1: Когда с городской площади, залитой ярким израильским солнцем, заходишь вовнутрь собора, то ловишь себя на мысли, что внутри она хорошо освещена, что бывает очень редко в церквах. И такое хорошее наполнение светом происходит благодаря многочисленным витражам, расположенным вверху у главного свода. В целом, внутренний интерьер церкви напоминает соборы в Европе с высоким сводчатым потолком и мраморными стенами. Церковная кафедра, как один из главных атрибутов, предназначенная для возвещения Слова Божьего, красиво воплощена в виде дерева жизни, ветви которого устремляются к небесам. Алтарная картина отображает библейскую историю о Петре, гостившем в доме Симона Кожевника. В церкви за алтарем находятся ризницы. Утверждается, что именно в них жил Наполеон в 1799 году.
2: Вот этот знаменитый дом Симона Кожевника, на крыше которого отдыхал апостол Петр и получил удивительное видение, в результате которого он пошел в дом Корнилия, и впервые язычники, римляне, они услышали благую весть, они услышали Божье Слово, в результате которого пришла цивилизация в современную Европу, в Италию, во Францию, в Скандинавию, в Россию, в Финляндию. Это как раз знаковое место, которое, можно сказать, изменило судьбу всего мира.

0: О, Володя, смотри, что это такое.
1: Дерево растет в воздухе.
2: Да.
1: Ну надо же, придумали. Это явно что-то такой современный дизайн. И посмотри, на нем растут живые плоды. Вот ты видишь там апельсинчики?
0: Где? Я не особо.
1: Вот, посмотри, посмотри, вот. Вот ты видишь, вот там апельсин растет. Вот.
2: Ага.
1: Видишь, вот.
0: Ну да, вижу зеленый. Да.
1: А как же оно питается водой-то вообще? Как оно может здесь расти? А вот, наверное, вот эти капилляры подведены.
0: Откуда оно так идет? С крыши, что ли?
1: С крана водопроводного подходит.
0: Вот по трубке.
1: А можно его вот так качать немножко? Вот если мы так выкачаем. Можно?
0: Смотри, качается.
1: Опа. Ну это настоящее живое дерево.
0: Да.
1: Это как будто дерево, которое выросло в райском саду. Дерево жизни, а потом было еще дерево познания добра и зла. Вот, наверное, это что-то такое.
0: Мне так кажется, как будто это дерево вылупилось из яйца. Можно спросить, может ли из яйца вылупиться дерево? Такая загадка.
1: В Яфу
0: вылупилось.
1: В Яфу может, это да. Точно. Ну хорошо, интересное место.
0: Да. Пойдем дальше.
1: Пошли.

Мы находимся с вами на причале порта Яфо, один из древнейших портов мира. Сегодня он продолжает действовать, как вы можете видеть за мной, рыболовецкие суда, которые выходят из этого порта в Средиземное море, ловят рыбу. И прямо здесь рыбные рестораны, можете зайти, поесть рыбу, которую выловили буквально в нескольких метрах от нас в этом Средиземном море. Действующий порт Яфо, очень интересное место и обязательно вкусное.

0: все что угодно. Хумус – это, можно сказать, дверь в обед восточной кухни. Мы готовы прокомментировать эту восточную кухню. Мы находимся в городе Яффа. А Яффа переводится как прекрасный, как красивейший. И мы видим тоже столы восточной кухни. Они тоже очень красивые, разноцветные. И здесь очень много всегда зелени, свежей, тушеной. Множество приправ восточных, специй, конечно же, хумус. Вот, многие вот эти вот блюда, которые нам приносят в виде закусочки, аперитива, мы даже не знаем, из чего все это приготовлено, но рекомендуем вам обязательно погрузиться в восточную кухню. Вот это блюдо, вот эти шарики называются фалафели. Они приготавливаются из бобовых, из овощей. То есть это чисто вегетарианское блюдо.
1: Вот этот хлеб я пробую здесь впервые. Это очень вкусно и интересно. Очень немножечко острое, с каким-то добавлением лимонного сока. Рекомендую такое непременно попробовать. Первый раз я попробовал это здесь, в Яффа. Okay. Thank you. Тут очень услужливые официанты, они подносят тебе новые салаты прямо, что-то напитки подносят.

0: На старинной улице Яфет у нас произошла приятная и удивительная встреча с китом, вернее с фонтаном Кит, автором которой является израильская художница Илана Гур. Из-за милой китовой улыбки местные жители дали свое название – улыбающийся кит.
1: Настоящий. Он, смотри, из бронзы, что ли, сделан? Пустой внутри.
2: Цветной металл.
1: Ну, какая-то бронза, наверное, латунь.
2: Здесь можно посидеть.
0: У этого фонтана приятно провести несколько минут, а уставшему туристу просто посидеть и отдохнуть под звуки журчащей водички, стекающей с улыбающегося кита. Приятная атмосфера располагает поразмышлять о древнем пророке Ионе, библейское описание которого дошло до нашего времени. Именно он был проглочен огромной рыбой кит и провел в чреве 3 дня и 3 ночи. Наверное, тот реальный кит, проглотивший Иону, был намного больше и страшнее. Ну а Иону по современным меркам мы можем смело назвать экстремальным туристом. Ведь он совершал опасное морское путешествие из этого города в город Фарсис. Но в конечном итоге попал в Ниневию. Бог изначально повелел Ионе отправиться в Ниневию и, можно сказать, проложил ему безопасный путь. Но Иона, испугавшись этого повеления, отправился на корабле в Фарсис. Но морской шторм предрек Иону гибели. И он был выброшен командой с корабля, и его проглотил огромный кит. Можно себе представить, какой катастрофический стресс пережил Иона. Ему осталось только молиться о спасении, что, впрочем, и произошло. Кит выплюнул его через 3 дня, и пророк остался жив и невредим, и продолжил свой туристический маршрут в правильном направлении. Самого кита, воплощенного в этом фонтане, мы можем с уверенностью и по заслугам назвать морским спасателем. Фонтан открыт для посещения круглый год. Напоминаем, что он находится на улице Яфет, названный в честь сына библейского персонажа Ноя, спасшегося в ковчеге со своей семьей от всемирного потопа. Кстати, ряд ученых и библеистов считают Яфета прародителем европейцев. Так что мы очень рады познакомить вас с вашим прапрародителем. И еще одна очень важная заметка. Вполне возможно, что именно в честь Яфета и назван город Яфа, и что после потопа он отправился именно сюда и здесь основал новую человеческую цивилизацию.

Друзья, за моей спиной вы видите современное здание, которое является уже Тель-Авивом. Но это другая история. Я приглашаю вас в следующий раз посетить со мной город Тель-Авив. Интересный город со своей большой, интересной, многогранной историей. И, к сожалению, наша программа не позволяет нам осветить Яфу в полной мере. Но я вас приглашаю приехать сюда и прогуляться по этим улочкам и своими ногами, так сказать, ощутить, что это за город со своей интересной атмосферой. Древний город Яфо, древнейший порт мира, который продолжает существовать с древности по сей день. До скорых встреч!

удивительный город. Просто ходишь по улицам этого города, восхищаешься и завораживаешься этой древней историей, теми событиями, которые здесь происходили. Можно сказать, здесь произошел буквально переворот мировоззрения, в том числе и современной цивилизации, потому что здесь Петр получил откровение, видение пойти к язычникам и рассказать им те важные библейские ценности, ценности священных писаний, которые были открыты еврейскому народу. И таким образом цивилизация пришла в Европу и до самого края земли. Это город, можно сказать, город-чудо, город, который имеет судьбоносное значение, в том числе для каждого телезрителя, который смотрит телепрограмму «Путеводитель по Израилю».

О, водичка прохладная. Хорошо немного охладиться после того, как ты нагуляешься по этим древним улицам города Яффа. По преданию, этот город был основан еще сыном Ноя и Афетом, и считается, что это самый древний город, в котором на протяжении всей истории проживали люди. Рекомендую вам обязательно посетить его, здесь много интересных мест. Побывать здесь, прогуляться по этим узким улочкам, кривым, но все же здесь приятно и интересно. Приезжайте в Яффа,

Друзья, буквально за моей спиной вы видите современные дома, которые являются уже современным Тель-Авивом, который фактически вышел из Яфо. Что-то я запутался. Все, давай.

И слово, которое Господь положил в мое сердце, я назвал так: «Божественная искра инициативы». Я получил это слово еще, ну, несколько лет тому назад. И когда я получил это слово, я обозначил это слово так: «Год смелых инициатив». Это было года три тому назад, оно очень сильно пришло внутрь меня. И через какое-то время Господь начал как бы поправлять внутри себя. Я начал чувствовать, что Господь как будто бы поправляет это и говорит: не год смелых инициатив, а время смелых инициатив. Как будто бы Он спрашивал меня и говорил: почему ты ограничиваешь это каким-то периодом? Год, два, три или пять? Вся жизнь должна быть жизнью смелых инициатив. Если я посвятил свою жизнь Богу, если я наполнен духом веры, то это не какой-то период, когда я полон инициатив. Это вся жизнь должна быть полной инициатив. Поэтому время смелых инициатив. Я верю, что мы живем во время смелых инициатив. Я верю, что сегодня Бог ищет людей, не боящихся проявить инициативу, достаточно смелых, чтобы сделать шаг, куда Бог их зовет, сделать какой-то шаг, предпринять какую-то инициативу, бросить вызов каким-то обстоятельствам, чтобы увидеть изменения. Я не зря назвал именно так: «Божественная искра инициативы», потому что очень часто большое пламя начинается с каких-то простых, небольших мыслей, идей, инициатив внутри человека. И этот первый незначительный шаг. Кто-то проявляет инициативу, которая может выглядеть глупо, странно, необъяснимо, неадекватно даже. Она, эта инициатива, начинает, инициирует, как снежный ком, целый водоворот событий, которые, в свою очередь, приносят перемены в жизнь людей. Вспомните Андрея, первозванного апостола, одного из учеников Иисуса, когда ученики столкнулись с большой проблемой. 5000 голодных мужчин, не считая женщин и детей. Это большая проблема. Каждая жена знает, что даже один голодный мужчина – это большая проблема. Когда 5000 собираются в одном месте, а еще и 5, я не знаю, может быть, 10 или 5000, я не знаю, но несколько тысяч голодных детей, и они все плачут. И они все хотят кушать, и мамы, и все хотят есть. И вот это все обрушивается на учеников, и они недоумевают: ну что нам со всем этим делать? И Иисус им, знаете, так как бы невзначай говорит: вы дайте им есть. Я могу себе представить взгляд этих учеников. Они, наверное, посмотрели на Христа и сказали: ты шутишь? Я просто чувствую в голосе учеников, когда они говорят: да что? Да им даже на 200 динариев не хватит. Иисус, ну ты что, смеешься или издеваешься вообще? Что, зачем ты это делаешь? Зачем ты говоришь это? Вы дайте им есть. Порой Господь помещает нас в такие обстоятельства, которые настолько превосходят наши возможности, что мы можем ощущать легкое отчаяние. А такое впечатление, как будто Господь смотрит: интересно, что мы будем делать? Именно это неправильное ощущение. Он именно этим занят. Сказано, что Он знал точно, что собирался сделать, а учеников просто испытывал. Поэтому Он смотрел: интересно, что они будут делать? И вот все начинают жаловаться, какая большая проблема, как мало у них ресурсов, чтобы решить эту проблему, что это невозможно, что это пустая затея, зряшная трата времени, и ничего сделать нельзя. И один, нельзя сказать, что у него была гигантская вера, нельзя сказать, что у него были ответы на все вопросы. Он один подходит к Иисусу и говорит: вот есть у нас 5 хлебов и 2 рыбы, да? Ну, или наоборот, да? 2 хлеба и 5 рыб, уточните. Я часто путаю, что там именно было, сколько. И они говорят: это все, что есть? Этого мало, этого недостаточно, но это что-то. Но я понимаю, что этого недостаточно. И для Иисуса, вот этой небольшой веры, помните, Иисус сказал: если у нас будет вера хотя бы с горчичное зерно, этого будет достаточно.
Горчичное зерно мало, она выглядит, ну, незначительно, не впечатляюще. Эта вера Андрея выглядит не впечатляюще. Он принес то, что

ком событий, благодаря которым 5000 этих голодных мужчин были накормлены, плюс женщины и дети. Итак, Господь хочет поместить тебя в эпицентр такого события и дать тебе возможность проявить инициативу. Сегодня я хочу также, мы вообще будем говорить об одной истории в Библии, которую, честно говоря, я считаю неоправданно забытой и немного недооцененной. Вы знаете, есть такие истории все, которые, ну, истории в Библии, которые мы любим. Мы часто о них рассказываем, когда хотим какой-то героический подвиг описать. Скажем, Илия на горе Кармил. Ну, кто не знает эту историю? Или Давид и Голиаф. А кто не знает эту историю? Я не знаю ни одного проповедника, который бы хотя бы раз в жизни не проповедовал о Давиде и Голиафе. Но вот эта история, о которой я сейчас буду говорить, почему-то осталась обойденной вниманием. Я не знаю. И, честно говоря, я считаю несправедливо. Более того, я когда прочел эту историю, я понял, почему главный участник этой истории был лучшим другом Давида. Они оказались очень похожи друг на друга. И истории очень похожи. На самом деле, эта история для меня ничуть не меньше, чем история победы Давида над Голиафом. И находим мы эту историю в 14 главе 1 Царств. Но чтобы о ней подробно и правильно рассказать, я бы хотел немножечко подоплеку рассказать эту историю. То есть обстоятельства, в которых эта история происходит. И поэтому мы начнем с 13 главы 1 книги Царств. Итак, божественная искра инициативы. Саул с сыном своим Иоаннафаном, это 13 глава 1 Царств, 16 стиха, и людьми, находившимся при них, засели в Гиве Вениаминовой и плакали. Ну вот сразу понятно уже, какая атмосфера в стране царит. Царь со своими отборными солдатами, самыми лучшими героями, ничего не может сделать. Спрятался и плачет о своей судьбе. Ну, а какому царю приятно наблюдать, как враги приходят и безнаказанно грабят твою страну? А филистимляне стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского три отряда. Это были специальные отряды, разведотряды, которые исследовали землю, чтобы увидеть, где что плохо лежит, и все это забрать. После этого приходили остальные отряды, которые оставались в основном войске, и выносили все, что можно было вынести. Три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, вокруг Суаль. Другой отряд направился по дороге Вифаронской. А третий направился по дороге к границе долины Цеваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской. Ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, свои заступы, топоры, кирки, если щербина на острие у них была, и так далее. Поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Вот такая армия. Сидит, плачет. На 600 человек два меча. И то только у царя и у его сына. Все остальные, я даже не могу себе представить, чем они вооружены. Вот вы, если бы видели, какие-то партизаны какие-то. С вилами, с палками, с рогатками, я не знаю, как вот на медведя ходили крестьяне. Я не знаю, как они. Наверное, пращи были. Это просто все равно, знаешь, кожаный ремень такой и камень, какой успеешь схватить. Вот такая армия против филистимлян, которые вооружены железным оружием. Ситуация аховая. Ну вот вообще никаких шансов. Народ, как позже мы будем читать, весь спрятался. Кто где, кто спрятался в каких-то пещерах. Некоторые даже израильтяне пристали, написано, к филистимлянам и стали вместе с ними. Так они почувствовали безопаснее. То есть капитулировали полностью и перебежали в стан врага. Абсолютно отчаянное положение. Но я теперь понимаю, почему Саул плачет.
потому что это, ну, мало приятного.

наблюдать. И вот, понимаешь, есть люди, которые просто смотрят на горы, а есть альпинисты. Чем отличаются эти люди? Те, кто просто смотрят на горы, восхищаются ими, говорят, вау, вау, классно, круто, делают селфи и идут спать домой, и все. А альпинисты смотрят на эту гору, и у них рождается божественная искра инициативы. А что, если на нее взобраться? А вот кто-то другой смотрит на эту гору, ему даже в голову эта мысль не приходит. И вот все смотрят и плачут. И написано 14, вот теперь мы подходим к 14 главе. В один из этих дней Иоаннафан, сын Саула, говорит своему молодому оруженосцу: а давай перейдем к филистимской заставе на другую сторону реки. Вот все смотрят, все плачут, все ахают, все охают. Вы понимаете, Иоаннафан мог бы сказать: слушай, имея один меч на двоих, потому что у оруженосца вообще ничего не было, такие глупые инициативы не предпринимают. Это вот в разряд тех людей, которые говорят: ну, чтобы сделать какой-то шаг, надо какой-то ресурс, у меня ничего нет, я 5 хлебов и 2 рыбы. Надо с чего-то начинать. Если ждать, пока у тебя будет у каждого меч, филистимляне так и будут грабить. Надо делать какой-то шаг. Она на то и божественная, эта искра инициативы, чтобы быть вопреки всему. Но не сказал об этом своему отцу. Потому что с неверием не надо консультироваться. Саул находился на окраине Гивы под гранатовым деревом в Мигроне. С ним было около 600 человек. На каждой стороне переправы, по которой Иоаннафан намеревался перейти к филистимской заставе, было по скалистому утесу. Один назывался так, другой назывался Бацец, другой назывался Сене. Прям геолокация подробная, где это все происходит. Иоаннафан говорит своему молодому оруженосцу: давай перейдем к заставе этих необрезанных. Вот вы нигде не слышали похожие слова? Давид. Кто этот необрезанный? Этот Голиаф, что так поносит воинство Господне. Вы знаете, когда упоминается обрезание, вообще-то подразумевается завет. Слушайте, эти люди топчат наследие Божье. Это принадлежит нам. И мы ничего не можем сделать. Вот кто-то должен сказать: эй, надо что-то делать. Кто-то должен проявить инициативу. И эта инициатива не родится тогда, когда у меня будет все, что мне нужно. Она родится тогда, или Бог будет ждать такого момента, чтобы кто-то и с одним мечом на двоих был бы готов это сделать. Или с одной пращой готов будет бросить вызов Голиафу. А что толку, если бы Давид сам был 3,5 метра ростом и был бы вооружен по последнему слову оружейной техники? Да? Что, какая бы слава Богу была за это? Но когда 17-18-летний парень, который был всю свою жизнь пастухом, который, я не знаю, может быть, до пояса доходил Голиафу, побеждает его, никто не скажет: повезло, потому что это Бог. Аминь. И вот он говорит: а давай перейдем к заставе этих необрезанных. Может быть, Господь будет действовать нам во благо. Нельзя сказать, что у него стопроцентная вера. Некоторые люди говорят так: ну, у меня нет полной уверенности, я пока подожду, я не знаю, надо дождаться полной веры. Будешь долго ждать. Я сказал, будешь долго ждать. Порой надо действовать, даже если у тебя нет абсолютной уверенности. Просто: Господи, я знаю, что это правильно. Как Андрей, как я уже о нем упоминал, да, у него не было всего, что нужно, но и не было полной веры. Он знал, что вроде бы этого недостаточно, но это хоть какой-то шаг. Остальные все сказали: это вообще невозможно. И дальше он говорит: ничто не может помешать Господу спасти через многих или немногих. Делай все, что задумал, сказал его оруженосец. Я с тобой, что бы ты ни решил. И Иоаннафан сказал: ну тогда переправимся к тем людям и покажемся им. И если они скажут: подождите,
пока мы подойдем к вам, мы останемся на своих местах и не будем подниматься к ним. Ну а если они скажут, поднимайтесь к нам, мы поднимемся. И для нас это будет знаком, что Господь отдал их в наши руки. И они оба встали на виду у филистимской заставы. Ну, план, надо признаться, так себе. Понимаете? Я вот когда читал, думаю, интересно. Хорошо, вот они вышли и сказали, «Эй, ребята, сейчас мы вам покажем, где раки зимуют». И те говорят, «Стойте, мы сейчас к вам спустимся». Ну, то есть, как они вначале говорят. То есть, если они нам говорят, «Стойте, мы к вам идем», то есть, это не знак того, что Господь предал их в руки наши. То есть, а у них даже нет запасного варианта, куда бежать. Ну, не продумали они все детали. Как бы много остается неизвестных еще. А что будет, если? А что будет, если так? А что будет, если так? Говорит, ну, если они нам скажут, поднимайтесь, Господь отдал их в наши руки. И люди с заставы крикнули Иоаннафану и оруженосцу, поднимайтесь к нам, и мы преподадим вам урок. Точно как Голиаф. Иди сюда, Давид, сейчас я отдам тебя на съедение. Ты вышел против меня с палкой, как против собаки. И Иоаннафан говорит оруженосцу, поднимайся вслед за мной, Господь отдал их в руки Израиля. И Иоаннафан карабкался, цепляясь руками и ногами, и следом за ним поднимался оруженосец. Филистимляне падали перед Иоаннафаном, а оруженосец шел следом и добивал их. Во время первого нападения Иоаннафана и его оруженосец, Иоаннафан и его оруженосец убили около 20 человек на месте размером с половину поля, обрабатываемого парой валов за один день. Два человека меняют диспозицию всей войны. Теперь читаем последствия. Вот эта божественная искра инициативы загорелась в сердце Иоаннафана, и он, не имея никаких ресурсов, бросил вызов чему-то, что было намного больше его, потому что знал, что он с Богом. И Бог с ним. И сбрасывает с себя страх и плач, и делает шаг вперед. И это инициирует целый снежный ком событий. Мы сейчас будем читать каких. Тогда ужас охватывает все филистимское войско. Тех, кто в лагере, тех, кто в поле, тех, кто на заставах, тех, кто в отрядах для набегов. И содрогнулась земля. Это ужас был послан Богом. Дозорные Саула в Гиве, что в земле Вениаминова, увидели войско, разбегающееся во все стороны. И Саул говорит людям, находящимся с ним, постройте воинов, посмотрите, кто из наших ушел. Они это сделали, выяснили, что нет Иоаннафана, его оруженосца. Тогда говорит Саул первосвященнику, принеси Божий ковчег. А в то время Божий ковчег был у израильтян. Пока Саул говорил со священником, смута в филистимском лагере становилась все сильнее и сильнее. Саул сказал священнику, верни назад руку твою. Иногда мы бываем слишком супердуховные. То есть момент нужно понять. Филистимляне в ужасе, в смятении бегут. Вставай, действуй. Давайте будем молиться. Давайте сейчас помолимся и узнаем волю Божью. Потом он видит, что ситуация усугубляется. Надо действовать, знаете, надо молиться и надо действовать. Ora et labora. Нужно трудиться и молиться. Я заметил, что в последнее время христиане все чаще тяготеют к ora. Молиться. А как насчет трудиться? А зачем тогда молиться, если потом не трудиться? Потому что молиться имеет смысл, когда ты собираешься трудиться. Аминь. Потому что это выражение полностью звучит так, что молись и действуй, и Бог не замедлит. Если только молись, то неудивительно, что Бог медлит. Потому что Бог не медлит, а ждет, когда я начну действовать. Он ждал, пока Иоаннафан начнет действовать. Давайте читать дальше. Затем Саул и все его люди собрались и пошли в бой. Они нашли филистимлян в полном смятении, разящими друг друга своими же мечами. Те евреи, которые были прежде с филистимлянами, написано. Представляете? То есть, которые переметнулись к врагам. И были вместе с ними в их лагере.
в этот момент перешли к израильтянам. То есть это отступники. Вернулись все. Перешли к израильтянам, которые были с Саулом и Ионафаном. Когда все израильтяне, которые прятались в нагорьях Ефрема, то есть прятались вообще в скалах, в пещерах, расползлись по этим ущельям, услышали, что филистимляне бегут, они также вступили в битву и напали на филистимлян. Так Господь спас в тот день Израиля. Вот что произошло. Как эта история похожа на то, что произошло с Давидом? Теперь я понимаю, почему Давид и Иоаннафан были лучшими друзьями. А у них был один дух. Спасибо за ваш энтузиазм. У них был один дух. Они оба были людьми веры. Они оба были людьми божественной инициативы. Они оба были людьми, которые вдохновляла вера, которые готовы были делать что-то для Бога, которые видели, как Бог действовал в их жизни. И что я здесь вижу? Я вижу, что... Но ведь это же не Господь пришел к нему. Иногда бывает так, мы должны понять это. Иногда бывает так. Бог приходит, как к Гедеону, и говорит: давай, давай, давай. И в конце концов уговаривает. А иногда он как бы ждет нас. Он как бы ждет нас. Вот, ну когда найдется Давид, который скажет: эй, сколько еще этот Голиаф будет поносить Израиль? Эй, или Иоаннафан со своим оруженосцем, который скажет: эй, сколько еще это будет продолжаться? Отряды будут грабить то, что принадлежит нам. И эти филистимляне. Как я сказал, есть люди, которые смотрят на горы, и у них никогда не возникает желания на них забраться, а есть альпинисты. Я верю, что Бог хочет помочь тебе стать альпинистом. Чтобы вызов входил внутрь тебя, будоражил тебя и заставлял действовать. Есть люди, которые проходят мимо возможности и даже не узнают ее, потому что она выглядит как вызов и одета в рабочую спецодежду. Работать надо, действовать надо. Они проходят мимо этой инициативы. Чтобы быть человеком инициативы, первое, нам нужно быть смелыми. Скажи: смелость. Я вспоминаю историю о четверых прокаженных, которые сидели у городских ворот в Самарии. Вы знаете, что прокаженные должны были находиться вне стана. Они не могли жить внутри городских стен, они должны были жить вне города. Жили они в основном на то, что оставалось после того, как собирали, потому что поля находились вне города тоже. И по закону в Израиле нельзя было собирать все до последнего плода. Надо было оставлять что-то для бедных, в том числе для людей, которые были не способны сами себя обеспечивать. К ним относились и прокаженные. А также люди по своей состраданию, часто родственники, выносили из города какую-то пищу, еду, оставляли им, и потом уходили, эти люди приходили, кушали это. Но вот сейчас Самария находится в осаде. Кто выходит из города? Никто. Какие поля вокруг города? Никакие. Люди в Самарии вообще, в то время написано, были рады купить голубиный помет или ослиную голову, и не могли. Настолько тяжелое положение. И вот эти четверо прокаженных начинают анализ своей ситуации. И говорят: если пойдем в город, там голод, умрем. Если останемся здесь, умрем. А давайте пойдем в лагерь к арамеям и сдадимся. Если они пощадят нас, останемся в живых. Если нет, умрем. Вот три опции, как в сказке. Налево пойдешь – умрешь. Прямо пойдешь – умрешь. Налево пойдешь – умрешь 100%. Прямо пойдешь – умрешь 100%. Налево пойдешь – умрешь 95%. Но есть маленький шанс. Могут помиловать. И мы выживем. И вот этот маленький шанс. Помните, написано: ящерица маленькая, лапками цепляется, а бывает в чертогах царей, в царских чертогах. Маленькая, потому что, знаете, ящерице не надо, ей не надо там золотые эти ворота, красная дорожка.
Ей надо маленькая щелка между двумя камнями. 5%. Это очень хорошо, если с Богом. Это очень много. И вот он говорит, ну, они говорят, хорошо. И вот они идут, 4 прокаженных идут, подходят к, значит, к лагерю арамеев, а там никого нет. А в это время Господь что-то удивительное делает, я не знаю уже вообще, как это возможно было, но пока эти 4 человека шаркают, пшик, пшик, пшик, пшик, Господь что-то делает, и арамеям чудится, колесницы скачут, мечи лязгают, конница, там, не что они там, не рычат, а как они там, блеют, не блеют, что... ржут. И они думают, все, Израиль нанял хитеев и египтян против нас. Все, бежим. И, представляете, среди ночи бросают все. Хватают, я не знаю, вообще ничего не хватает, потому что все осталось. И убегают, сломя голову, оттуда бросаясь там. Эти люди приходят, кушают в одном шатре, кушают в другом шатре, а потом говорят такие слова: мы неправильно поступаем, это день хороших новостей, а мы держим их при себе. Нельзя держать добрую новость при себе. Поэтому мы идем в Стамбул. И куда Господь не призовет. Аминь. Потому что нельзя держать хорошую новость при себе. Христос что-то сделал. Нельзя это оставлять только себе. Нельзя, как эти 4 прокаженных, пировать и удерживать это для себя. Это грех. И они говорят, нужно срочно сообщить всем. Возвращаются в город. Ну и чтобы сделать длинную историю короткой. Смелость 4 людей, которые посчитали, что 5% достаточно, чтобы осмелиться и сделать шаг, благословила весь город. Ну, кроме одного человека. Но это уже другая история. Чтобы быть инициативным, тебе надо быть смелым, потому что без риска совсем не получится. Есть такой риск веры. Чтобы быть инициативным, тебе потребуется быть готовым выйти из зоны комфорта. В Марка 6 главе удивительная история. Описано, как Иисус идет по воде к своим ученикам. Идет по воде, ученики в лодке, в это время шторм. И там удивительные слова написаны. Это, кстати, история, когда Петр ходил по воде, вы помните ее, да? Это вообще классика Евангелий. Петр идет по воде, потому что Иисус ему сказал. Но вообще-то в планы Христа, по всей видимости, не входила прогулка Петра по воде. Объясню почему. Давайте читать Марка 6:48. Он увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Вообще-то он мимо хотел пройти просто. Они его заметили. И он хотел быстрее их обойти и с той стороны ждать их с другой стороны озера. Но в это время они его заметили, и все пошло не совсем по плану. Они сначала испугались, сказали, это привидение. Потом Иисус им объяснил, стойте, стойте, это не привидение. Вообще у них была интересная вера. Вчера ты Христос, Мессия, сегодня, ой, привидение. Он говорит, это я, все нормально, это не какой-то дух, это я. И тогда и Петр проявляет инициативу. И он говорит, если это ты, а я тоже хочу, как ты. Ну, ты же мне говорил и вообще всем нам, да? Но вообще-то Иисус всем говорил, но инициативу проявил Петр. Вот у меня интересно, ведь Иисус же никогда не говорил, Петр, дела, которые я творю, ты будешь творить и больше сих сотворишь. Он это всем ученикам сказал, верующие в меня, дела, которые я творю. Но когда Иисус шел по воде, почему-то у других учеников не возникло никакой идеи. А что, если и мы пройдемся? Давайте все вместе. За руки возьмемся и по воде пройдемся туда, обратно. Это же здорово. У Петра возникает такая идея. Он был очень инициативным человеком. И Богу нужны такие люди.
Спасибо за вашу инициативу. Богу нужны такие люди. Богу нужны люди, которые готовы проявить инициативу. Как в Артемии. Порой эту инициативу будут угашать. Не надо тебе кричать. Не надо тебе кричать. Что ты раскричался? Он еще больше начал кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Или как Петр. Ну с чего это вдруг ты решил, что тебе надо по воде ходить? Ты что, лучше других? Нет, я не лучше других. Я хочу то, что Иисус для меня приготовил. И я не хочу, чтобы он прошел мимо. А что если возможность, так же, как Христос идет мимо и собирается тебя миновать, и все, что у тебя есть, это вовремя сказать: «Эй, я этого хочу! Не проходи мимо, Господь!» И я могу это сказать, я могу не сказать. И от кого будет тогда зависеть, я увижу чудо или нет? Только от меня. Иногда мы такие супердуховные, мы отдаем все в руки Божьи. А Господь смеется иногда на нас, глядя, и думает: слушайте, я же вам так много уже сам отдал. Почему вы снова эту всю ответственность на меня возлагаете? Господи, ты сделай что-то. Он говорит: а я уже все сделал. Почему бы вам не начать делать? Не-не-не, мы ждем, когда ты. Это выглядит духовно, но на самом деле это пассивность. Один царь пропустил так много, Иоас, потому что, когда ему нужно было быть инициативным, он проявил пассивность, и она ему дорого стоила. Когда ему сказали бить по земле стрелами, он ударил только 3 раза и остановился. Надо было бить до тех пор, пока в руке одни перья не останутся. Поэтому нам, друзья, нужно не бояться сделать шаг из комфорта. Как Петр, он вышел из лодки. Чтобы быть инициативным, нам нужна вера. Как у женщины, которая страдала кровотечением 12 лет. Я понимаю, почему, когда она исцелилась, она испугалась. Потому что в Израиле женщина, страдавшая истечением крови, считалась нечистой ритуально. И все, к чему она прикасалась, становилось нечистым. Она испугалась, что это сейчас вскроется. Можете себе представить, сколько веры ей потребовалось, чтобы переступить свою слабость. Потому что, когда у тебя 12 лет кровотечения, вряд ли ты чувствуешь себя как спортсмен, чемпион какой-то. Переступить через свою физическую слабость, переступить через все ограничения, через барьеры, которые у нее по пути возникают, чтобы лишь прикоснуться к краю одежды. Марка 5 глава. К краю одежды Иисуса. Сколько веры от нее потребовалось, чтобы проявить эту инициативу, вопреки даже каким-то общепринятым правилам. И эта вера не огорчила Иисуса. Испуганная, когда она ждала кары, она услышала слова: «Дерзай, дочь! Вера твоя сделала тебя здоровой. Иди с миром!» Иди с миром! Сколько в этих словах Христа поддержки и любви. Послушай, инициатива, которая держится за Божье обетование, которая укоренена в понимании Божьего характера, не оскорбляет Бога, а радует. Он ждет годами иногда этой инициативы. И когда видит эту искру, она пленяет все его внимание. И он готов действовать, чтобы подтвердить эту веру в сердцах людей.

Он ждет годами иногда этой инициативы. И когда видит эту искру, она пленяет все его внимание. И он готов действовать, чтобы подтвердить эту веру в сердцах людей.

И он мне сказал, то, что ты сейчас видишь, сюрприз для тебя, но это не сюрприз для меня. Все, как сейчас развивается, это тебя застало врасплох, но не меня. Я все это предвидел и все равно вел тебя сюда. Поэтому не сомневайся, продолжай дальше. Я сказал, продолжай дальше. Это для тебя стало сюрпризом, это для тебя стало все это неожиданностью, но не для Бога. Он держит прочно свою руку на твоей жизни. Он держит прочно свою руку над твоими обстоятельствами. И потом ты увидишь, что эти неожиданные обстоятельства, которые вдруг пошли не так, как ты планировал, они лишь во благо тебе будут. Они лишь во благо тебе будут. Аминь. Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не опускай руки и не теряй инициативу. Продолжай. И вот эти четверо думают, ну ладно, утром мы сегодня представляли себе, как мы вносим его, нашего друга, через двери, а не получилось. Хорошо, какие варианты у нас еще есть? И вдруг им приходит гениальная идея. Крыша. Слава Богу, в Израиле крыши в то время были не бетонные. Они забираются туда. Вообще, слава Богу за таких четверых. Мы говорим часто про расслабленного, а вот про друзей расслабленного редко. Слава Богу, что есть где-то люди, которые могут принести тебя к Иисусу, когда ты слабый. Принести тебя к Иисусу в молитве. Прийти к тебе, когда ты не можешь сам прийти к Нему. И принести к тебе Христа, когда ты сам не можешь прийти. Это тоже миссия. Мы можем молиться и говорить, Господь, спаси людей там, там, там. Иисус, приди к ним. Иисус говорит, о, как я хочу, если бы ты только знал. Можно твои ноги одолжить? Не, я по-другому это себе представлял. Ну, какая разница, как ты себе это представлял? Главное, как Христос это себе представляет. Аминь. Итак, реши быть инициативным сегодня. Где тебе нужно сделать шаг? Где тебе нужно проявить инициативу? Я не знаю. Но, скорее всего, ты знаешь. Или очень скоро узнаешь. Я не знаю. Но по какой-то причине я же об этом говорю. Наверное, чтобы ободрить некоторых из нас. Кого-то из нас вдохновить. Кто-то, может быть, стоит перед каким-то выбором, и ему нужно сделать шаг, и они не осмеливаются это сделать. Боятся проявить инициативу. Господь, ты должен мне сказать. И он, конечно, скажет. Он скажет. Но мы должны понимать, что если это соответствует характеру Бога, и если внутри меня есть вера, что Бог со мной, иногда не нужно ждать какого-то особого слова. Иногда надо просто делать шаг. Потому что в Библии написано, под лежачий камень вода не течет. Я шучу. Так в Библии не написано, но Библия много об этом говорит. Кто смотрит на дождь или на ветер, тот не сеет, не жать не будет. То есть надо действовать. Нельзя все время сравнивать какие обстоятельства, что-то, как-то. Иногда надо сделать просто шаг. Поэтому давайте встанем сейчас и помолимся. И я молюсь, чтобы Господь помог нам. Это время, потому что вы знаете, что слово, которое Господь дал нашей церкви, это жатва велика. Мы живем во время жатвы. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Время жатвы, или когда жатвы много, это 100% время смелых инициатив. 100%. Никто не собирает жатву лежа на печи. Только Емеля. В Библии написано, да? Извините. И поскольку мы, Емеля, не относится к героям, которым мы хотим подражать, а мы хотим подражать Давиду и Иоаннафану, да? Надо делать шаг. Давайте помолимся.

Извините. Господь, прямо сейчас мы приходим к Тебе. И мы благодарим Тебя, что, несмотря ни на что, вопреки всему, любым вызовам, любой внутренней пассивности, меланхолии какой-то, депрессии, в которой мы можем попадать, разочарованию, страху, который может нас парализовать, мы можем принять Твой вызов. И как Петр осмелится выйти из лодки, как Андрей осмелится взять эти 5 хлебов и 2 рыбы и сказать: «Господи, это все, что у нас есть, но этого достаточно, если это с Тобой». Мы также, как и Иоаннафан, можем выйти навстречу филистимлянам и сказать: «Ты обещал быть с нами, и Ты будешь действовать за нас». И бросить вызов обстоятельствам, от которых мы устали, потому что сами собой они, наверное, не изменятся. Порой надо что-то делать. Мы молимся об этом, Господь, прямо сейчас. И просим Тебя, чтобы Ты дал смелость, понимание, ясность, дерзновение и уверенность. Чтобы мы, как эта женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, но, услышав об Иисусе, сделала шаг. И этот шаг изменил ее жизнь. Или 4 прокаженных, которые не только сами были спасены, но и стали источником спасения для целого города. Просто потому, что осмелились сделать шаг. Мы молимся, Господь, чтобы Ты наполнил нас такой же библейской смелостью и дерзновением. И зажег свою божественную искру инициативы. Чтобы мы могли менять обстоятельства и даже историю. Потому что мы никогда не знаем, как малая инициатива может сильно повлиять на других людей. Как небольшая инициатива и небольшой шаг, дар любви, шаг веры, как эти вещи могут высвободить сверхъестественные события, которые изменят обстоятельства. Мы молимся прямо сейчас, Господь, о каждом из тех, кто стоит на пороге выбора или на перекрестке выбора в своей жизни. И я молюсь, Господь, чтобы всякая пассивность ушла. И мы не были как царь Иоас, который упустил полноту победы просто потому, что оказался слишком неуверенным и пассивным. И весь народ сказал: «Аминь». Слава Господу.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии, на этих съемках. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Скажите, вам когда-нибудь приходилось слышать такое выражение «что посеешь, то и пожнешь»? Приходилось. Я думаю, что многим это приходилось слышать. Но что оно означает и так ли просто это утверждение? Занимаясь садоводством, огородничеством, наверное, каждый из вас рассчитывает на то, чтобы что мы посеяли, собрать это все дело в гораздо большем объеме. То есть посадили семечко, собрали плод. В прямом же значении эта пословица означает то, что посадили мы семена огурцов, мы собрали огурцы, посадили семена моркови, собрали морковь. Но что относительно духовной жизни? Рассчитываем ли мы на соответствие сеяния и жатвы, или в нашу жизнь вмешивается принцип домино? Наверное, каждый из вас видел такие ролики, где толкаешь доминошку, она толкает следующую, следующую, следующую, и так вот это вот завораживающее зрелище. Что закон Божий говорит о принципе домино? О вопросах проклятия, вопросах благословения. Давайте мы эти непростые вопросы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, а также молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Всем привет.
0: Павел, привет. Итак, о чем вкратце мы сегодня будем говорить?
1: Об этом вкратце вообще не поговорить, честное слово. Вопрос серьезный. Попробуем увидеть определенную динамику, причем и хороших, и плохих процессов в нашей жизни. Кстати, не раз упоминается вопрос там, в духовной жизни. Ну, давайте снимем эти розовые очки духовности и подумаем о том, что духовность будет складываться из того, что происходит в реальной жизни. Поэтому не думайте, не разделяйте светскую сферу и духовную сферу. Все едино. Вы же единые личности. Поэтому вопрос принципа домино – это вопрос такой очень проникающий во все сферы. Если разберемся, значит, хорошо посеем, хорошо пожнем.
0: Отлично, спасибо большое. Ребята, вы тоже будьте активными. Вы можете задавать вопросы по ходу программы, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово.
1: Спасибо за
0: вас.
1: Слово.
0: Приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, друзья, мы на территории реальности. Вот если закончится проект, вы в территорию нереальности попадете? Или все-таки реальность будет продолжаться? Или мы просто раскрываем некоторые законы, по которым уже наш мир устроен? А если ты их не знаешь, то кажется, что это что-то такое выдуманное, иллюзорное. А потом понимаешь, а нет, никаких фокусов, никакой магии, все очень реально, практично. Сегодня тема «Принцип домино» или «Причинно-следственная связь как залог успеха». Но это очень реально насущный вопрос и для вас, для молодых людей, которые только начинают строить жизнь. Кто-то начинает строить жизнь или уже построил? Хорошо, так капитально. Кто в начале пути? Кто уже завершает путь? Ваше счастье. Но Соломон говорит, что конец дела лучше начала его. Но чтобы дойти до конца какого-то дела, нужно хорошо начать. Про хорошее начало вы тоже знаете. Это называется «на чем строишь?» Какой фундамент выбираешь? Если попадаются вам некоторая информация, там ролики на YouTube о неудачных стройках. Сердце кровью обливается. Такой замечательный дом, так уже красиво отделан. Проблема была в фундаменте, и этот дом падает. Хорошо, что падает, немножко предсказуемо, и все успевают убегать. Но по жизни тоже может такая тема произойти, когда человек не озадачился вопросами вот в фундаменте, в основании, а потом происходит некое пожинание и сетование, прям вот разрушенные мечты, разочарования и так далее. Принцип домино. Само слово домино. На что-то похоже? Знаете ли вы это слово из других каких-то языков? Историки говорят, что домино как игра. Для начала сама игра, да? Она появилась в Италию. Ее перевезли с Востока. Причем, когда эту тему затронул, первый раз прочитал, в Италию перевезли с Востока и даже с Китая. А это было в 2020 году. Что из Китая благополучно в Италию привезли, и первая она пострадала? ну, пресловутый коронавирус. Я потом думаю, ух ты, глянь, помимо того, что саму игру домино перевезли, то еще и принцип домино привезли. Началось где-то там в селении Ухань на рынке и закончилось масштабным падением всей медицины из Италии и дальше всей Европы. В общем, принцип домино. Так вот, эта игра, она тоже носит интересное название, и в названии этой игры присутствует имя Бога. Домини. Это по-латински Бог. Даже есть такая... предположение, историческая зарисовка на тему, что монахи играли в домино. И вот они кладут костяшку, эту фишку домино, и говорят «Домини грациес», или «Благослови Господь», или «Благодарю Господа». То есть ассоциация в игре с Господом. Другая вариация, что кто выложил все эти фишки на стол, тот и господин. Доминус. Ну, не суть. В саму игру домино играть мы-то точно не будем, но принцип домино не касается игры. Вот дети, точки, там, рыба, вот это все. Нет, принцип домино совсем другой, и вы его тоже знаете. Он распространенный, любят в него играть детки, когда ставятся просто эти фишки. И чтобы завалить всю эту картину, что вы делаете? Какое усилие направляете? На что? На первую доминошку. Последняя какая-нибудь по счету, 10-я, 20-я, 100-я, упадет не потому, что вы каждую толкали, а вы толкнули только одну. Этот принцип важно запомнить. Не всегда все в жизни происходит от того, что ты прямо на это повлиял. Вы можете ничего не делать, уже работает, уже запущено. Может быть, оно запущено неделю, два, две недели, месяц, год назад запущено. И тут выстреливает. Это касается, допустим, вопросов здоровья. Вы любите плавать в море, загорать, купаться. И простая тема. Вы наплавались, вышли в плавательном белье, как положено, и стоите на ветру, обсыхаете, играете. Разок, другой, один день, другой, третий день. Такая простая мелочь, как мокрое белье, плавательное, на вас играет, действует потихонечку. Что происходит? Охлаждение. Все это накапливается. У девочек по одному сценарию, у мальчиков по другому сценарию, и потом, спустя время, ой, тяжелое простудное заболевание, а еще через какое-то время неспособность иметь детей. Еще маленький пример. Памперс. Вообще-то не памперс, а подгузник. Памперс – это лейбл. Ну, теперь мы так все называем. Чтобы себе облегчить жизнь, родители закупают горы этих самых подгузников. Более того, когда поздравляют молодую семью, конвертик дарят, это вам на подгузник, ну, на памперс. Слышали, да? Видели? Поздравляем на памперсы, да? Молодую семью на памперсы. Спасибо, молодцы, это мина замедленного действия. Ребеночку надевают памперс. Он благополучно и комфортно себя чувствует, потому что реклама сказала, что попка дышит. И вот такая дышащая попка год-другой проводит в тепле. И что? Не показывать на себе? Все в этом проходи. Не доказано? Доказано уже. Ну, родители, кто предметно сталкивался, наблюдали. Значит, происходит перегревание у ребеночка, выстреливает через 10, 15, 20 лет. Проблема. Грамотный же родитель будет вкладывать не в подгузники, а просто немножко жертвовать своим сном и тренировать своего ребенка, ходить, значит, давать, ну, показывать свое желание родителям. И из-за этого происходит невероятная экономия семейного бюджета. Не надо покупать огромное количество подгузников. Ребенок сам показывает, мама реагирует. Мне эта жена делала где-то с третьего дня. Дня, еще раз я не говорю, дня появления ребенка на свет. Я не представляю, какие суммы мы сэкономили за вот воспитание трех детей, не тратя на подгузники. Просто немного бдительности, немного жертвенности. Не так, чтобы ушатали свое здоровье или не высыпались, ничего. Но я это испытал. Все, мои дети этот этап прошли уже, все, они выросли. Но это просто, ну, благословение финансовое. Почему? Немножко жертвенности, немножко благоразумия. Давайте подумаем, как это все запустилось изначально, как это все пошло. Однажды была история на планете Земля, когда Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, поэтому их плоть, ну, они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Напомните, что это за сюжет, что это за событие в истории планеты? Это время, ну, где-то 1500 лет после сотворения нашей планеты. За 1500 лет человечество от стадии «хорошо весьма» доходит до того момента, о котором мы с вами, говоря о Боге любви, Бог всепрощения, Бог, отдающий жизнь за детей своих, говорит: у меня нет никакого рецепта по обращению к этим людям, по общению с ними, по исправлению и так далее, кроме уничтожения. 1500 лет. Представьте себе вот эту прогрессию. От того, что просто что-то сделал и Адам с Евой неверно, и как, что из себя представляет человечество во времена Ноя. Бог говорит: их мысли и действия — все зло во всякое время. Вот вам вот эта картина. Запоминаем этот урок. Потом происходит, соответственно, потоп. И вот Бытие 8 глава уже говорит о другой картине мира. Бог говорит так: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся. Поэтому причинно-следственная связь, которую мы с вами можем видеть везде и во всем, Бог ее изначально уже Ною сказал. Будет сеяние и жатва. Ну, холод и зной, зима, лето, понятно, но вот сеяние и жатва – это принципиально. Мы запоминаем этот принцип – сеяние и жатва. Потому что, ну, этот самый принцип, что посеешь, то и пожнешь, он не такой простой. Давайте разбираться. Причинно-следственная связь – это связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при определенных условиях порождает другое явление, называемое следствием. Однако, как правило, не бывает просто одной причины и одного следствия. Чаще всего бывает одна причина и много следствий. Если вы обратитесь вот к тому тезису, о котором говорит человек, давайте посмотрим, как это, об этом еще и Павел описывает, вы увидите, что сеяние и жатва – это не совсем то, что ты посеял, и то, что ты обязательно пожнешь. Это не одинаковые вещи. Ну, посмотрим некоторые рассуждения от апостола. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу.

Вот этот крест – это как раз часть вот этого принципа домино или принципа сеяния и жатвы, причинно-следственной связи. Крест зачастую – это то, что я пожинаю из-за того, что я немало посеял. Некоторые люди, расслабляясь, приходя к вере, говорят, ну все, я сейчас помолюсь, давайте молиться, чтобы у меня все устроилось, чтобы у меня все было хорошо. Пусть меня Господь благословит. Господь благословит, но это не значит, что Он отменит причинно-следственную связь. Это не значит, что Он из твоей жизни абсолютно уберет крест. Не надевайте розовые очки христианства такого гламурного, интересного и бессмысленного. Смысл в том, чтобы нести свой крест. Этот крест бывает тяжелым, бывает трагичным. Маленький пример. Крест, который иногда приходится нести, и даже иногда не понимая, почему. Небольшой рассказ о своей жизни. В моей семье, родительской семье, в 79-м году родился мой старший брат. Из-за того, что роды были тяжелыми, и врачи, понятно, Советский Союз, окраина страны, Архангельск, они допустили ошибку. При родах они наложили щипцы на голову. Они сдавили голову, они травмировали ребенка. В течение 3 или даже 5 суток он был без сознания, но выжил. Но без последствий это не осталось. Представьте себе первенец в семье верующих, без пороков, без всякой причинно-следственной связи, которая бы указывала на то, что это вина. Этого нет. Но такая трагедия происходит. Матушка молилась, переживала, просила оставить. У Бога просила жизни. Бог оставил жизнь. Но это история жизни человека с огромным букетом инвалидности. Это первая группа инвалидности, это невозможность говорить и так далее, и так далее. ДЦП, ну, просто невероятный букет. В этом году исполняется 42 года моему брату, до сих пор он живет. Это забота, переживание для семьи, это крест семьи. Я понимаю, что вот эта причина, которая случилась, можно найти какие-то объяснения, но это явилось причиной какого-то другого следствия. Следствие воспитания, влияния, ощущения боли, сострадания и так далее, которое повлияло на семью. И несмотря на то, что это трагедия в моей семье, для меня это небольшая панацея от эгоизма, от гордости, от эгоцентричности и прочих вещей. И то я понимаю, насколько я порочен, насколько я несовершенен, но вот рядом со мной человек, который пострадал и жизни не видел, ну, отрезвляет, понимаете? И получается, что его инвалидность повлияла на меня. Я как будто бы один человек в семье. Это крест. И Господь говорит, неси крест. Ты что думал? На земле, если ты с Господом, у тебя все шоколадно, красиво? Так не бывает. Надо спокойнее к этому относиться. Испытывает себя, несет похвалу, будет иметь похвалу в себе, а не в другом. Наставляемый словом, делись всяким словом с наставляющим. Следующая идея. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Самое главное. А куда ты сеял? Смотрите, принцип. Сеяние жатва. Что посеял, то и пожал. Но вопрос, а где ты сеял? Если ты сеешь в мире, в каком-то светском обществе, в дружеском коллективе, ну иди пожинай там, где ты сеял. Я вот добрый, я тружусь, я хороший, я вот это... Вопрос, ты куда сеял? Люди не всегда задают этот вопрос. Человек приходит домой, ну, самая бытовая семейная ситуация. Да я пахал на работе, я 12 часов у станка и так далее. Но это ты там пахал, а на дом, на семью у тебя времени нет. Ты можешь от семьи получить бонусы? Нет, ты в семью не вкладывал, ты в семью максимум принес денежные знаки. Как ты можешь ожидать, что в семье будет мир, покой, благополучие, понимание, все на цыпочках? Это что за тирания? Ты там сеял, иди пожинай у начальника. И так и происходит. Люди пожинают на работе, а в семье раздрай. Сколько таких воспитанных детишек, которые при живых родителях, при хорошей упаковке, ну, финансовой, все нормально, благополучии, вырастают моральными уродами. Почему? Не было вложений в этих детей ни папы, ни мамы. Все на работе, все заняты, надо детей кормить. И что мы получаем? Эти моральные уроды не от нищеты, а просто от безнаказанности, от безразличия, от грубости по отношению к другим людям творят насилие,

разбиваются на дорогах, мучают животных, мучают других людей и так далее. А потом все это еще и в Инстаграм, в Ютуб. Обилие моральных уродов. Почему? Сеем в другом месте. Пожинания не происходит, жатвы нет. Вы должны этим озадачиться сегодня, потому что вы выбираете место, где будете сеять. Если вы слишком много посеяли в мире, а потом я хочу в духовной жизни плодов. Почему у меня нету плода духа? Да ты не сеял там. Ты много делал, ты был профессионалом, ты что-то тратил, ты прям впахивал, молодец. Но это было там и там и там. Не здесь, не в духовной жизни, не в семье, не в дружеском коллективе, среди единоверцев. Подумайте, где ты сеял, чтобы потом там же и пожинать. Это очень правильный смысл. Но еще одна характеристика причинно-следственной связи. Уверен, вы понимаете, что принцип домино – это распространение реакции по цепочке. Ты действуешь в одном месте, а по кругу, по какой-то, значит, схеме вылетает в другое. Вот классическое определение. Распространение по цепочке определенного явления под действием какого-либо фактора, который влияет на какой элемент цепи? На первый. И вот сложность бывает в связи с тем, что в мире, где все должно быть в динамике, в прогрессии и в развитии, каждая следующая доминошка не остается той же. Понятно, что есть картины, когда рисуют одинаковыми доминошками. Ну, видели, да, там прям чудо. Я представляю, сколько времени они потратили, чтобы нарисовать картину доминошками, и эта картина полностью изображается, когда происходит это самое падение. Первый опустил, и все. Но в мире чуть сложнее все. Помните, вы сеете не для того, чтобы положить в землю зернышко и потом выкопать это самое зернышко. Представьте, два ведра картошки весной принесли, копали, значит, сажали осенью, да тоже два ведра. Ну, глупо, правда? Некоторые даже за тем горохом, который вырос после лета, даже не приходят, потому что выкапывать нечего. Мы сажаем почему? Мы хотим большего результата. Поэтому многие действия в жизни, они развиваются именно по этому принципу, когда следующая, каждая следующая доминошка больше предыдущей. Есть этот принцип, его исследовали многократно, это называется эксперимент Уайтхеда, и один физик из эксплоратории города Сан-Франциско в 2001 году повторил. Ну, потом на Ютубе тоже вот недавно, ну, многие, наверное, блогеры повторяют, кто-то делает там картонные, ДСПшные и прочие доминошки и показывают, как это работает. Задача всего лишь в том, чтобы первую доминошку сделать, допустим, 2 дюйма, ну, вот такую маленькую, стандартную доминошку, каждую увеличивать в полтора раза. На 10-й фишке рост получится примерно с большого баскетболиста. Ну, Мэджик Джексон, допустим. 18-я доминошка – это уже Пизанская башня. 23-я доминошка – это Эйфелева башня. 31-я доминошка будет на 1000 метров выше над Эверестом или Джомолунгмой. Знаете, это 8 километров, представьте, еще 1000 сверх. А 57-я – это мост, который достигает Луны. 57-я доминошка. Если хотите, просто возьмите, пересчитайте, ставьте задачу вот такую. Понимаете, это как называется в мире математики, вы изучали? Какая прогрессия? Геометрическая прогрессия. Всего лишь 50... Даже в арифметической тоже будет, мне кажется, здесь и арифметическая, плюс сочетание с геометрической. Эта тема хорошо проиллюстрирована в Священном Писании. Вы должны вспоминать сюжет, который происходит с Адамом и Евой. Эта история, опять же, стара как мир, мы все ее знаем, но к ней нужно возвращаться вновь и вновь, потому что это основа Библии. Это фундамент. Ты если не понял, что в Эдемском саду произошло, и не разобрался и тысячекратно, то ты будешь все время ошибаться в чтении всей остальной Библии. Поэтому повторяйте эти идеи. Адам с Евой, их доминошка маленькая. Ну, не 2 дюйма, может, какой там плод был. Ну, 20 сантиметров, 30 сантиметров, какая-нибудь такая увесистая груша, ананас, что там на дереве сорвали, тыквы. Сорвали, съели. Ничего страшного. Ни кровопролития, ни скандалов истерики, ни мордобоя, ничего страшного. Всего лишь маленькая доминошка. Но возникает, они же биологические существа, они живые, они рефлексируют. Начинается реакция, реакция страха. Что они начинают делать? Они бегут в кусты, начинают обрывать лихорадочно листво, они начинают шить. К ним приходит Господь, говорит, где вы? Я убоялся. Что такого? Ты всего лишь маленькая доминошка. А я убоялся. Почему? А не ел ли ты? Не, и понесла я какой-то детский сад. Жена, которую ты мне дал, вот змей, которого ты

создал вот это все, бунт, непризнание. Понимаете, ты съел, ну, уронил доминошку, съел плод. Скажи, я согрешил, я вот это сделал. Этого не происходит. Происходит оправдание, происходит нагнетание. Ну, вспомните себя, когда вы вдруг начинали что-то сочинять и завирались. Было такое? Кто позволял себе по детскости так завираться? Ну, правильно, это атрибут детей, всех, это характеристика всех детей, поэтому, ну, обидно, что это было, но уж данность такая есть, никуда не деться. И вот происходит это с Адамом и Евой. Вроде ничего такого страшного, как бы, ну, внешне не происходит, мы только духовный смысл находим. Но, извините, Господь говорит, теперь, чтобы хоть как-то продолжать с вами хотя бы вот как-то общаться, и даже вы между собой, вы еще Бога не видели, вы уже друг от друга, муж и жена друг от друга пытаются скрыться. Что такое? Вы и так с друг другом спите, вы познаете друг друга. Что такого стеснительного? А они начинают стесняться. Это ненормально. Ты ж за нее, она тебе жена, ты за нее вот это... Стыдно. Я убоялся, вот фикусом прикрылся. Бред. Потом они уходят из рая. Господь говорит, нельзя, если они сейчас возьмут дерево жизни, они же вечно будут это творить. А Господь знает прогрессию. Они, Адам с Евой, еще не знают. А что так сложно? А что нельзя как-то так быстренько уладить? Нельзя. Потому что пошел принцип домино. Рождаются два ребеночка, Каин и Авель. Авель более-менее адекватный, покладистый, праведный. А Каин закусывается. Что с ним происходит? Поникло лице, а потом умышленно зовет брата в поле и убивает его. И дальше динамика. Мы почитаем всего 6 страниц Библии, и к чему мы приходим? К тому самому потопу, когда Господь говорит, 1500 лет, потенциал жизни лет по 800-900, а адекватного разговора вообще не получается. Ни жертвоприношения, там, ни какой-то религии спасителя, ничего не получается. Все надо уничтожать. И Господь это не один раз делал. Один раз позднее была такая история с народом израильским. Они настолько уже с ума сошли в поведении. Господь говорит, отойди, я сейчас их уничтожу, а от тебя, Моисей, произведу новый народ. Только благородство Моисея сработало, что Господь не уничтожил Израиль. Он хотел, говорит, я уничтожу, от тебя новый народ произведу. Отложим, так сказать, этот выход и развитие еще там на несколько столетий, пока не расплодятся и так далее. И Моисей говорит, нет, и меня уничтожь, все, но только, пожалуйста, ради тебя, ради имени твоего. Конечно, за всем этим стоит Господь, но поймите, насколько коварен грех. Поэтому в своей жизни, когда... Мы позволяем себе такую фразу. Ну, есть у меня грешок. Молодец, доминошка пошла. Она уже падает. И сколько раз ты этот грех повторял? Доминошка падает. Тебе любой психолог пропишет, что любой грех повторяемый, там, вредная привычка, она прописывается где? На уровне нейронных связей. Она закрепляется. В следующий раз ты об этом даже думать не будешь. Ты так и сделаешь. И тот, допустим, человек, который себя не умеет контролировать, один раз не контролирует, другой, третий, потом что он делает? Да он просто хватает за что-нибудь и убивает. Тоже бывают случаи такие, да, в нашем обществе? Просто неадекватный человек в приступе, ну, каком там, в состоянии аффекта. Ну, это ж человек был, ну, неужели подумал? Нет, не подумал. Почему? Доминошки нападали, накопились уже все, уже Эйфелева башня, уже Эверест перешел и так далее. Та же самая пандемия. Год назад мы сидим, 200 заболевших в городе, там, 300, ну, страшно, да, все. 20 тысяч не хотите? 30 тысяч заболевших. Сколько похоронили? Пожалуйста, вот за год вам принцип домино в масштабах всей планеты. И где-то приняли неправильное решение, в некоторых странах приняли неправильный протокол реакции вот на эту пандемию. И потом, спустя несколько месяцев, говорят, мы ошиблись, мы неправильно, у нас все, полный локдаун, у нас падение медицины, обрушение просто в хлам и так далее. А за всем этим жизни людей. Если они не погибли, они пострадали просто от самой болезни и от последствий болезни. Еще раз. В нашем мире сегодня работает невероятно этот принцип домино. И мы должны его с вами видеть. Таким примером, еще раз, семейным, потому что это вас касается. Опять же, я обращаюсь к Библии, потому что лучше, чем библейские примеры и сюжеты, вы не найдете. Просто не найдете. Это сеяние Иакова и жатва Иосифа. Сколько детей у Иакова было? Давайте, сколько сыновей было? Детей у него было даже не

13, а еще больше, там и дочери были. Ну, 12 сыновей. Сколько у него жен было? Да, надо увереннее отвечать. 4. Ну, как бы 2 официальные, с которыми прям в ЗАГС ходил, 2, которые просто так через постель. Наложницы. По-современному любовницы или сожительницы. Кто-то более продвинутый говорит, это гражданский брак. Ага, сейчас. Это сожительство. Не называйте вещи, не путайте вещи. У него 4 жены. Знаете, почему запускает или ну, в свою семью Иаков проблему? Первый раз, когда он женился, он был под шофе. Настолько, что не разобрал, какую жену ему дали. Разобрал только утром. Ты 7 лет любил, ухаживал, заботился, вкалывал, просто убивался за эту женщину. Тебе ее дают ночью, ты всю ночь не можешь разобрать, что это за женщина. Утром пропажа обнаружилась. Ну, как бы не пропажа, подмена там. Потом вторая женщина, потом наложница. Он идет на поводу, они делят постель своего мужа там за счет яблок и так далее. То есть, бред. Кто управляет своей семьей? Иаков, ты глава семьи. Вот эта вся атмосфера, которую он создал, это он же хитрец, это он же проныра, это он папу обманул. Чувствуете? Кто это все сеял? В итоге Иосиф, родившийся в этой семье, и вдруг по Божьему откровению говорит, папа, а вот они, братики там плохо сейчас себя вели. Ну, стучит так, постукивает, как любимец. Это тоже логично. Тоже проблема, папа обеспечил. Нарожал детей, люби всех одинаково. Или хотя бы не выделяй. Они и так, детишки эти, с уязвленным самолюбием, им тяжело. Чувствовать, что ты сын не основной жены, а служанки. Представьте, какой комплекс у ребят был. У Дана, Нефалима, Гада, Асира. Это же не просто имена, это такие же личности, как мы с вами. И у них чувства тоже есть. И на эти чувства глубоко наплевали папочка с мамочкой, с мамочками. Почитайте, как там атмосфера в семье складывалась. А потом Иосифу дается по благословению сон, он это по наивности озвучивает. Тут и досада, и агрессия. Симеон говорит, надо его убить. Пытаются, прям уже хотят убить, благо Рувим вмешивается, Иуда, Иуда корыстно, говорит, давай продадим. Просто представьте себе ощущение Иосифа. 10 братьев тебя продают, как вещь. В принципе, хотели бы, убили бы. Как вещь. Без перспективы. Господь не говорил, ты поверь мне, ты пойдешь, у тебя такая судьба. Ничего, ничего не знает. Просто какой-то сон про поклонение там чего-то. Представьте себя на месте Иосифа. Кому спасибо? Папа. Но папа, помимо вот всей этой плохой ситуации, помните, сеяние это и плохое, и хорошее. Когда вы сеете в огороде там картошечку, свеклу, морковочку, вырастает не только хорошее, вырастает плохое. Репейничек посадите, вот такой куст, вот такой ствол у этого репейника может быть. За один сезон только, да? Но, слава Богу, Иаков сеял и доброе. Иаков посеял в сознании Иосифа добрые семена, знание Бога, чувство, что ты ходишь пред Богом, страха Божьего. Иосиф идет в Египет, тоже начинает сеять. В виде чего? Верность, принципиальность, трудолюбие, честность, целомудренность. Не спать с кем попало и не петинговать и прочее. И в итоге, через несколько лет, он становится премьер-министром Египта и спасает всю свою семью, всех любимых своих братьев, папу, маму уже нет, и весь тогдашний мир, который вокруг Египта. Представьте себе масштаб. Почему? Сеял. Что он такого делал? Да сеял чуть-чуть. Он даже не в госаппарате сеял. Что он делал? Трудишь, метешь, мети красиво. Убираешься, считаешь, считай правильно, а не так, чтобы тебе в карман перепадало. Просто. Доминошки маленькие, вот такие, какие он сам может построить. А следующие доминошки, за них отвечает Господь. Ты делаешь маленькую доминошку правильную, толкай ее, запускай хорошую. Господи, можно? Можно. По Писанию, по закону. Запускай домино. Следующие будут выше. Но они, может, даже не от тебя. Господь там фараону сон даст. Господь даст памяти виночерпию. Это уже Господь отвечает. Некоторые люди говорят, как я это делать? Я вот не знаю, это риск, я переживаю. Ты верующий вообще в Бога? Ты Бога хочешь испытать? Бог прямо говорит, испытайте меня, я сделаю для тебя. Но ты сделай свою часть достойно, доминошку правильную запусти, в правильном направлении и с хорошими мотивами. Все. Дальше я сам сделаю. У Иосифа это получилось.

0: И многие из героев Библии, не надо акцентировать на печальные вещи, на хорошие, они многие справились. Поэтому мы имеем список героев веры. Вдохновляйтесь, воодушевляйтесь тем, что такие же люди из плоти и крови даже в худших ситуациях справились. Причинно-следственная связь. Сеяние и жатва не отменяется, обязательно работает. Сегодня, давайте прямо навскидочку, где, какие сферы вот ваши насущные, нужно помнить принцип домино, чтобы ну, переживать, молиться об этом, планировать и так далее. Какие сферы? Ну, допустим, семейные отношения надо? Да-да-да, сеять в ночь перед экзаменом тяжело, правда? Когда надо сеять? Всю сессию, нет, весь семестр. Кто в сессию начинает сеять, то обычно заканчивается дело коррупцией, правда? Еще момент. Воспитание. Вы можете, допустим, обозначить в себе уже какие-то слабости, которые закрались у вас вот в процесс, пока вы воспитывались? Очень важно. И сказать, это моя слабая вещь, так надо себе в будущем избрать такую ситуацию, чтобы вот это со мной не сыграло злую шутку. Я, допустим, тепличное растение. Я понимаю, что я слаб, я привык к комфорту. Меня родители прям на ручках носили, любили и так далее. Мне надо чуть жестче к себе. Специально создавать условия, чтобы я не изловущился, не скурвился. Потому что я эгоист. Ну, любой человек эгоист. А я еще и с воспитанием. Родители хорошие, добрые, а я вот... Надо себя немножко поприжать. Когда вы эти вещи понимаете, вы становитесь людьми трезво глядящими на этот мир и на самих себя. Поэтому одна благая весть, она тоже из Евангелия говорит о том, какой может быть результат. Смотрите, помните, 57-я доминошка – это уже до Луны. Теперь смотрите, что говорит Библия. Плод, семя упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, принесло в 30, в 60, иное 100 крат. Вот это нужно понять, друзья. 30, 60 и 100 крат. Бог сказал вот эти цифры. Я думаю, что Господь просто так цифры не говорит. Намек. 30, 60, 100. Это много, это масштабно. Поэтому сеете доброе, рассчитывайте на добрый результат. Он прилетит, даже не будете ожидать. Ух ты, я не думал, что так получится. Это приятно. Мне было так не раз такое наблюдение. Что-то делаешь, такой мелочь, ну, казалось бы, ни о чем. И вдруг человек приходит, начинает тебя благодарить. Да я просто так. Ой, нет, это для меня было так важно. Вот тебе подарочек, вот тебе забота, вот тебе какие-то радости и так далее. Так я ничего такого серьезного не делал. А благодарность большая. Почему? А я доброе сделал. Маленькое, но доброе. 30, 60, 100. Запомнить. И последний урок, который приходит из закона Божьего. Вы его знаете. Причинно-следственную связь Господь отразил в законе Божьем. Это вторая заповедь. Помните ее обязательно. Я Господь Бог твой, наказывающий детей за вину отцов. До какого рода? Третьего и четвертого. Вот ты, личность, ты, вселенная, за тобой твои дети, может быть, не один, это род. В роду может быть несколько детей, да, вот в этом поколении. Потом внуки, правнуки, четвертый род. Теперь представь, какое это количество. Если вы многодетную семью хотите создать, как я мечтал в детстве, 6 детей, пока только половина от мечтаний. Это много, это реально много, и это наказание. Но есть другая часть, тоже причинно-следственная связь, принцип домино. Творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающий заповеди мои. Понимаете, классно как. А теперь калькулятор берите или сами в голове посчитайте. Насколько тысяча больше, чем 4? Молодец, давай зачетку, 5 по высшей математике. Вышняя математика, это всевышняя математика. Друзья, Господь в 250 раз больше желает благословлять, чем наказывать. Поэтому вот эту первую часть вы ее знаете, но из этого вывод не делаете. Вывод делаете из того, что Господь любит и благословляет тех, кто просто взаимно к Нему относится. Это радостная весть. Причина, следственная связь, принцип домино. Им можно вооружиться, можно сеять хорошо, пожинать еще лучше, потому что Господь любит благословлять больше, чем наказывать, в 250 раз. Мне эти цифры нравятся. Да будет Господь прославлен за этот принцип, который работает по лучшему сценарию. И вам в этом благословений.
1: Павел, спасибо большое за эту тему.

0: Мы зачитаем тебе некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Есть такие моменты, когда человек пожинает свои плоды, а есть, когда он пожинает и чужие? Случайные проблемы, которые валятся на голову, и они никак не связаны с тем, что человек сеял. Почему такая несправедливость происходит?
1: Только потому, что мы часть этого мира, и дети Адама, Евы и всех поколений, включая наших родителей. Поэтому важно трезво взглянуть на свою жизнь и понять, что даже если ты из христианской семьи, семьи верующих и очень добрых, хороших людей, а всегда родня, там предки всегда хорошие, святые люди, помним, все согрешили, лишены славы Божией, все люди со слабостями, эти слабости имеют последствия. Последствия сколько? До третьего и четвертого рода. Лев Толстой замечательно сказал, люди наказываются не за грехи, а самими грехами. Поэтому если какие-то прародители ваши допустили грех, ошибку какую-то, она очень разная, там, начиная от образа жизни или создания семьи, заканчивая выбором места жизни. Кто-то неудачно выбрал место жизни, и потом все последующие поколения мучаются там где-то, как заложники, да? Ну, это наша земля, мы не можем отсюда уехать, и страдают. Ну, так на Донбассе было в 2014-2015 году. Некоторые семьи хотели уехать, а старшее поколение говорит, как мы уедем, у нас здесь предки и, значит, наши могилы наших отцов, мы не поедем. Более молодые дети, ну, даже уже взрослые, остаются с престарелыми родителями, мина прилетает, погибает вся семья. К чему этот патриотизм никчемный? Зачем? Как гражданское население просто получить мину? Да вы уедете. Зачем оставаться в зоне боевых действий, если только потому, что здесь могила отцов? И так какая-то бабулечка ушатывает своим решением своих детей. Это реальные случаи, печально, слезы, ну, что, уже не исправить. Значит, вот эта несправедливость кажущаяся, она преодолевается. Помните, Господь благословляет любящих Его. То есть ты определил, понял слабое место и молишься об этом, принимаешь и работаешь над этим. Но пытаться, опять же, играть в справедливость, пойми, сравни себя с законом Божьим и с Господом Иисусом Христом. Права на то, чтобы у тебя была безбедная и счастливая жизнь, у тебя нет. Со времен Адама нету человечества права на счастливую жизнь. Все, забудьте. Бытие об этом сказала. Проклят человек, проклята земля. Все, беда. Поэтому нам нужен Христос. Поэтому за него держаться надо. За благодать надо держаться. За любовь, за веру. Мы должны вот это понять, что вот это там верьте, любите, надейтесь, это не было таким лозунгом. Это насущно. Выжить просто можно с помощью этого.
0: Ну вот ты уже частично ответил на один из вопросов, который тоже пришел. Это справедливо ли в этом принципе домино детям быть наказанными за вину отцов? Где же Бог? Бог же любящий, где справедливость?
1: Бог любящий, и Он восстанавливает справедливость. Нам кажется, что справедливость должна быть в нашем поколении, она будет просто в глобальном. И когда совершится глобально, и мы дождемся, и вот за время своей жизни не сломаемся, то мы просто войдем вечно и скажем, Господи, спасибо, я хоть потерпел, я страдал, я вхожу в радость. Еще раз, мы меряем все земными категориями, а Библия предупреждает, кто надеется на Христа только в этой жизни, он несчастнее всех человеков. Да, детишкам придется пострадать. Но это временно. Поверьте, это временно. Это тяжело принять, но это смирение просто. И опять же, не Господь источник, это человек. Все пройдет в свое время.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии?
2: Такой вот вопрос странный. Можно ли избежать эффекта домино или избежать этой следственной связи? Ну, к примеру, допустим, я что-то сделаю, мне дальше жить страшно будет. Мало ли, как это обернется мне в будущем.
1: Ну, конечно, надо... Смотрите, доминошки начали падать, если в определенный момент поставить ручку, дальше доминошки падать не будут. Понимаете? Ну, вот надо ручку поставить, но это требует большей оплаты. Маленький пример. Как Захей на эту тему сработал? Он говорит так, я виноват, исправлюсь, и как я исправлюсь? Кого обидел, воздам вчетверо, а половину имения раздам нищим. Он не просто только компенсирует, он еще себя избавляет от того, чтобы не акцентировать свое сознание на богатстве. Он себя просто собственным решением ограничивает. Половину имения раздам нищим. Вот это классная модель. Он ставит препятствия на пути к обогащению, на пути к любви к богатству. Это здорово. Такой сам себе укольчик сделал, можно сказать, прививочку. Это, ну, думайте об этом. Здесь очень много сюжетов можно разбирать, конечно.
0: Следующий вопрос. Существует ли карма? Что об этом говорит Библия?
1: Карма плюс круги сансары, и прочая тема восточная. Ну, иногда мы используем эту фразу, плюс один к карме, кто лайк поставит, да, или репостнет, или судьба не судьба. Это чисто сленговое, оно с верой не связано. Ну, лучше, конечно, воздерживаться от этих слов из восточных религий, потому что они влияют. Нету кармы, нету судьбы. Мы сами все, вот, что мы делаем, это все и складывает нашу судьбу. Судьба — это не предначертанное нечто, а судьба — это то, что мы получаем как следствие выбора. То есть причинно-следственная связь — это, в принципе, и есть та самая судьба или карма, если уж на то пошло. Да, карма. То есть ты пустил хлеб свой по водам, вернулась. Но, опять же, не используйте это слово, иначе заблуждение будет возникать. Я бы, скорее, вот принцип домино использовал в терминологии, как в Библии. Да? Сеяние — жатва, плюс посеешь ветер, пожнешь бурю. Помните эти слова.
0: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Да, Павел, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про людей, которые в состоянии аффекта совершают какие-то поступки ужасные и могут потом еще раз и еще раз их повторять.
1: Да.
3: Вот представим ситуацию. Мой молодой человек мне изменил или ударил. И затем он просит у меня прощения и говорит, что я изменюсь, больше такого не повторится, прости меня, прости меня. Стоит ли мне его прощать?
1: Угу. Песенка вспоминается детская. «Я больше не буду, я больше не буду». И это только слова. Сказать слова несложно, если еще, как говорят, метла подвешена, да? Человек может красиво все сказать, цветочки купить. Есть действия, которые подтверждают эти слова. Вы должны очень проявить мобилизацию и бдительность. Не то чтобы прям фобия, не должно быть фобии, но должна быть бдительность, трезвость. Ваша задача — увидеть динамику изменения. Если человек ведет себя агрессивно, если он говорит, я изменюсь, я тебя бить не буду, а садится за компьютерную стрелялку и 5-7 часов рубится дальше в онлайне, все, труба. Человек зависимый не будет справляться с насилием. Он зависим от компьютера, а теперь в этой зависимости он уже неадекват. Он будет бить, сколько бы он ни обещал. Если он там злоупотребляет алкоголем и так далее, не может с этим справиться, но дает обещание любви, заботы и там, я там детей буду на руках носить. Нет, если ты не справился с курением, с алкоголем, ты нормальных детей не зачнешь, не родишь, поэтому не надо сказки про то, как ты сильно любишь своих детей. Справляйся со своим организмом, борись, там, бейся головой, иди в реп-центр, но это судьба твоих детей. Для женщины это тем более критично, поэтому парням курящую девушку или злоупотребляющую алкоголь потенциально даже не можете рассматривать как мать для своих детей. Это физиология, это биология. Да, если балуются так, все половые клетки уже ушатаны. Вот вам причинно-следственная связь. А потом через год-другой вы будете причитать: «Господи, почему у меня ребенок больной?» Глупая мода, постоянные простуды и вредные привычки, и потом через десяток лет мы получим состояние нации. У нас огромное количество девчонок родить не могут. Организм не справляется, потом они идут на эпидуралку, потом идут на искусственные роды и так далее. И ребенок получает ушатанный организм. Ненормальных родов, после кесарения тоже слабый и так далее. Я просто эту тему очень хорошо знаю, детей сам рожал почти, поэтому понимаю, насколько это значимо.
3: А, подождите, вы не ответили на вопрос насчет измены. Если он мне изменил, я...
1: И исправился. Допустим, все исправилось.
3: Нет, он только обещает, что он исправится. Но я этого пока, ну, я не знаю, изменится он или нет. Вот он вчера мне изменил, сегодня просит прощения, что изменится. Мне стоит ему доверять? Люди меняются?
1: Люди меняются, но в этом вопросе вряд ли. Во-первых, вы были... так, изменил. Изменил чему? Брачному союзу?
3: Ну, допустим, да. Переспал с другой, грубо говоря.
1: Сейчас видите, в чем проблема? Сейчас парадигма этого мира. Переспал с другой, но такой же подругой, как вы. С вами у вас никаких брачных отношений. Это не брак.
3: Ну, а если мы в браке?
1: А если вы в браке, Писание есть. Брак аннулируется, если есть прелюбодеяние. Вы можете быть свободны. Но если вы сильно любите и готовы прощать, это благородно, это Господь хвалит. Если действительно раскаяние, такое раскаяние, как в Библии, вот Сихем, да, раскаялся, говорит, все, умираю, дайте мне ее в жены. Ну, не вопрос. Бог милостив. Если христианин способен прощать, так же, как Давид прощал Саула, здорово, респект, все. Но чаще нет. Чаще нет. Трезвее смотрите на жизнь. Вам цените свою жизнь просто.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли остановить доминошку?
1: Скорее нет. Еще раз. Принцип домино в том, что она запущена. И надо понимать риски, начать предвидеть. Поэтому Ну, хорошо, маленький пример. Как Давид при

0: предвидел принцип домино в своем царствовании. Он призывает Соломона, уже умирает, говорит, все, я умираю. Значит, Давид понимает, что царство будет разделено. Ему Господь сказал, раз ты такое действие совершил, финиш, будут последствия. Во-первых, четырех сыновей похоронишь, во-вторых, царство будет отдано другому. Но Давид понимает, зовет Соломона и говорит, ну, благословляет, там, наставление, потом, не оставь Иоава, не оставь его до старости, не оставляй, это отмороженный человек, а эти сыновья Саруи им не столько навредили за мое царствование, реши с ним вопрос. Семея вопрос не забудь. И в итоге, когда Соломон заходит на престол, он получает наставление своего отца и тем самым усиливает свое царство. Если бы Соломон не убил Иоава и Семея, там конкретный сюжет в третьей книге царств, царство могло еще раньше ухнуть. Оно ухнуло, и причина, опять же, проблемы самого Соломона. Но если бы Соломон был принципиален и не женился тысячекратно, помните, его царство либо еще позднее, то есть откладывание произошло, доминошка откладывания работает, Ниневия. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. Почему? Да они никакие, вот во всем мире самые страшные, агрессивные нации вот на тот период времени. Каются, что получается? Доминошки замедлились, это поколение живет нормально. Через столетие Ниневия уходит вообще в небытие. Их разрушают, уничтожают, но это другие люди. А те отложили доминошку. Почему? Слово Божие надо слушать. Работает, оказывается.
1: Спасибо. Еще вопросы были?
2: Скажите, а можно ли как-то провести диагностику своей жизни? Как-то выявить этот ряд доминошек, который не совсем очевиден?
0: Слово Божие. Апостол Павел говорит, совет очень четкий. Вникай в кого? Только в учение?
1: В себя.
0: В себя. К сожалению, берут этот совет психологи и говорят, надо там разобрать свой внутренний мир, постигни себя, загляни внутрь себя и так далее. Люди занимаются заглядыванием в себя, а в этом тихом омуте кто водится? Черти. Поэтому люди забывают заглядывать в Слово Божие. И светский психолог вам не скажет, давай Библию почитаем, давай сверим свою жизнь с законом Божьим. Психолог будет зависеть от того, какой школе он принадлежит. К фрейдизму, бихевиоризму и так далее. Он будет в рамках этой концепции давать тебе психологические советы. И в этих советах, к сожалению, как правило, не будет авторитета Божьего Слова. Поэтому, может быть, что-то сработает, я не против психологии, но, как правило, в большей степени светская психология не работает. Христианская психология работает, потому что там есть страх Божий, есть вечные законы, есть завет, понятие благодати, искупление. Вот эти все вещи, они реальны. Но их надо практиковать. Это, друзья, не один совет и не один семинарчик. Это прям полноценный такой жизненный процесс.
1: Спасибо. Еще был вопрос.
3: Был вот вопрос насчет того, что можно ли остановить доминошку. И вы сказали, что нет. Но также говорили, что можно поставить руку.
0: Можно. Смотрите, здесь... Сложная ситуация. В полной мере всех последствий вы не уберете вообще. Вот Давид, сколько бы он ни ставил там руку, Божью руку, молящуюся руку, он не избавился от общей тенденции. Он либо затормозил, либо уменьшил последствия. Хорошо, вы все пользуетесь смартфоном, у вас дома микроволновые печи, у вас Wi-Fi, радиосигнал, Bluetooth на ухе и так далее. Как вы думаете, сработает ли эта тема в вопросах онкологии? Уже давно сказали, радиосигналы, все эти вещи работают на нас, они влияют. Либо на головной мозг, либо еще на тело. Если в ближайшие, не дай бог, десятилетия выстрелят и скажут, у вас онкология, вы будете причитать на тему, как несправедливо я заболел, или вы скажете, это данность, я живу в этом мире, я обязан был заболеть. Поэтому я трезво сегодня смотрю. У меня может быть онкология через 10 лет, через 2 года может быть. Почему? Так я живу в мире в таком цивилизованном. И этот мир меня ушатает. Город меня, экология убьет меня. Это данность. Будьте трезвыми, чтобы потом... Господь, это несправедливо. Это справедливо. Ты живешь в большом городе, в мегаполисе. Ты травишься в нем. Фастфуд кушаете? Ушатаетесь. Это канцерогены. Ну, кого мы обманываем? Это последствия. Вы должны их просто понимать и спокойно относиться. Все нормально. Господи, я понимаю, это грехи. Прости меня. Так работает вещь.
4: Получается, все неизбежно? То есть, ну, зачем тогда хорошие или плохие доминошки? Все равно мы все умрем.
0: Да, мы все умрем. Давайте поплачем. Да, так и будет. Мы все на этой земле умрем, если Христос не придет. Давайте честно, друзья. Если Христос при нашем поколении не придет, что с нами будет?
1: Мы все умрем.
0: Мы все умрем. Или вы в другом мире живете, там розовые пони бегают. Ну, давайте трезво смотрим. Мы умрем, так же, как все герои веры умерли. И многие из них, как Павел говорит, не получили, так сказать, воздаяние в своей земной жизни. Кого-то перепилили за его принципиальность, искренность и боголюбие. Кого-то сожгли, уничтожили. Первых христиан, наших прародителей. И что? Ну и все, да. Но они же не этим жили, они не земной жизнью жили. Они сеяли доброе. Вдохновитесь этим примером, потому что вы рассчитываете на результат не в этом мире. Иначе, да, действительно, христианство – это не та тема. Уходите, ищите другое, идите в саентологию. Там религия преуспевания. У вас там будущего нет, а пока на земле там все классно. Идите в сетевой маркетинг, там будет успех. Локальный, краткосрочный или на всю жизнь. Но земной, земной. Мы в христианстве решаем вопросы вечности. Это, наверное, важнее, чем наши 70-80 лет. Да хоть 120. Хоть 900, как у Мафусала, все равно коротко. Потому что когда тебе 900, ты... Ой, а хочу так быстро. Спросите у любого пожилого человека. Ему уже под 90, говорит, так хочется жить. Ты говоришь, да ладно, а хочется жить, у человека нет возраста, поймите. Вы не живете с понятием возраста, вы просто живете. Это другие стареют раньше, чем вы. Ну, подруги обычно стареют быстрее. А вы не живете в возрасте, вы его не сознаете. Гришковец классную идею эту подметил.
1: Спасибо большое. Давай еще ответим, разберем один вопрос, который к нам пришел. Вы сказали, что нужно искать в себе слабые места и пытаться изменять их. Да. Но часто бывает, что люди их не видят или не хотят видеть. Что бы вы посоветовали таким людям, как понять, что нужно измениться, или они категорически, если они категорически не находят изъянов?
0: Так, вот вопрос задают про себя или про других людей. Человек хочет изменить себя или всех остальных?
1: Он сказал вначале в себе слабые
0: вот,
1: места.
0: Вот, значит, если мы общаемся с человеком лично, и человек говорит, я хочу разобраться в своих слабых местах, мы найдем разговор. Если человек говорит, а вот те не хотят меняться, вот он не хочет меняться. По глазам вижу, не хочешь меняться сейчас. Тогда тупик, да. Если человек не хочет меняться, Господь даже не заставит. Помните, Господь стучит в сердце, говорит, кто отворит дверь, войду. А если не отворит дверь, Господь войдет? Нет. Вот и все. Воля человека все определяет. Так устроено со времен творения.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту удивительную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо. Приятно общаться.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, мировой столицы мира, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патилов. Хорошо, хорошо, все классно. Эй, Майки, я рад, что ты в программе. Все классно у нас. Прекрасно, я рад, что ты здесь. И рад, что по всему миру вы можете нас смотреть. И мы хотим, чтобы вы знали об этом.

0: Bun, Big Bun, Big Bun.
1: Эта программа как раз о том, что мы пытаемся найти свое место в Господе и то, что нам нужно сделать в жизни. Мы встретили тех, которые уже нашли свое место, и я так рад, что сегодня они в гостях у передачи «Леон с друзьями». Поприветствуйте Майк И. Как дела? Хорошо. Я хочу, чтобы представил нам свою группу. Я привел с собой крутых ребят. Вон там ударник, малыш Терри Бейкер. Терри Бейкер. Бас Симеон Бейкер. На клавишах мой главный человек Ралф Лофтен. Майк И. Ну хорошо, хорошо, отлично. Мы здесь в Нэшвилле, Теннесси. Music City, музыкальный город. Мы в Trinity Music City. Это будет всемирное евангельское царство. Я верю в это. Я верю, что люди будут отовсюду съезжаться сюда, и они будут тронуты тем, что Господь вложил в сердца этих музыкантов и артистов, выступающих здесь. И я благодарен Дженну и Пол Крауч, я так благодарен Мириам Голден и Сэму. И это было фантастически, что они все объединились, чтобы эта программа выходила в эфир. А многие из вас могут кое-что тоже сделать. Во многих ваших письмах вы говорите: «У меня есть талант, у меня есть дар. Я хочу поделиться им с миром, но я не знаю, куда послать запись, я не знаю, кто бы мог мне помочь». Ну что ж, мы можем вам помочь. Программа «Леон с друзьями» будет проводить второй годовой конкурс поиска талантов.

0: Включим вашу запись и передадим ее судьям. Так что они решат, и это будет окончательным решением. И я думаю, что все будет хорошо и правильно, и особенно, если вы молитесь, все получится так, как Господь этого хочет. Итак, пишите нам на TBN, не забудьте, на любом языке, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Это наш адрес. Решения судей будут окончательными, и мы выпустим наши вещи, и наконец-то их услышит весь мир. Я знаю, что даже Майк И выпустил что-то. И я тоже. И мне кто-то помог в свое время. И знаете, мы хотим сделать это для вас. Сегодня у нас в гостях брат, которого вы полюбите. Он записывающийся артист на Мер Рекордс. И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Грег Лонг.
1: Kick it! All right, man.
0: В этой песне я написал о том, что нас возвышает, а не унижает. Так что думайте об Иисусе.

0: All right, my brother.
1: Хорошо, мой брат. Иди сюда, Грег. Прекрасно, старина. Давайте поаплодируем, поприветствуйте все. Грег Лонг. Садись сюда, брат. Это просто классно. Это очень классно. Знаешь, я сам когда-то записывался в Mirror Records. Верно, знаешь что? Мне знакома твоя музыка. Я когда

запел «Утреннюю звезду» по оригинальной записи. Это была моя любимая песня. О, знаете, я основал Мёр. Да, ты сам Мёр Рекордс. Да, здорово, конечно. Это хорошо, старина. Я слышал, что ты воспитался в музыкальной семье. Да, мои отец и мать... Мой отец был служителем, евангелистом, и мы много путешествовали. И они оба пели, моя мама играла на пианино. И я начал петь, когда мне было 2 года. Да, они представили мне возможность, и я воспользовался ей. А твое пение было своего рода чудом? Или ты специально подготовку прошел? Или... Подготовкой была то, что с 2-летнего возраста я пел 250 вечеров в год. Эта подготовка проходила посреди церкви, когда я надевал свою старую ковбойскую шляпу. И это была моя подготовка, конечно. Я скажу тебе, это, конечно, очень успешно. Потому что, как я слышу, за 5 месяцев ты записал 3 популярные песни, 3 хита. Это просто чудо. Это больше, чем я ожидал. И если бы я даже никогда больше не пел, я знаю, что Бог был добр ко мне. Я не могу жаловаться. Да, это было прекрасно, конечно. А твое спасение началось вместе с пением? Нет, я подождал несколько лет, до 4-летнего возраста. Да, мудрый возраст 4 года. Большое решение, конечно. Это правда. Меня спрашивают, как можно стать спасенным в 4 года? Ты не был уж таким плохим. Но они не знали, каким я был в 3 года, знаете ли. Они не знали, какую я вел жизнь. Да, конечно. Да, я не знал. Я был беспробудным пьяницей, молоко постоянно пил. Мой отец выступал с посланием в церкви Миннесоты. Я просто почувствовал Бога. Я помню вечер, когда это произошло. И я попросил Иисуса прийти в мое сердце, и Он действительно вошел, и я знаю это. У нас была удивительная семья. Хотя мы не были богатыми деньгами, мы были богатыми, потому что Бог был на нашей стороне. Да, бьюсь об заклад, что твои родители очень гордятся тобой. Они прекрасные люди. Да, они оба живы. И мой отец все еще проповедует. Вот уже 27 лет, как он проповедует и путешествует. Мой дом в Южной Дакоте. Конечно же, это небольшой среднезападный штат, и в моем родном городе было около 3000 человек, довольно-таки небольшой городок, я живу там с моей семьей. Так что все. Да, это здорово. А теперь ты гастролируешь вместе с группой «Для него» и с Рэем Болтом. Да, сейчас я гастролирую с группой «Для него», и несколько месяцев я буду выступать с Рэем Болтом, и... А потом опять с группой «Для него». Для меня это честь работать с ребятами. Да. Это потрясающе, конечно. Мы записали песню «Обещаю верность Агнцу» в Далласе, и потом в Хендерсонвилле, в штате Теннесси. И это фантастика. Когда Рэй начал петь, все просто встали под слова песни. Да, когда я впервые увидел этот видео, я действительно, это тронуло меня. Это потрясающая песня. А вот этот твой новый альбом... Да, «Перекрести мое сердце». Моя мама говорит, что я выгляжу злым. А я думаю, что ты довольно нормально выглядишь, знаешь, как реклама в журнале. Так что это действительно классно. И он... Продюсеры были Джон и Дино Алафонте. Да, они особенно известны, потому что покажут здесь на этой передаче «Ангелохранитель». Они известны своим роком. Они выпустили Петру, 7 или 8 альбомов Петры, и они приняли такого стриженного... Парни, как и я. Ну, я хорошо с ними сработался. Да, звукозапись просто фантастическая. Да, это прекрасно сочетается с твоим голосом. Я ничем не отличаюсь от других. Знаешь, ты обращался к зрителям, чтобы присылали свои записи. Мы все обладаем чем-то, чем Бог наградил нас. Но классным среди христиан является то, что у каждого из нас свое свидетельство о том, что Бог сделал для нас. Если кто-то из зрителей не знает Христа, он хочет дать им свидетельство. Он хочет, чтобы они пригласили его в свое сердце, пригласили Иисуса в свое сердце. И тогда у них будет свидетельство о том, как Бог был добр к ним. И я делюсь своим свидетельством о том, каким добрым Бог был ко мне. Он был милосердным ко мне, и это было просто невероятным. Я снова хочу получить спасение. Расскажи о нашем друге. Почему же тебе не спеть о нашем друге? Поаплодируйте, Грег Лонг!
Эту песню я написал вместе с Диной и Джоном Лафонте. В ней говорится о друге, который никогда вас не покинет.

Грег Лонг. Спасибо, Грег. Благословит тебя Бог. Да, это друг, который ближе брата. И в последние дни он будет с тобой. И сам Иисус обратится к тебе.

Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда, никогда не покину тебя. Я так рад, что он сказал нам о том, что когда мы дойдем до самого-самого конца, он будет там, чтобы восстановить нас своей любовью и вернуть нас обратно к жизни, как произошло с Лазарем. Я так рад.

0: Yes, yes, yes, yes, yes. I want you to know
1: Я хочу, чтобы вы это знали. В Откровении в 3 главе 8 стихе говорится: «Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя и немного сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от имени моего. Господь открыл дверь. Это Его объятие. Он говорит нам: приди в мои объятия и расскажи мне о своих проблемах. Расскажи, где у тебя болит, и я исцелю тебя. А те, которые еще не приняли Господа, почему бы вам не сделать это сегодня? Иисус — это единственный путь. Я люблю вас, благословит вас Господь. Пока, благословит вас Бог.

0: Jacobs.
1: John Jacobs.
2: То, что мы делаем, это самое радикальное.

На него наденут наручники. И затем эти наручники будут пристегнуты к цепям. И мы будем тянуть изо всех сил. Ты что чувствуешь? Эти цепи тяжелые. Покажи им свои руки. Смотрите, вы видите эти цепи? Послушайте. Вы знаете, какой ответ дала молодежь, когда ее спросили, что стоит на первом месте из того, что вы уважаете? Это вас шокирует. Провели интервью и опросили тысячи подростков и спросили, что вы уважаете больше всего в людях. И знаете, что они сказали? Они сказали одно слово – обязательство. Мы уважаем обязательных людей. Знаете, почему сегодня мы живем в обществе, которому чужды обязательства? Я недавно прочитал, знаете, о чем? Один из профессиональных футболистов посвятил этому всю свою жизнь. И он считался лучшим почти каждый год. Вы представьте, его только что уволили. Почему, тренер? Потому что кто-то молодой, возможно, побыстрее. И представляете, тренер Том Лендри был тренером 25 лет. Он проснулся однажды утром и прочитал в газете, что его уволили. Вы представляете, что мы живем в таком мире, где они не знают этого слова «посвящение» или «обязательство». Вы понимаете, что только что провели опрос и выяснили, что больше 50% опрошенной группы людей, молодых людей, сказали, что они изменяли своей девушке или молодому человеку. Дамы и господа, где же это обязательство? Где же посвящение друг другу и Богу? Или обязательство чему-то? В жизни часто смотрят на христиан как на слабых, на слабаков. Одно я чувствую в своей собственной жизни, что я христианин, понимаете, на меня смотрит много людей, и бывает, что я допускаю ошибки, я устаю, но я все равно, понимаете, должен быть дисциплинированным в своей собственной жизни. Я помню, в футболе мой тренер был христианином, и я часто занимался бегом. И если я хотя бы немного расслаблялся, он был недоволен, потому что, будучи христианином, ты должен быть твердым, дисциплинированным, потому что мир на вас смотрит, как на слабаков. Знаете почему? Вы знаете, почему такие обязательства? Потому что Иисус умер за нас. Он заплатил цену, которую мы никогда не смогли бы заплатить. Он бы мог призвать 10 тысяч ангелов, но когда Иисус Христос входит в ваше сердце, когда Иисус входит в вашу жизнь, вы не можете этого объяснить. Он делает вас абсолютно новым созданием, и вы знаете, что Бог жив, и Бог ведет себя перед обязанными. Бог считает себя обязанным нам. Дамы и господа, когда мы были грешниками и меньше всего этого заслуживали, Бог доказал свое посвящение нам, послав своего единородного Сына. И тот, кто уверует в Него, не умрет, а будет иметь жизнь вечную. Вы знаете, что такое обязательство? Мы не обязаны Богу, не посвящены Ему. Он первым был обязательным перед нами, и Он посвятил Себя нам и позволил Своему Сыну умереть на кресте и воскреснуть из мертвых, чтобы мы знали Его через пролитую кровь Христа. Чем больше вы посвящаете себя Богом, тем больше вы будете посвящены друг другу. Вы никогда не поймете обязательства, пока вы не поймете той любви, которая есть у Бога для вас. Когда вы поймете любовь, которая есть у Бога для вас, тогда вы действительно поймете, что означает слова обязательства и посвящение. Давайте поаплодируем Богу. Итак, вы готовы?

со многими, которые считают себя христианами без понимания того, что означает, что слово «христианин» означает. Они говорят, что они христиане, потому что они родились в Америке, потому что каким-то образом эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом. 200 лет назад эта нация должна быть была страной Бога. Но многие в Америке говорят, я христианин, потому что я родился в Америке, не понимая глубины обязательства перед крестом. Я бы хотел немного поделиться с вами об этом обязательстве. Сегодня здесь много людей, и я подумал о вопросе. Я подумал о том, что я сегодня выступаю по телевидению, я бы не хотел называть имени человека, члена своей семьи, но есть для меня очень близкий член семьи, с которым я говорил. Я говорил с ними после того, как я обрел спасение, о тех переменах, которые Иисус сделал в моей жизни. И этот человек подошел ко мне и сказал, «Майк, я христианин, я сделал много всего хорошего, я заботился о своей семье, я хороший человек, я христианин. Я просто нерожденный свыше христианин. Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии говорится, что сам Иисус говорит, вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь, но вы ее потеряете. Но если вы отдадите свою жизнь ради Христа, вы ее найдете. Видите, в значении креста гораздо больше обязательства. Больше обязательства в словах христианина, чем просто в ношении таблички, где написано «Я методист, я протестант, я баптист». В значении креста гораздо больше обязательств и посвящения. Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. Меня в жизни преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу заняться спортом, потому что к этому у меня был талант, то я смогу преодолеть случайности, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, будучи молодым, что я думал, что если я буду развлекаться, употреблять алкоголь, и мне будет все безразлично, я буду веселиться со всеми подряд, что мои друзья будут любить меня тогда, и я буду принят. Но в моей жизни было настоящее одиночество, и больше тоски, беззащитности, чем больше я стремился к этому. И я пытался найти в этом защиту, но я не находил этого. И это продолжалось, пока мне не исполнился 21 год. И кто-то поделился со мной Евангелием Иисуса Христа. Не о религии, а об отношениях с Богом через Его Сына Иисуса Христа. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть отличный план для вашей жизни. Но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи. И все, что вам нужно сделать, это попросить Его войти в вашу жизнь и быть вашим Господом и Спасителем. И в Библии говорится, если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это будет значить, что вы строите основание вашей жизни на Нем. И в Библии сказано, что прежде ищите Царство Божье, Его праведности, и все остальное приложится к вам. И знаете, это произошло со мной. Я переместил основу своей жизни с успеха на Иисуса Христа. Я занялся различными вещами, которые планировал сделать в своей жизни после обретения спасения. И я начал искать Царство Божье прежде всего остального. То, что вы видите на сцене, это огромные стены бетона и льда. Но знаете, у многих людей внутри находятся огромные стены. Такие стены, как страх, беззащитность, пристрастие к наркотикам, алкоголю, ненависть, горечь. Знаете что? Может быть, мы сможем разрушить эти стены, но мы не в состоянии этого сделать. Дамы и господа, многие люди живут в замкнутом пространстве, в своих стенах. Но у меня для вас хорошие новости. Если вы считаете, что наши руки большие и сильные, то посмотрите, насколько велики руки Бога. И у меня есть для вас добрые вести. Представьте силу Иисуса, и она способна разрушить любую духовную стену, которая находится у вас в душе. И эта сила способна освободить вас. И мы это сейчас сделаем.

0: She says, I know how to make you lose your power.
1: Она сказала, я знаю, как заставить тебя терять силу. А я говорю, о чем ты говоришь? Садись в это кресло, подними руки, и я буду говорить над тобой, и я уберу силы из твоего тела. Я тут же понял, что это была подросток-ведьма. Вы знаете, что колдовством занимается и оккультом занимается почти в каждой школе Америки. Послушайте, я не чувствовал, что мне нужно было это делать. Я предложил парням из силовой команды это сделать. Я привел их к Господу, и я сказал, брат, сядь вон туда. Попытайся, просто попытайся. Так она стояла позади и сказала, смотрите, у меня всегда это получается. Мне всегда удалось изъять силу из этих тел. Она подняла руки, она произнесла какие-то колдовские слова, и она началась дышать вот так. И я смотрел, и я повторял, я связываю эти силы во имя Иисуса. Я уничтожаю эти силы во имя Иисуса, говорил я. Она ходила и говорила, смотрите, я опущу его руки вниз, и вы не сможете меня остановить. Она пыталась, они не поддавались. Она сказала, я не могу этого понять, я попытаюсь снова. И она отошла и приступала к этому. У меня, говорит, всегда это получалось. Я не знаю, я знаю, как это делать. И вы не сможете меня остановить. А я все время повторял, я уничтожаю и связываю эти силы во имя Иисуса. Видите, есть имя превыше всех имен. И каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует. Она пыталась снова, она отошла, она попыталась опустить вниз руки моего друга снова. Этого парня использовали для демонстрации, понимаете? Он взял ее, поднял ее над головой вот так. И она сказала, я этого не понимаю, почему ничего не получилось? Я ответил, потому что величественнее сила во мне, чем та, которая в тебе, девушка.

Часто в жизни мы убегаем от Бога, потому что у нас представление о Боге, что Он хочет наказать нас, забрать наше веселье или радость из жизни. Но ведь Бог пришел, чтобы стать отцом для сирот. Он пришел ко всем, чтобы все стали Его детьми. Нам известно, что мы получили дух усыновления, поэтому мы можем называть Его Отец. Бог хочет стать вашим другом и вашим отцом. Он хочет близости с вами. Если вы будете прибегать к Богу, тогда вы сможете преодолеть все в жизни.

0: жизни. Вы можете преодолеть в жизни то, что удерживает вас от того, кем вы должны быть. У вас будет возможность преодолеть разочарование и страх, и депрессию, которые удерживают вас от радости в ваших жизнях. Я здесь для того, чтобы воодушевить вас, приблизиться к Богу и приблизиться к Отцу, потому что Его руки открыты, и Он ждет, что вы придете к Ним. Иисус пришел для того, чтобы у вас были отношения с Ним, чтобы у вас была дружба и близость, чтобы Бог пришел к вам и разговаривал с вами, и чтобы вы пришли и говорили с Ним, чтобы вы стали одним из тех, кто честно узнает, что значит иметь полноценную жизнь в Иисусе Христе.
1: Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Check it out.

0: Anybody here?
1: У кого-нибудь здесь есть боль внутри, горечь, одиночество, чувство ненужности? Кому-нибудь здесь необходимо остановить эту боль? Но знаете, кто здесь? Иисус здесь. И я обещаю, что Он может остановить вашу боль. Я обещаю вам, что Он остановит вашу боль. Сейчас я буду молиться за вас. И все, кто сейчас смотрит нас, и те, кто находится здесь, кто из вас должен попросить, Джон Джейкобс, помолись за меня. В моей жизни есть боль и пустота. У меня нет правильных отношений с Богом, и мне хочется стать на верный путь с Богом. Вы должны сказать, Джон Джейкобс, помолись за меня. Я не хочу направиться в ад. И мне не хочется, чтобы здесь на земле был ад для меня. Я хочу отправиться на небеса прямо здесь на земле. Если вы хотите принять Бога, повторите за мной, скажите, «Дорогой Господь, Ты мне нужен». Я не смогу преодолеть это без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты создал меня, чтобы я не проиграл, но чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Бог мой источник. И если Бог за меня, то кто может быть против меня? Во имя Иисуса. Аминь. Вы только что видели, что Бог может сделать что-то могущественное в жизни людей? Недавно меня спросили, какова связь между надуванием грелок и Иисусом? Я ответил, во всем, потому что Иисус связан со всеми людьми. Все, что Бог делает в этой жизни, Он делает для людей. И Бог более заинтересован в людях, чем в разукрашенных окнах, религиозных мыслях, в священном отношении, в церкви. Дамы и господа, только что вы видели, что человеческие жизни изменились. Вы верите, что силовая команда может остановить эти силы? Я молодой человек, и у нас впереди большое будущее. Мы с вами посетим города и культурные центры, и я хочу доставить дьяволу головную боль по всему миру, потому что он заслуживает этого. Он разрушает, извращает, обижает и убивает. Одна из ведущих групп тяжелого металла выпустила футболку с надписью «Убивать, воровать и разрушать». На одном из ведущих альбомов было написано «Жизнь — это самоубийство». Какая ложь! Нам необходимы положительные примеры, и нам нужно указать на Христа.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Иногда, проходя определенные трудности, люди задают себе вопрос, зачем они появились на свет? На самом ли деле их создал Бог? Или же они являются продуктом двоих людей? Первопричиной вашего появления был Бог. Он был главным инициатором. Вначале вы были зачаты в разуме Господа. Не переживайте, если у вас сейчас проблемы. Бог уже одержал для вас победу Духом Своим. Ваши нынешние обстоятельства изменятся.

Я верю, что Бог создал нас по двум причинам. Первое — открыть нам нашу сущность как детей Божьих, каждого из которых Он назвал по имени. Второе — открыть нам предназначение, для исполнения которого Он поместил нас на землю. Существуют тысячи других причин нашего появления в этот мир. И сегодня я только приоткрою эту тему, я только начну ее. Я знаю, что в этом зале есть люди, которые борются с мыслями о самоубийстве. Вы чувствуете себя ничтожными, отвергнутыми обществом и людьми. И Святой Дух уже совершил молитвы о вас. Он уже одержал победу. Вас больше не будет преследовать тьма, депрессия, безнадежность. Победа уже одержана Его Духом. Ваши обстоятельства изменятся к лучшему. В книге Исаии 43:7 говорится о каждом, кто называется Божьим именем. Кто на этом месте признает Божье имя в своей жизни? Тогда читаем, что написано о вас дальше. «Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Иногда вы спрашиваете себя, на самом ли деле Бог является моим Творцом, или же я продукт двух людей? Вы должны понимать, что Бог соединил тех двоих людей, чтобы именно вы появились на свет. Он — инициатор вашего рождения. Дьяволу нравится подкидывать мысли, сомнения относительно вашего происхождения. Но нет же, Бог — ваш Творец. Вначале вы были зачаты в разуме Божьем. Возможно, вы слышали об этом уже много раз. Но задумайтесь. Бог — ваш Творец, и вы были созданы для Его славы. Таким образом, кто есть Бог? Это еще одна причина, по которой вы читаете Библию. Можно потратить десятки лет, пытаясь найти ответ на вопрос, кто есть Бог. Хочу обратиться к начинающим. Мне нравится, как Бог дает ответ на данный вопрос в книге Исаии. Он говорит, «Нет богов, кроме меня. Я единственный истинный Бог». Существует множество других заявлений и идей, но есть только один единственный истинный Бог, который создал вас. Он не только единственный истинный Бог, но также Он справедлив и добр. Он — Бог любви, Он — добрый Бог. Если Он такой добрый, то почему у вас возникают конфликты и проблемы? Недавно, размышляя на эту тему, я получила откровение. Поднимите руки, если вы пережили трагедию, несчастье, насилие. Если с вами что-то такое произошло, поднимите руки. Таким образом, вы сталкиваетесь с ситуациями, которые ставят под сомнение благость Господню. Каждый рано или поздно сталкивается с этим вопросом. Вы проходите через эти определенные ситуации, трагедии, из-за которых у вас появляются мысли, ставящие под сомнение любящую природу Бога. Так как же дать ответ на возникшую дилемму? Думая об этом, я вспомнила стих из послания к Ефесянам. Здесь говорится, что «Бог доказал нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Смысл жизни состоит не в том, чтобы провести радужную, беззаботную, легкую жизнь. Бог не доказывает вам свою любовь, гарантируя, что ваши родители не будут проявлять к вам насилие. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вы никогда не будете иметь проблем с сердцем или же не переживете инфаркт. Он не доказывает вам свою благость, гарантируя, что вы никогда в жизни не сделаете ошибку. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя,

гарантируя, что вас не изнасилуют или же над вами не надругаются. Он не гарантировал, что вы не будете подвергаться разного рода насилию, физическому, психологическому. Нет, он такого не говорил. Иисус даже предупреждал, что в миру будете иметь скорбь, но не бойтесь, ибо Он победил мир. Бог проявил свою любовь к нам, заплатив цену за наши грехи, чтобы мы могли провести вечность в Его славном присутствии на небесах, где нет боли. Бог проявил свою любовь к нам, даровав способность и возможность превозмочь горечь, превозмочь гнев, ненависть, непрощение в сердце по отношению к обидчикам. Он заплатил цену. Он проявил свою любовь, открыв дверь Иисуса Христа и позволив нам переступить через гнев, горечь, боль, разочарование, чтобы войти в общение с Ним, ибо в Нем мы находим мир, радость, прощение и силу прощать. Вот в чем заключается Божья любовь к нам. Перестаньте обвинять Бога за трагедии, через которые вы прошли. Он обернет все вам во благо, но боль является неотъемлемой частью нашей жизни. И никто на этой сцене не является исключением. В момент спасения никто не получает от Духа Святого билет в безоблачную жизнь. Вместо этого вам дарована сила побеждать проблемы. Бог сотворил вас. Так кто же этот Бог, создавший вас? Он Бог, который любит вас. Он Бог, который написал о вашей жизни то, что записано в 138-м псалме. Там сказано, что помышления Его о вас многочисленнее песка. Бог, создавший все. Бог, повесивший на небосводе луну и звезды, в котором вся сила, мудрость и могущество является единственным истинным живым Богом. Он создал меня, значит, моя жизнь имеет смысл. Он думает обо мне. В книге Иеремии 29:11 он говорит, что имеет намерение относительно моей жизни. В Псалме 138 он говорит, что в книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это интересно. Так вот, как я был создан. Я не являюсь всего лишь продуктом двух людей. Бог создал меня. Я был зачат в Его разуме. Он — истинный Бог. Он — всемогущий Бог. Бог любви. И этот Бог думает обо мне. У Него есть планы относительно моей жизни. И также в Библии сказано, что я был создан для Его славы. Вот это да! Может ли это быть, что Он хочет использовать мою жизнь? Становится интересно. Вы ценны для Него. Давайте прочтем, что говорится в месте Писания дальше. Вы ценны. Почему? Потому что все, что создает Бог, ценно. Я действительно имею это в виду. Бог не будет создавать что-то, что не согласуется Его природе. Иегова Ири, Яхве, Иисус Христос, Агнец Божий. Он не будет создавать нечто бесполезное. У Бога все имеет цель. Он не глупец. Он использует свой ум с пользой. Бог создает все с целью, страстью и мощью. Он говорит в книге Исаии 43, стихи 6-7, «Приведите мне всех, кого я создал для славы моей». Это я создал их. А теперь 10 стих. Несмотря на то, что он обращается к Израилю, он обращается здесь и к нам. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Читаем стих 13. «От начала дней я тот же, и никто не спасает, в английском переводе «не вырывает», от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Аллилуйя! Никто не способен вырвать что-то
из руки Божьей или отменить то, что Он сделал. В этом месте Писания Бог говорит о вас три вещи. Вы избраны. Участники наших собраний на этих выходных, вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Познавайте Его. Вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Потом здесь говорится, чтобы вы веровали в Него. Вы знаете, сколько людей сегодня ходят в церковь, но не верят в Бога? И все потому, что они разочаровались в Нем из-за происшедших трагедий и проблем. Озадаченные люди не смогли решить для себя этот вопрос. Но когда вы верите в Бога, то имеете мир по поводу того, что Он контролирует все неурядицы в вашей жизни. Вы были избраны Богом, чтобы знать Его лично, чтобы веровать в Него. И также в данном стихе выше говорится, что вы Его свидетели. Ваша жизнь вам больше не принадлежит. Вы свидетель, представитель Иисуса Христа. Павел во втором послании к Коринфянам 5:20 говорит о вас как о посланниках. На каждом месте, куда бы вы ни пошли, в каждом разговоре во время обеда с друзьями, родителями, братом, вы теперь представляете Иисуса Христа. Возможно, вы единственный, исполненный Духом человек, благодаря которому ваши мама и папа узнают об Иисусе через вашу чистую речь и измененное поведение. Теперь вы представляете Божьи законы любви и радости, мира и святости. Цель вашей жизни на земле — познавать Его и представлять Его. Подобно тому, как Бог обратился к Израилю словами «Вы мои свидетели», сегодня Он также обращается и к вам. Вы Божьи свидетели. Вы словно являетесь свидетелем Бога в зале заседания суда, утверждая, что Бог все еще добр. Я знаю, что Он истинен. Он реален. Давид перефразировал обращение «Вы мои свидетели» и сказал, что любит рассказывать о Боге каждому на всяком месте. Вы рассказываете о Боге везде. Вы представители Божьего присутствия. Вы не стыдитесь того, что Бог сделал для вас. Вы свободно и смело рассказываете людям о том, что Бог совершил для вас. И благодаря вашему свидетельству Бог прославляется. Богу нравится, когда о Нем говорят. Я знаю, что это звучит эгоистично, но нам это тоже полезно, потому что только Богу принадлежит вся слава. Бог — это Бог, и раз Он Бог, то Ему принадлежит первое место. Мы можем в простоте рассказывать другим о том, что Господь делает в нашей жизни. Вам не надо проповедовать, запоминать речь. Просто расскажите своим друзьям о том, что Бог совершил для вас на этих выходных. С дерзновением поделитесь, как на этих выходных вы встретились с Богом, который освободил вас от 14-летней зависимости от порнографии. Ваше свидетельство не должно быть образцом ораторского искусства. Конечно, вы можете цитировать Библию, если захотите, но самое главное — говорите о Боге. Ваше свидетельство прославляет Его. Ты, Израиль, вы, молодые люди, избраны Богом, чтобы познавать Его, чтобы понимать, что только Он Бог, чтобы быть представителями Его присутствия для вашего окружения. Сегодня поворотный пункт в вашей жизни. В Его Царстве у вас есть задание. Но знаете, мне нравится, что сказано в этом стихе. Один из первых упомянутых принципов здесь — это отношения с Богом, которые являются основанием любой работы, которую вы исполняете для Него. Нам кажется, что мы знаем Его. Мы думаем, что являемся Его свидетелем, но до конца не уверены в этом. Бог говорит, что мы Его слуги и избраны познавать Его. Но мы не уверены, знаем ли мы Бога. Мы вспоминаем все, чему были научены в церкви в воскресной школе. Но все это подобно тому, если бы нам назвали имя Брэд Питт, но на самом деле мы с ним не знакомы. Точно так знают Бога некоторые из присутствующих. И поэтому ваше свидетельство о Боге другим подобно поношенным вещам в магазине секонд-хенд. Вы знаете Бога через опыт других людей, через книгу, написанную другим человеком,
Но Бог желает открыться вам лично. Он хочет встретиться с вами. Он мечтает, чтобы вы открыли свои уши и слушали Его. Он хочет открыть ваши глаза, чтобы вы смогли увидеть Его. Он хочет подарить вам опыт переживания Его присутствия, чтобы вы узнали, что Он — единственный истинный Бог. Вам надо получить это откровение лично. Я еще раз хочу подчеркнуть важность личных отношений с Богом. Вы имеете право знать Бога независимо от ваших дел. В этом суть послания Евангелия. Мы не заслужили эти отношения с Богом. Они дарованы нам через Иисуса Христа. Мне нравится, что написано в послании к Ефесянам 3:12, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ к Божьему присутствию через веру в Него. Вы можете знать Бога благодаря Иисусу Христу, а не потому, что вы пятидесятник в пятом поколении, и не потому, что вы красивый, умный, или еще по какой-то причине. Вы имеете доступ к познанию Бога через веру в Иисуса Христа. Если вы верите в то, что Иисус Христос забрал ваши грехи, тогда вы получили пригласительный, чтобы иметь с Ним отношения, чтобы проводить время в Его присутствии. Позвольте мне сделать следующее заявление. Вы имеете доступ к переживанию силы, присутствия и помазания Бога, который действует через вас, не из-за ваших дел, но по единственной причине. И эта причина — ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Ваша вера очень важна. Ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Так что же это значит? Поднимите руку, если вы верите, что Иисус заплатил цену за ваши грехи. Вы верите этому. Вы верите от всего сердца. А это значит, что каждый из вас имеет доступ к близким взаимоотношениям с Богом. Каждый из вас способен быть горячим для Бога и исполненным Духа Святого. Каждый из вас может смело рассказывать кому-то об Иисусе Христе. Абсолютно каждого из вас Бог может использовать для Своего Царства. Абсолютно каждого. Знаю, что некоторым из вас не нравится ни проповедовать, ни слушать проповеди, и вы не желаете ни того, ни другого. И не надо. Просто делайте то, к чему призывает вас Господь. Возможно, вы мечтаете стать инженером в области химии. Бог не исключает своих детей из царствия просто потому, что они не хотят заниматься пятикратным служением. Он не избавляет вас от доступа к помазанию из-за того, что вы не хотите ехать миссионером в Африку. Помазание и исполнение Духа Святого не зависит от того, что вы делаете. Они зависят от того, кто живет внутри вас. А внутри вас живет Дух Святой. Вы можете быть парикмахером, учителем, ученым, футболистом. При этом помните, что помазание в вашу жизнь высвобождается Духом Святым. Оно не зависит от вашей профессии, должности, ранга, образования, генетики или родословной. В вопросе помазания важна сила присутствия Духа Святого, который пребывает в вас. Вы призваны познавать Бога.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня. И сегодня говорили с директором об этом. Тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю: «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь. И да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что «А ветки надо будет обрезать на деревьях?» И я посмотрел на дерево: «Надо, надо». То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володю, Рома, других, им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значению, ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянное поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию, потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была 1,5 недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравилось рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать, и я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: а ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком. То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну, что пишет.
То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Верман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие вот такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог.

Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне, ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех: Марка, Матфея, Луку и Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельно образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И это, можно представить, что вот это были люди, и мы их признаем, и мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди, вот мы простые вот люди, мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, заботы, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот, и мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, в острове Крит, именно в храме, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла, и Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться. И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он, подобие Тимофею, был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из пяти крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита. И я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, больших картин, скажем, иконы, назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, его голова, его череп, в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. То есть люди почитают, но... Понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас
Знаете, какая характеристика о острове Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции. Там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. То вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии, там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди, но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь. Но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павел сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французский. В Африке есть французское, франкоговорящие страны и колонии Франции, там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими, чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь в правой руке, я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, который уже там задыхался. Вот лошадь спасают, собачку. Это все трогательно. Это на самом деле благородно. А когда спасение человека?

Это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит: «Я пришел, чтобы призвать людей к покаянию». Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое. Возьмем Матфея 9:13. «Я пришел призвать к покаянию». И Петр об этом говорит. Я напоминаю 2 Петра. Он говорит: «Чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог не просто медлит. Вот он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть. Он любит китайцев, Китай, да, где вот, например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому. Но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный. Он был еврей. Это его земли были вот в Нарве. Кто нарские, знают, где завод «Балтийц». Это были все его, их рода были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас. А как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал... ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайная, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться, но говорить это значит можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86 года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала: «Владимир, здесь нельзя как бы агитировать». Я говорю: «Нет, это просто вступление к песне». Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы, вот. И, но она не запретила, но она встала как бы, потому что я стал говорить о Боге, она перед песней там, ну, можно было... Концерт «Самодеятельности» был там, предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну вот она аккуратно сказала, я говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ, мы да никогда не, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки.

Да, это народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут, вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе, мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут, мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек, когда он понимает, что он неправ. И когда некоторые прямо говорят, я не прав, а другие прямо говорят, я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни. Они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас – это Божий свет. Он будет обличать тьму, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел, получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильная жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец.
Это состояние может дать сердце только

Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом, нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было 1 час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить. То есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас, главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске, и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы. Пришла сестра, ее зовут Елена. Она сказала, вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то. Он говорит, да, конечно, я знаю. Я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали. Передайте, пожалуйста, ему привет. Подождите, сейчас я что-то принесу ему. Эта женщина побежала домой. Она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там, ДК. И она принесла 2 пары теплых носков, которые она носила эту зиму, и какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем слава Богу, но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа, аллилуйя! Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. Володя, вы помните меня? Я так с трудом. Он говорит, когда вы приезжали, я, ну, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь. Вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут. И, вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США. 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут, написано, народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, и покаяние и вера. Я искал стих места Писания. И там написано, покаяние и вера

взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами, мудро. Потому что в Библии об этом говорится. Покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих, Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово Он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние, потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь-то. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль, мы в Духе Святом, вы слышите меня, скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите, простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра, и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это. И вот там, в городе Кохлаяры, меня останавливает полиция сзади и говорят, у вас свет не горит. Я говорю, ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень, мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю, извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим, они в машине посмотрели, у вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет, простите, пожалуйста, я обещаю, я исправлю прицеп, у меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова, завтра будут дожди. И вот эта девушка, ну, и мужчина тут вдвоем, и они с пониманием отнеслись, хорошо, и отпустили меня, они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал, просто мне нужно сегодня. И они отнеслись, а я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю, Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани, сейчас штрафа, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажут, все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек, покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь, то есть он не мог поднять взгляд, это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезно, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит, Боже, будь милостив. Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, покаяние больше вообще не нужно, Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись. Скажите громко аминь. Пожалуйста, громче скажите аминь. То есть

вы услышали меня. Друзья, покаяние. Потому что есть такие ложные учения. Не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав, то есть. И если мы не будем...

дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31 Псалом написан так. «Блажен человек, кому отпущены беззакония». Счастливый тот человек. Захей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорил, говорит, «Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения». Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Закхей или нет, но он отдал, он готов был отдать. Он, ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку, но ноги находятся обычно сзади. То есть как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяния, не обязательных, но очень часто – это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее. Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это и он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31 Псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог, и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это не, когда человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал. Что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться. Обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть, Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь, мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину. Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут, я хочу покаяться, я хочу. Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит, прощение, поверит Господу и пойдет. За это, 6 стих, помолится тебе каждый праведник. Смотрите, после покаяния, теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю. Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там, депрессия, отчаяние.
31 псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко,

Я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал: «Ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога». То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил: «Если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас». Но этот человек, он говорит: «Или ты не боишься Бога?» Унимал его. «Ты сам осужден, мы достойно по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого». А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего. Он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой, Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному: тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме была такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях, но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит: только признай свою вину, только извинись. Он говорит: что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит: что делать мне? Он говорит: если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит: признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный, матерый, вдруг выходит новость на телевидении. Оправдали его. Он говорит: я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал. Я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать, но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят: я хочу быть верующим, я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение –

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Может существовать множество различных мнений относительно того, что происходит с нами после смерти. Однако тот факт, что все мы умрем, бесспорен. Что происходит, когда мы умираем? Знает ли кто-нибудь об этом действительности? Можно ли приготовиться к смерти? Об этом и не только в нашей программе. Также напоминаю, что вся эта неделя в ассоциации МНЛ посвящена молитвам об исцелении. Звоните, чтобы получить ободрение и молитвенную помощь. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист ассоциации МНЛ Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Мы в любую тему должны начинать с улыбки, даже тему клинической смерти. Уж тем более люди, которые знают кое-что и о библейской истине, конечно, и с точки зрения Священного Писания, могут изучать тему смерти. Клиническую смерть, физическую смерть, можно ли их как-то отличать и различать? Если да, то как?
1: Но дело в том, что на протяжении развития медицины и науки меняется и подход к диагностике смерти. То есть, если раньше, когда не было современных приборов, оборудования, обычно констатировали смерть, человек перестал дышать, не прокручивается пульс,
0: зеркало поднесли,
1: то сейчас уже современные приборы, они еще на ранних этапах физической смерти еще определяют деятельность мозга. То есть поэтому сложно иногда прямо так сказать, но скорее всего диагностика смерти, когда уже прошло достаточно времени после остановки сердце, дыхание, и когда уже приборы, они перестают фиксировать деятельность мозга.
0: Ну, насколько я знаю, даже официально в католической церкви, потому что там очень много дискуссий на тему эвтаназии, особенно католическая церковь в этом имени занимает категоричную позицию. Впрочем, как и все христианские конфессии, они также признают фактом смерти, это когда отмирает головной мозг. Это остановка сердца для них даже еще не является признаком смерти. Ну хорошо, вот клиническая смерть, когда человек после якобы видимых таких признаков смерти снова оживает, начинает дышать, у него сердцебиение восстанавливается. Можно ли это назвать воскресением? И что можно назвать воскресением, что нельзя назвать воскресением? Но я имею в виду воскресение сейчас, не последнее, когда Христос придет.
1: Да. Но скорее всего, когда у человека был уже опыт определенный, то, что он реально пережил.
0: Опыт там уже, в смысле,
1: выход души из тела, то есть когда он фиксирует, то есть осознает себя как личность, но вне тела. То есть он видит свое тело со стороны, может слышать и видеть все, что происходит вокруг него. И когда, может быть, ему показана будущность души человеческой, то есть ад или рай. То есть когда к ним приходит это осознание, что вот это тот ключевой момент перехода от жизни к физической смерти.
0: То есть если человек помнит вот этот момент, да, отделение, а потом возвращение в тело, это можно назвать воскресением?
1: Да, думаю, что да.
0: В Священном Писании мы видим несколько, по крайней мере, описаний воскресения из мертвых. Это было, к слову говоря, не только в Новом Завете, это было и в Ветхом Завете, в служении Елисея пророка мы припоминаем. В Новом Завете несколько ярких историй было.
1: Это тоже Лазарь,
0: сын вдовы Изнаина, дочь Иаира. Но чем принципиально отличается воскресение этих людей, например, от воскресения Иисуса Христа после смерти на Голгофском кресте?
1: Здесь есть огромная разница и отличие. Если тот же Лазарь или та же дочь священника, они воскресли в том же физическом теле, и они воскресли для жизни здесь на земле, и потом они снова физически умерли, и тела их находятся в могилах, то Иисус воскрес в новом прославленном теле, и уже смерть и болезни не имеют власти над ним. То есть Иисус вечно теперь в новом прославленном теле. И это тело имеет сверхъестественную способность. То есть оно может быть представлено как в нашем видимом материальном мире, так и в невидимом духовном мире. И Писание говорит очень интересно, что Иисус воскрес первенец из мертвых, а за ним все, кто верует в него в момент второго его пришествия.
0: Та форма, то тело, в котором воскрес Христос, это, наверное, уже больше похоже на то тело, в котором воскреснут люди, верующие в последние дни.
1: Да,
0: потому что в любом случае воскресение, которое сегодня происходит, они воскресают в прежних старых телах,
1: умрут. И все равно умрут. Да. Писание говорит об этом однозначно. Человеком надлежит однажды умереть, а потом суд.
0: Говорят, я слышал, что в Торе слово «жизнь» потребляется в множественном числе. Так ли это и что имеется в виду?
1: Ну, что интересно, одна из недельных глав при чтении Торы в синагогах, она прям так и называется «жизни Сары».
0: «Жизни»?
1: Вот, да, «жизни Сары». То есть, и вот этот глагол, который был употреблен в древнееврейском языке, он как раз имеет множественное число. Своего рода это опять намеки, что у каждого человека минимум две жизни. То есть, первая – это жизнь в нашем физическом…
0: Слушай, ты тут осторожнее, потому что ты учение реинкарнации можешь сразу сюда подтянуться.
1: Нет, нет, это не реинкарнация.
0: То есть, Библия предусматривает реинкарнацию?
1: Нет, нет, нет, нет, этого нет. То есть, у человека есть жизнь в этом материальном мире, это наша физическая жизнь, и потом жизнь души в вечности, в будущности, которая потом будет определяться, ну, как человек жил в теле. То есть, либо человек будет жить с Богом, либо он будет жить или находиться в отделении от Бога в аду и в гиене.
0: То есть, после смерти это выход или Царство Небесное, или гиена огненная?
1: Нет, в начале, до прихода Иисуса Христа и до суда перед Белым престолом, есть временное вместилище душ. Рай – это вместилище души для верующих праведников, а ад – это временное вместилище душ грешников до периода суда.
0: Слушай, Андрей, я еще хочу вернуться к реинкарнации, очень модная тема. Что ты скажешь людям, которые искренне в это верят? Потому что это не просто удел восточных верований. Сегодня модные глянцевые журналы в вот этом западном цивилизованном так называемом мире очень распространяют эти идеи. Что бы ты ответил?
1: Это
0: и они
1: ложь.
0: Очень комфортные в том смысле, что человек как бы менее может отвечать за свою
1: существующую
0: жизнь.
1: Ничего, мне не удалось, но здесь это достичь. Может
0: отработаем
1: быть, я
0: в следующий раз.
1: Это обман. И обман дьявола, который является отцом всякой лжи. Ведь некоторые говорят, ну вот маленький ребенок, и вдруг он вспоминает воспоминания взрослого мужчины и так далее. Но Библия дает нам как бы ответы на этот вопрос. Дело в том, что есть в духовном мире невидимые сущности, бесы. Вот. И человек одержимый, в нем эти бесы живут, то есть они являются свидетелями все, что происходит с человеком. Какие-то интимные разговоры, сцены и так далее, они это все знают. Когда человек умирает, дух нечистый выходит, и он ищет новое вместилище. Он может войти в этого маленького ребенка и передать эти опыт или откровение этому ребенку. И он как бы раздвоение личности происходит. Вот. Вдруг человек вспоминает чужую жизнь и так далее. Но это духовная игра, это духовный обман. Библия предупреждает.
0: Это не душа человека.
1: Я однажды читал.

0: читал исповедь одного колдуна, который был малообразованным и жил в Латинской Америке, но к нему приходил нечистый дух, который в одно время был в образованном враче. И этот нечистый дух давал правильный диагноз. И необразованный колдун мог ставить правильные медицинские диагнозы всем, кто к нему приходил. То есть, поэтому есть такое подтверждение. Потом, когда он уверовал, колдун, он рассказал на исповеди, что с ним происходило.
1: Жизнь – это, очевидно, божественная субстанция, если можно сказать. Жизнь, воскресение – это божественная субстанция. Смерть. Всегда ли это связано с тьмой и с дьяволом? Ведь все-таки Бог лишает человека жизни.
0: Но вот чтобы он говорить об этом, жизни. Давайте вначале мы определим библейское определение жизни и смерти. Писание однозначно говорит, что Бог дает жизнь. И жизнь в библейском откровении – это взаимосвязь человека с Богом. Даже когда Иисус говорит, что Моисей назвал Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова, в то время, когда физически их уже давно не было на земле. И Иисус говорит, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, у Него все живы. Угу. То есть Иисус показал, те праведники, которые имеют взаимоотношения с Богом, они имеют жизнь, потому что они имеют общение с Богом. Противоположно жизни, смерть – это отделение от Бога, потому что и у пророка Исаии есть такое категоричное утверждение. Бог через пророка говорит, беззаконие ваше произвели разделение между Богом и вами, и грехи ваши отвращают лицо его, чтобы он вас не слышал. И апостол Павел как бы усиливает эту мысль, что вы, он пишет верующим, что вы некогда были мертвы во грехах ваших.
1: Вот поэтому, если говорить о физической смерти, Бог ее не создавал. Изначально люди не для смерти предназначались.
0: Однозначно. Грех, когда вошел, однозначно. Человек, даже вот как смерть. Бы наше слово «человек», как бы оно дает такое истолкование. «Человек», вечность, так или общение иначе, с Богом, которое
1: так
0: дает
1: так или
0: жизнь
1: иначе, вечную. Уже ничего мы не изменим. Да, в любом случае, все люди временны на этой земле с точки зрения физического тела, но вечность с точки зрения души и духа. И об этом продолжим нашу беседу позже. Зачастую люди, пережившие клиническую смерть, полностью меняет свой образ жизни, словно понимая, что получили второй шанс. Именно такая история ровно через минуту в нашей программе. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим сегодня о жизни после смерти. Христианское учение, оно твердо утверждает, что жизнь человека не заканчивается своим физическим существованием на земле, и душа после смерти тела, она куда-то уходит. Куда уходит душа после смерти?
0: И вот что интересно, Иисус Христос, он дает нам притчу о богаче и Лазаре, и в этой притче он показывает реальное существование рая и ада. Он говорит, что жил богач и бедняк, который не имел даже дневного пропитания, и умер Лазарь бедняк, и ангелы отнесли его на лоно Авраама, умер и богач, и будучи мучим в аду, когда он поднял голову, он увидел в отдалении от себя Авраама и Лазаря. И он возопил, отче Авраам, пусть Лазарь хотя бы спустится и даст мне немного воды. Но Авраам сказал, между вами и нами пропасть, и никто не может перейти оттуда к вам и от вас к нам. То есть Иисус очень четко показал в этой притче реальное существование ада, то есть временного вместилища душ всех грешников и реальное существование рая, временное вместилище душ верующих праведников.
1: Почему ты это притчей называешь? Иисус Христос не называл это притчей. Многие богословы допускают, что это реальная история.
0: Ну, я допускаю, что это реальная история. Потому что, как бы сказать, вполне возможно, что это были реальные герои. Почему? Потому что один из языков намека Писания, если в Библии чье-то имя названо, это очень важно. Если личность не так важна для вечности, то просто говорится
1: имена
0: богач, жена фараона или там жена
1: Патифара. А тут и Лазарь, и Авраам,
0: имена называются. Имена, если в какой-либо истории упоминаются имена, это очень важно. То есть эта личность имеет большое духовное значение для вечности.
1: Ну, когда Христос рассказывал другие притчи, так и написано, евангелист пишет, и иную притчу рассказал им. В данном случае, когда он рассказывал эту историю богачей и Лазаря, нет таких слов у евангелистов. Ну,
0: да, значит, вполне возможно, что это было.
1: Реальная история. В притче Иисуса о богаче и нищем Лазаре говорится о том, что между раем и адом утверждена великая пропасть, которую перейти невозможно. Героиня сегодняшней истории стала свидетелем такого жестокого разделения, и это навсегда изменило ее жизнь. Давайте посмотрим.
2: Я в тот момент поняла, что вопрос...

0: спасение и жизнь вечная нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
1: Катя Еремчук родилась и выросла в Одессе. Родители Кати разделяли взгляды хиппи и жили в соответствии с ними. Отец часто бывал без работы, поэтому семья нищенствовала.
0: Дом был очень такой страшный. Очень, у нас даже отопления не было, мы дровами топили. Зимой всегда было холодно, очень все разбросано, забор поломанный. Папа все время костер на улице жег. Как бы мне часто было стыдно с ним идти, потому что он постоянно был там босиком любил ходить. Ну, странный такой для людей. И с бородой такой, с длинными волосами.
1: Из-за своих взглядов на жизнь родители не уделяли должного внимания детям. По этой причине у Кати часто были проблемы в школе.
0: У нас тогда были уроки ритмики, танцев, и всегда там пары разбирали. Мальчик-девочка. Со мной никогда никто не хотел становиться танцевать. Они боялись прикоснуться ко мне, потому что я была грязная, за мной никто не смотрел.
1: Но несмотря на это, Катя верила, что когда-то все изменится.
0: Всегда в моем сердце была уверенность, что я буду жить очень хорошо, и что наступит тот момент в жизни, что многие люди, которые сейчас вот знают меня, они просто удивятся.
1: Однажды, гуляя с подругой в парке, Катя, уже будучи старшеклассницей, познакомилась с Анатолием.
2: Когда тебе нравится человек, с первого взгляда ты понимаешь, что он тебе нравится.
0: Я на него посмотрела, и я четко поняла. Я не знаю, это чувство просто передать. Я поняла, что будет мой муж.
1: Анатолий вырос в семье, которая верила в Бога. Он, как и его родители, читал Библию и ходил в церковь.
0: Мне казалось, это очень дико. Я не считала себя грешницей вообще. Он меня стал приглашать на служение. Первое служение для меня было очень тяжело.
1: Но, желая завоевать сердце Анатолия, Катя стала ходить в церковь, хотя ей это было в тягость. Спустя полгода Анатолий и Катя поженились. Вскоре Катя забеременела.
0: У нас был первый ребенок, мы его ждали. И я все время во время беременности ходила и часто думала, есть ли вообще ад. Есть, я думаю, есть ли то, ради чего я поверила, и вообще есть ли Бог.
1: Катю не покидало чувство тревоги, и, как оказалось, не безосновательно. Во время родов возникли осложнения.
0: У меня прекратились схватки, ребенок уже должен был выходить, а он застрял. Надо было что-то делать, спасать ребенка. Вызвали там этого анестезиолога и сказали, что будут сейчас доставать ее щипцами, потому что по-другому нельзя ее достать.
1: Находясь под наркозом, Катя увидела себя, идущей по длинной взлетной полосе, которая была разделена на две части.
0: Одна часть была белая, другая черная. Я шла посередине и почувствовала, как будто кто-то крепко держит меня за руку. Я повернулась и увидела, что это Иисус Христос. Там, с одной стороны, был свет, но свет просто яркий свет, в котором был Иисус Христос. А с другой стороны, было просто как озеро огненное, которое кипело, горело, и в нем были люди. И они, на их лицах был ужас, и они с ужасом кричали: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Он не поворачивался.
1: Катю поразило, что Иисус не реагировал на просьбы этих людей.
0: Мне стало очень страшно, мне хотелось к нему прижаться. Я просто почувствовала это, как он сжал мою руку очень крепко. И тогда в моем сердце настолько я была благодарна, потому что мне было хорошо. Мне стало жалко этих людей, но я понимала, какая у меня привилегия на тот момент. Я с ним. И это просто не описать как бы словами эту радость и счастье, которое я испытала, что я с ним, понимаете? Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
1: Иисус довел Катю до конца полосы, и она оказалась перед водопадом.
0: Я попала в этот водопад, но я уже не ощущала своего тела. Я понимала, что это я, но тела я своего не видела. Я начала как бы по спирали подниматься вверх, и по мере того, как я поднималась выше, выше, выше, я начала слышать пение. Пение. Это пение было настолько, мне тогда показалось прекрасным, что я просто, ну, приятно было слушать. Чем выше я поднималась туда, наверх, тем громче оно звучало. И мне было хорошо, я не хотела возвращаться назад.
1: Но неожиданно пришедшая мысль, что у нее есть муж, который ее любит и ждет, вернула Катю обратно в операционную.
0: После того, как я увидела врачей, первое слово я услышала, люди там как бы не были верующие, но они сказали «Слава Богу».
1: Больше Катя не сомневалась в существовании Бога, ада и рая.
0: Земными словами это не передать просто. Я купалась как бы в радости, в счастье. Мне было очень хорошо от этой радости. После этого, когда я вот уже вернулась, я поняла действительно, что Бог есть, что Он живой, и что без Него жить просто невозможно. Это был новый этап моей жизни. Я всем рассказывала, я лежала на столе, я уже писала записки, передавала мужу, описывала все, что со мной произошло.
1: Но счастье вскоре сменило печаль.
0: Я узнаю потом, что ребенок в тяжелом состоянии, что она может умереть, потому что щипцами там, когда тянули, повредили, там была гематома.
2: И врачи говорят, что у нее были очень тяжелые роды, что она чуть не умерла, что ребенок родился и не дышал. Я помню, что я, по-моему, на 2 или на 3 дня сразу же взял пост и молитву, начал поститься, очень плакал, переживал.
1: Катя тоже не сомневалась, что Бог исцелит дочку. Молитвы молодых родителей были услышаны. Через 3 дня малышка пошла на поправку.
0: Я благодарна Богу за то, что у меня есть такая дочка. Это совершенно полноценный, здоровый, талантливый ребенок, который служит сейчас Богу. Ну, и радует нас, как родителей.
3: Сегодня я мечтаю, ну, даже иметь благополучную семью, счастливую семью. Иметь хорошего мужа. Стать дизайнером интерьера, открыть свой дизайн-студию.
1: Встреча с Иисусом во время родов полностью изменила Катину жизнь.
2: Она стала, так сказать, более ревностной, можно сказать, более ревностной к Богу, более ревностной в молитве, в служении, потому что пришла какая-то переоценка ценностей, то есть то, что она поняла, что Бог дает ей какой-то шанс, ну, что-то изменить в жизни.
1: Катя воспользовалась этим шансом, и Бог исполнил ее детскую мечту жить по-другому.
0: Я счастлива от того, что исполнилась моя мечта. Я мечтала иметь счастливую семью, я ее сейчас имею. Я мечтала иметь хороших детей, у меня сейчас они есть. Я мечтала иметь бизнес, иметь преуспевание, оно сейчас есть у меня.
2: И в служении мы вместе, и в бизнесе мы вместе, и с семьей мы вместе. То есть мы всегда вместе, и ну, для меня это очень... Я как бы, ну, все познается в сравнении, смотря даже на определенные какие-то другие семьи, на какие-то проблемы в других семьях, я понимаю, что у меня самая счастливая семья и самая прекрасная жена, которая, ну, которая меня понимает, поддерживает во всем и всегда везде со мной.
3: Я мечтаю иметь такую же счастливую семью, как у моих родителей, потому что мне кажется, что моя семья действительно счастливая, что мои родители действительно любят друг друга и любят нас.
4: Слава Богу. В истории немало чуда и немало романтики, еще такой семейной, супружеской. Но если вернуться к конкретному эпизоду в этой истории, когда речь идет о том, когда она на операционном столе, как бы то ли вышла из себя, то ли что-то происходило такое, когда она ощущала себя идущей по взлетной полосе.
5: И она поняла, что она вне тела.
4: Да, она понимала, что она вне тела.
5: Но четко осознавала себя, свои слова.
4: Она
5: что
4: помнила,
5: она говорила,
4: она помнила,
5: да,
4: что
5: да,
4: происходило, что видела, но да. Мой вопрос, насколько можно доверять таким историям, учитывая, что она находилась под анестезией, скорее
5: дело
4: всего.
5: Дело в том, что...
4: Многие скептики сразу на это спишут такие впечатления.
5: Во-первых, Библия однозначно говорит об этом. И вот ее свидетельство...
4: О чем говорит?
5: О том, что существует ад и рай. И ее переживание, ее свидетельство как раз очень четко
4: как
5: подтверждается с библейским учением. И следующий момент – это многочисленные свидетельства людей, которые пережили клиническую смерть. Я лично сам разговаривал где-то 10 человек, кто пережил клиническую смерть. То есть кого-то током убило, кто-то в автомобильной аварии, кто-то был на операционном столе и так далее. И слушая их свидетельства, видел, насколько близко они переплетаются с библейским учением.
4: И, в принципе, все эти истории очень похожи.
5: Да,
4: когда люди
5: да.
4: начинают описывать, что происходит, эти описания очень похожи. Одна из главных таких тезисов, которые она сказала, когда она была как бы вне тела, что мысль, что нужно решить вопрос своей вечной жизни, пока ты
5: пока
4: еще
5: ты
4: на земле в теле.
5: Да.
4: Что
5: да.
4: для этого нужно, чтобы решить этот вопрос?

0: Прежде всего, необходимо примириться с Богом. То есть покаяться пред Богом в своих грехах. Прежде в том, что человек пытается жить сам, не получая откровений и водительства от Бога, покаяться пред Богом в этом и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Потому что апостол Иоанн уже пишет однозначно, а тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, Бог дает власть быть чадами Божьими, и они и все, кто имеет Сына Божия, имеют жизнь вечную. То есть Иоанн пишет однозначно, кто примирился с Богом, имеет Иисуса Христа в своем сердце, тот имеет жизнь вечную.
1: Это парадоксально простое покаяние, простая молитва покаяния, да, потому искренние что, слова, потому что, они меняют всю
0: да,
1: будущую
0: потому что
1: перспективу.
0: Евангелие, оно дано для каждого человека, для богатого и бедного, для умного и неумного и так далее.
1: Напоминаю, что для вас работает бесплатная линия духовной поддержки. Наши консультанты готовы молиться о вас, если вы испытываете трудности в жизни или если вам необходима помощь, поддержка. Позвоните прямо сейчас по номеру, который указан на вашем экране. Мы рады помочь вам. Через минуту мы узнаем все преимущества воскрешения человека во Христе. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о клинической смерти, вообще о вопросах, связанных с жизнью после смерти. Немного эсхатологии. Книга «Откровения». Речь идет о каком-то первом воскресении, втором воскресении. Что такое первое воскресение?
0: В момент второго пришествия Иисуса Христа, что будет происходить? Души верующие из рая будут взяты Богом и помещены в новые тела. То есть подобный, как у Иисуса Христа. И поэтому Иоанн, увидев этот прекрасный момент, написал такие восхитительные слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, ибо над ними смерть уже не имеет власти».
1: То есть, почему им повезло больше, чем участникам воскресения второго? Заодно сразу спрошу про второе воскресение. Что это?
0: Второе воскресение после тысячелетнего царства Иисуса Христа здесь на земле. Грешники... Их души будут взяты из ада, и будут взяты, в Откровении написано, и смерть, и ад, и море отдадут мертвецов на суд. То есть их души будут взяты из временного хранилища, снова помещены в тела, и в телах они предстанут на суд, и будут открыты книги, в которых будут записаны все их дела, все их слова, которые они сказали. И чьи имена не будут найдены в книге жизни, которую ведет Иисус Христос, то в телах же они будут брошены в гиену огненную. И Писание говорит, что это смерть вторая.
1: То есть участники первого воскресения – это спасенные люди,
0: да,
1: рожденные свыше,
0: и уже на
1: этот
0: суд они уже
1: Христа
0: не приходят. Да.
1: Они на суде не участвуют?
0: На этом суде. Они будут участвовать на судилище Христом. То есть, когда Иисус придет, верующие предстанут пред Иисусом.
1: Это,
0: и будут давать
1: где? Там,
0: отчет,
1: где награды раздают?
0: Или будут давать отчет, как они жили, будучи верующими здесь на земле, да, для получения награды.
1: Есть ли шанс у людей, которые не воскресли в первое воскресенье, тем не менее обрести вечную жизнь? Что говорят об этом богословы?
0: Ну, здесь опять же в разных доктринах по-разному относятся. Я знаю, что, допустим, вот в православии есть такой момент, как, ну, когда молятся за души умерших, чтобы они должны пройти все свои круги.
1: Но Библия об этом ничего не говорит.
0: Библия об этом ничего
1: не
0: говорит.
1: Ни о чистилище, ни о молитве за души умерших.
0: Однозначно, как и в этом свидетельстве
1: мы
0: услышали. Да, есть пока сейчас день спасения, сейчас время благоприятное. Когда сейчас? Когда ты пока живой в данный момент твоей жизни. Примирись с Богом, реши все вопросы пред Богом и получи вот эту уверенность прощения и спасения и залога вечной жизни.
1: Хорошо, Андрей, вернемся и помолимся об этом. Но перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта. И также 180 градусов мировые христианские новости. Вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас осталось время для молитвы. Давай сразу помолимся молитвой покаяния для тех, для кого это актуально.
0: Давайте мы еще помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Я благодарю Тебя, что Иисус Христос взял на крест и все мои грехи. Я каюсь в них и принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни».

0: Вторая серия. Звездная ночь.
1: Информация для вахтенного журнала представлена сэром Солнечно и онным роботом. Солнечные данные 20321. Местонахождение дорога Вифлеем.
2: Бедный Иосиф, ты прошел столько миль. Разве ты не хочешь немного отдохнуть?
0: Нет, вот-вот родится малыш, так что не будем останавливаться, пока не дойдем до Вифлеема. Как ты себя чувствуешь?
2: Прекрасно. Что это? Смотри.
0: А?
2: Смотри, Иосиф.
0: Что это?

0: конечном. А почему мы все время летим то вверх, то вниз?
1: Ой, простите меня.
2: Извините, я, наверное, ошибся в расчете осевого ромба, но я это мгновенно исправлю.
0: Ну да, небось, через месяц или два.
3: Месяц? Энджи, я хочу домой, не хочу торчать тут еще месяц. Смотрите.
0: А?
3: Ой, кажется, наша знакомая Мария.
4: Да, это она.
3: Ой, привет,
4: Мария.
3: Мария.
4: Здравствуйте, детки. Очень рада видеть вас.
0: Мы уже встречались.
4: Конечно, я помню, это было где-то полгода назад.
5: Всего полгода?
0: А, ну да, это значит...
5: Машина времени не очень-то продвинула нас вперед.
2: Свежая информация. Летающий домик пытается вернуться в 20 век. Ошибка в расчетах вызвала вынужденную экстренную посадку.
0: Профессор, это Мария. Мы про нее вам рассказывали.
6: Мария? Вы...
4: Да, я жду ребенка. Знакомьтесь, это мой муж Иосиф.
7: Рад познакомиться. Я слышал, дети здорово помогли моей жене при прошлой встрече.
1: Так, а когда вы ждете ребенка?
4: Скоро.
1: О, великолепно!
0: Здорово!
5: Надеюсь, мы его увидим.
0: Ага.
1: Предлагаю тост за мать и отца.
2: Присоединяюсь к поздравлению.
4: Прекрасный тост.
7: Спасибо за добрые пожелания.
0: Готова спорить, у вас будет прекрасный малыш.
5: Я думаю, это будет мальчик.
0: А почему не девочка?
1: Зачем вы взяли Марию в такое путешествие? Беременным это ни к чему.
7: Увы, так приказали римляне. Чтобы платить налоги, мы должны прийти в Вифлеем и зарегистрироваться.
1: Ну, брат, теперь ясно, что значит поговорка «горе побежденным».
7: Все верно.
0: Простите, Вифлеем очень большой город?
4: Не очень.
7: Это один из крупнейших городов Израиля. А что?
0: В большом городе у нас будет больше шансов найти временную работу.
5: Временную чего?
1: Работу зачем?
0: Мы съели практически все запасы. Нам нужно $40 в неделю чистыми.
1: Ох, и намучится с тобой твой будущий муж.
5: В будущем я хочу построить такую машину времени, которая будет всегда работать без поломок.
0: Свались, Корки.
5: Энджи, я сам управляю осликом.
3: Эй, смотрите на меня. Без рук, смотрите.
5: Ой. Эй, сюда, сюда.
0: Что?
5: Поймайте ягненка, пожалуйста.
0: А, хорошо. Сейчас.
5: Тяни его сюда!
0: Прегради ему на путь!
3: Ой-ой-ой!
0: Погоди!
3: Джастин!
4: Хотите стать пастухами и помочь мне смотреть за стадом?
5: Конечно, хотим!
0: Мы как раз хотели найти временную работу.
4: Я вам ее дам.
5: Мы решили остаться здесь. Маше предложил нам стать пастухами.
0: Мы скоро увидим вашего малыша, Мария.
4: Надеюсь, вы еще навестите нас в Назарете, если будете поблизости, да?
7: Дай-то Бог. Всего доброго.
0: До свидания.
5: До свидания, Иосиф.
4: До свидания.
0: До свидания, Мария.
4: До свидания, дети.
0: Берегите себя, Мария, и малыша тоже.
4: До свидания, Иосиф.
0: Ко мне.
8: Энджи, эй, сюда. Поймай барашка. Джастин, лови.

0: Здравствуйте!
1: Назад внимание, марш!
2: Восхитительно! Работа пастуха отнимает массу энергии!
3: Это правда, но зачем вести себя по-свински?
0: Пока не привыкнете, будет очень трудно.
2: Что это?
4: Не бойтесь, я принес вам благую весть. В этот день в городе Вифлееме родился Спаситель, Господь наш Христос. Вы найдете младенца, завернутого в одеяло, в лошадиных яслях.
0: О, Господи!
2: Все слышали, что я слышал.
3: Как ты думаешь, что это было?
0: Что, если это Господняя весть?
2: Ага. Пошли в Вифлеем, попробуем найти ясли.
3: Но мы не знаем дороги.
0: Вы действительно собрались в Вифлеем? Дорогу я знаю.
5: Кажется, я понял, где неисправность. Вышли из строя вот эти конденсаторы.
6: Конденсаторы, шменсаторы. Ты же знаешь не хуже меня, сэр, что ты перегнул гиперболу.
5: Возможно, но...
7: Простите, можно мы прервем вас?
5: Мы три царя с востока несли дары издалека через поля и реки, болота и горы.
8: Подняв к юной звезде наши взоры.
7: Она чудесная, на запад шефствует звезда небесная. В любом случае, яркую, мощную видели вы, может быть.
6: Яркую звезду? Понимаете ли, у нас тут не планетарий.
5: Мы имели в виду совсем другое.
7: Зажглась звезда, это значит, что новый царь иудейский рожден в Вифлееме.
8: Да, рожден в ясле.
6: Да ну! Да, это были три мудреца.
5: Мы только сейчас поняли.
6: Они, должно быть, говорили на неизвестном мне диалекте. Кто это?
5: Где?
6: Видишь, вон там.
5: Человек в маске подозрительном.
6: Угу. Сэр, иди-ка, пойди разузнай, чего он хочет.
5: Я? Нет, спасибо. Почему не вы?
6: Ну, ты же знаешь, мне надо починить машину времени. А потом скоро вернутся дети, я должен быть здесь.
5: Но...
6: Сэр, ты забыл субординацию. Ты всего лишь робот.
5: Я пойду, пойду. Я иду. Человек в маске входит во дворец царя Ирода странно.
8: Чего? Ты видел трех мудрецов с востока на пути в Вифлеем? Хотят поклониться младенцу, рожденному в яслях?
6: Да, Ваше Величество. Более того, они говорят, что ребенок будет новым царем иудейским.
8: Ребенок, рожденный в яслях, будет царем иудейским? Нет, Ирод царь, то есть я.
5: Мудрецы, остановитесь, пожалуйста. Я должен вам сказать.
9: А, я помню тебя.
8: Ты, должно быть, шел за нами. Что-нибудь случилось?
5: Нечто подозрительное и странное.
7: Что же именно?
5: Когда вы ушли, мы заметили, что за вами следит некий человек в маске.
10: Вы три мудреца с востока?
5: Да, это мы.
10: Ягда, царский министр. Его Величество, царь Ирод, приглашает вас на пир в свой королевский дворец.
9: Мы попируем.
10: И ты пойдешь с ними во дворец.
5: Что, я тоже?
10: Да.
8: Приятного аппетита.
7: Замечательно.
5: Великолепно.
9: Высший разряд.
5: Вот так пир. Плохо, что я робот. Все это съедят мудрецы. Но зачем нас позвали сюда?
8: Правда ли, что вы пришли с востока поклониться новорожденному, который будет мессией?
5: Правда, Ваше Величество, все так.
8: Раз уж вам удалось узнать, что младенец родился здесь, в Вифлееме, сделайте любезность, скажите, где его найти.
5: Но зачем?
8: Дело в том, что я сам хочу поклониться младенцу Христу.
7: Хорошо, скажем, а хоть сейчас?
8: Согласен, спасибо.
5: Иди. Боюсь, у этого царя Ирода какие-то задние мысли. Свежая информация. Моше привел Джастина, Энджи и Корки в город Вифлеем.

0: Уже поздно, наверное, профессор Бамбл беспокоится.
1: Пойдем обратно и ляжем спать.
2: А как же младенец, про которого нам сказал голос?
3: Мы шли так далеко, надо все же найти его.
0: Но в Вифлееме так много яслей. Как мы найдем те самые?
3: Давайте все же попробуем. Что, например, вот здесь?
2: Так, посмотрим.
0: Ну, давайте.
2: Ой, с меня хватит. Это пустая трата времени.
0: Может быть, рассказ про младенца нам померещился?
3: Нет, не померещился, учти. Мы все слышали тот голос.
0: Да, ты вообще-то прав.
1: Энджи, кажется, у меня пневмония.
3: Что ж, Корки отведем домой.
0: Да, так будет лучше.
2: Ну тогда пошли.
0: Корки, ты же хотела обратно.
1: Смотрите.
2: Может быть, это...
3: Ясли, идем.
2: Сэр, не ожидал с тобой столкнуться.
4: Я тоже.
2: Как ты сюда попал?
4: Долгая история.
5: А вы что здесь делаете?
2: Мы пришли посмотреть на младенца, рожденного в яслях.
6: А вы могли бы найти именно те самые ясли?
2: Мы думаем, может быть, эти.
6: Зажжены все огни.
5: Возможно, мы нашли мессию.
2: Это Мария.
7: О, детки.
2: Какой он красивый.
1: Ага.
3: Он похож на ангела.
1: Ага.
0: Ой, я так люблю малышей.
1: Угу.
5: Из-за переписи населения в гостинице не было мест. Все понятно. Ожидался ребенок, и мы рады были найти эти чистые ясли. Здесь золото.
8: Лада.
5: Мира. Слава Христу Спасителю.
9: Слава Мессии, рожденному быть царем иудейским.
10: Увидев на востоке его звезду, мы возликовали и пришли поклониться ему.
4: Мы и не предполагали, что ребенок Марии будет мессией.
2: Вы, наверное, удивлены?
5: Да не очень удивлены. Да, радость моя?
0: Что это значит, Мария?
3: Что ж, я с удовольствием расскажу вам эту чудесную историю. Однажды, когда я спала...
5: Благодатная Господь с тобою, благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Скоро зачнешь ты в чреве и родишь сына, и назовешь его Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего.
3: Господи, сущий на небесах, я покорная раба твоя, да будет воля твоя.
5: Разве не чудо? Я восхищен, Мария.
3: Правда? Я очень боялась рассказать тебе, Иосиф. Я сама с трудом в это верю.
5: Мария, я люблю тебя, и я клянусь заботиться о тебе. Если Господь желает, чтобы ты родила ему сына, мы должны покориться.
3: О, я люблю тебя.
5: Ребенок, зачатый тобой от Святого Духа, будет все равно, что наш собственный, и я буду любить его так же, как я люблю его мать.
3: О, Иосиф.
10: О, что за чудесная история?
5: В старину ее предсказал пророк.
2: Хм. А как объяснить, что с нами было? Скажем, мы слышали голос ангела, а звезда привела сюда мудрецов.
6: Так ведь рождение младенца есть чудо. Неудивительно, что его возвестили тоже чудеса.
5: Вы так мудры. Может быть, объясните еще один случай?
10: С удовольствием. А что случилось?
5: Я так понимаю, что меня посетил один из ангелов Божьих. Он предупредил, что власти будут угрожать жизни младенца. И нигде в Израиле он не будет в безопасности.
4: Что удивительно. По-моему, царь Ирод горел желанием узнать, где находится малыш.
10: Очень странно. Может быть, у царя Ирода были какие-то тайные мысли насчет младенца. Расскажи подробнее, что сказал тебе ангел?
5: Ангел сказал, что если мы с Марией хотим уберечь дитя, мы должны как можно скорее бежать в Египет.
6: Вот и ответ на твой вопрос.
5: Это очень серьезно. Я думаю, стоит послушаться Господа.

0: Куда и скорее бежать.
1: Я не понимаю, почему кто-то хочет повредить ему. Но в любом случае мы не оставим нашего малыша в беде. Ни за что.

0: Пойдем посмотрим.
1: Именем Его Величества царя Ирода каждый ребенок в возрасте младше 2 лет должен быть найден и уничтожен.
2: Невероятно!
0: Это ужасно!
3: Нет, нельзя быть таким жестоким.
4: Я так и думал. Царь просил мудрецов сказать, где младенец, потому что хотел убить его.
5: Он приказал убить всех младенцев.
1: Обыскать все дома и все ясли.
6: Есть обыскать.
0: Они идут. Берите Иисуса и бегите.
7: Куда же нам бежать?
5: В Египет.
7: Конечно.
5: В Египте безопасно.
7: Пойдем.
1: Вон еще одни ясли.
8: Мы пойдем домой другим путем, чтобы нас не спросили, где вы сейчас.
0: Мария, они сейчас войдут.
4: Прячьтесь. Здесь.
1: Откройте! Откройте!
9: А. Где младенец, который здесь родился?
0: Кто-кто?
9: Младенец!
0: Младенец? Тут какая-то ошибка.
9: Не лги!
0: Я не лгу.
9: Соседи сказали, что вы кипятили воду.
0: И что?
2: Ой, воду кипятят, чтобы принять роды.
9: Да! Итак, новорожденный здесь?
0: Здесь нет новорожденных.
9: А зачем кипяток?
0: А вон, для жеребенка.
10: Жеребятам нужно много кипятка.
0: Так же, как младенцам.
9: Не задерживаться, вперед!
2: Ты их обдурил!
0: Да, спасибо жеребенку. Солдаты ушли.
4: Опасность миновала.
11: Спасибо вам всем за помощь. Бог даст, еще встретимся, когда мы вернемся домой.
7: Нам пора, Мария.
11: Попрощайся, Иисус.
0: До свидания, Иисус.
2: До свидания, Иисус.
4: До свидания, до свидания.
2: До свидания.
7: Спасибо большое.
11: До свидания, детки.
0: До свидания.
2: До свидания. До свидания.
4: Свежая информация. Мария и Иосиф отбыли в Египет с младенцем Иисусом, чтобы сбылось слово Божье, сказанное пророком: «Из Египта призову я сына своего».

0: вчера вечером мы торопились домой. Мы боялись, что вы тревожитесь. Но когда вернулись, вы спали.
1: Да я просто устал. Кстати, как ваша работа? Вы уже уволились, а?
0: Да, что-то вроде.
2: Как только овцы видят Джастина, они бегут в другую сторону.
1: Итак, Джастин был уволен. Ха-ха.
0: Да. Прекрати. Ты рассказала профессору про царя?
2: Угу. Только бы Иисусу было хорошо в Египте.
1: Да не бойся ты. Вспомни, ни у кого не было таких родителей, как Мария и Иосиф. Младенец Иисус в надежных руках.
2: Конечно.
0: Раз уж зашла о том речь, я думаю, пора бы нам вернуться и увидеть наших родителей.
2: Машина не работает?
0: Почему вы так долго возитесь с ремонтом, сэр?
3: Я действую правильно, не то, что некоторые.
4: Я буду рад помочь тебе, сэр.
3: Нет, нет, не тяни за этот шнур.

0: Не надо, Корки.
1: Смотрите, голову берегите.
0: Я предупреждал.
2: Опять ошибка.
3: Моя чудная машина времени. Нужно все начинать сначала. Ужасно.
0: Информация для вахтенного журнала. Машина времени вышла из строя. Возвращение в 20 век откладывается.

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостыни, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия, и в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает, а также как и с каким отношением сердца сеять. И последнее, куда сеять? Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельная тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к Евреям 13:8, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же.

Если в те времена Иисус сидел у сокровищницы, ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по 3 раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал: «Сделаем что-то религиозное». Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом. Когда кот Базилио, Лиса Алиса и Буратино были в стране дураков, то кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение кота Базилия, и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит. Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет и что они жертвуют. Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что он ничего не говорил. Это не затрагивало его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила 2 лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения. Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая отдала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти 2 лепты были равноценны 2 талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут сеять для работы Царства Божьего. Чтобы это могло стать благословением для многих других, Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение,
то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это. Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла, запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом, по расположению своего сердца. Никто другой не может сказать, «Так, говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала, и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Live TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее. Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы и жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали, как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от Луки 6:38 говорится «давайте и дастся вам». Здесь важна очередность «давайте, и тогда дастся вам». Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную. Очередность такая «давайте, и тогда дастся вам», а не такая «ждите, когда вам дастся, и тогда давайте». Есть такие люди, которые говорят, ну да, я начну это делать тогда, когда у меня будет хорошая зарплата, если мои доходы позволят это. И Иисус не дает нам такой возможности. Он говорит, давайте, и тогда дастся вам. Господь сам поступал по такому принципу. Сказано, что Бог отдал своего Сына и получил много детей во славу, то есть нас всех. Бог отдал лучшее, и теперь, как жатву, получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом. Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные? Бог отдал, и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга Притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беден». Некоторые переводы говорят «придет бедность, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Тот же самый принцип. «Один сыплет щедро, и ему прибавляется». Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше.
Например, у меня есть 100 евро. Из этих денег я отдал 20 евро. Осталось 80 евро. Но логика Божьего Царства совсем другая. Один дает, и ему прибавляет.

0: Появляются какие-то возможности, появляется работа. Кто-то придет, чтобы поздороваться с тобой и скажет, что Бог положил ему на сердце дать тебе деньги. Один человек щедрый, и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Life TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают, и им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит: «Я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше? У меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать». Говорится, другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Человеческая логика говорит: «Я не могу себе этого сейчас позволить». Копит деньги, держит их и не сыплет, и это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так, где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос, могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит: «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей – съесть его или потратить. Скажу: «Слава Богу! Аллилуйя! Доход увеличился, я потрачу его». И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать, что мне теперь делать. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». И как я уже говорил, здесь важна очередность. «Давайте, и тогда дастся вам». И здесь также: «Будешь щедрым, тебе прибавится». «Разделишь благословение, будешь насыщен». Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах. Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится, духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта, зачастую не говорят по той причине, что материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом. Иисус говорит очень ясно в Евангелии от Луки 16 главе: «Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство». Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим больше для Божьего присутствия в своей жизни, может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно: если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит: копи, не отдавай. Тебе самому мало воды, не напояй других. Но божественная логика говорит: напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах — это полная противоположность друг другу.
1: Kolmas koht, mida ma tahaks samuti lugeda siit, on...

Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава с 1 стиха. Здесь Соломон говорит: «Отпускай хлеб твой по водам». Это интересно. Он говорит: «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. «Отпускай хлеб твой по водам». Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из третьего стиха: «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит: не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит: кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5 и 6 говорит: «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит: «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов, которые происходят в земле прежде, чем семя начнет приносить плод. Я знаю одно. Если я сею хорошее семя в хорошую почву, то это принесет урожай. Каким образом, это уже не мое дело. Я даже не должен быть ученым, чтобы понимать, как в этом семени начнут происходить те или иные процессы, и тогда это принесет мне урожай. Так же и мы. Нам не надо ждать идеальных условий. Нам не надо всегда знать, как это происходит. Наше дело — сеять. И как Павел говорит в первом послании к Коринфянам 3 главе, наше дело сеять, а Божье дело вырастить семя и дать прирост. Он говорит: один сеет, другой поливает, но Бог дает рост. Программа, которая заложена в семенах, начнет действовать только тогда, когда семя попадет в землю. Если я возьму какую-то сумму денег, которую я пожертвую для церкви или для Life TV, или для поддержания какого-то другого проекта, то я не смотрю на это как на купюры, монеты или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни, и не смогут принести плода. Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать. Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц. Тратил свое время.

время, умение, энергию. И, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда, что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби. Например, мотоспорт. Он берет деньги, которые заработал, и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл. Например, заядлый рыбак. Получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое. Но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это. То это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие, даяние и принятие. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен. Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень. Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва, что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей. И в заключение, Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV, то этим ты сделаешь то же самое. Придешь и воздашь благодарность за ту работу, которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность Царю Царей. И ты также можешь открыть сокровище Царю Царей. И если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек и воздал благодарность Царю Царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии ясно говорит, Бог благословит тех, кто благословляет Его. Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/Russia. Если вас интересует русский язык или вы хотите послушать эту программу на русском языке, вы не пожалеете. Итак, зайдите на наш сайт на интернете www.tbn.org/Russia. Запишите этот адрес и посмотрите нашу программу там. Давайте возвратимся к нашей передаче. Откуда же появляются гении? Как они выглядят во плоти? Человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия, и это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.
0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу. Как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. Этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывная бронзовая скульптура в Америке. Но мы не знаем, правда ли это.
0: А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока...
0: Пока не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
0: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
0: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
0: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. А двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
0: Я так рад. У тебя здесь есть три представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, те дни 25 или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. Я ненавижу тех, которые переписывают историю.
0: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой Сотворитель, и я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос. Откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал.
0: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
1: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
0: Да, и запоет.
1: И поет, да.
0: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи нам кратко об этом.
1: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в двухлетнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные

0: настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом, с их семьей и их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
1: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко, в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили ружья, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
0: А это макет?
1: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
0: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
1: Это ранний день техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабителей банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал. На самом деле, это же машина смерти Бонни и Клайда.
0: Да, много в этом истории.
1: Да, так что это было исполнено с большим облегчением.
0: Это замечательный момент истории, это нам известно. Но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать об этом и нашей аудитории во многих странах мира. Обо всех этих, да, об основных элементах. Что насчет лошади?
1: Однажды ко мне в студию пришел один мой старый друг-ковбой. Я тогда как раз заканчивал макет. Мы разговаривали о лошадях. А лошадь, она ведь не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал, ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил, что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит... И я продал ее капитану Фрэнку Хэммеру в 30-х годах. Что я ответил? Ну, она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
0: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
1: В западном Техасе жил очень-очень большой, как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. И я ответил, конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там, в университете, я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было

0: сказать. А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в двух очень важных экспедициях в южной части Тихого океана и в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
1: Птеродактиля.
0: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
1: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
0: Да, да. Да, основные детали были правильные.
1: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.
0: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
1: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно две трети всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
0: Да-да.
1: Да, растения и морские создания, как планктон, и просто невероятно.
0: И после этой первой поездки мы были на очень особенном острове. Мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз с его палубы ты и увидел. И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
1: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
0: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
1: Да, это верно.
0: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
1: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей. Потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
0: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
1: Но эта шляпа для меня очень много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.
0: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
1: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
0: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
1: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
0: И полный размер?
1: Немного меньше 3 метров.
0: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна, по крайней мере, в памяти многих людей.
1: Как раз это я и всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, на чем сейчас работает Боб? Он ответил, на 3-метровой статуе Джона Уэйна. И она говорит, о, такой рост он был и в жизни. Я с ней согласен.
0: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи нам об этом.
1: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел, И он увидел это без головы, он сказал: «Это отец».

0: Таким образом, час спустя мы пожали руки, подписали контракт, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
1: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
0: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкой общественности. В тот день в Гленроузе были два сына Уэйна. И я хотел, чтобы сначала они увидели ее перед всеми остальными. А второй сын, Патрик, всегда был комиком. Но в этот раз, как я заметил, он был очень задумчивым. И он просто сидел и смотрел на эту статую, подумав, что здесь что-то неладное. И решив об этом узнать, просто спросил у него: «Патрик, в чем дело? Ты заметил что-то не так?» Он не ответил. Тогда еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил: «О, нет. Я просто впервые увидел своего отца после его смерти».
1: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще два шедевра. А в настоящее время Боб с полным размахом работает почти на трехметровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте. Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
0: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
1: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лендри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
0: Я также так понимаю.
1: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
0: Совершенно верно.
1: Кто-то пришел к нему поговорить о Христе, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя спросил у него: «Готов ли ты принять Христа?» И он ответил, он сказал: «Да, я хочу сделать это правильно».
0: И он спустился с кровати.
1: Хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
0: Это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
1: Да, и в дополнение к этому, Том Лендри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал: «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали: «Ну, ты уже знал его». Он сказал: «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
0: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
1: Правильно, правильно. Боб, под любым углом это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
0: Человек в шляпе.
1: Так и называется это?
0: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
1: Да, и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка. И как будто бы только что прошла игра, ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. А вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором Творец отдал свою жизнь за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
0: Это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделаю такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
1: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет что-нибудь в сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3.5 метра. Вот это на пьедестале почти в метр или в 2 метра.
0: Крест главным образом показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. А в начале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером я просто болтал по телефону, а затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
1: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
0: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
1: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
0: Это верно.
1: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с Ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

0: Ух ты!
1: Только бы не упустить рыбу. Тяни, тяни!
0: Не могу, очень тяжело.
1: Не смейся, тяни, тяни. Вот теперь надо быть начеку. Вот.
2: Вот так улов.
1: Сборщики налогов.
2: Похоже, в этом году у тебя не будет проблем с уплатой налогов.
1: Я свой налог заплатил.
2: Это было в прошлом году, Петр.
3: Ты, наверное, потерял счет времени. Целый год ты повсюду таскался за этим святошей.
0: Не смей так говорить о нашем учителе.
1: Приходите завтра, вы получите деньги.
2: А как же деньги этого Иисуса? Ой, простите, я хотел сказать учителя.
1: Иисус уплатит налог. Но это позор для него. Отдать монеты в ваши грязные руки.
3: Можешь звать его учителем и сыном Божьим, но для меня Иисус всего лишь заурядный должник. Вот. Завтра мы придем опять, Симон Петр.
2: Запомни, с каждого по полшекеля. С тебя и с Иисуса.
0: Они так просто не оставят нас в покое. Вот увидишь.

0: О, прости, учитель.
1: Петр, ты чем-то расстроен?
0: Приходили мытари. Они требуют с меня дань. И с тебя тоже.
1: И это тебя рассердило?
0: Они плохо говорили о тебе, учитель.
1: Прости их, Петр. Ты должен любить их. Иди к морю и забрось свой невод. Когда ты поймаешь первую рыбу, то найдешь у нее во рту достаточно денег для уплаты налогов.
0: Я сделаю так, как ты говоришь, Господи.

0: А я сказал полшекеля с тебя и с Иисуса. Кажется, пахнет рыбой.
1: Вот ваши налоги. От Иисуса и от меня.
0: А почему Иисус не явился сам? О, слишком святой, чтобы общаться с мытарями. Не надо выходить из себя, Петр. Иисус этого не одобрит.

0: Иисус здесь? Где он сейчас, Андрей?
1: Он уснул.
0: Мне надо поговорить с ним.
1: Петр, Иисус не спал много дней. И я сказал людям, чтобы они подождали до утра.
0: Мне надо поговорить с ним, Андрей.

0: учитель.
1: Говори, Петр.
0: Прости, учитель. Ты устал, но прости, что я разбудил тебя. Но мне нужно задать тебе вопрос.
1: Садись рядом со мной. Говори, что тебя волнует.
0: Я знаю, что надо прощать. Но порой есть такие люди, которые...
1: Мы должны прощать каждому, Петр.
0: Но сколько раз, учитель, сколько раз мы должны прощать?
1: Я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги. Пришло время вернуть долг, но у него не было средств. И вот его привели к царю для расплаты.
2: Ты мне должен много денег, Хазар.
0: Много денег? А не мог бы ты сказать, сколько именно? Что это значит, много денег?
3: Хазар, посмотрим. Хазар. А, вот здесь 10 тысяч талантов.
2: Вот что я называю много денег.
0: А, теперь я вспомнил. Конечно же, 10 тысяч талантов. Я смогу вернуть их через полгода. То есть, что я говорю, через полгода, через 3 месяца, через 2.
2: Да?
0: Через 1. Да, через 1 месяц.
2: Когда я давал тебе деньги в долг, мы договорились о наказании на случай несвоевременной уплаты.
3: Если я не смогу вернуть деньги в срок, мою жену и детей продадут в рабство, а меня посадят в тюрьму.
0: Нет, пожалуйста, помилуйте, Ваше Величество. Прошу вас, не сажайте меня в тюрьму. Потерпите, государь, пожалуйста. Обещаю, государь, я верну вам полную сумму, только не сажайте меня в тюрьму. Пожалуйста, государь.
2: Хазар, я не хочу сажать тебя в тюрьму, но в следующий раз держи свое слово. Я прощаю тебе долг. Можешь не возвращать его. Ты меня понял?
0: О, спасибо, Ваше Величество. Спасибо, вы очень добры. Я запомню это, государь. Спасибо вам, спасибо. О, спасибо, Ваше Величество. Вы так добры, Ваше Величество.
4: Отпустите меня. Слышали, что сказал царь? Я прощен.
1: Я вернусь, как только смогу вернуть долги.
5: Сколько времени это займет?
1: Немного. 3-4 недели.
5: 4 недели? Папа, не уезжай, пожалуйста.
1: Послушай, сынок. Помнишь, в прошлом году страшная буря разрушила нашу ферму?
5: Да, и нам пришлось занять денег в долг.
1: Точно. Этот человек был очень добр и помог нам. Теперь пришло время вернуть ему долг. Но у меня нет денег. Я должен ехать в город, чтобы заработать.
5: А ты заплати ему попозже.
6: Твой отец дал слово, Нахаш. Слово надо сдержать.
0: И я сказал ему, Ваше Величество, мне нечем платить.
7: Нечем платить царю.
0: Да, я сказал, я заплачу, когда мои дела будут в порядке, и не раньше.
2: И что он сказал, а? Что сказал царь?
0: А ты как думаешь? Он сказал, я прощаю тебя, мой друг Хазор, иди с миром. А? Извини, у меня тут есть дело, связанное с бизнесом.
1: Спасибо.
0: Мне кажется, это все мое.
1: Хазар!
0: Набиваешь свой желудок, прежде чем отдать долги.
1: Я еще здесь работаю, Хазар. Я обещаю, что верну деньги.
0: Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз.

0: Заплати мне деньги, которые ты должен.
1: У меня нет денег. Дай мне, пожалуйста, время. Я заплачу.
0: Дать тебе время? За кого ты меня принимаешь?
1: Пожалуйста, смилуйся. Прошу тебя.
0: Я тебе покажу, милый.
2: На помощь! Скорее на помощь! Кто-нибудь на помощь! На помощь!
3: Что здесь происходит?
0: Вот, он не платит долги. Вот договор. И там стоит его подпись, он не платит.
3: Это не твоя ли подпись?
1: Да, но...
3: Да, ты хочешь посадить его в тюрьму?
0: Я не люблю такие вещи, но в случае с этим парнем у меня просто нет другого выбора. Поймите меня.
3: Пошли со мной.
1: Пожалуйста, дай мне шанс.
4: Спасибо.

0: извините меня, пожалуйста.
1: Ничего страшного. Ой, я думаю, все в порядке. А?
0: Ого!
1: Скорее, врача! Кажется, у меня сломана рука, и обе ноги сломаны. У меня кровь идет носом, мне плохо. Скорее, врача! Куда вы идете? Пустите меня! Куда вы меня ведете? У меня грипп, и я болен проказой. Вы можете от меня заразиться. Осторожно, бросьте меня!
0: Я сожалею, что с тобой так обошлись, но отныне ты свободен.
2: Спасибо.

0: Почему ты не смилостивился над беднягой, а?
1: Мне нужны деньги, ваше величество. Вернуть вам долг. Я требовал с него деньги для вас.
0: Я же простил тебе твой долг.
1: Да, но я вам так благодарен. Я хотел вернуть долг вам. Как я еще мог отблагодарить вас, ваше величество?
0: Быть милосердным к другим, так же, как я был милосерден к тебе.
1: Нет, нет. Простите меня, ваше величество. Пожалуйста, простите. Это несправедливо. Прошу вас. Ваше величество, будьте милосердны, государь. Жальтесь, государь.
0: Хазар, друг мой, я жалился бы над тобой. Но как я могу простить тебя, если ты отказался простить других?

Видишь, Петр, Отец наш Небесный таков же, каков царь в этой притче. Если мы не будем прощать других, Он не простит нас. Мы должны прощать, Петр. И не 7 раз, но 70 раз.

сбросить груз мой, душу дать свет, чтоб знать, как жить мне. Дай мне тот дар сказать, я

0: Петр, где ты был все это время?
1: Я сегодня говорил с Иисусом.
2: Может, в следующий раз ты будешь повежливее, а?
0: Ух ты! Ой!
1: Вам не надо рвать мои сети, чтобы я уважал вас. Как-нибудь мы, может быть, подружимся, а? До свидания, господа.
0: Петр, что с тобой случилось? Это все, что ты можешь сделать?
1: Иисус учил нас прощать.
0: Да, но не этих же.
1: Слушай, я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги в долг. Когда пришло время возвращать долги, у глупца не оказалось денег.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Наш долг и наши реальные желания. Почему иногда они не совпадают? И можно ли исполнять свой долг с радостью? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему вообще слово «должен» часто вызывает у людей отрицательную реакцию?
1: Так
0: вы думаете?
1: Так уложено в нас, что ассоциативный ряд такой негативный, это как заякоривание внутри себя какого-то убеждения, что если должен, значит, ты уже не свободен. Ты уже долженствование вот это давлеет над тобой, ты не контролируешь ситуацию, ты идешь без удовольствия выполнять задачу какую-то. Потому это вызывает негативные состояния, какие-то негативные эмоции.
0: Вот, может быть, в связи с этим в последнее время так развивается философия, в интернете часто видишь фразы типа «ты никому ничего не должен, живи, как тебе хочется». Пусть тебе будет все равно, что думают окружающие, будь свободен, саморазвивайся, реализуйся. Это так важно, найти именно свое место в своей жизни, а за твоей спиной пусть что хотят, то и говорят.
1: На самом деле это так и есть, мы никому ничего не должны. Но если мы хотим иметь здоровые, нормальные отношения с близкими людьми, то мы должны идти навстречу, да, то есть с одной стороны, не должны никому ничего, но чтобы сохранить отношения, что-то нужно делать. То есть тут включается вот это долженствование здоровое. Я не хочу выносить мусор, но если я это не сделаю, значит, у меня будет грязно в доме, будет дурно пахнуть мусорное ведро, да. И я это делаю, потому что... Это помогает мне в решении каких-то вопросов, которые касаются чистоты, порядка, взаимодействий, да, с другими людьми, ответственности. Я ценю отношения, потому я это делаю.
0: Ну вот есть ведь такие обязанности, так скажем, которые мы сами себе однажды выбрали. Допустим, человек хочет жениться, он создает семью. И тут он понимает, что у него уже появились обязанности, что он должен заботиться о быте, заботиться о финансовом благополучии своей семьи, потом растить детей, а дети болеют, и дети капризничают, и дети требуют и вложения денег на лечение, на развитие, на школу. И тут, оп, человек как бы понимает, а я не хочу вот этого всего делать. Но ты же сам это однажды выбрал, ну, как бы, быть семейным человеком. Ну, что тут скажешь? Вот как вдохновить человека на исполнение своего долга?
1: Чтобы вдохновить его, нужен...
0: И кто должен его?
1: А здесь распределение ответственности, да, потому что если кто-то один тянет лямку, да, вот этого долженствования, очень тяжело. А если распределить по чуть-чуть, каждому по его мере способности и возможности выдержать вот эту ношу, тогда получается все хорошо. Что-то может сделать ребенок, помогая там по хозяйству, да, что-то предлагая свою помощь. Что-то может сделать муж, что-то жена. Когда распределена ответственность, легче вот эта ноша долженствования. А другое дело, когда вот это долженствование внутреннее, это такое эго-состояние, когда контролирует, когда до такой степени это...

0: ложится таким тяжестью, внутренней тяжестью, что он не может с этим справиться, и он просто впадает в беспомощность, потому что не может нести и не может запросить помощь, не может отпустить, не может оставить. И вот это долженствование уже додушивает, да, додавливает человека.
1: Но это, получается, происходит, когда человек не рассчитал свои силы, или когда кто-то из членов семьи, ну, слишком много взваливает на него ответственности. Ну.
0: И то, и другое может быть, да. И всемогущество в том числе. Можно брать на себя очень много, потом не справляться, да.
1: А, то есть когда мы сами себе придумали много задач, без исполнения которых можно было, в принципе, можно, обойтись... Да?
0: Да. И вот это долженствование, оно уже начинает давлеть настолько, что нету силы радоваться жизни. Потому нужно немножко поменьше на себя брать, да, перераспределить, запросить помощь у других людей. Попросить, помоги там в чем-то, в чем ты можешь помочь. И привлекать детей, если это...
1: Ну, если они уже подросли, да.
0: Да, а даже маленький ребенок, он же самостоятельно может сделать некоторые задачи, которые, согласно его возрасту, доступны ему, да. То есть заправить постель, собрать игрушки, почистить себе зубы, там, помыть лицо, руки и так далее. Не везде мы должны быть. То есть приучать к самостоятельности.
1: Но это то, что касается вот быта, каких-то домашних дел, да? А ведь есть еще в семье такие вещи, как, ну, общение, да? Уделять время, ну, членам семьи, допустим, своей супруге, своему супругу, детям, развивать их, вот именно общаясь с ними, узнавая, как прошел их день. А есть люди, которые вот этого не умеют делать, и для них тяжело находиться в семье именно. Они любят находиться с друзьями, там, тусоваться, так скажем, да, вот что, легкое такое общение, легкое, а какие-то проблемы обсуждать, проблемы отношений, проблемы воспитания детей, решать, думать, как твоему ребенку будет лучше, какой к нему найти подход, вот до этого не доросли люди. Вот что с этим делать тогда? Можно с этим что-то сделать?
0: Можно, потому что когда мы говорим о том, что он должен находиться в семье, то вот это долженствование очередное приводит в состояние этого «не хочу», «я никому ничего не должен». И вообще-то многие сейчас, мужчины в том числе, да, они считают, что воспитанием детей должна заниматься мать. Ну, никак не отец, и его присутствие не так важно. Чтобы это долженствование стало в радость, в такое желание обоюдное, да, его нужно перевести в другой формат. То есть не должен, а я хочу, потому что это полезно для наших отношений. Если я буду общаться, если я хочу здесь общаться, значит, у меня будут здоровые отношения с детьми, я буду уважаем и так далее. Когда мы переводим в другой формат или в другой полюс, потому что «хочу» — это более негативный такой контекст, якорь, да?
1: Или позитивный.
0: Позитивный, да. Долженствование — это негативный, да, а «я хочу» — он позитивный. И наш мозг вырабатывает такую позитивную направленность, да, позитивную мотивацию, когда вот это «хочу», оно уже может перерасти в действие. А если мы тренируем, вот первое, что приходит в голову, я должен, если мы его перефразируем, я хочу, то со временем мы заметим, что у нас меняется даже настроение.
1: А как вообще можно вот так себе взять и сказать, теперь я это не должен, а теперь я это хочу, и это вообще мечта всей моей жизни, если я так не чувствую? Вот я не чувствую так. Я, например, чувствую, что для меня это тяжелая ноша.
0: Это работа трудная, да?
1: Это только на уровне мозга себя вот так вот, как, скажем, настраивать. Хочу, хочу, не должен, а хочу. Угу. Как это сделать?
0: Чувства подтягиваются. Если мы будем только через чувства работать, да, что я должен и чувствовать, и

желать и уже делать в одном таком гармоничном направлении, то можно и не дождаться. Нужно делать первые шаги. Потому что у каждого есть, у нас есть планы, да, и чтобы

0: Потому что его нужно выработать, а для выработки новой нейронной связи, которая вот наш мозг посылает какие-то импульсы, да? Старая модель поведения, старая норма поведения, я ничего никогда не хотел. Вот я сижу, мне так удобно, я получаю от этого бонусы. Те, кто активны, они успевают и за меня, и за другого, да, с работы.
1: Кто так, более ответственный.
0: Кто более ответственный. Я так могу сидеть до конца. Но чтобы выработать новую модель поведения или новую вот эту базовую линию нормы, нужно стараться делать маленькие шаги в этом направлении.
1: Например?
0: Например, я не хочу проводить время со своими детьми, говорит папа. Мне лучше пойти поразвлекаться со своими друзьями, на рыбалку съездить. Мне тоже нужно
1: потому
0: время.
1: Потому что я устаю от
0: я
1: работы.
0: Я тоже устаю от работы, да.
1: Деньги тяжелым трудом.
0: А дети нуждаются в отце, потому что они вот этот образ сильного отца должны внутри себя тоже взращивать, потому что они нуждаются в защите, в опоре, в присутствии вот этой сильной фигуры, да, привязанности. Я не хочу, может перефразироваться, я хочу быть с детьми, пусть это недолго, но оно будет качественно. Пусть это будет не целый день, пусть это будет 40 минут, пусть это будет час. Но чтобы я качественно провел с ними время, а не я сижу со смартфоном, да, и рядом со мной ребенок играет, и я считаю, что я посидела с детьми. То есть вот это «хочу», оно должно перерасти в качественное отношение друг с другом, чтобы отклик был эмоциональный. Самому учиться отвечать на запросы детей, да, и чтобы дети учились, что папа тоже присутствует, он тоже играет, он тоже заинтересован в тех делах, которые есть у детей.
1: А потом еще мне кажется, что иногда наша проблема в том, что мы не мыслим вот на перспективу. Мы живем просто сегодняшним моментом. Вот сегодня я хочу получать удовольствие, я хочу радоваться и не хочу напрягаться. Но от того, что я не хочу напрягаться и вкладывать свои силы в отношения с детьми, хуже и мне, и детям. Потому что какими растут мои дети? Какое будущее? Какая будущая перспектива? Да, например, отец есть, он в семье, но с детьми он не общается. Какие отношения ждут нас? Между нами огромная дистанция, у нас нет близости, нет дружбы, нет какого-то уважения. А когда в старости мы вдруг вспоминаем о том, что «а почему наши дети так редко нам звонят? Почему они такие у нас плохие?» А это вопрос-то на самом деле к кому? Возврати его себе и вспомни, как много времени ты провел с ними в их играх. И вот когда мы начнем на перспективу думать, то есть какие отношения нас ждут? Дружба родителей и детей, теплые отношения, только теплые воспоминания об отце. Вот. И тогда мы поймем, во что мы вкладываемся и что мы получим.
0: Это еще про планирование, потому что не бывает спонтанного вот такого участия. Да? Нужно запланировать совместный отдых, нужно запланировать совместно что-то сделать, куда-то пойти, поиграть, там, либо просто посидеть и пообщаться, спросить, как у тебя дела отдельно с каждым ребенком. Это нужно планировать. А если мы будем водимы только чувствами, это никогда не придет, потому что всегда найдутся какие-то другие занятия, более важные, чем вот такое вот общение с детьми, которые ничего не понимают, если мы говорим только о детях. Если мы говорим о том, хочу ли я общаться со своей женой, у которой только сплошные проблемы, да, и она только требования какие-то предъявляет, да, здесь вот тоже из, ну, вопрос в том, что а кто будет решать, если не мы вместе? Что-то она может одна решить, а что-то ей недоступно. Но ей приходится.
1: Проблемы у жены. У меня нет проблем. Просто оставьте меня в покое. Это единственная моя проблема. Мне не дают покоя. А все проблемы у жены.
0: Да, потому что жене нужно с кем-то, ну, более

0: близким и более надежным общаться на эту тему. А кто, если не муж? Да? Тот, кто может защитить и жену, и детей, и всех. Mm-hmm. Потому, да, включать мужа нужно. Если нету осознанности у него, то его нужно включать, но не претензиями, что тебя не видно, мы тебя не видим, ты убегаешь mm-hmm. к друзьям, mm-hmm. Ты такой дистантный, с тобой неинтересно, и вообще, когда ты появишься в семье, да, он никогда не появится, потому что здесь атмосфера, которая его осуждение, да. Mm-hmm. И он будет убегать.
1: То есть даже если он не прав, даже если он действительно, ну, ленится, он хочет отдохнуть, а она никогда, может быть, не отдыхает. Mm-hmm. Она когда пришла с работы, у нее кухня, уроки, родительские собрания, выгладить там, постирать форму, и вот весь ее рабочий день. А он может там расслабиться после работы и отдохнуть. Вот даже если действительно она в этом права, упрекая его, то это все равно не подействует. То есть,
0: не подействует, потому что
1: мягко,
0: всегда вот такие интеракции в сторону мужа, они вызывают агрессию и злость, вызывают защиту, что ты справляешься, у тебя все хорошо, значит, все нормально. И это еще про то, что, возможно, не было сценария перед глазами. Возможно, он унаследовал такой образ отца, который был в их семье. Возможно, отец тоже отдыхал спокойно и чувствовал, а мама была обслуживающим персоналом. И это была норма. Чтобы поменять вот эту норму поведения на другую, нужно опять передоговариваться, что тогда... Там и тогда были такие законы и правила, да? Здесь и сейчас я бы хотела, чтобы у нас были другие законы. Угу. Давай попробуем. Угу.
1: И то есть, если он уже соглашается, получается, он подписался, да, на это,
0: да.
1: Он понимает, на что он соглашается. Да. Потому что мы часто живем по наитию, думая, что любовь решит все проблемы, и если мы друг друга любим, мы интуитивно чувствуем, что друг другу
0: это,
1: надо.
0: Это не обязательно.
1: Но надо уметь и говорить об этом.
0: Да.
1: Да, тема сложная. Спасибо, Евгения, за участие в программе, за ответы и советы. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Эта история произошла во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Один молодой человек, проходя по полю сражения после окончания очередной кровопролитной битвы, заметил своего знакомого, который тоже юношу, еще молодого человека, который лежал на поле брани раненый. Наклонившись к своему знакомому, к своему другу, он попытался понять, чем же он ему может помочь. Он расстегнул ему ворот рубашки, что-то подвернул из своей старой одежды или из своих сумок, подложил под голову, сделал подобие какой-то подушки, чтобы приподнять ему голову немного. Достал флягу с водой, открыл ее, поднес к губам умирающего юноши. Потом просто посидел рядом с ним и, наклонившись, в конце концов, спросил: «Чарли, я могу для тебя еще что-нибудь сделать?» Он понимал, что унести его отсюда уже не удастся. Здесь, скорее всего, он и найдет свой конец. И тогда умирающий юноша произнес: «Друг, если у тебя найдется клочок бумаги и хоть какой-нибудь карандаш, я попрошу тебя записать письмо для моего отца. Если ты это сделаешь, ты большое доброе дело совершишь и для меня, и для всей моей семьи». И вот этот юноша, нашедший своего друга, достал листочек бумаги. Нашел он и огрызок какого-то старого карандаша, заточил его там каким-то образом и начал записывать слова умирающего. «Дорогой отец, я умираю на поле битвы. Один из моих друзей, один из моих боевых товарищей оказывает мне помощь. Если он когда-либо придет к тебе и покажет тебе это письмо, будь добр к нему во имя твоего сына Чарли». Коченеющими пальцами умирающий Чарли, как мы теперь знаем, как его зовут, подписал это письмо. И вот прошло время. Гражданская война со всеми ее ужасами подошла к концу. Страдания многих людей окончились, и солдаты начали возвращаться по домам. Вы можете себе представить, как выглядел герой нашего рассказа после окончания гражданской войны. На нем была порванная одежда, рваная какая-то шапка на голове его. Но он был целеустремленен, он хотел найти вот отца своего умершего друга, которому он помогал на поле брани. А этот отец оказался очень уважаемым человеком. Он был судьей. И вот представьте себе, возвращается как-то раз вечером домой к себе судья, и вдруг перед ним встает вот в оборванной одежде какой-то человек и даже не может ничего сказать толком, только лишь протягивает какой-то листок бумаги ему в руки. «Очередной проситель», — подумал судья. Поэтому он так его в стороночку оттолкнул и направился дальше к себе домой. Но не тут-то было. Вновь этот якобы проситель стал перед ними, опять какой-то листок бумаги ему протягивает. «Ну что ж, наверное, придется прочитать», — подумал судья. Взял этот листок бумаги, открыл его. И с каждой секундой, по мере того, как он читал это письмо, его лицо менялось. Дочитав его до конца, помните последние слова этого письма? «Будь к нему добр ради имени твоего сына, ради твоего сына Чарли, потому что он был добр ко мне». И вот этот уважаемый человек обнимает вот этого солдата, пришедшего к нему, всего в грязного, в лохмотьях, с дороги, пыльного, заводит его к себе в дом и вместе с этим произносит: «Ты можешь иметь все, что только мои деньги, мои влияния, мое влияние могут тебе дать, потому что ты был добр к моему сыну». Эту историю можно проиллюстрировать библейским текстом. Очень важным библейским текстом, который сегодня централен в нашей проповеди, в нашем размышлении. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 тексте записаны слова Иисуса,
которые христиане современные называют «золотым правилом». Итак, «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». В этом закон и пророки. Иисус говорит, в этом правиле весь закон, все пророки в одном предложении, в нескольких словах. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Но кто-то может, безусловно, возразить и задать такой вопрос. А что особенного в этих словах? Неужели никто до этого никогда не додумался до Иисуса? Неужели никакие мыслители не говорили ничего подобного? И вы знаете, правильный вопрос. Правильный вопрос. Я хочу предложить познакомиться с двумя аналогичными высказываниями, очень похожими. Раввин Гилель, первое выражение принадлежит раввину Гилелю. И он сказал так. «То, что ненавистно для тебя самого, не делай для другого». Еще одно высказывание принадлежит стоикам. Это древнегреческие философы, одно из направлений философии. Они развивали аристотелевское учение. И вот среди них бытовало такое правило. «То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому». Очень похоже, правда? Вот есть три высказывания. Одно принадлежит Иисусу, два принадлежит человеческому уму. Я как христианин говорю об этом так. Почему одно Иисусу, а два человеческому уму? Потому что ум Христов, он не человеческий, он божественный. А в чем же отличие того, что сказал Сын Божий, от того, что говорят люди? На первый взгляд, на поверхностный взгляд, разницы, кажется, нету. Но когда глубже вникаешь в смысл этих фраз, когда к ним присматриваешься, ты видишь существенную разницу. И вот в чем она заключается. Слова Иисуса сказаны в позитивной форме. Фразы, похожие на слова Иисуса, но придуманные и человеческим умом, они в негативной форме. Все, что говорят люди. Обрати внимание, где граница, и старайся ее не перейти. Не лезь в чужую жизнь и не делай того, чего бы ты не хотел, чтобы они сделали тебе. Другими словами, акцент на чем? Не делай. Это пассивная форма того же самого правила, того же самого принципа. Я согласен. Того же самого принципа. Но пассивная форма. Вот эта пассивная форма, это просто соблюдение этой формы, оно просто создаст, может быть, какую-то стабильность в обществе, в отношениях между людьми, но по какой причине? По той причине, что люди просто-напросто не будут лишний раз друг с другом сближаться, не будут лезть в жизнь друг к другу, не будут проявлять никакой, не будут делать шаги по отношению друг к другу лишний раз, боясь сделать что-то, что потом может им вернуться чем-то негативным. Негативная форма, она не позволяет человеку выйти за эти границы. Человек может исполнять правила, высказанные раввином Гилелем, стоиками, древнегреческими философами, оставаясь пассивным и ничего не делая. И вот, вы знаете, я еще раз прочитаю вот эту фразу стоиков. «То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому». И фраза раввина Гилеля. «То, что ненавистно для тебя, не делай другому». Кто лучше всего это правило исполняет? Тот, кто вообще ничего не делает никому. Этот человек 100% никогда не сделает другому человеку ничего неприятного, если он вообще не будет иметь никаких отношений с другими людьми. Но вот позитивная форма этого принципа, высказанная Иисусом, она, конечно, приводит к другому.
Золотое правило Евангелия в том виде, как его сформулировал Иисус, подразумевает активные отношения с ближними. Иисус не говорит, что мы не должны делать чего-то, чего не хотели бы, чтобы сделали нам. Он ставит вопрос иначе. Мы должны предпринимать в жизни нечто, чтобы помочь другим людям, чтобы поучаствовать в их судьбе, чтобы ответить на нужды, которые у них есть. Это активная жизненная позиция. Но мы все с вами знаем, что не делает ошибок только тот, кто вообще ничего не делает. Если ты хочешь избежать ошибок во взаимоотношениях с людьми и в делании добрых дел в том числе, тогда просто вообще ничего не делай. Тогда просто вообще ничего не делай. Но это будет нарушением золотого правила Евангелия. Это будет нарушение сердцевины всего библейского учения. Иисус, Он ожидает, что мы будем делать добро другим людям, что мы будем проявлять любовь к другим людям. Мы должны стремиться к этому, и в этом и состоит заповедь Иисуса. Мне нравится, как кто-то проиллюстрировал вот разницу между негативной и позитивной формой правила, о котором мы сегодня говорим, следующим образом. Представьте себе водителя автомобиля. И главное правило дорожного движения, о чем говорят, чтобы водитель так управлял транспортным средством, чтобы он не нанес вреда. Он должен управлять транспортным средством таким образом, чтобы не нанести вреда здоровью других участников движения и чтобы не нанести вреда имуществу других участников дорожного движения. Но какие правила дорожного движения могут обязать водителя остановиться на дороге и помочь другому водителю, у которого колесо спустило и который стоит на обочине? Нет таких правил. Нет таких правил. Вот вам и разница. Закон и правила, они не могут обязать делать то, что больше, то, что выходит за границы простого соблюдения, формального соблюдения закона. Это может обязать делать человека только любовь. Только любовь. Ты должен представлять себя на месте другого человека, быть активным в поддержке, в помощи и в проявлении христианской любви. Что же Библия говорит нам о любви? Мы прочитаем с вами сейчас. Вы знаете, многие люди, исследуя Священное Писание, думают, что любовь – это только евангельское понятие. Многие люди не видят любви в Ветхом Завете. И очень зря, потому что апостол Павел говорит, Бог, Он вчера, сегодня, Он вовеки тот же, Он не меняющаяся личность. Следовательно, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете тот же самый Бог, один Бог, Бог любви. Когда Моисей желал увидеть Бога и просил увидеть Его образ, Господь вроде бы пошел ему навстречу, но там очень интересно описывается, что когда он был рядом, Господь, он прикрыл своей ладонью Моисея. Облика Божьего он не увидел, Моисея я имею в виду. Зато услышал, что Бог говорил о себе. Он услышал и записал следующие слова. Господь есть Бог, Бог человеколюбивый. Бог милосердный, Бог милостивый. Это и есть любовь Божия, которая в дальнейшем, в будущем проявилась в том, что Сын Божий пришел на землю сам добровольно. Его об этом попросил Отец, а Он принял миссию, которую на Него возложил Отец. Он пришел на землю, принес Себя в жертву за грехи людей. Поэтому вот это золотое правило, о котором говорит Иисус – правило, подразумевающее активное служение нуждам ближних своих, это не то, что он выдумал, это то, как он сам живет. Евангелист Иоанн, которого называют апостолом любви,
записал: «Бог есть любовь». Но вот что интересно. Настоящая ода Божьей любви или песнь, воспевающая Божью любовь, принадлежит другому апостолу, апостолу Павлу. Многие хорошо знают, и где содержится эта песнь, воспевающая Божью любовь. Конечно же, 13 глава 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте мы с вами прочитаем эти потрясающие слова. «Любовь долготерпит, милосердствует, а любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится». Обратите внимание, что первые слова «любовь долготерпит», «любовь милосердствует» — где мы слышали уже эти слова? Мы слышали их из уст самого Бога, который давал откровение Моисею о своем характере и произнес эти слова: «Господь Бог долготерпеливый и милостивый». И вот много веков спустя апостол, познавший Христа и близость Сына Божьего, вторит: «Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, никогда не оканчивается». Удивительные слова. Любовь Божья долготерпит. Если мы вдумаемся в то, что это значит, знаете, Божье долготерпение не идет ни в какое сравнение с нашим. Нам, если мы проявляем 10, 15, 20 минут терпения к человеку, который испытывает наше терпение, мы уже считаем себя терпеливыми людьми. Если кто-то много лет терпит, мы такого человека ангелом во плоти считаем. Но если мы сравниваем наше долготерпение с Божьим долготерпением, с эталоном долготерпения и любви, потому что долготерпение в данном случае, согласно учению апостола Павла, это составляющая часть Божьей любви. Так вот, если сравнить с Божьим долготерпением, наше не идет ни в какое сравнение, потому что Господь уже более 6000 лет терпит человечество, которое своей жизнью бросает вызов его закону, которое своей жизнью и вообще движением своей истории является богоборческим, богопротивным, как я уже сказал, все время бросает вызов Всевышнему, а он проявляет терпение. Милосердствует. Если опять же мы смотрим именно на Бога, как на эталон любви, мы понимаем, что Он вовсе не был обязан спасать нас от греха. И вот есть Божий суд, и человечество должно было бы ответить перед Богом за всю свою историю, каждый из нас, и я в том числе. И позволено мне будет так сказать, и вы, дорогие зрители, мы должны были бы сами отвечать перед Богом за свои грехи, но Он, полный милосердия, посылает Своего Сына для того, чтобы Его Сын умер за наши с вами грехи. Он милосердствует. Еще сказано, что Он не мыслит зла. Вы знаете, я очень часто задавался вопросом, почему же первые христиане так легко шли тернистым путем следования за Иисусом? Они знали, что для них замыслил Бог. Они очень хорошо помнили слова Иисуса Христа, переданные им через апостолов. А вы помните эту историю первых христиан? Да, наверное, и сегодня многие христиане идут такой же дорогой тернистой. Первые христиане жизни свои отдавали. Первые христиане и апостолы в том числе и кровь свою проливали за имя Иисуса. И, как я сказал, и сегодня
Есть люди, которые многое терпят ради имени Иисуса. Почему это происходит? Потому что эти христиане, полные веры в слова Господа, помнят, что Он для них замыслил. Его любовь не мыслит ни тени зла к людям, которые доверяют Ему. Он приготовил для нас вечную жизнь в обителях дома своего Отца. Посмотрите еще, что сказано о Божьей любви. Не радуется неправде. Бог нелицеприятен. Это тоже часть Его любви. Мне так приятно иногда ощущать и думать о том, что Бог меня любит, что Он рядом, что Он улыбается, глядя на меня. Мне становится уютно от того, что я осознаю, что нахожусь в любви Божьей. А порой и вместе с этим иногда бывает так, что какой-то человек вызывает у меня неприязнь. Ну, всякое же в жизни у нас бывает. А стоит только вдуматься, что точно так же, как Бог любит меня, так же нежно, так же близко, так же Он любит и того человека. Вот того, который вызывает у меня какую-то, может быть, неприязнь. Это же меняет взгляд на... Это же меняет картину мира, согласитесь, дорогие друзья. Если Бог нас всех одинаково любит и находит возможность любить нежной отеческой любовью даже тех людей, которые нам могут быть неприятны, может быть, и нам стоит задуматься. Может быть, и наши какие-то негативные чувства по отношению к этим людям не совсем обоснованы. Или даже если обоснованы, может быть, есть все-таки какое-то основание увидеть что-то доброе даже в этих людях. Ну, Бог их любит, и Он нелицеприятен, и нет никого, кто делал бы неправду, кто делал бы зло и вызвал бы у него улыбку одобрения. Если сегодня ты чувствуешь, что Бог тебя благословляет, Бог тебя любит, ты соблюдаешь Его заповеди, идешь по жизни с Ним и чувствуешь Его благоволение к себе, а завтра, понадеявшись на это, ты начинаешь делать грех и зло, ты больше не можешь себя обманывать и не можешь тешить себя мыслью, что ты продолжаешь пользоваться Божьим благоволением. Потому что Бог есть любовь, а любовь не радуется неправде, и нет никого, кто делал бы зло и пользовался бы одобрением Божьим. Все покрывает. Любовь все покрывает. Так сказано о Боге, мы только что прочитали. Я вспоминаю, знаете кого, когда читаю эти слова? Я вспоминаю двух учеников Иисуса. Их звали сыновья Громовы. Это апостол Иоанн и апостол Андрей, если я не ошибаюсь. Сыновья Громовы. И почему их называли сыновья Громовы? Ну, кто-то считает, что у них был отец очень такой громогласный и такая пылкая натура. А многие считают, что они сами были таковы. И вот что самое интересное, они были рядом с Иисусом и видели Его кротость, видели Его покладистый нрав, видели Его терпеливость, которую Он проявлял, а сами были очень такими вспыльчивыми людьми, эмоциональными людьми. А любовь Христа покрывала это. И прошло время, когда один из этих сыновей Громовых, апостол Иоанн, будущий апостол Иоанн, стал апостолом любви, как его называют многие христиане, который писал очень трогательные, кроткие слова в своих посланиях. Почитайте послание апостола Иоанна. Вы никогда не подумайте, что этот человек, который с такой нежностью обращается к своим собратьям во Христе, что когда-то он был вспыльчивым, эмоциональным, невоздержанным на слова и на действия человеком. Еще сказано о Божьей любви, что она всему верит. Вспомните апостола, будущего апостола Петра, который однажды начал

противоречить Иисусу. Отведя в сторону, начал ему говорить: «Господи...» Иисус рассказал своим ученикам о том, что ему предстоит пережить в Иерусалиме, что ему придется отдать свою жизнь за грехи людей в этом мире. И Петр отводит Иисуса в сторону и начинает ему противоречить. Он говорит ему: «Господи, да не будет этого с тобою». Но проявляя таким образом что? Проявляя сопротивление воле Божьей. Но Иисус смотрит на него и глазами веры, глазами любви, прошу прощения, видит и верит в будущее, которое есть у этого человека. И эта любовь себя оправдывает. Так любовь всему верит. Любовь всего надеется. И вот тут самое трогательное. Какую надежду испытывал Иисус, когда рядом с ним, вот в его окружении, ходил Иуда? Что хотел сделать Иисус для Иуды? Есть множество отрывков в Евангелии, где Иуда появляется на сцене евангельской истории, и мы понимаем, вот если взять ту же самую последнюю вечерю, последний ужин, который Иисус перед своей смертью организовал со своими учениками, чтобы разделить с ними этот последний ужин, мы видим и понимаем, что Иисус знает о планах Иуды предать его, но Иисус никому об этом не говорит. Он бы мог сказать своим ученикам, и Иуда из той комнаты и не вышел бы, потому что они не позволили бы ему пойти и предать Иисуса. Любовь Иисуса надеется. До последнего дает Иуде шанс. Да, Иуда этим не воспользовался, но Иисус проявил любовь к нему, надеясь на то, что милость и дружеское расположение по отношению к нему растопят его сердце. Вот это любовь. Все переносит. Переносит его любовь даже такого грешника, как я. И, наверное, любой мог бы то же самое сказать и о себе. И, наконец, заканчивая наше размышление о золотом правиле Иисуса, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так же и вы поступайте с ними. В этом закон и пророки. Вспомним и слова апостола Петра, ими и закончим. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Любовь покрывает множество грехов».

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Сейчас проходит весенняя неделя молитвы, и у нас есть много свидетельств о силе молитвы. Несколько лет назад Шон Хул работал в полицейском отряде кинологом со своим партнером Джексом. Однажды ночью произошло страшное. Шон даже не успел понять, что случилось, когда, истекая кровью, упал на тротуар.
1: Помню, как увидел вспышку от выстрела и почувствовал толчок, словно от удара Халка. Я увидел кровь и закрыл глаза, готовясь открыть их на небесах. Шон Фул, офицер-кинолог с 10-летним стажем, прекрасно знал, насколько опасна его работа. Но он не был готов к тому, что случилось ночью 21 февраля 2021 года. Шон увидел в машине преступника, который скрылся от полиции несколькими часами ранее. Я сказал ему: «Покажи руки, ты арестован». Он внезапно нырнул в сторону пассажирского кресла. А когда я схватил его за руку, меня втянули в машину, и началась драка. Мужчины вывалились из машины на улицу. Шон одной рукой пытался удержать преступника, а другой – спрятать пистолет в кобуру. Но он никак не попадал в кобуру. В тот момент мне не казалось, что я в смертельной опасности. Я не был готов лишить жизни другого. Шон смог вызвать подмогу во время драки, но она была в нескольких кварталах. Кроме того, он нажал кнопку на жилете, чтобы выпустить Джекса из машины. Но кнопка дала сбой, а Шон потерял пистолет. Пистолет выпал из руки. Мы посмотрели друг на друга. Я увидел, как он нырнул, схватил пистолет и наставил на меня. Он выстрелил мне в лицо. Я видел кровь. Я спасенный христианин и психологически готов к тому, чтобы оставить эту часть жизни и оказаться у ворот небес. Но когда я закрыл глаза, то увидел свою жену, детей. Я видел их так, как вижу сейчас вас. У меня было такое чувство, словно я могу протянуть руку и прикоснуться к ним. И после того, как я увидел их, появилось желание бороться. Единственное, что я могу сказать, это было сверхъестественно. Шон

0: открыл глаза и увидел, как человек с его пистолетом целится ему в голову. Шон прыгнул и ударил противника по руке прямо в момент выстрела. Я упал на землю и в последний раз включил рацию и сказал: «Помогите, я умираю». Помню, как увидел на улице мерцающие синие и красные огни. Я знал, что помощь близко. Они приближались. У полицейского были повреждены челюсти и артерия, из-за чего он истекал кровью. Чудо, что рядом оказалась карета скорой помощи. И Шона быстро доставили в клинику. Он оставался в сознании вплоть до того момента, как его положили на операционный стол. Господь сложил все части этой головоломки воедино. Он поместил всех людей и все оборудование в те места, где они должны были находиться, чтобы я пережил ту ночь. У Шона случился приступ, и ему понадобилось переливание крови. Во время операции, которая длилась несколько часов, близкие молились, и его состояние стабилизировалось. Ему сделали еще дюжину операций на челюсти и на левой руке, потому что он потерял один палец. Но Шон быстро восстановился, и за это он воздает всю славу Богу. Он работал через руки докторов и хирургов. Я должен был умереть с медицинской точки зрения, но у Бога были другие планы, и Он сотворил чудо из этой ситуации. Стрелка вскоре поймали, и оказалось, что он потерял свой пистолет во время драки. Его ждал приговор от 34 до 43 лет тюрьмы. Господь сказал мне: «Не злись и не ненавидь». Я простил его за то, что он сделал мне. Я молюсь о том, чтобы он познал Христа, пока не стало слишком поздно. Если он умрет, то потеряет этот шанс. Шон снова наслаждается жизнью со своей семьей. Он вместе со своим партнером, псом Джексом, ушел на пенсию и начал работать с командой быстрого реагирования Билли Грэма в качестве капеллана-координатора. Сейчас он рассказывает свою удивительную историю всем, вдохновляя других и призывая их положиться на Иисуса Христа. Все это должно приносить ему честь и славу. Сейчас я делаю то, чем никогда бы не мог заниматься, если бы в меня не стреляли. Я рассказываю о вере в Бога, о том, что Он сделал для меня и что Он может сделать для них. Это удивительно. Я просыпаюсь каждый день, делаю вдох, радуюсь жизнью, с детьми и женой, поклоняюсь Богу и благодарю Его за то, что Он сделал для меня.
1: Разве не чудесно знать, что Бог буквально везде? Он обещает нам, своим детям, что все содействует во благо, если мы любим Его и призваны по Его изволению. Многие из вас присылали свои молитвенные нужды, когда узнали о том, что у нас неделя молитвы. Мы хотим уделить время молитве о вас. Шон оказался в невероятной ситуации. Он мог и должен был умереть, но у Бога был свой план. Вы рассказываете о том, что тревожит вас и вашу семью. Мы хотим помолиться о вас. Кто-то пишет: «Помолитесь о моем исцелении. Мой позвоночник распадается, все мои диски и позвонки высыхают. Я борюсь с этой болезнью больше 25 лет». Другой человек пишет: «Наш сын потерял работу в авиаперевозках. Я молюсь о том, чтобы Господь направил его на новую работу». Еще одна просьба. «Помолитесь о том, чтобы Бог восстановил мою внучку, которая зла на Бога и христиан». Есть те, кто просит о полном исцелении от рака печени. А что у тебя, Гордон?
0: «Помолитесь, чтобы Господь исцелил мою 16-летнюю внучку от волчанки и дал ей долгую жизнь. Исцеление рук и ног от невропатии». Также нам пишут: «У меня двое сыновей, которые когда-то служили Господу, сейчас они наркоманы. Я молюсь о том, чтобы Бог освободил их, и они вернулись к Нему». Присоединяйтесь к нам в молитве. Если у вас есть молитвенные нужды, сообщите нам. Молитесь о них конкретно вслух. Мы получили тысячи просьб. Мы молимся о них в нашей часовне. И сейчас тоже будем молиться. Присоединяйтесь к нам, и будем верить, что Бог совершит чудо. Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты свят. Святое имя Твое. Ты создал нас, вдохнул наш

0: Мы нуждаем Тебя в нашей слабости. Без Тебя мы не можем сделать ничего. Но мы хвалимся тем, что с Тобой возможно все. Протяни свою руку, чтобы творить чудеса, чтобы исцелять тела, чтобы восстанавливать семьи, чтобы обращать сердца к Тебе. Господи Боже, услышь молитвы Твоего народа. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас получил травму бейсбольной битой в правой части головы. Вы ощущаете постоянную боль. Когда я говорил об этом, боль ушла. Вы исцелены. Этой травмы больше нет. Во имя Иисуса, вы полностью здоровы. Терри.
1: Это касается многих. У вас неприятные проблемы с кожей. Вам стыдно и некомфортно от этого. Иногда кожа чешется и болит. Бог исцеляет вас. Ваша кожа, которая поражена в этих местах, начнет обновляться, и у вас появится здоровое. Примите это и начните прославлять Бога. Хоть вы и страдали долгие годы, вы исцеляетесь прямо сейчас во имя Иисуса.
0: Еще у кого-то есть болезнь кожи. Вы даже не молитесь об этом. Оно проявляется временами. Бог хочет очистить вас от этого сейчас же. Он хочет восстановить все. Вам больше не нужно жить в стыде и страхе. Во имя Иисуса, исцелитесь.
1: У кого-то из вас есть странная болезнь, которая возникла от укуса какого-то насекомого. От болезни появилось много осложнений. Бог исцеляет вас. Он просто сейчас обновляет ваше тело и устраняет все осложнения. Будьте здоровы и полны здоровья. Во имя Иисуса.
0: Кто-то страдает после перелома копчика. Вы поймете, что это о вас, потому что вы часто летаете. Вы боитесь? Вам очень некомфортно. Во имя Иисуса, пусть эта кость восстановится. Пусть все придет в норму. Будьте исцелены.
1: У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Поднимите свои руки и поблагодарите Его.
0: Господь, мы благодарим Тебя за всех, кто смотрит нас. Исцели их от макушки головы и до пяток ног. Благослови их родных. Пусть их сердца растают от Твоего присутствия, и они познают, что Ты Бог живой. Будь с ними сейчас. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Алани убежала, забрав своих детей. Она нуждалась в безопасном месте, вдали от мужа-абьюзера. Но грязная хижина с одним матрасом — это единственное, что она могла себе позволить. Алани было всего 20 лет, когда она с детьми сбежала от буйного мужа.
2: Это был кошмар. Однажды он так сильно ударил меня, что едва не убил. Дочь он тоже бил, без причины.
0: Алани уехала за несколько сотен километров, но это стоило ей всего. Она начала жить в хижине, в которой не было даже дверей. Но и за такое жилье тяжело было платить.
2: Владелица оставила нам матрас, но я переживала. Я думала, она придет и заберет его, и нам придется спать на полу.
0: Алани зарабатывает на жизнь, делая сладости из кокоса. Этого она одалживает посуду и готовит их на открытом огне.
2: Я просила вещи у соседей, но иногда они боялись давать, потому что они знали меня. Одна женщина дала мне старую коляску, чтобы я брала детей с собой, когда продаю сладости.
0: Алани зарабатывает чуть больше доллара в день. Когда ее дети были голодными, она винила себя.
2: Это была моя вина. Несправедливо, что дети страдали из-за моего выбора, из-за того, что я решила выйти замуж за их отца.
0: О ситуации в этой семье узнали в операции благословения и построили им новый дом с окнами и дверьми. Кроме этого, поставили в нем столы, стулья и кровати для каждого.
2: Это лучший подарок, который я когда-либо получала.

0: Затем мы купили Алане новую плиту, приборы и новую тележку, чтобы она могла продавать еще больше сладостей. Теперь, когда ей не нужно платить аренду, Алане хватает денег на содержание семьи.
1: Я очень рада, что теперь у меня есть свой дом. Это настоящее благословение. Я благодарю Бога и всех вас. У меня есть чудесные новости. Независимо от того, как давно вы в браке, у Бога есть чудесные вещи для ваших отношений. Вы можете получить доступ к Его благословениям прямо из Писания. Автор бестселлеров Джоди Бернт уже 37 лет замужем за Робби. Она говорит, что брак — это дар от Бога. Он может быть прекрасным и интересным, хотя часто бывает нелегко. Неважно, вы только обручились или уже празднуете золотую свадьбу, вы можете процветать в самых важных отношениях, если начнете молиться о своей половинке. В новой книге «Молитва местами из Писания о вашем браке» Джоди дает все необходимые инструменты для того, чтобы молиться о супруге с уверенностью, целью и силой. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашу дорогую подругу и бывшего продюсера клуба 700 Джоди Бернт. Спасибо, Терри, я счастлива быть здесь. Мы не раз встречались с тобой, потому что твоя молитва о вторых половинках стала настоящим циклом. Это твоя пятая книга. Когда ты начинала писать, то думала ли ты, что тебя ждет? Нет, я знала, что мне нужна помощь. Нужен Бог. Это единственное. Твоя книга о молитве по Писанию, и теперь твой цикл дошел до молитвы местами из Писания о браке. Почему ты решила написать книгу об этом? По правде говоря, люди просили меня об этом. Правда? Да, мы молились о малышах, подростках, о взрослых детях, о жизни. Но люди писали, нам с мужем нужна помощь. Они могли только начинать свой путь или пытались пережить период пустого гнезда. Предыдущие книги ты писала сама. Это исключение, потому что написано в партнерстве с мужем. О, это усложнило процесс. Он читал и говорил, не думаю, что это поможет, не думаю, что мужчина поймет это. Мне пришлось больше работать, но итоговый результат стал намного лучше. Я сама начала лучше понимать его взгляд. Это особенно актуально в браке. Как можно писать только с одной стороны? Нам нужны оба взгляда. Итак, брак. Мы начинаем с нулевого пункта. Недавно я была на похоронах друга, и его жена, которая тоже моя подруга, сказала, мы начали со страсти, потом стали партнерами по бизнесу, а потом друзьями. В браке есть разные составляющие, разные сезоны. Как сохранить любовь, радость и призвание Божье? А вы нашли ответы на эти вопросы в своей книге? О, это чудесный вопрос. Это правда. Ты можешь быть замужем за 10 персонажами, которые все являются одним человеком. Мы же постоянно меняемся. Вот почему мы должны быть сознательны, учиться любить, заботиться друг о друге в разных временах. И когда мы приглашаем Бога в разговор, есть множество светских исследований о молитве. Они говорят о том, что она повышает уровень эмоционального благополучия, удовлетворенности и даже секса. Мне понравилось твое интервью с Фрэнси Уинслоу. Она тоже открывает двери близости. Мы можем говорить с Господом и друг с другом. Если вам некомфортно молиться вместе, молитесь о своем партнере. Мы с Робби проводили курсы для женатых и говорили, если вам некомфортно, непривычно, начните таким вопросом, как мне дать понять, что я люблю тебя? И когда супруг задает такой вопрос супруге, и наоборот, они открывают двери для развития любви. Это помогает им. Я считаю, что женщинам в целом комфортнее молиться вслух о супруге, чем наоборот. Что, если твоему супругу некомфортно это делать? Нужно ли начинать самой, или как поступить в этой ситуации? Расскажи нам, пожалуйста. Мы часто получаем такой вопрос. Я брала интервью у многих женщин на эту тему. Некоторые молились, «Дух Святой, обличи его! Почему его вера не так сильна, как моя?» Одна женщина рассказала, что как-то муж спросил у нее, «Почему ты считаешь, что твоя вера лучше моей?» Потому что мы молимся по-разному. Это обличило ее. Мы с ней говорили об этом. В Библии сказано, что Божья доброта приводит нас к покаянию, привлекает к Нему. Тем более мы можем поступать так же и в браке, проявляя любовь, поддержку, доброту, открывая эти двери и показывая другому, что его любят, что его ценят.

Нет. Давай вернемся к ранним дням вашей совместной жизни с Робби. Вы уже давно в браке, воспитали детей. Поделись о том, как все было в самом начале и как ты дошла до понимания того, что над браком нужно работать. Мы были из разных семей. У нас были разные ожидания. Робби делал все не так, как мой отец. Уверена, что я тоже делала все не так, как его мама. Я знаю это. Но я пригласила Бога. Многие пары говорят: «Боже, измени мою вторую половинку, исправь ее». Однако суть не в том, чтобы исправить нашу вторую половинку. Вы должны пригласить Бога и довериться Ему, чтобы Он помог вам понять, как быть добрым и принимать. Исследования показывают, что чем добрее мы к нашим супругам, чем больше ставим их нужды выше своих, живя по библейскому принципу, считая другого выше себя, тем лучше у нас выходит создать спираль щедрости, идущую вверх. Мы хотим делать добро друг другу, даже если это такие простые вещи, как чашка кофе или ранняя прогулка с собакой. Так легко с годами потерять доброту, мы начинаем резать друг друга словами. Ведь бывает так. Да, мы превращаемся в соседей. Когда мы критикуем друг друга, нам тяжело проявлять доброту. Твоя книга называется «Молитва местами из Писания». Что ты имеешь в виду? Я считаю, что Библия — это не только то, что мы можем читать, но и чем мы можем молиться. У меня есть внуки, я люблю наблюдать за тем, как они учатся говорить. Скажи «яблоко». И когда они говорят, ты так радуешься. Я думаю, что Бог смотрит на нас и говорит: «Вот мое слово, давайте говорить о нем. Используйте то, что я дал вам, в качестве стартовой точки разговора». И когда Библия говорит, чтобы мы были добры и сострадательны, прощали друг друга, как Христос простил нас, мы можем превратить эти слова в молитву. «Господь, помоги мне быть к мужу доброй, сострадательной, прощающей». Ведь это так чудесно. Мы обязаны. Такое повеление, не так ли? Итак, молитва местами из Писания о вашем браке. Что будет дальше? Я надеюсь, отдых. Ты сказала, что у твоей мамы стих из Писания на кухне, который мотивировал тебя. Какой это был стих? О, это было не место из Писания, а высказывание. Лучшее, что мужчина может сделать для своих детей, это любить их мать. Это правда. Воспитывая детей, мы можем оказаться во Вселенной, центром которой становится ребенок. У нас с Робби за 6 лет родилось 4 детей. Жизнь была бурной. Было очень легко сделать их центром всего. Но мы поняли, что мы должны стать приоритетом друг для друга. Даже если у нас только 10 минут в день. Мы говорили детям: «Оставьте нас, это наше время». Это чудесно, вы подавали им пример. И это позволяло им чувствовать себя еще уверенней, безусловно. Я хочу, чтобы вы знали, что эта книга наполнена мудростью. Она станет благословением для вас. Новая книга Джоди рассматривает множество других тем, связанных с развитием брака. В ней вы найдете места Писания, которые помогут вам молиться о любых вызовах. Молитва местами Писания о вашем браке. Будет чудесно, если вы сможете ее прочитать. Спасибо, Джоди. На прощание стих из Библии. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у дверей и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас. И если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение, легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я

дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям, но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец. Это была его ошибка. Он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В Псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок, все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь, у Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал: «Лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода». Сидя в животе рыбы, он думал: «Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо». Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал: «Я возвал к Богу в скорби моей, и Он ответил мне». Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил: «Я не шел в глубины океана. Смерть была рядом. Но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен. Только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение: «Бог, я верю, что Ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете: «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет: «Кем вы себя возомнили? Вы поступили неправильно». Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю Вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории.

Бог спас его от неприятности. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал: «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы, или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от тебя. Я верю, ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе: «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись.
Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден. Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз. Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божия. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или избираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах.
Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал

нас от глупых поступков. Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем, как Иона, и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны. Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас. Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив, что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать. Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро. У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала: «Чем ты думал?» Авраам сказал: «Это ты посоветовала мне?» Она сказала: «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум: «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать: «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать».
Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал: «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал: «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Исмаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама, она просто следовала указаниям и исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Исмаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Лауреату Нобелевской премии по литературе Альберу Камю принадлежат слова: «Красота – это вечность, длящееся мгновение». Но это высказывание опровергает город Яффа, который мы посетим сегодня на Святой Земле. Ведь его название переводится как «красивый», и в то же время он является одним из древнейших, непрерывно населенных городов мира и одним из древнейших портов мира. Именно сюда приплывали паломники с разных концов земли, чтобы посетить величественный Иерусалимский храм. Подъезжая к городу с северного направления со стороны Тель-Авива, двигаясь по широкой дороге с многополосным движением, вы сможете насладиться красотой Средиземноморского побережья. Но при въезде в город необходимо значительно снизить скорость, где кривизна и узость улиц будут вам напоминать о многовековой истории Яффа. В этом городе есть все для туриста. Удивительная и богатая история от древних времен до настоящего времени. Это и древний период правления египетских фараонов, и средние века с крестоносцами, и эпоха султаната, и время Наполеона, и, конечно же, современная жизнь, наполненная курортным шармом. Здесь ждут туристов многочисленные музеи, галереи, памятники, древние церкви, монастыри, театры, парки отдыха, замечательный песчаный пляж с теплыми водами Средиземного моря, гостиницы, рестораны, кафе. Здесь есть все, что необходимо для индивидуального, группового или семейного отдыха. И все три сферы человеческого естества – дух, душа и тело – здесь смогут обрести для себя глубочайшую гармонию. Один из древнейших городов мира – город-порт с уникальным расположением на побережье Средиземного моря. Город-красавец, который царь Соломон использовал для того, чтобы построить величественный Иерусалимский храм. Сюда устремляются туристы со всего мира, и мы приглашаем вас провести вместе с нами путеводитель по Израилю, и в этом нам поможет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, привет!
0: Привет, шалом!
1: Здравствуй, дорогой!
0: Шалом, шалом!
1: Пойдем погуляем по Яффу?
0: Расскажи нам тайны этого древнего города
1: Яффа. Это интереснейший город, поэтому обязательно надо прийти туда.
0: Добро пожаловать!
1: Пойдемте с нами!

Мы находимся с вами на холме, который, в принципе, является древним городом Яфу. В те времена люди селились обычно на холмах, потому что защищаться от захватчиков было легче с возвышенности, потому что сверху обороняться легче, чем нападать снизу. В данный момент вы видите за моей спиной ворота Амунхотепа III. В XIV веке египетский фараон пришел сюда. Что ему не хватало в своем Египте, что он захотел посетить Израиль? Мы говорим с вами о периоде, когда еще евреев здесь даже не было. 14 век до нашей эры. 3500 лет назад Египетская империя в то время контролировала Святую Землю. Тогда еще она не была Святой Землей, она была Ханааном. Города-государства, которые жили здесь, платили дань в Египет. В определенном этапе они пожелали прикарманить себе налоги. Как всегда, люди хотят сэкономить побольше, не платить налоги, это плохо. Помните знаменитую фразу, да, заплати налоги и спи спокойно. Так вот, ханаанитяне, которые жили здесь, в городе Яфо, решили сэкономить. Поэтому Амунхотеп III пришел с войском из Египта, захватил Яфо и построил победоносную арку. Мы знаем, что в римской истории императоры Рима строили врата победы. Это более громоздкая конструкция. В те древние времена это была просто небольшая арка. К сожалению, она не вся сохранилась. Мы видим с вами, что верхняя часть серого цвета, она была полностью уничтожена, поэтому приблизительно восстановили, как она могла быть. Древний город Яфо начал свое существование во втором тысячелетии до нашей эры и продолжает жить до сегодняшнего дня. Древний город, который являл свое влияние на историю человечества. Мы знаем с вами, что на евреев нападали древние империи, вавилоняне пришли сюда, захватили евреев, увели в плен. Корабли, которые приплывали в порт Яфо, они увозили людей отсюда. Потом мы знаем, что пришла империя византийская, период христианства. Паломники хлынули на Святую Землю. Куда они приходили? Они приходили в Яфо. Из Яфо они шли дальше в Иерусалим. После христиан появились мусульмане, которые также приплывали к городу Яфо. Отсюда шли захватывать землю, пока окончательно здесь не поселились. Мы знаем с вами, что крестоносцы, эти великие рыцари защиты веры, которые пришли освобождать гроб Господень, они приплыли в Яфу, чтобы отсюда развивать захват Святой Земли и освобождать гроб Господень. Яфа – очень важный древний город, который упоминается во многих исторических документах. Даже Наполеон пришел в Яфу. Поэтому я вас приглашаю в этот город посетить его и увидеть, насколько сильно переплетается история человечества с этим древним интересным городом. Город Яфо.

Церковь Святого Петра в Яфо. Это древний храм, который начал свое существование в 17 веке, но был разрушен несколько раз. Нынешнее здание было построено в конце 19 века. По сей день оно стоит, принадлежит Римской католической церкви под контролем ордена францисканцев. Почему именно Святого Петра и в Яфу, на еврейской земле? Мы знаем, что апостол Петр, конечно же, был еврей. В Яфу произошло два события, которые записаны в Библии, в Новом Завете. 2000 лет назад Петр, придя в Яфу, посещая своего друга, можно сказать, Симона Кожевника, получил откровение от Бога о том, что Бог открывает двери спасения для всех народов, не только для евреев. Это раз. Второе событие, которое произошло, Петр, придя в Яфу, попал на...

На похороны одной праведницы его упрашивали все, чтобы он что-то сделал. Петр подошел к этому трупу, в принципе, помолился за нее, и женщина воскресла. Эти два события произошли в

с высоким сводчатым потолком и мраморными стенами. Церковная кафедра, как один из главных атрибутов, предназначенная для возвещения Слова Божьего, красиво воплощена в виде дерева жизни, ветви которого устремляются к небесам. Алтарная картина отображает библейскую историю о Петре, гостившем в доме Симона Кожевника. В церкви за алтарем находятся ризницы. Утверждается, что именно в них жил Наполеон в 1799 году. Вот этот знаменитый дом Симона Кожевника, на крыше которого отдыхал апостол Петр и получил удивительное видение, в результате которого он пошел в дом Корнилия, и впервые язычники, римляне, они услышали благую весть, они услышали Божье Слово, в результате которого пришла цивилизация в современную Европу, в Италию, во Францию, в Скандинавию, в Россию, в Финляндию. Это как раз знаковое место, которое, можно сказать, изменило судьбу всего мира.

0: О, Володя, смотри, что это такое.
1: Дерево растет в воздухе.
2: Да.
1: Ну надо же, придумали. Это явно что-то такой современный дизайн. И посмотри, на нем растут живые плоды. Вот ты видишь там апельсинчики?
0: Где? Я не особо.
1: Вот, посмотри, посмотри, вот. Вот ты видишь, вот там апельсины растут, вот.
2: Ага.
1: Видишь, вот.
0: Ну да, вижу зеленый.
2: Да?
0: Да.
1: А как же оно питается водой-то вообще? Как оно может здесь расти? А вот, наверное, вот эти капилляры подведены.
0: Откуда оно так идет? С крыши, что ли?
1: С крана водопроводного подходит.
0: Вот по трубке.
1: А можно его вот так качать немножко? Вот если мы так выкачаем. Можно?
0: Смотри, качается.
1: Опа. Ну это настоящее живое дерево.
0: Да.
1: Это как будто дерево, которое выросло в райском саду. Дерево жизни, а потом было еще дерево познания добра и зла. Вот, наверное, это что-то такое.
0: Мне так кажется, как будто это дерево вылупилось из яйца. Можно спросить, может ли из яйца вылупиться дерево? Такая загадка.
1: В Яфа
0: вылупилось.
1: В Яфа может, это да. Точно. Ну хорошо, интересное место.
0: Да. Пойдем дальше.
1: Пошли.

Мы находимся с вами на причале порта Яфо, один из древнейших портов мира. Сегодня он продолжает действовать, как вы можете видеть за мной, рыболовецкие суда, которые выходят из этого порта в Средиземное море, ловят рыбу. И прямо здесь рыбные рестораны, можете зайти, поесть рыбу, которую выловили буквально в нескольких метрах от нас в этом Средиземном море. Действующий порт Яфо, очень интересное место и обязательно вкусное.

0: восточной кухни. Мы готовы прокомментировать эту восточную кухню. Мы находимся в городе Яффа. А Яффа переводится как прекрасный, как красивейший. И мы видим тоже столы восточной кухни. Они тоже очень красивые, разноцветные. И здесь очень много всегда зелени, свежей, тушеной. Множество приправ восточных, специй, конечно же, хумус. Вот, многие вот эти вот блюда, которые нам приносят в виде закусочки, аперитива, мы даже не знаем, из чего все это приготовлено, но рекомендуем вам обязательно погрузиться в восточную кухню. Вот это блюдо, вот эти шарики называются фалафели. Они приготавливаются из бобовых, из овощей. То есть это чисто вегетарианское блюдо.
1: Вот такой хлеб я пробую здесь впервые. Это очень вкусно и интересно. Очень немножечко острое, с каким-то добавлением лимонного сока. Рекомендую такое непременно попробовать. Первый раз я попробовал это здесь, в Яффа. Okay. Thank you. Тут очень услужливые официанты, они подносят тебе новые салаты прямо, что-то напитки подносят.

0: На старинной улице Яфет у нас произошла приятная и удивительная встреча с китом, вернее с фонтаном Кит, автором которой является израильская художница Илана Гур. Из-за милой китовой улыбки местные жители дали свое название – улыбающийся кит.
1: Настоящий. Он, смотри, из бронзы, что ли, сделал? Пустой внутри.
2: Цветной металл.
1: Ну, какая-то бронза, наверное, латунь.
2: Здесь можно посидеть.
0: У этого фонтана приятно провести несколько минут, а уставшему туристу просто посидеть и отдохнуть под звуки журчащей водички, стекающей с улыбающегося кита. Приятная атмосфера располагает поразмышлять о древнем пророке Ионе, библейское описание которого дошло до нашего времени. Именно он был проглочен огромной рыбой кит и провел в чреве 3 дня и 3 ночи. Наверное, тот реальный кит, проглотивший Иону, был намного больше и страшнее. Ну а Иону по современным меркам мы можем смело назвать экстремальным туристом. Ведь он совершал опасное морское путешествие из этого города в город Фарсис. Но в конечном итоге попал в Ниневию. Бог изначально повелел Ионе отправиться в Ниневию и, можно сказать, проложил ему безопасный путь. Но Иона, испугавшись этого повеления, отправился на корабле в Фарсис. Но морской шторм предрек Иону гибели, и он был выброшен командой с корабля, и его проглотил огромный кит. Можно себе представить, какой катастрофический стресс пережил Иона. Ему осталось только молиться о спасении, что, впрочем, и произошло. Кит выплюнул его через 3 дня, и пророк остался жив и невредим, и продолжил свой туристический маршрут в правильном направлении. Самого кита, воплощенного в этом фонтане, мы можем с уверенностью и по заслугам назвать морским спасателем. Фонтан открыт для посещения круглый год. Напоминаем, что он находится на улице Яфет, названный в честь сына библейского персонажа Ноя, спасшегося в ковчеге со своей семьей от всемирного потопа. Кстати, ряд ученых и библеистов считают Яфета прародителем европейцев. Так что мы очень рады познакомить вас с вашим прапрародителем. И еще одна очень важная заметка. Вполне возможно, что именно в честь Яфета и назван город Яфа, и что после потопа он отправился именно сюда и здесь основал новую человеческую цивилизацию.

Друзья, за моей спиной вы видите современное здание, которое является уже Тель-Авивом. Но это другая история. Я приглашаю вас в следующий раз посетить со мной город Тель-Авив. Интересный город со своей большой, интересной, многогранной историей. И, к сожалению, наша программа позволяет нам осветить Яфу в полной мере. Но я вас приглашаю приехать сюда и прогуляться по этим улочкам и своими ногами, так сказать, ощутить, что это за город со своей интересной атмосферой. Древний город Яфо, древнейший порт мира, который продолжает существовать с древности по сей день. До скорых встреч!

удивительный город. Просто ходишь по улицам этого города, восхищаешься и завораживаешься этой древней историей, теми событиями, которые здесь происходили. Можно сказать, здесь произошел буквально переворот мировоззрения, в том числе и современной цивилизации, потому что здесь Петр получил откровение, видение пойти к язычникам и рассказать им те важные библейские ценности, ценности священных писаний, которые были открыты еврейскому народу. И таким образом цивилизация пришла в Европу и до самого края земли. Это город, можно сказать, город-чудо, город, который имеет судьбоносное значение, в том числе для каждого телезрителя, который смотрит телепрограмму «Путеводитель по Израилю».

О, водичка прохладная. Хорошо немного охладиться после того, как ты нагуляешься по этим древним улицам города Яффа. По преданию, этот город был основан еще сыном Ноя Иафетом, и считается, что это самый древний город, в котором на протяжении всей истории проживали люди. Рекомендую вам обязательно посетить его, здесь много интересных мест. Побывать здесь, прогуляться по этим узким улочкам, кривым, но все же здесь приятно и интересно. Приезжайте в Яффа, приезжайте в Израиль. Добро пожаловать!

0: Друзья, буквально за моей спиной вы видите современные дома, которые являются уже современным Тель-Авивом, который фактически вышел из Яфо. Что-то я запутался.
1: Все, давай.

И слово, которое Господь положил в мое сердце, я назвал так: «Божественная искра инициативы». Я получил это слово еще несколько лет тому назад. И когда я получил это слово, я обозначил это слово так: «Год смелых инициатив». Это было года 3 тому назад, оно очень сильно пришло внутрь меня. И через какое-то время Господь начал как бы поправлять внутри себя. Я начал чувствовать, что Господь как будто бы поправляет это и говорит: не год смелых инициатив, а время смелых инициатив. Как будто бы Он спрашивал меня и говорил: почему ты ограничиваешь это каким-то периодом? Год, два, три или пять? Вся жизнь должна быть жизнью смелых инициатив. Если я посвятил свою жизнь Богу, если я наполнен духом веры, то это не какой-то период, когда я полон инициатив. Это вся жизнь должна быть полной инициатив. Поэтому время смелых инициатив. Я верю, что мы живем во время смелых инициатив. Я верю, что сегодня Бог ищет людей, не боящихся проявить инициативу, достаточно смелых, чтобы сделать шаг, куда Бог их зовет, сделать какой-то шаг, предпринять какую-то инициативу, бросить вызов каким-то обстоятельствам, чтобы увидеть изменения. Я не зря назвал именно так: «Божественная искра инициативы», потому что очень часто большое пламя начинается с каких-то простых, небольших мыслей, идей, инициатив внутри человека. И этот первый незначительный шаг. Кто-то проявляет инициативу, которая может выглядеть глупо, странно, необъяснимо, неадекватно даже. Она, эта инициатива, начинает, инициирует, как снежный ком, целый водоворот событий, которые, в свою очередь, приносят перемены в жизнь людей. Вспомните Андрея, первозванного апостола, одного из учеников Иисуса, когда ученики столкнулись с большой проблемой. 5000 голодных мужчин, не считая женщин и детей. Это большая проблема. Каждая жена знает, что даже один голодный мужчина – это большая проблема. Когда 5000 собираются в одном месте, а еще и 5, я не знаю, может быть, 10 или 5000, я не знаю, но несколько тысяч голодных детей, и они все плачут, и они все хотят кушать, и мамы, и все хотят есть, и вот это все обрушивается на учеников, и они недоумевают: ну что нам со всем этим делать? И Иисус им, знаете, так как бы невзначай говорит: вы дайте им есть. Я могу себе представить взгляд этих учеников. Они, наверное, посмотрели на Христа и сказали: ты шутишь? Я просто чувствую в голосе учеников, когда они говорят: да им даже на 200 динариев не хватит. Иисус, ну ты что, смеешься или издеваешься вообще? Зачем ты это делаешь? Зачем ты говоришь это? Вы дайте им есть. Порой Господь помещает нас в такие обстоятельства, которые настолько превосходят наши возможности, что мы можем ощущать легкое отчаяние. А такое впечатление, как будто Господь смотрит: интересно, что мы будем делать? Именно это неправильное ощущение. Он именно этим занят. Сказано, что Он знал точно, что собирался сделать, а учеников просто испытывал. Поэтому Он смотрел: интересно, что они будут делать? И вот все начинают жаловаться, какая большая проблема, как мало у них ресурсов, чтобы решить эту проблему, что это невозможно, что это пустая затея, зряшная трата времени, и ничего сделать нельзя. И один, нельзя сказать, что у него была гигантская вера, нельзя сказать, что у него были ответы на все вопросы. Он один подходит к Иисусу и говорит: вот тут есть у нас 5 хлебов и 2 рыбы, да? Ну, или наоборот, да, 2 хлеба и 5 рыб, уточните. Я часто путаю, что там именно было, сколько. И они говорят: это все, что есть? Этого мало, этого недостаточно, но это что-то. Но я понимаю, что этого недостаточно. И для Иисуса, вот этой небольшой веры, помните, Иисус сказал: если у нас будет вера хотя бы с горчичное зерно, этого будет достаточно.
Горчичное зерно мало, она выглядит незначительно, не впечатляюще. Эта вера Андрея выглядит не впечатляюще. Он принес то, что есть, с сомнениями, неуверенный, не полностью убежденный в том, что этого хватит или что это может что-то изменить, но он хотя бы с этим пришел. И вот эта инициатива, пусть и робкая, пусть и неуверенная, стала инициировала целый снежный ком событий, благодаря которым 5000 этих голодных мужчин были накормлены, плюс женщины и дети. Итак, Господь хочет поместить тебя в эпицентр такого события и дать тебе возможность проявить инициативу. Сегодня я хочу также, мы вообще будем говорить об одной истории в Библии, которую, честно говоря, я считаю неоправданно забытой и немного недооцененной. Вы знаете, есть такие истории все, истории в Библии, которые мы любим. Мы часто о них рассказываем, когда хотим какой-то героический подвиг описать. Скажем, Илия на горе кормил. Ну, кто не знает эту историю? Или Давид и Голиаф. А кто не знает эту историю? Я не знаю ни одного проповедника, который...

бы хотя бы раз в жизни не проповедовал о Давиде и Голиафе. Но вот эта история, о которой я сейчас буду говорить, почему-то осталась обойденной вниманием. Я не знаю. И, честно говоря, я считаю несправедливо. Более того, я когда прочел эту историю, я понял, почему главный участник этой истории был лучшим другом Давида. Они оказались очень похожи друг на друга. И истории очень похожи. На самом деле, эта история для меня ничуть не меньше, чем история победы Давида над Голиафом. И находим мы эту историю в 14 главе 1 Царств. Но чтобы о ней подробно и правильно рассказать, я бы хотел немножечко подоплеку рассказать эту историю. То есть обстоятельства, в которых эта история происходит. И поэтому мы начнем с 13 главы 1 книги Царств. Итак, божественная искра инициативы. Саул с сыном своим Иоаннафаном, это 13 глава 1 Царств, 16 стиха, и людьми, находившимся при них, засели в Гиве Вениаминовой и плакали. Ну вот сразу понятно уже, какая атмосфера в стране царит. Царь со своими отборными солдатами, самыми лучшими героями, ничего не может сделать. Спрятался и плачет о своей судьбе. Ну, а какому царю приятно наблюдать, как враги приходят и безнаказанно грабят твою страну? А филистимляне стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского три отряда. Это были специальные отряды, разведотряды, которые исследовали землю, чтобы увидеть, где что плохо лежит, и все это забрать. После этого приходили остальные отряды, которые оставались в основном в войске, и выносили все, что можно было вынести. Три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре в округ Суаль, другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цеваим к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, свои заступы, топоры, кирки, если щербина на острие у них была, и так далее. Поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Вот такая армия. Сидит, плачет. На 600 человек два меча. И то только у царя и у его сына. Все остальные, я даже не могу себе представить, чем они вооружены. Вот если бы видели, какие-то партизаны какие-то. С вилами, с палками, с рогатками, я не знаю, как вот на медведя ходили крестьяне. Я не знаю, как они. Наверное, пращи были. Это просто все равно, знаешь, кожаный ремень такой и камень, какой успеешь схватить. Вот такая армия против филистимлян, которые вооружены железным оружием. Ситуация аховая. Ну вот вообще никаких шансов. Народ, как позже мы будем читать, весь спрятался. Кто где, кто спрятался в каких-то пещерах. Некоторые даже израильтяне пристали, написано, к филистимлянам и стали вместе с ними. Так они почувствовали безопаснее. То есть капитулировали полностью и перебежали в стан врага. Абсолютно отчаянное положение. Но я теперь понимаю, почему Саул плачет. Потому что это мало приятного наблюдать. И вот, понимаешь, есть люди, которые просто смотрят на горы, а есть альпинисты. Чем отличаются эти люди? Те, кто просто смотрят на горы, восхищаются ими, говорят, вау, вау, классно, круто, делают селфи и идут спать домой, и все. А альпинисты смотрят на эту гору, и у них рождается божественная искра инициативы. А что, если на нее взобраться? А вот кто-то другой смотрит на эту гору, ему даже в голову эта мысль не приходит. И вот все смотрят и плачут. И написано 14, вот теперь мы подходим к 14 главе. В один из этих дней Иоаннафан, сын Саула,

говорит своему молодому оруженосцу: «А давай перейдем к филистимской заставе на другую сторону реки». Вот все смотрят, все плачут, все ахают, все охают. Вы понимаете, Саул, извините, Иоаннафан мог бы сказать: «Слушай, имея один меч на двоих, потому что у оруженосца вообще ничего не было, такие глупые инициативы не предпринимают». Это вот в разряд тех людей, которые говорят: «Ну, чтобы сделать какой-то шаг, надо какой-то ресурс, у меня ничего нет, я 5 хлебов и 2 рыбы. Надо с чего-то начинать». Если ждать, пока у тебя будет у каждого меч, филистимляне так и будут грабить. Надо делать какой-то шаг. Она на то и божественная, эта искра инициативы, чтобы быть вопреки всему. Но не сказал об этом своему отцу. Потому что с неверием не надо консультироваться. Саул находился на окраине Гивы под гранатовым деревом в Мигроне. С ним было около 600 человек. На каждой стороне переправы, по которой Иоаннафан намеревался перейти к филистимской заставе, было по скалистому утесу. Один назывался так, другой назывался Бацет, другой назывался Сене. Прям геолокация подробная, где это все происходит. Иоаннафан говорит своему молодому оруженосцу: «Давай перейдем к заставе этих необрезанных». Вот вы нигде не слышали похожие слова? Давид. Кто этот необрезанный? Этот Голиаф, что так поносит воинство Господне? Вы знаете, когда упоминается обрезание, вообще-то подразумевается завет. Слушайте, эти люди топчат наследие Божье. Это принадлежит нам, и мы ничего не можем сделать. Вот кто-то должен сказать: «Эй, надо что-то делать». Кто-то должен проявить инициативу. И эта инициатива не родится тогда, когда у меня будет все, что мне нужно. Она родится тогда, или Бог будет ждать такого момента, чтобы кто-то и с одним мечом на двоих был бы готов это сделать. Или с одной прощой готов будет бросить вызов Голиафу. А что толку, если бы Давид сам был 3,5 метра ростом и был бы вооружен по последнему слову оружейной техники, да? Что, какая бы слава Богу была за это? Но когда 17-18-летний парень, который был всю свою жизнь пастухом, который, я не знаю, может быть, до пояса доходил Голиафу, побеждает его, никто не скажет: «Повезло». Потому что это Бог. Аминь. И вот он говорит: «А давай перейдем к заставе этих необрезанных. Может быть, Господь будет действовать нам во благо». Нельзя сказать, что у него стопроцентная вера. Некоторые люди говорят так: «Ну, у меня нет полной уверенности, я пока подожду, я не знаю, надо дождаться полной веры». Будешь долго ждать. Я сказал, будешь долго ждать. Порой надо действовать, даже если у тебя нет абсолютной уверенности. Просто: «Господи, я знаю, что это правильно». Как Андрей, как я уже о нем упоминал, да, у него не было всего, что нужно, но и не было полной веры. Он знал, что вроде бы этого недостаточно, но это хоть какой-то шаг. Остальные все сказали: «Это вообще невозможно». И дальше он говорит: «Ничто не может помешать Господу спасти через многих или немногих. Делай все, что задумал, — сказал его оруженосец. — Я с тобой, чтобы ты не решил». Иоаннафан сказал: «Ну тогда переправимся к тем людям и покажемся им. И если они скажут: подождите, пока мы подойдем к вам, мы останемся на своих местах и не будем подниматься к ним. Ну а если они скажут: поднимайтесь к нам, мы поднимемся. И для нас это будет знаком, что Господь отдал их в наши руки». И они оба встали на виду у филистимской заставы. Ну, план, надо признаться, так себе. Понимаете? Я вот когда читал, думаю: интересно. Хорошо, вот они вышли и сказали: «Эй, ребята, сейчас мы вам покажем, где раки зимуют». И те говорят: «Стойте, мы сейчас к вам спустимся». Ну, то есть, как они вначале говорят. То есть, если они нам говорят: «Стойте, мы к вам идем», то есть это не знак того, что Господь предал их в руки наши. То есть, а у них даже нет запасного варианта, куда бежать.
Ну, не продумали они все детали. Как бы много остается неизвестных еще. А что будет, если? А что будет, если так? А что будет, если так? Говорит, ну, если они нам скажут, поднимайтесь, Господь отдал их в наши руки. И люди с заставы крикнули Иоаннафану и оруженосцу, поднимайтесь к нам, и мы преподадим вам урок. Точно как Голиаф. Иди сюда, Давид, сейчас я отдам тебя на съедение. Ты вышел против меня с палкой, как против собаки. И Иоаннафан говорит оруженосцу, поднимайся вслед за мной, Господь отдал их в руки Израиля. И Иоаннафан карабкался, цепляясь руками и ногами, и следом за ним поднимался оруженосец. Филистимляне падали перед Иоаннафаном, а оруженосец шел следом и добивал их. Во время первого нападения Иоаннафана и его оруженосец, Иоаннафан и его оруженосец убили около 20 человек на месте размером с половину поля, обрабатываемого парой валов за один день. Два человека меняют диспозицию всей войны. Теперь читаем последствия. Вот эта божественная искра инициативы загорелась в сердце Иоаннафана, и он, не имея никаких ресурсов, бросил вызов чему-то, что было намного больше его, потому что знал, что он с Богом. И Бог с ним. И сбрасывает с себя страх и плач. И делает шаг вперед. И это инициирует целый снежный ком событий. Мы сейчас будем читать каких. Тогда ужас охватывает все филистимское войско. Тех, кто в лагере, тех, кто в поле, тех, кто на заставах, тех, кто в отрядах для набегов. И содрогнулась земля. Это ужас был послан Богом. Дозорные Саула в Гиве, что в земле Вениаминова, увидели войско, разбегающееся во все стороны. И Саул говорит людям, находящимся с ним, постройте воинов, посмотрите, кто из наших ушел. Они это сделали, выяснили, что нет Иоаннафана, его оруженосца. Тогда говорит Саул первосвященнику, принеси Божий ковчег. А в то время Божий ковчег был у израильтян. Пока Саул говорил со священником, смута в филистимском лагере становилась все сильнее и сильнее. Саул сказал священнику, верни назад руку твою. Иногда мы бываем слишком супердуховные. То есть момент нужно понять. Филистимляне в ужасе, в смятении бегут. Вставай, действуй. Давайте будем молиться. Давайте сейчас помолимся и узнаем волю Божью. Потом он видит, что ситуация усугубляется. Надо действовать, знаете, надо молиться и надо действовать. Ora et labora. Нужно трудиться и молиться. Я заметил, что в последнее время христиане все чаще тяготеют к ora. Молиться. А как насчет трудиться? А зачем тогда молиться, если потом не трудиться? Потому что молиться имеет смысл, когда ты собираешься трудиться. Аминь. Потому что это выражение полностью звучит так, что молись и действуй, и Бог не замедлит. Если только молись, то неудивительно, что Бог медлит. Потому что Бог не медлит, а ждет, когда я начну действовать. Он ждал, пока Иоаннафан начнет действовать. Давайте читать дальше. Затем Саул и все его люди собрались и пошли в бой. Они нашли филистимлян в полном смятении, разящими друг друга своими же мечами. Те евреи, которые были прежде с филистимлянами, написано. Представляете? То есть, которые переметнулись к врагам. И были вместе с ними в их лагере. В этот момент перешли к израильтянам. То есть, это отступники. Вернулись все. Перешли к израильтянам, которые были с Саулом и Иоаннафаном. Когда все израильтяне, которые прятались в нагорьях Ефрема, то есть прятались вообще в скалах, в пещерах, расползлись по этим ущельям, услышали, что филистимляне бегут, они также вступили в битву и напали на филистимлян. Так Господь спас в тот день Израиля. Вот что произошло. А? Как эта история похожа на то, что произошло с Давидом? Теперь я понимаю, почему Давид и Иоаннафан были лучшими друзьями. А у них был один дух. Спасибо за ваш энтузиазм.

У них был один дух. Они оба были людьми веры. Они оба были людьми божественной инициативы. Они оба были людьми, которые вдохновляла вера, которые готовы были делать что-то для Бога, которые видели, как Бог действовал в их жизни. И что я здесь вижу? Я вижу, что... Но ведь это же не Господь пришел к нему. Иногда бывает так, мы должны понять это. Иногда бывает так. Бог приходит, как к Гедеону, и говорит: давай, давай, давай. И в конце концов уговаривает. А иногда он как бы ждет нас. Он как бы ждет нас. Вот, ну когда найдется Давид, который скажет: эй, сколько еще этот Голиаф будет поносить Израиль? Эй, или Иоаннафан со своим оруженосцем, который скажет: эй, сколько еще это будет продолжаться? Отряды будут грабить то, что принадлежит нам. И эти филистимляне. Как я сказал, есть люди, которые смотрят на горы, и у них никогда не возникает желания на них забраться, а есть альпинисты. Я верю, что Бог хочет помочь тебе стать альпинистом. Чтобы вызов входил внутрь тебя, будоражил тебя и заставлял действовать. Есть люди, которые проходят мимо возможности и даже не узнают ее, потому что она выглядит как вызов и одета в рабочую спецодежду. Работать надо, действовать надо. Они проходят мимо этой инициативы. Чтобы быть человеком инициативы, первое, нам нужно быть смелыми. Скажи: смелость. Я вспоминаю историю о четверых прокаженных, которые сидели у городских ворот в Самарии. Вы знаете, что прокаженные должны были находиться вне стана. Они не могли жить внутри городских стен, они должны были жить вне города. Жили они в основном на то, что оставалось после того, как собирали, потому что поля находились вне города тоже. И по закону в Израиле нельзя было собирать все до последнего плода. Надо было оставлять что-то для бедных, в том числе для людей, которые были не способны сами себя обеспечивать. К ним относились и прокаженные. А также люди по своей состраданию, часто родственники, выносили из города какую-то пищу, еду, оставляли им, и потом уходили, эти люди приходили, кушали это. Но вот сейчас Самария находится в осаде. Кто выходит из города? Никто. Какие поля вокруг города? Никакие. Люди в Самарии вообще, в то время написано, были рады купить голубиный помет или ослиную голову, и не могли. Настолько тяжелое положение. И вот эти четверо прокаженных начинают анализ своей ситуации. И говорят: если пойдем в город, там голод, умрем. Если останемся здесь, умрем. А давайте пойдем в лагерь к арамеям и сдадимся. Если они пощадят нас, останемся в живых. Если нет, умрем. Вот три опции, как в сказке. Налево пойдешь – умрешь. Прямо пойдешь – умрешь. Налево пойдешь – умрешь 100%. Прямо пойдешь – умрешь 100%. Налево пойдешь – умрешь 95%. Но есть маленький шанс. Могут помиловать, и мы выживем. И вот этот маленький шанс, помните, написано: ящерица маленькая, лапками цепляется, а бывает в чертогах царей, в царских чертогах. Маленькая, потому что, знаете, ящерице не надо, ей не надо там золотые эти ворота, красная дорожка. Ей надо маленькая щелка между двумя камнями. 5%. Это очень хорошо, если с Богом. Это очень много. И вот он говорит, ну, они говорят: хорошо. И вот они идут, четыре прокаженных идут, подходят к, значит, к лагерю арамеев, а там никого нет. А в это время Господь что-то удивительное делает, я не знаю уже вообще, как это возможно было, но пока эти четыре человека шаркают, Господь что-то делает, и арамеям чудится, колесницы скачут.
мечи лязгают, конница, там, не что они там, не рычат, а как они там, блеют, не блеют, что? Ржут. И они думают, все, Израиль нанял хитеев и египтян против нас, все, бежим. И, представляете, среди ночи бросают все, хватают, я не знаю, вообще ничего не хватает, потому что все осталось. И убегают, сломя голову, оттуда бросаясь там. Эти люди приходят, кушают в одном шатре, кушают в другом шатре, а потом говорят такие слова. Мы неправильно поступаем. Это день хороших новостей, а мы держим их при себе. Нельзя держать добрую новость при себе. Поэтому мы идем в Стамбул. И куда Господь не призовет. Аминь. Потому что нельзя держать хорошую новость при себе. Христос что-то сделал. Нельзя это оставлять только себе. Нельзя, как эти четверо прокаженных, пировать и удерживать это для себя. Это грех. И они говорят, нужно срочно сообщить всем. Возвращаются в город. Ну и чтобы сделать длинную историю короткой, смелость четверых людей, которые посчитали, что 5% достаточно, чтобы осмелиться и сделать шаг, благословила весь город. Ну, кроме одного человека, но это уже другая история. Чтобы быть инициативным, тебе надо быть смелым, потому что без риска совсем не получится. Есть такой риск веры. Чтобы быть инициативным, тебе потребуется быть готовым выйти из зоны комфорта. В Марка 6 главе удивительная история. Описано, как Иисус идет по воде к своим ученикам. Идет по воде, ученики в лодке, в это время шторм. И там удивительные слова написаны. Это, кстати, история, когда Петр ходил по воде. Вы помните ее, да? Это вообще классика Евангелий. Петр идет по воде, потому что Иисус ему сказал. Но вообще-то в планы Христа, по всей видимости, не входила прогулка Петра по воде. Объясню почему. Давайте читать Марка 6:48. «Он увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Вообще-то он мимо хотел пройти просто. Они его заметили. И он хотел быстрее их обойти и с той стороны ждать их с другой стороны озера. Но в это время они его заметили, и все пошло не совсем по плану. Они сначала испугались, сказали, это привидение. Потом Иисус им объяснил, стойте, стойте, это не привидение. Вообще у них была интересная вера. Вчера ты Христос, Мессия, сегодня, ой, привидение. Он говорит, это я, все нормально, это не какой-то дух, это я. И тогда и Петр проявляет инициативу. И он говорит, если это ты, а я тоже хочу, как ты. Ну, ты же мне говорил, и вообще всем нам, да? Но вообще-то Иисус всем говорил, но инициативу проявил Петр. Вот у меня интересно, ведь Иисус же никогда не говорил, Петр, дела, которые я творю, ты будешь творить и больше сих сотворишь. Он это всем ученикам сказал, верующие в меня, дела, которые я творю. Но когда Иисус шел по воде, почему-то у других учеников не возникло никакой идеи. А что, если и мы пройдемся? Давайте все вместе. За руки возьмемся и по воде пройдемся туда, обратно. Это же здорово. У Петра возникает такая идея. Он был очень инициативным человеком. И Богу нужны такие люди. Спасибо за вашу инициативу. Богу нужны такие люди. Богу нужны люди, которые готовы проявить инициативу. Как Вартимей. Порой эту инициативу будут угашать. Не надо тебе кричать. Не надо тебе кричать. Что ты раскричался? А он еще больше начал кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Или как Петр. Ну с чего это вдруг ты решил, что тебе надо по воде ходить? Ты что, лучше других? Нет, я не лучше других. Я хочу то, что Иисус для меня приготовил. И я не хочу, чтобы он прошел мимо. А что если возможность, так же как Христос идет мимо и собирается тебя миновать, и все, что у тебя есть, это вовремя сказать, «Эй, я этого хочу! Не проходи мимо, Господь!» И я могу это сказать, а могу не сказать.
И от кого будет тогда зависеть, я увижу чудо или нет? Только от меня. Иногда мы такие супердуховные, мы отдаем все в руки Божьи. А Господь смеется иногда на нас, глядя, и думает: слушайте, я же вам так много уже сам отдал. Почему вы снова эту всю ответственность на меня возлагаете? Господи, ты сделай что-то. Он говорит: а я уже все сделал. Почему бы вам не начать делать? Не-не-не, мы ждем, когда ты. Это выглядит духовно, но на самом деле это пассивность. Один царь пропустил так много, Иоас, потому что, когда ему нужно было быть инициативным, он проявил пассивность, и она ему дорого стоила. Когда ему сказали бить по земле стрелами, он ударил только 3 раза и остановился. Надо было бить до тех пор, пока в руке одни перья не останутся. Поэтому нам, друзья, нужно не бояться сделать шаг из комфорта. Как Петр, он вышел из лодки. Чтобы быть инициативным, нам нужна вера. Как у женщины, которая страдала кровотечением 12 лет. Я понимаю, почему, когда она исцелилась, она испугалась. Потому что в Израиле женщина, страдавшая истечением крови, считалась нечистой ритуально. И все, к чему она прикасалась, становилось нечистым. Она испугалась, что это сейчас вскроется. Можете себе представить, сколько веры ей потребовалось, чтобы переступить свою слабость. Потому что, когда у тебя 12 лет кровотечения, вряд ли ты чувствуешь себя как спортсмен, чемпион какой-то. Переступить через свою физическую слабость, переступить через все ограничения, через барьеры, которые у нее по пути возникают, чтобы лишь прикоснуться к краю одежды. Марка 5 глава. К краю одежды Иисуса. Сколько веры от нее потребовалось, чтобы проявить эту инициативу, вопреки даже каким-то общепринятым правилам. И эта вера не огорчила Иисуса. Испуганная, когда она ждала кары, она услышала слова: «Дерзай, дочь, вера твоя сделала тебя здоровой. Иди с миром». Иди с миром. Сколько в этих словах Христа поддержки и любви. Послушай, инициатива, которая держится за Божье обетование, которая укоренена в понимании Божьего характера, не оскорбляет Бога, а радует. Он ждет годами иногда этой инициативы. И когда видит эту искру, она пленяет все его внимание. И он готов действовать, чтобы подтвердить эту веру в сердцах людей. И тебе также нужно решение не отступать перед лицом неблагоприятных обстоятельств. То есть, если ты проявишь инициативу, вполне возможно, что все пойдет не совсем так, как ты планировал. Как в Марка 2 главе, друзья, 4 друзей решили в один день, когда написано в Марка 2 главе, что слышно стало, что Христос в доме, они услышали и решили, что сегодня пришло время для нашего расслабленного друга исцелиться. Они собирают его и вчетвером несут к Иисусу, но когда они приступают к дому, где он был, написано, что они не могли туда войти, дом был полон. Попытавшись войти через дверь, ничего не получилось. Попытались как-то через окно, ничего не получается. Вокруг дома много людей, большая толпа. У них никакого шанса. У них лежачий больной, их 4. Как пробиться? Они проявили добрую инициативу в то утро, но их инициатива натолкнулась на неблагоприятное развитие обстоятельств. Все немножко не так, как они планировали, начало складываться. Я видел людей, которые в этот момент опускали руки и сдавались. Когда все начало развиваться не совсем так, как они думали. Я помню, как однажды в моей жизни, когда произошла такая ситуация, и все пошло совсем не так, как я надеялся. И я начал думать, может быть, я в чем-то вообще не том нахожусь. Господь дал мне такой мир в сердце. И Он мне сказал: то, что ты сейчас видишь, сюрприз для тебя. Но это не сюрприз для меня. Все, как сейчас развивается, это тебя застало врасплох. Но не меня. Я все это предвидел и все равно вел тебя сюда. Поэтому не сомневайся, продолжай дальше. Я сказал: продолжай дальше.
Это для тебя стало сюрпризом. Это для тебя стало все это неожиданностью. Но не для Бога. Он держит прочно свою руку на твоей жизни. Он держит прочно свою руку над твоими обстоятельствами. И потом ты увидишь, что эти неожиданные обстоятельства, которые вдруг пошли не так, как ты планировал, они лишь во благо тебе будут. Они лишь во благо тебе будут. Аминь. Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не опускай руки и не теряй инициативу. Продолжай. И вот эти четверо думают, ну ладно, утром мы сегодня представляли себе, как мы вносим его, нашего друга, через двери, а не получилось. Хорошо, какие варианты у нас еще есть? И вдруг им приходит гениальная идея. Крыша. Слава Богу, в Израиле крыши в то время были не бетонные. Они забираются туда. Вообще, слава Богу за таких четверых. Мы говорим часто про расслабленного, а вот про друзей расслабленного редко. Слава Богу, что есть где-то люди, которые могут принести тебя к Иисусу, когда ты слабый. Принести тебя к Иисусу в молитве. Прийти к тебе, когда ты не можешь сам прийти к Нему. И принести к тебе Христа, когда ты сам не можешь прийти. Это тоже миссия. Мы можем молиться и говорить, Господь, спаси людей там, там, там. Иисус, приди к ним. Иисус говорит, о, как я хочу, если бы ты только знал. Можно твои ноги одолжить? Не, я по-другому это себе представлял. Ну, какая разница, как ты себе это представлял? Главное, как Христос это себе представляет. Аминь. Итак, реши быть инициативным сегодня. Где тебе нужно сделать шаг? Где тебе нужно проявить инициативу? Я не знаю. Но, скорее всего, ты знаешь. Или очень скоро узнаешь. Я не знаю. Но по какой-то причине я же об этом говорю. Наверное, чтобы ободрить некоторых из нас. Кого-то из нас вдохновить. Кто-то, может быть, стоит перед каким-то выбором, и ему нужно сделать шаг, и они не осмеливаются это сделать. Боятся проявить инициативу. Господь, ты должен мне сказать. И Он, конечно, скажет. Он скажет. Но мы должны понимать, что если это соответствует характеру Бога, и если внутри меня есть вера, что Бог со мной, иногда не нужно ждать какого-то особого слова. Иногда надо просто делать шаг. Потому что в Библии написано, под лежачий камень вода не течет. Я шучу. Так в Библии не написано, но Библия много об этом говорит. Кто смотрит на дождь или на ветер, тот не сеет, не жать не будет. То есть надо действовать. Нельзя все время сравнивать какие обстоятельства, что-то, как-то. Иногда надо сделать просто шаг. Поэтому давайте встанем сейчас и помолимся. И я молюсь, чтобы Господь помог нам это время, потому что вы знаете, что слово, которое Господь дал нашей церкви, это жатва велика. Мы живем во время жатвы. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Время жатвы, или когда жатвы много, это 100% время смелых инициатив. 100%. Никто не собирает жатву лежа на печи. Только Емеля. В Библии написано, да? Извините. И поскольку мы, Емеля, не относится к героям, которым мы хотим подражать, а мы хотим подражать Давиду и Иоаннафану, да? Надо делать шаг. Давайте помолимся. Извините. Господь, прямо сейчас мы приходим к Тебе. И мы благодарим Тебя, что несмотря ни на что, вопреки всему, любым вызовам, любой внутренней пассивности, меланхолии какой-то, депрессии, в которой мы можем попадать, разочарованию,
страху, который может нас парализовать. Мы можем

и бросить вызов обстоятельствам, от которых мы устали, потому что сами собой они, наверное, не изменятся. Порой надо что-то делать. Мы молимся об этом, Господь, прямо сейчас и просим Тебя, чтобы Ты дал смелость, понимание, ясность, дерзновение и уверенность, чтобы мы, как эта женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, но, услышав об Иисусе, сделала шаг, и этот шаг изменил ее жизнь. Или четверо прокаженных, которые не только сами были спасены, но и стали источником спасения для целого города, просто потому, что осмелились сделать шаг. Мы молимся, Господь, чтобы Ты наполнил нас такой же библейской смелостью и дерзновением и зажег свою божественную искру инициативы, чтобы мы могли менять обстоятельства и даже историю, потому что мы никогда не знаем, как малая инициатива может сильно повлиять на других людей. Как небольшая инициатива и небольшой шаг, дар любви, шаг веры, как эти вещи могут высвободить сверхъестественные события, которые изменят обстоятельства. Мы молимся прямо сейчас, Господь, о каждом из тех, кто стоит на пороге выбора или на перекрестке выбора в своей жизни. И я молюсь, Господь, чтобы всякая пассивность ушла. И мы не были как царь Иоас, который упустил полноту победы просто потому, что оказался слишком неуверенным и пассивным. И весь народ сказал: аминь. Слава Господу.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии, на этих съемках. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Скажите, вам когда-нибудь приходилось слышать такое выражение «что посеешь, то и пожнешь»? Приходилось. Я думаю, что многим это приходилось слышать. Но что оно означает и так ли просто это утверждение? Занимаясь садоводством, огородничеством, наверное, каждый из вас рассчитывает на то, чтобы что мы посеяли, собрать это все дело в гораздо большем объеме. То есть посадили семечко, собрали плод. В прямом же значении эта пословица означает то, что посадили мы семена огурцов, мы собрали огурцы, посадили семена моркови, собрали морковь. Но что относительно духовной жизни? Рассчитываем ли мы на соответствие сеяния и жатвы, или в нашу жизнь вмешивается принцип домино? Наверное, каждый из вас видел такие ролики, где толкаешь доминошку, она толкает следующую, следующую, следующую, и так вот это вот завораживающее зрелище. Что закон Божий говорит о принципе домино? О вопросах проклятия, вопросах благословения. Давайте мы эти непростые вопросы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, а также молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Всем привет.
0: Павел, привет. Итак, о чем вкратце мы сегодня будем говорить?
1: Об этом вкратце вообще не поговорить, честное слово. Вопрос серьезный. Попробуем увидеть определенную динамику, причем и хороших, и плохих процессов в нашей жизни. Кстати, не раз упоминается вопрос там, в духовной жизни. Ну, давайте снимем эти розовые очки духовности и подумаем о том, что духовность будет складываться из того, что происходит в реальной жизни. Поэтому не думайте, не разделяйте светскую сферу и духовную сферу. Все едино. Вы же единые личности. Поэтому вопрос принципа домино – это вопрос такой очень проникающий во все сферы. Если разберемся, значит, хорошо посеем, хорошо пожнем.
0: Отлично, спасибо большое. Ребята, вы тоже будьте активными. Вы можете задавать вопросы по ходу программы, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово.
1: Спасибо за слово.
0: Приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, друзья, мы на территории реальности. Вот если закончится проект, вы в территорию нереальности попадете? Или все-таки реальность будет продолжаться? Или мы просто раскрываем некоторые законы, по которым уже наш мир устроен? А если ты их не знаешь, то кажется, что это что-то такое выдуманное, иллюзорное. А потом понимаешь, а нет, никаких фокусов, никакой магии. Все очень реально, практично. Сегодня тема «Принцип домино» или «Причинно-следственная связь как залог успеха». Но это очень реально насущный вопрос и для вас, для молодых людей, которые только начинают строить жизнь. Кто-то начинает строить жизнь или уже построил? Хорошо, так капитально. Кто в начале пути? Кто уже завершает путь? Ваше счастье. Но Соломон говорит, что конец дела лучше начала его. Но чтобы дойти до конца какого-то дела, нужно хорошо начать. Про хорошее начало вы тоже знаете. Это называется «на чем строишь?» Какой фундамент выбираешь? Если попадаются вам некоторая информация, там ролики на YouTube о неудачных стройках. Сердце кровью обливается. Такой замечательный дом, так уже красиво отделан. Проблема была в фундаменте, и этот дом падает. Хорошо, что падает, немножко предсказуемо, и все успевают убегать. Но по жизни тоже может такая тема произойти, когда человек не озадачился вопросами вот в фундаменте, в основании, а потом происходит некое пожинание и сетование, прям вот разрушенные мечты, разочарования и так далее. Принцип домино. Само слово домино. На что-то похоже? Знаете ли вы это слово из других каких-то языков? Историки говорят, что домино как игра. Для начала сама игра, да? Она появилась в Италию, ее перевезли с Востока. Причем, когда эту тему затронул, первый раз прочитал, в Италию перевезли с Востока и даже с Китая. А это было в 2020 году. Что из Китая благополучно в Италию привезли, и первая она пострадала? ну, пресловутый коронавирус. Я потом думаю, ух ты, глянь, помимо того, что саму игру домино привезли, то еще и принцип домино привезли. Началось где-то там в селении Ухань на рынке и закончилось масштабным падением всей медицины из Италии и дальше всей Европы. В общем, принцип домино. Так вот, эта игра, она тоже носит интересное название, и в названии этой игры присутствует имя Бога. Домини. Это по-латински бог. И даже есть такая

ну, предположение, историческая зарисовка на тему, что монахи играли в домино. Вот они кладут костяшку, эту фишку домино, и говорят: «Домини грациас», или «Благослови Господь», или «Благодарю Господа». То есть ассоциация в игре с Господом. Другая вариация, что кто выложил все эти фишки на стол, тот и господин. Доминус. Ну, не суть. В саму игру домино играть мы-то точно не будем, но принцип домино не касается игры. Вот дети, точки, там, рыба, вот это все. Нет, принцип домино совсем другой, и вы его тоже знаете. Он распространенный, любят в него играть детки, когда ставятся просто эти фишки. И чтобы завалить всю эту картину, что вы делаете? Какое усилие направляете? На что? На первую доминошку. Последняя какая-нибудь по счету, десятая, двадцатая, сотая, упадет не потому, что вы каждую толкали, а вы толкнули только одну. Этот принцип важно запомнить. Не всегда все в жизни происходит от того, что ты прямо на это повлиял. Вы можете ничего не делать, уже работает, уже запущено, может быть, оно запущено неделю, два, две недели, месяц, год назад запущено, и тут выстреливает. Это касается, допустим, вопросов здоровья. Вы любите плавать в море, загорать, купаться. И простая тема. Вы наплавались, вышли в плавательном белье, как положено, и стоите на ветру, обсыхаете, играете. Разок, другой, один день, другой, третий день. Такая простая мелочь, как мокрое белье, плавательное, на вас играет, действует потихонечку. Что происходит? Охлаждение. Все это накапливается. У девочек по одному сценарию, у мальчиков по другому сценарию, и потом, спустя время, ой, тяжелое простудное заболевание, а еще через какое-то время неспособность иметь детей. Еще маленький пример. Памперс. Вообще-то не памперс, а подгузник. Памперс — это лейбл. Ну, теперь мы так все называем. Чтобы себе облегчить жизнь, родители закупают горы этих самых подгузников. Более того, когда поздравляют молодую семью, конвертик дарят, это вам на подгузник, ну, на памперс. Слышали, да? Видели? Поздравляем на памперсы, да? Молодую семью на памперсы. Спасибо, молодцы, это мина замедленного действия. Ребеночку надевают памперс. Он благополучно и комфортно себя чувствует, потому что реклама сказала, что попка дышит. И вот такая дышащая попка год-другой проводит в тепле. И что? Не показывать на себе? Все в этом проходи. Не доказано? Доказано уже. Ну, родители, кто предметно сталкивался, наблюдали. Значит, происходит перегревание у ребеночка, выстреливает через 10, 15, 20 лет. Проблема. Грамотный же родитель будет вкладывать не в подгузники, а просто немножко жертвовать своим сном и тренировать своего ребенка, ходить, значит, давать, ну, показывать свое желание родителям. И из-за этого происходит невероятная экономия семейного бюджета. Не надо покупать огромное количество подгузников. Ребенок сам показывает, мама реагирует. Мне эта жена делала где-то с третьего дня, еще раз я не говорю, дня появления ребенка на свет. Я не представляю, какие суммы мы сэкономили за вот воспитание трех детей, не тратя на подгузники. Просто немного бдительности, немного жертвенности. Не так, чтобы ушатали свое здоровье или не высыпались, ничего. Но я это испытал. Мои дети этот этап прошли уже, все, они выросли. Но это просто, ну, благословение финансовое. Почему? Немножко жертвенности, немножко благоразумия. Давайте подумаем, как это все запустилось изначально, как это все пошло. Однажды была история на планете Земля, когда Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, поэтому их плоть, ну, они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Напомните, что это за сюжет, что это за событие в истории планеты? Это время, ну, где-то 1500 лет после сотворения нашей планеты. За 1500 лет человечество от стадии «хорошо весьма» доходит до того момента, о котором мы с вами, говоря о Боге любви, Бог всепрощения, Бог, отдающий жизнь за детей своих, говорит: у меня нет никакого рецепта по обращению к этим людям, по общению с ними, по исправлению и так далее, кроме уничтожения. 1500 лет. Представьте себе вот эту прогрессию. От того, что просто что-то сделал и Адам с Евой неверно,

И как, что из себя представляет человечество во времена Ноя? Бог говорит, их мысли и действия – все зло во всякое время. Вот вам вот эта картина. Запоминаем этот урок. Потом происходит, соответственно, потоп. И вот Бытие 8 глава уже говорит о другой картине мира. Бог говорит так. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся». Поэтому причинно-следственная связь, которую мы с вами можем видеть везде и во всем, Бог ее изначально уже Ною сказал. Будет сеяние и жатва. Ну, холод и зной, зима, лето, понятно, но вот сеяние и жатва – это принципиально. Мы запоминаем этот принцип – сеяние и жатва. Потому что, ну, этот самый принцип, что посеешь, что и пожнешь, он не такой простой. Давайте разбираться. Причинно-следственная связь – это связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при определенных условиях порождает другое явление, называемое следствием. Однако, как правило, не бывает просто одной причины и одного следствия. Чаще всего бывает одна причина и много следствий. Если вы обратитесь вот к тому тезису, о котором говорит человек, давайте посмотрим, как это, об этом еще и Павел описывает, вы увидите, что сеяние и жатва – это не совсем то, что ты посеял, и то, что ты обязательно пожнешь. Это не одинаковые вещи. Ну, посмотрим некоторые рассуждения от апостола. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет чье бремя? Свое бремя». Кстати, когда вы соприкасаетесь с христианством и думаете, что Христос предлагает вам нести его крест, неверно. Никогда Иисус не предлагает нести его крест. Он говорит, отвергни себя, возьми какой крест? Свой крест. Вот запомните. Запомните, друзья, что в нашей жизни нам приходится нести свой крест. И вот этот крест – это как раз часть вот этого принципа домино или принципа сеяния и жатвы. Причинно-следственные связи. Крест зачастую – это то, что я пожинаю из-за того, что я немало посеял. Некоторые люди, расслабляясь, приходя к вере, говорят, ну все, я сейчас помолюсь, давайте молиться, чтобы у меня все устроилось, чтобы у меня все было хорошо. Пусть меня Господь благословит. Господь благословит, но это не значит, что Он отменит причинно-следственную связь. Это не значит, что Он из твоей жизни абсолютно уберет крест. Не надевайте розовые очки христианства такого гламурного, интересного и бессмысленного. Смысл в том, чтобы нести свой крест. Этот крест бывает тяжелым, бывает трагичным. Маленький пример. Крест, который иногда приходится нести, и даже иногда не понимая, почему. Небольшой рассказ о своей жизни. В моей семье, родительской семье, в 79-м году родился мой старший брат. Из-за того, что роды были тяжелыми, и врачи, понятно, Советский Союз, окраина страны, Архангельск, они допустили ошибку. При родах они наложили щипцы на голову. Они сдавили голову, они травмировали ребенка. В течение 3 или даже 5 суток он был без сознания, но выжил. Но без последствий это не осталось. Представьте себе первенец в семье верующих, без пороков, без всякой причинно-следственной связи, которая бы указывала на то, что это вина. Этого нет. Но такая трагедия происходит. Матушка молилась, переживала, просила оставить. У Бога просила жизни. Бог оставил жизнь. Но это история жизни человека с огромным букетом инвалидности. Это первая группа инвалидности, это невозможность говорить и так далее, и так далее. ДЦП, ну, просто невероятный букет. В этом году исполняется 42 года моему брату, до сих пор он живет. Это забота, переживание для семьи, это крест семьи. Я понимаю, что вот эта причина, которая случилась, можно найти какие-то объяснения, но это явилось причиной какого-то другого следствия. Следствие воспитания, влияния, ощущения боли, сострадания и так далее, которое повлияло на семью. И несмотря на то, что это трагедия в моей семье, для меня это небольшая панацея от эгоизма, от гордости, от эгоцентричности и прочих вещей. И то я понимаю, насколько я порочен, насколько я несовершенен, но вот
рядом со мной человек, который пострадал и жизни не видел, ну, отрезвляет, понимаете? И получается, что его инвалидность повлияла на меня. Я как будто бы один человек в семье. Это крест. И Господь говорит, неси крест. Ты что думал? На земле, если ты с Господом, у тебя все шоколадно, красиво? Так не бывает. Надо спокойнее к этому относиться. Испытывает себя, несет похвалу, будет иметь похвалу в себе, а не в другом. Наставляемый словом, делись всяким словом с наставляющим. Следующая идея. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Самое главное. А куда ты сеял? Смотрите, принцип. Сеяние жатва. Что посеял, то и пожал. Но вопрос, а где ты сеял? Если ты сеешь в мире, в каком-то светском обществе, в дружеском коллективе, ну иди пожинай там, где ты сеял. Я вот добрый, я тружусь, я хороший, я вот это... Вопрос, ты куда сеял? Люди не всегда задают этот вопрос. Человек приходит домой, ну, самая бытовая семейная ситуация. Да я пахал на работе, я 12 часов у станка и так далее. Но это ты там пахал, а на дом, на семью у тебя времени нет. Ты можешь от семьи получить бонусы? Нет, ты в семью не вкладывал, ты в семью максимум принес денежные знаки. Как ты можешь ожидать, что в семье будет мир, покой, благополучие, понимание, все на цыпочках? Это что за тирания? Ты там сеял, иди пожинай у начальника. И так и происходит. Люди пожинают на работе, а в семье раздрай. Сколько таких воспитанных детишек, которые при живых родителях, при хорошей упаковке, ну, финансовой, все нормально, благополучии, вырастают моральными уродами. Почему? Не было вложений в этих детей ни папы, ни мамы. Все на работе, все заняты, надо детей кормить. И что мы получаем? Эти моральные уроды не от нищеты, а просто от безнаказанности, от безразличия, от грубости по отношению к другим людям творят насилие, разбиваются на дорогах, мучают животных, мучают других людей и так далее. А потом все это еще и в Инстаграм, в Ютуб. Обилие моральных уродов. Почему? Сеем в другом месте. Пожинания не происходит, жатвы нет. Вы должны этим озадачиться сегодня, потому что вы выбираете место, где будете сеять. Если вы слишком много посеяли в мире, а потом я хочу в духовной жизни плодов. Почему у меня нету плода духа? Да ты не сеял там. Ты много делал, ты был профессионалом, ты что-то тратил, ты прям впахивал, молодец. Но это было там и там и там. Не здесь, не в духовной жизни, не в семье, не в дружеском коллективе, среди единоверцев. Подумайте, где ты сеял, чтобы потом там же и пожинать. Это очень правильный смысл. Но еще одна характеристика причинно-следственной связи, уверен, вы понимаете, что принцип домино – это распространение реакции по цепочке. Ты действуешь в одном месте, а по кругу, по какой-то, значит, схеме вылетает в другое. Ну, вот это классическое определение. Распространение по цепочке определенного явления под действием какого-либо фактора, который влияет на какой элемент цепи? На первый. И вот сложность бывает в связи с тем, что в мире, где все должно быть в динамике, в прогрессе и в развитии, каждая следующая доминошка не остается той же. Понятно, что есть картины, когда рисуют одинаковыми доминошками. Ну, видели, да, там прям чудо. Я представляю, сколько времени они потратили, чтобы нарисовать картину доминошками, и эта картина полностью изображается, когда происходит это самое падение. Первый опустил, и все. Но в мире чуть сложнее все. Помните, вы сеете не для того, чтобы положить в землю зернышко и потом выкопать это самое зернышко. Представьте, два ведра картошки весной принесли, копали, значит, сажали осенью. Да тоже два ведра. Ну, глупо, правда? Некоторые даже за тем горохом, который вырос после лета, даже не приходят, потому что выкапывать нечего. Мы сажаем почему? Мы хотим большего результата. Поэтому многие действия в жизни, они развиваются именно по этому принципу, когда следующая, каждая следующая доминошка больше предыдущей. Есть этот принцип, его исследовали многократно, это называется эксперимент Уайтхеда, и один физик из экспларатории города Сан-Франциско в 2001 году повторил. Ну, потом на Ютубе тоже вот недавно, ну, многие, наверное, блогеры повторяют, кто-то делает там картонные, ДСПшные и прочие доминошки и показывают, как это работает. Задача всего лишь в том, чтобы первую доминошку сделать, допустим, 2 дюйма, ну, вот такую маленькую стандартную доминошку, каждую увеличивать в полтора раза.
на 10-й фишке рост получится примерно с большого баскетболиста.

Ну, Мэджик Джексон, допустим. 18-я доминошка – это уже Пизанская башня. 23-я доминошка – это Эйфелева башня. 31-я доминошка будет на 1000 метров выше над Эверестом или Джомолунгмой. Знаете, это 8 километров, представьте, еще 1000 сверх. А 57-я – это мост, который достигает Луны. 57-я доминошка. Если хотите, просто возьмите, пересчитайте, ставьте задачу вот такую. Понимаете, это как называется в мире математики, вы изучали? Какая прогрессия? Геометрическая прогрессия. Всего лишь 50... Даже в арифметической тоже будет, мне кажется, здесь и арифметическая, плюс сочетание с геометрической. Эта тема хорошо проиллюстрирована в Священном Писании. Вы должны вспоминать сюжет, который происходит с Адамом и Евой. Эта история, опять же, стара как мир, мы все ее знаем, но к ней нужно возвращаться вновь и вновь, потому что это основа Библии. Это фундамент. Ты если не понял, что в Эдемском саду произошло, и не разобрался и тысячекратно, то ты будешь все время ошибаться в чтении всей остальной Библии. Поэтому повторяйте эти идеи. Адам с Евой, их доминошка маленькая. Ну, не 2 дюйма, может, какой там плод был. Ну, 20 сантиметров, 30 сантиметров, какая-нибудь такая увесистая груша, ананас, что там на дереве сорвали, тыквы. Сорвали, съели. Ничего страшного. Ни кровопролития, ни скандалов истерики, ни мордобоя. Ничего страшного. Всего лишь маленькая доминошка. Но возникает, они же биологические существа, они живые, они рефлексируют. Начинается реакция, реакция страха. Что они начинают делать? Они бегут в кусты, начинают обрывать лихорадочно листво, они начинают шить. К ним приходит Господь, говорит, где вы? Я убоялся. Что такого? Ты всего лишь маленькая доминошка. А я убоялся. Почему? А не ел ли ты? Ня! И понесла я какой-то детский сад. Жена, которую ты мне дал, вот змей, которого ты создал, вот это все. Бунт. Непризнание. Понимаете, ты съел, ну, уронил доминошку, съел плод. Скажи, я согрешил, я вот это сделал. Этого не происходит. Происходит оправдание, происходит нагнетание. Ну, вспомните себя, когда вы вдруг начинали что-то сочинять и завирались. Было такое? Кто позволял себе по детскости так завираться? Ну, правильно, это атрибут детей, всех, это характеристика всех детей, поэтому, ну, обидно, что это было, но уж данность такая есть, никуда не деться. И вот происходит это с Адамом и Евой. Вроде ничего такого страшного как бы, ну, внешне не происходит, мы только духовный смысл находим, но, извините, Господь говорит, теперь, чтобы хоть как-то продолжать с вами хотя бы вот как-то общаться, и даже вы между собой, вы еще Бога не видели, вы уже друг от друга, муж и жена друг от друга пытаются скрыться. Что такое? Вы и так с друг другом спите, вы познаете друг друга. Что такого стеснительного? А они начинают стесняться. Это ненормально. Ты ж за нее, она тебе жена, ты за нее вот это... Стыдно. Я убоялся, вот фикусом прикрылся. Бред. Потом они уходят из рая. Господь говорит, нельзя, если они сейчас возьмут дерево жизни, они же вечно будут это творить. А Господь знает прогрессию. Они, Адам с Евой, еще не знают. А что так сложно? А что нельзя как-то так быстренько уладить? Нельзя, потому что пошел принцип домино. Рождаются 2 ребеночка, Каин и Авель. Авель более-менее адекватный, покладистый, праведный. А Каин закусывается. Что с ним происходит? Поникло лице, а потом... умышленно зовет брата в поле и убивает его. И дальше динамика. Мы почитаем всего 6 страниц Библии, и к чему мы приходим? К тому самому потопу, когда Господь говорит, 1500 лет, потенциал жизни лет по 800-900, а адекватного разговора вообще не получается. Ни жертвоприношения, там, ни какой-то религии спасителя, ничего не получается. Все надо уничтожать. И Господь это не один раз делал. Один раз... Позднее была такая история с народом израильским. Они настолько уже с ума сошли в поведении. Господь говорит, отойди, я сейчас их уничтожу, а от тебя, Моисей, произведу новый народ. Только благородство Моисея сработало, что Господь не уничтожил Израиль. Он хотел, говорит, я уничтожу, от тебя новый народ произведу. Отложим, так сказать, этот выход и развитие еще там на несколько столетий, пока они не расплодятся и так далее. И Моисей говорит, нет, и меня уничтожь, все, но только, пожалуйста, ради тебя, ради имени твоего... Конечно, за всем этим стоит Господь, но поймите, насколько коварен грех.
Поэтому в своей жизни, когда мы позволяем себе такую фразу, ну, есть у меня грешок. Молодец, доминошка пошла. Она уже падает. И сколько раз ты этот грех повторял? Доминошка падает. Тебе любой психолог пропишет, что любой грех повторяемый, там, вредная привычка, она прописывается где? На уровне нейронных связей, она закрепляется. В следующий раз ты об этом даже думать не будешь, ты так и сделаешь. И тот, допустим, человек, который себя не умеет контролировать, один раз не контролирует, другой, третий, потом что он делает? Да он просто хватает за что-нибудь и убивает. Тоже бывают случаи такие, да, в нашем обществе? Просто неадекватный человек в приступе, ну, каком там, в состоянии аффекта. Ну, это же человек был, ну, неужели подумал? Нет, не подумал. Почему? Доминошки нападали, накопились, уже все, уже Эйфелева башня, уже Эверест перешел и так далее. Та же самая пандемия. Год назад мы сидим, 200 заболевших в городе, там, 300, ну, страшно, да, все. 20 тысяч не хотите? 30 тысяч заболевших. Сколько похоронили? Пожалуйста, вот за год вам принцип домино в масштабах всей планеты. И где-то приняли неправильное решение, в некоторых странах приняли неправильный протокол реакции вот на эту пандемию. И потом, спустя несколько месяцев, говорят, мы ошиблись, мы неправильно, у нас все, полный локдаун, у нас падение медицины, обрушение просто в хлам и так далее. А за всем этим жизни людей. Если они не погибли, они пострадали просто от самой болезни и от последствий болезни. Еще раз. В нашем мире сегодня работает невероятно этот принцип домино. И мы должны его с вами видеть. Таким примером, еще раз, семейным, потому что это вас касается. Опять же, я обращаюсь к Библии, потому что лучше, чем библейские примеры и сюжеты, вы не найдете. Просто не найдете. Это сеяние Иакова и жатва Иосифа. Сколько детей у Иакова было? Давайте, сколько сыновей было? Детей у него было даже не 13, а еще больше. Там и дочери были. Ну, 12 сыновей. Сколько у него жен было? Да, надо увереннее отвечать. 4. Ну, как бы 2 официальные, с которыми прям в ЗАГС ходил, 2, которые просто так через постель. Наложница. По-современному любовница или сожительница. Кто-то более продвинутый говорит, это гражданский брак. Ага, сейчас. Это сожительство. Не называйте вещи, не путайте вещи. У него 4 жены. Знаете, почему запускает или ну, в свою семью Иаков проблему? Первый раз, когда он женился, он был под шофе. Настолько, что не разобрал, какую жену ему дали. Разобрал только утром. Ты 7 лет любил, ухаживал, заботился, вкалывал, просто убивался за эту женщину. Тебе ее дают ночью, ты всю ночь не можешь разобрать, что это за женщина. Утром пропажа обнаружилась. Ну, как бы не пропажа, подмена там. Потом вторая женщина, потом наложница. Он идет на поводу, они делят постель своего мужа там за счет яблок и так далее. То есть бред. Кто управляет своей семьей? Иаков, ты глава семьи. Вот эта вся атмосфера, которую он создал, это он же хитрец, это он же проныра, это он папу обманул. Чувствуете? Кто это все сеял? В итоге Иосиф, родившийся в этой семье, и вдруг по Божьему откровению говорит, папа, а вот они, братики, там плохо сейчас себя вели. Ну, стучит так, постукивает, как любимец. Это тоже логично. Тоже проблема, папа обеспечил. Нарожал детей, люби всех одинаково. Или хотя бы не выделяй. Они и так, детишки эти, с уязвленным самолюбием, им тяжело. Чувствовать, что ты сын не основной жены, а служанки. Представьте, какой комплекс у ребят был. У Дана, Нефалима, Гада, Асира. Это же не просто имена, это такие же личности, как мы с вами. И у них чувства тоже есть. И на эти чувства глубоко наплевали папочка с мамочкой, с мамочками. Почитайте, как там атмосфера в семье складывалась. А потом Иосифу дается по благословению сон, он это по наивности озвучивает. Тут и досада, и агрессия. Симеон говорит, надо его убить. Пытаются, прям уже хотят убить, благо Рувим вмешивается, Иуда, а Иуда корыстный, говорит, давай продадим. Просто представьте себе ощущение Иосифа. 10 братьев тебя продают, как вещь. В принципе, хотели бы, убили бы. Как вещь. Без перспективы. Господь не говорил, ты поверь мне, ты пойдешь, у тебя такая судьба. Ничего, ничего не знает. Просто какой-то сон про поклонение там чего-то.

Представьте себя на месте Иосифа. Кому спасибо? Папа. Но папа, помимо вот всей этой плохой ситуации, помните, сеяние — это и плохое, и хорошее. Когда вы сеете в огороде, там, картошечку, свеклу, морковочку, вырастает не только хорошее, вырастает плохое. Репейничек посадите, вот такой куст, вот такой ствол у этого репейника может быть. За один сезон только, да? Но, слава Богу, Яков сеял и доброе. Яков посеял в сознании Иосифа добрые семена, знание Бога, чувство, что ты ходишь пред Богом, страха Божьего. Иосиф идет в Египет, тоже начинает сеять. В виде чего? Верность, принципиальность, трудолюбие, честность, целомудренность. Не спать с кем попало и не петинговать и прочее. И в итоге, через несколько лет, он становится премьер-министром Египта и спасает всю свою семью, всех любимых своих братьев, папу, маму уже нет, и весь тогдашний мир, который вокруг Египта. Представьте себе масштаб. Почему? Сеял. Что он такого делал? Да сеял чуть-чуть. Он даже не в госаппарате сеял. Что он делал? Трудишь, метешь, мети красиво. Убираешься, считаешь, считай правильно, а не так, чтобы тебе в карман перепадало. Просто. Доминошки маленькие, вот такие, какие он сам может построить. А следующие доминошки, за них отвечает Господь. Ты делаешь маленькую доминошку правильную, толкай ее, запускай хорошую. Господи, можно? Можно. По писанию, по закону. Запускай домино. Следующие будут выше. Но они, может, даже не от тебя. Господь там фараону сон даст. Господь даст памяти виночерпию. Это уже Господь отвечает. Некоторые люди говорят, как я это делать? Я вот не знаю, это риск, я переживаю. Ты верующий вообще в Бога? Ты Бога хочешь испытать? Бог прямо говорит, испытайте меня, я сделаю для тебя. Но ты сделай свою часть достойно, доминошку правильную запусти в правильном направлении и с хорошими мотивами. Все. Дальше я сам сделаю. У Иосифа это получилось. И многие из героев Библии, не надо акцентировать на печальные вещи, на хорошие, они многие справились. Поэтому мы имеем список героев веры. Вдохновляйтесь, воодушевляйтесь тем, что такие же люди из плоти и крови даже в худших ситуациях справились. Причинно-следственная связь. Сеяние и жатва не отменяется, обязательно работает. Сегодня, давайте прямо навскидочку, где, какие сферы вот ваши насущные, нужно помнить принцип домино, чтобы переживать, молиться об этом, планировать и так далее. Какие сферы? Ну, допустим, семейные отношения надо? Да, да, да. Сеять в ночь перед экзаменом тяжело, правда? Когда надо сеять? Всю сессию. Нет, весь семестр. Кто в сессию начинает сеять, то обычно заканчивается дело коррупцией, правда? Еще момент. Воспитание. Вы можете, допустим, обозначить в себе уже какие-то слабости, которые закрались у вас вот в процесс, пока вы воспитывались? Очень важно. И сказать, это моя слабая вещь, так надо себе в будущем избрать такую ситуацию, чтобы вот это со мной не сыграло злую шутку. Я, допустим, тепличное растение. Я понимаю, что я слаб, я привык к комфорту. Меня родители прям на ручках носили, любили и так далее. Мне надо чуть жестче к себе. Специально создавать условия, чтобы я не изловущился, не скурвился. Потому что я эгоист. Ну, любой человек эгоист. А я еще и с воспитанием. Родители хорошие, добрые, а я вот... Надо себя немножко поприжать. Когда вы эти вещи понимаете, вы становитесь людьми трезво глядящими на этот мир и на самих себя. Поэтому одна благая весть, она тоже из Евангелия говорит о том, какой может быть результат. Смотрите, помните, 57-я доминошка – это уже до Луны. Теперь смотрите, что говорит Библия. Плод, семя упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, принесло в 30, в 60, иное 100 крат. Вот это нужно понять, друзья. 30, 60 и 100 крат. Бог сказал вот эти цифры. Я думаю, что Господь просто так цифры не говорит. Намек. 30, 60, 100. Это много, это масштабно. Поэтому сеете доброе, рассчитывайте на добрый результат. Он прилетит, даже не будете ожидать. Ух ты, я не думал, что так получится. Это приятно. Мне было так не раз такое наблюдение. Что-то делаешь, такой мелочь, казалось бы, ни о чем. И вдруг человек приходит, начинает тебя благодарить. Да я просто так. Ой, нет, это для меня было так важно. Вот тебе подарочек, вот тебе забота, вот тебе какие-то радости и так далее.

0: Только я ничего такого серьезного не делал. А благодарность большая. Почему? А я доброе сделал. Маленькое, но доброе. 30, 60, 100. Запомнить. И последний урок, который приходит из закона Божьего. Вы его знаете. Причинно-следственную связь Господь отразил в законе Божьем. Это вторая заповедь. Помните ее обязательно. Я Господь Бог твой, наказывающий детей за вину отцов. До какого рода? Третьего и четвертого. Вот ты, личность, ты, вселенная, за тобой твои дети, может быть, не один, это род. В роду может быть несколько детей, да, вот в этом поколении. Потом внуки, правнуки, четвертый род. Теперь представь, какое это количество. Если твою многодетную семью хотите создать, как я мечтал в детстве, 6 детей, пока только половина от мечтаний. Это много, это реально много, и это наказание. Но есть другая часть, тоже причинно-следственная связь, принцип домино. Творящий милость до 1000 родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Понимаете, классно как. А теперь калькулятор берите или сами в голове посчитайте. Насколько 1000 больше, чем 4? Молодец, давай зачетку, 5 по высшей математике. Вышняя математика, это всевышняя математика. Друзья, Господь в 250 раз больше желает благословлять, чем наказывать. Поэтому вот эту первую часть, вы ее знаете, но из этого вывод не делаете. Вывод делаете из того, что Господь любит и благословляет тех, кто просто взаимно к нему относится. Это радостная весть. Причина, следственная связь, принцип домино. Им можно вооружиться, можно сеять хорошо, пожинать еще лучше, потому что Господь любит благословлять больше, чем наказывать, в 250 раз. Мне эти цифры нравятся. Да будет Господь прославлен за этот принцип, который работает по лучшему сценарию. И вам в этом благословений.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем тебе некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Есть такие моменты, когда человек пожинает свои плоды, а есть, когда он пожинает и чужие? Случайные проблемы, которые валятся на голову, и они никак не связаны с тем, что человек сеял. Почему такая несправедливость происходит?
0: Только потому, что мы часть этого мира, и дети Адама, Евы и всех поколений, включая наших родителей. Поэтому важно трезво взглянуть на свою жизнь и понять, что даже если ты из христианской семьи, семьи верующих и очень добрых, хороших людей, а всегда родня, там предки всегда хорошие, святые люди, помним, все согрешили, лишены славы Божией, все люди со слабостями, эти слабости имеют последствия. Последствия сколько? До третьего и четвертого рода. Лев Толстой замечательно сказал, люди наказываются не за грехи, а самими грехами. Поэтому если какие-то прародители ваши допустили грех, ошибку какую-то, она очень разная, там, начиная от образа жизни или создания семьи, заканчивая выбором места жизни. Кто-то неудачно выбрал место жизни, и потом все последующие поколения мучаются там где-то, как заложники, да? Ну, это наша земля, мы не можем отсюда уехать, и страдают. Ну, так на Донбассе было в 2014-2015 году. Некоторые семьи хотели уехать, а старшее поколение говорит, как мы уедем, у нас здесь предки и значит, наши могилы наших отцов, мы не поедем. Более молодые дети, ну, даже уже взрослые, остаются с престарелыми родителями, мина прилетает, погибает вся семья. К чему этот патриотизм никчемный? Зачем? Как гражданское население просто получить мину? Да вы уедете. Зачем оставаться в зоне боевых действий, если только потому, что здесь могила отцов? И так какая-то бабулечка ушатывает своим решением своих детей. Это реальные случаи, печально, слезы, ну, что, уже не исправить. Значит, вот эта несправедливость кажущаяся, она преодолевается. Помните, Господь благословляет любящих Его. То есть ты определил, понял слабое место и молишься об этом, принимаешь и работаешь над этим. Но пытаться, опять же, играть в справедливость, пойми, сравни себя с законом Божьим и с Господом Иисусом Христом. Права на то, чтобы у тебя была безбедная и счастливая жизнь, у тебя нет. Со времен Адама нету человечества права на счастливую жизнь. Все, забудьте. Бытие об этом сказала. Проклят человек, проклята земля. Все, беда. Поэтому нам нужен Христос. Поэтому за него держаться надо. За благодать надо держаться. За любовь, за веру. Мы должны вот это понять, чтобы вот это там верьте, любите, надейтесь, это не было таким лозунгом. Это насущно. Выжить просто можно с помощью этого.
1: Ну вот ты уже частично ответил на один из вопросов, который тоже пришел. Это справедливо ли в этом принципе домино детям быть наказанными за вину отцов? Где же Бог? Бог же любящий, где справедливость?
0: Бог любящий, и Он восстанавливает справедливость. Нам

кажется, что справедливость должна быть в нашем поколении, она будет просто в принципе в глобальном. И когда совершится глобально, и мы дождемся, и вот за время своей жизни не сломаемся, то мы просто войдем вечно и скажем: Господи, спасибо, я хоть потерпел, я страдал, я

0: Такой вот вопрос странный. Можно ли избежать эффекта домино или избежать этой следственной связи? Ну, к примеру, допустим, я что-то сделаю, мне дальше жить страшно будет. Мало ли, как это обернется мне в будущем.
1: Ну, конечно, надо... Смотрите, доминошки начали падать, если в определенный момент поставить ручку, дальше доминошки падать не будут. Понимаете? Ну, вот надо ручку поставить, но это требует большей оплаты. Маленький пример. Как Захей на эту тему сработал? Он говорит так: я виноват, исправлюсь. И как я исправлюсь? Кого обидел, воздам вчетверо, а половину имения раздам нищим. Он не просто только компенсирует, он еще себя избавляет от того, чтобы не акцентировать свое сознание на богатстве. Он себя просто собственным решением ограничивает. Половину имения раздам нищим. Вот это классная модель. Он ставит препятствия на пути к обогащению, на пути к любви к богатству. Это здорово. Такой сам себе укольчик сделал, можно сказать, прививочку. Это, ну, думайте об этом. Здесь очень много сюжетов можно разбирать, конечно.
2: Следующий вопрос. Существует ли карма? Что об этом говорит Библия?
1: Карма плюс круги сансары и прочая тема восточная. Ну, иногда мы используем эту фразу, плюс один к карме, кто лайк поставит, да, или репостнет, или судьба не судьба. Это чисто сленговое, оно с верой не связано. Ну, лучше, конечно, воздерживаться от этих слов из восточных религий, потому что они влияют. Нету кармы, нету судьбы. Мы сами все вот, что мы делаем, это все и складывает нашу судьбу. Судьба — это не предначертанное нечто, а судьба — это то, что мы получаем как следствие выбора. То есть причинно-следственная связь — это, в принципе, и есть та самая судьба или карма, если уж на то пошло. Да, карма. То есть ты пустил хлеб свой по водам, вернулась. Но, опять же, не используйте это слово, иначе заблуждение будет возникать. Я бы, скорее, вот принцип домино использовал в терминологии, как в Библии. Да? Сеяние — жатва, плюс посеешь ветер — пожнешь бурю. Помните эти слова.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Да, Павел, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про людей, которые в состоянии аффекта совершают какие-то поступки ужасные и могут потом еще раз их повторять.
1: Да.
3: Вот представим ситуацию. Мой молодой человек мне изменил или ударил. И затем он просит у меня прощения и говорит, что я изменюсь, больше такого не повторится, прости меня, прости меня. Стоит ли мне его прощать?
1: Угу. Песенка вспоминается детская. «Я больше не буду, я больше не буду». И это только слова. Сказать слова несложно, если еще, как говорят, метла подвешена, да? Человек может красиво все сказать, цветочки купить. Есть действия, которые подтверждают эти слова. Вы должны очень проявить мобилизацию и бдительность. Не то чтобы прям фобия, не должно быть фобии, но должна быть бдительность, трезвость. Ваша задача — увидеть динамику изменения. Если человек ведет себя агрессивно, если он говорит, я изменюсь, я тебя бить не буду, а садится за компьютерную стрелялку и 5-7 часов рубится дальше в онлайне, все, труба. Человек зависимый не будет справляться с насилием. Он зависим от компьютера, а теперь в этой зависимости он уже неадекват. Он будет бить, сколько бы он ни обещал. Если он там злоупотребляет алкоголем и так далее, не может с этим справиться, но дает обещание любви, заботы, и там, я там детей буду на руках носить. Нет, если ты не справился с курением, с алкоголем, ты нормальных детей не зачнешь, не родишь. Поэтому не надо сказки про то, как ты сильно любишь своих детей. Справляйся со своим организмом, борись, и, там, бейся головой, иди в реп-центр. Но это судьба твоих детей. Для женщин это тем более критично. Поэтому парням, курящую девушку или злоупотребляющую алкоголь, потенциально даже не можете рассматривать как мать для своих детей. Это физиология, это биология. Да, если балуются так, все половые клетки уже ушатаны. Вот вам причинно-следственная связь. А потом, через год-другой, вы будете причитать: «Господи, почему у меня ребенок больной?» Глупая мода, постоянные простуды и вредные привычки, и потом через десяток лет мы получим состояние нации. У нас огромное количество девчонок родить не могут. Организм не справляется, потом они идут на эпидуралку, потом идут на искусственные роды и так далее, и ребенок получает ушатанный организм. Ненормальных родов, после кесарения тоже слабый и так далее. Я просто эту тему очень хорошо знаю, детей сам рожал почти, поэтому понимаю, насколько это значимо.

0: А, подождите, вы не ответили на вопрос насчет измены. Если он мне изменил, я...
1: И исправился. Допустим, все исправилось.
0: Нет, он только обещает, что он исправится. Но я этого пока... Ну, я не знаю, изменится он или нет. Вот он вчера мне изменил, сегодня просит прощения, что изменится. Мне стоит ему доверять? Люди меняются?
1: Люди меняются, но в этом вопросе вряд ли. Во-первых, вы были... так, изменил. Изменил чему? Брачному союзу?
0: Ну, допустим, да. Переспал с другой, грубо говоря.
1: Сейчас видите, в чем проблема? Сейчас парадигма этого мира. Переспал с другой, но такой же подругой, как вы. С вами у вас никаких брачных отношений. Это не брак.
0: Ну, а если мы в браке?
1: А если вы в браке, Писание есть. Брак аннулируется, если есть прелюбодеяние. Вы можете быть свободны. Но если вы сильно любите и готовы прощать, это благородно, это Господь хвалит. И если действительно раскаяние, такое раскаяние, как в Библии, вот Сихем, да, раскаялся, говорит, все, умираю, дайте мне ее в жены. Ну, не вопрос. Бог милостив. Если христианин способен прощать, так же, как Давид прощал Саула, здорово, респект, все, но чаще нет. Чаще нет. Трезвее смотрите на жизнь. Вам цените свою жизнь просто.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли остановить доминошку?
1: Скорее нет. Еще раз. Принцип домино в том, что она запущена. И надо понимать риски, начать предвидеть. Поэтому, ну, хорошо, маленький пример. Как Давид предвидел принцип домино в своем царствовании? Он призывает Соломон, уже умирает, говорит, все, я умираю. Значит, Давид понимает, что царство будет разделено. Ему Господь сказал, раз ты такое действие совершил, финиш, будут последствия. Во-первых, четырех сыновей похоронишь, а во-вторых, царство твое будет отдано другому. Но Давид понимает, зовет Соломона и говорит, ну, благословляет, там, наставление, и потом, не оставь Иоава, не оставь его, ну, до старости не оставляй, это отмороженный человек, а эти сыновья Саруи мне столько навредили за мое царствование, реши с ним вопрос. Семея, вопрос не забудь. И в итоге, когда Соломон заходит на престол, он получает наставление своего отца и тем самым усиливает свое царство. Если бы Соломон не убил Иоава и Семея, там конкретный сюжет в третьей книге царств, царство могло еще раньше ухнуть. Оно ухнуло, и причина, опять же, проблемы самого Соломона. Но если бы Соломон был принципиален и не женился тысячекратно, помните, его царство либо еще позднее, то есть откладывание произошло. Доминошка откладывания работает. Ниневия. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. Почему? Да они никакие. Вот во всем мире самые страшные, агрессивные нации вот на тот период времени. Каются. Что получается? Доминошки замедлились, это поколение живет нормально, через столетия Ниневия уходит вообще в небытие, разрушают, уничтожают, но это другие люди. А те отложили доминошку. Почему? Слово Божие надо слушать. Работает, оказывается.
2: Спасибо. Еще вопросы были?
3: Скажите, а можно ли как-то провести диагностику своей жизни, как-то выявить этот ряд доминошек, который не совсем очевиден?
1: Слово Божие. Апостол Павел говорит, совет очень четкий. Вникай в кого? Только в учение?
2: В себя.
1: В себя. К сожалению, берут этот совет психологи и говорят, надо там разобрать свой внутренний мир, постигни себя, загляни внутрь себя и так далее. Люди занимаются заглядыванием в себя, а в этом тихом омуте кто водится? Черти. Поэтому люди забывают заглядывать в Слово Божие. И светский психолог вам не скажет, давай Библию почитаем, давай сверим свою жизнь с законом Божиим. Психолог будет зависеть от того, какой школе он принадлежит. К фрейдизму, бихевиоризму и так далее. Он будет в рамках этой концепции давать тебе психологические советы. И в этих советах, к сожалению, как правило, не будет авторитета Божьего Слова. Поэтому, может быть, что-то сработает, я не против психологии, но, как правило, в большей степени светская психология не работает. Христианская психология работает, потому что там есть страх Божий, есть вечные законы, есть завет, понятие благодати, искупление. Вот эти все вещи, они реальны. Но их надо практиковать. Это, друзья, не один совет и не один семинарчик. Это прям полноценный такой жизненный процесс.
2: Спасибо. Еще был вопрос.
4: Был вот вопрос насчет того, что можно ли остановить доминошку. И вы сказали, что нет. Но также говорили, что можно поставить руку.
1: Можно. Смотрите, здесь... Сложная ситуация. В полной мере всех последствий вы не уберете вообще. Вот Давид, сколько бы он ни ставил там руку, Божью руку, молящуюся руку, он не избавился от общей тенденции. Он либо затормозил, либо уменьшил последствия. Хорошо, вы все пользуетесь смартфоном, у вас дома микроволновые печи, у вас Wi-Fi, радиосигнал, Bluetooth на ухе и так далее. Как вы думаете, сработает ли эта тема в вопросах онкологии? Уже давно сказали, радиосигналы, все эти вещи работают на нас, они влияют либо на головной мозг, либо еще на тело. Если в ближайшие, не дай бог, десятилетия выстрелят и скажут, у вас онкология, вы будете причитать на тему, как несправедливо я заболел, или вы скажете, это данность, я живу в этом мире, я обязан был заболеть. Поэтому я трезво сегодня смотрю, у меня может быть онкология через 10 лет, через 2 года может быть. Почему? Так я живу в мире в таком цивилизованном. И этот мир меня ушатает, город меня, экология убьет меня, это данность. Будьте трезвыми, чтобы потом... Господь, это несправедливо. Это справедливо. Ты живешь в большом городе, в мегаполисе, ты травишься в нем. Фастфуд кушаете? Ушатаетесь, это канцерогены. Ну, кого мы обманываем? Это последствия. Вы должны их просто понимать и спокойно относиться. Все нормально. Господи, я понимаю, это грехи. Прости меня. Так работает вещь.
5: Получается, все неизбежно? То есть, ну, зачем тогда хорошие или плохие доминошки? Все равно мы все умрем.
1: Да, мы все умрем. Давайте поплачем. Да, так и будет. Мы все на этой земле умрем, если Христос не придет. Давайте честно, друзья. Если Христос при нашем поколении не придет, что с нами будет?
2: Мы все умрем.
1: Мы все умрем. Или вы в другом мире живете, там розовые пони бегают. Ну, давайте трезво смотреть. Мы умрем, так же, как все герои веры умерли. И многие из них, как Павел говорит, не получили, так сказать, воздаяние в своей земной жизни. Кого-то перепилили за его принципиальность, искренность и боголюбие. Кого-то сожгли, уничтожили. Первых христиан, наших прародителей. И что? Ну и все, да. Но они же не этим жили. Они не земной жизнью жили. Они сеяли доброе. Вдохновитесь этим примером, потому что вы рассчитываете на результат не в этом мире. Иначе, да, действительно, христианство – это не та тема. Уходите, ищите другое. Идите в саентологию. Там религия преуспевания. У вас там будущего нет. А пока на земле, там все классно. Идите в сетевой маркетинг. Там будет успех. Локальный, краткосрочный или на всю жизнь, но земной. Земной. Мы в христианстве решаем вопросы вечности. Это, наверное, важнее, чем наши 70-80 лет, да хоть 120. Хоть 900, как у Мафусала, все равно коротко. Потому что когда тебе 900, ты... Ой, а хочу так быстро. Спросите у любого пожилого человека. Ему уже под 90, говорит, так хочется жить. Ты говоришь, да ладно, а хочется жить, у человека нет возраста, поймите. Вы не живете с понятием возраста, вы просто живете. Это другие стареют раньше, чем вы. Ну, подруги обычно стареют быстрее. А вы не живете в возрасте, вы его не сознаете. Гришковец классную идею подметил.
2: Спасибо большое. Давай еще ответим, разберем один вопрос, который к нам пришел. Вы сказали, что нужно искать в себе слабые места и пытаться изменять их. Да. Но часто бывает, что люди их не видят или не хотят видеть. Что бы вы посоветовали таким людям, как понять, что нужно измениться, или они категорически, если они категорически не находят изъянов?
1: Так, вот вопрос задают про себя или про других людей. Человек хочет изменить себя или всех остальных?
2: Он сказал вначале в себе слабые места.
1: Вот, значит, если мы общаемся с человеком лично, и человек говорит, я хочу разобраться в своих слабых местах, мы найдем разговор. Если человек говорит, а вот те не хотят меняться, вот он не хочет меняться. По глазам вижу, не хочешь меняться сейчас. Тогда тупик, да. Если человек не хочет меняться, Господь даже не заставит. Помните, Господь стучит в сердце, говорит, кто отворит дверь, войду. А если не отворит дверь, Господь войдет? Нет. Вот и все. Воля человека все определяет. Так устроено со времен творения.
2: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту удивительную тему. Это были все вопросы к этому времени.
1: Спасибо. Приятно общаться.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

из Нэшвилла, Теннесси, мировой столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Батилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патилов. Хорошо, хорошо, все классно. Эй, Майки, я рад, что ты в программе. Все классно у нас. Прекрасно, я рад, что ты здесь. И рад, что по всему миру вы можете нас смотреть. И мы хотим, чтобы вы знали об этом.

0: Bun, Big Bun, Big Bun.
1: Эта программа как раз о том, что мы пытаемся найти свое место в Господе и то, что нам нужно сделать в жизни. Мы встретили тех, которые уже нашли свое место, и я так рад, что сегодня они в гостях у передачи «Леон с друзьями». Поприветствуйте Майк и... Как дела? Хорошо. Я хочу, чтобы представил нам свою группу. Я привел с собой крутых ребят. Вон там ударник, малыш Терри Бейкер. Терри Бейкер. Бас Симеон Бейкер. На клавишах мой главный человек Ралф Лофтен. Майк И. Ну хорошо, хорошо, отлично. Мы здесь в Нэшвилле, Теннесси, Music City, музыкальный город. Мы в Trinity Music City. Это будет всемирное евангельское царство. Я верю в это. Я верю, что люди будут отовсюду съезжаться сюда, и они будут тронуты тем, что Господь вложил в сердца этих музыкантов и артистов, выступающих здесь. И я благодарен Дженну и Пол Крауч, я так благодарен Мириам Голден и Сэму. И это было фантастически, что они все объединились, чтобы эта программа выходила в эфир. А многие из вас могут кое-что тоже сделать. Во многих ваших письмах вы говорите: «У меня есть талант, у меня есть дар. Я хочу поделиться им с миром, но я не знаю, куда послать запись, я не знаю, кто бы мог мне помочь». Ну что ж, мы можем вам помочь. Программа «Леон с друзьями» будет проводить второй годовой конкурс поиска талантов. И это будет круто. Будет просто удивительно. И кто-то будет выбран. Какая-то группа будет избрана, и я возьму их под свое покровительство. Я помогу им выпустить альбом, и это будет классно. Я хочу, чтобы вы прислали мне свои записи, присылайте фотографии. Возможно, даже напишите несколько слов. Например: «Эй, я думаю, что Бог вот что хочет сделать с моей жизнью». И мы послушаем вашу запись и передадим ее судьям. Так что они решат... И это будет окончательным решением. И я думаю, что все будет хорошо и правильно, и особенно, если вы молитесь, все получится так, как Господь этого хочет. Итак, пишите нам на TBN, не забудьте, на любом языке, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Это наш адрес. Решения судей будут окончательными, и мы выпустим наши вещи, и наконец-то их услышит весь мир. Я знаю, что даже Майк И выпустил что-то, и я тоже. И мне кто-то помог в свое время. И знаете, мы хотим сделать это для вас. Сегодня у нас в гостях брат, которого вы полюбите. Он записывающийся артист на Мир Рекордс. И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Грег.

0: Long.
1: Kick it. All right, man.
2: В этой песне я написал о том, что нас возвышает, а не унижает. Так что думайте об Иисусе.

0: All right, my brother.
1: Хорошо, мой брат. Иди сюда, Грег. Прекрасно, старина. Давайте поаплодируем, поприветствуйте все. Грег Лонг. Садись сюда, брат. Это просто классно. Это очень классно. Знаешь, я сам когда-то записывался в Mir Records. Верно, знаешь что? Мне знакома твоя музыка. Я когда-то пел «Утреннюю звезду» по оригинальной записи. Это была моя любимая песня. О, знаете, я основал Mir. Да, ты сам Mir Records. Да, здорово, конечно. Это хорошо, старина. Я слышал, что ты воспитался в музыкальной семье. Да, мои отец и мать... Мой отец был служителем, евангелистом, и мы много путешествовали. И они оба пели, моя мама играла на пианино. И я начал петь, когда мне было 2 года. Да, они представили мне возможность, и я воспользовался ей. А твое пение было своего рода чудом? Или ты специально подготовку прошел? Подготовка была то, что с 2-летнего возраста...

пел 250 вечеров в год. Эта подготовка проходила посреди церкви, когда я надевал свою старую ковбойскую шляпу. И это была моя подготовка, конечно. Я скажу тебе, это, конечно, очень успешно. Потому что, как я слышу, за 5 месяцев ты записал 3 популярные песни, 3 хита. Это просто чудо. Это больше, чем я ожидал. И если бы я даже никогда больше не пел, я знаю, что Бог был добр ко мне. Я не могу жаловаться. Да, это было прекрасно, конечно. А твое спасение началось вместе с пением? Нет, я подождал несколько лет, до 4-летнего возраста. Да, мудрый возраст 4 года. Большое решение, конечно. Это правда. Меня спрашивают, как можно стать спасенным в 4 года? Ты не был уж таким плохим. Но они не знали, каким я был в 3 года, знаете ли. Они не знали, какую я вел жизнь. Да, конечно. Да, я не знал. Я был беспробудным пьяницей, молоко постоянно пил. Мой отец выступал с посланием в церкви Миннесоты. Я просто почувствовал Бога. Я помню вечер, когда это произошло. И я попросил Иисуса прийти в мое сердце, и Он действительно вошел, и я знаю это. У нас была удивительная семья. Хотя мы и не были богатыми деньгами, мы были богатыми, потому что Бог был на нашей стороне. Да, бьюсь об заклад, что твои родители очень гордятся тобой. Они прекрасные люди. Да, они оба живы. И мой отец все еще проповедует. Вот уже 27 лет, как он проповедует и путешествует. Мой дом в Южной Дакоте. Конечно же, это небольшой среднезападный штат. И в моем родном городе было около 3000 человек. Довольно-таки небольшой городок. Я живу там с моей семьей. Так что все. Да, это здорово. А теперь ты гастролируешь вместе с группой для него и с Рэем Болтом. Да, сейчас я гастролирую с группой для него, и несколько месяцев я буду выступать с Рэем Болтом, а потом опять с группой для него. Для меня это честь работать с ребятами. Да, это потрясающе, конечно. Мы записали песню «Обещаю верность Агнцу» в Далласе. И потом в Хендерсонвилле, в штате Теннесси. Это фантастика. Когда Рэй начал петь, все просто встали под слова песни. Да, когда я впервые видел этот видео, действительно, это тронуло меня. Это потрясающая песня. А вот этот твой новый альбом? Да. «Перекрести мое сердце». Моя мама говорит, что я выгляжу злым. А я думаю, что ты довольно нормально выглядишь, знаешь, как реклама в журнале. Так что это действительно классно. И он, продюсеры были Джон и Дино Алафонте. Да, они особенно известны, потому что покажут здесь на этой передаче «Ангел-хранитель». Они известны своим роком. Они выпустили Петру, 7 или 8 альбомов Петры, и они приняли такого стриженного парня, как и я. Ну, я хорошо с ними сработался. Да, звукозапись просто фантастическая. Да, это прекрасно сочетается с твоим голосом. Я ничем не отличаюсь от других. Знаешь, ты обращался к зрителям, чтобы присылали свои записи. Мы все обладаем чем-то, чем Бог наградил нас. Но классным среди христиан является то, что у каждого из нас свое свидетельство о том, что Бог сделал для нас. И если кто-то из зрителей не знает Христа, он хочет дать им свидетельство. Он хочет, чтобы они пригласили его в свое сердце, пригласили Иисуса в свое сердце. И тогда у них будет свидетельство о том, как Бог был добр к ним. И я делюсь своим свидетельством о том, каким добрым Бог был ко мне. Он был милосердным ко мне, и это было просто невероятным. И я снова хочу получить спасение. Расскажи о нашем друге. Почему же тебе не спеть о нашем друге? Поаплодируйте, Грег Лонг! Эту песню я написал вместе с Диной и Джоном Лафонте. В ней говорится о друге, который никогда вас не покинет.

0: Greg Long. Thank you, Greg.
1: Greg Long. God bless you, спасибо, Грег. Благословит тебя Бог. Да, это друг, который ближе брата. И в последние дни он будет с тобой. И сам Иисус обратится к тебе.

Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда, никогда не покину тебя. Я так рад, что он сказал нам о том, что когда мы дойдем до самого-самого конца, он будет там, чтобы восстановить нас своей любовью и вернуть нас обратно к жизни. Как произошло с Лазарем? Я так рад.

0: belong to you. Yes, yes, yes, yes, yes. I want you to know.
1: Я хочу, чтобы вы это знали. В Откровении в 3 главе 8 стихе говорится: «Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя и немного сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от имени моего. Господь открыл дверь. Это Его объятие. Он говорит нам: приди в мои объятия и расскажи мне о своих проблемах. Расскажи, где у тебя болит, и я исцелю тебя. А те, которые еще не приняли Господа, почему бы вам не сделать это сегодня? Иисус – это единственный путь. Я люблю вас, благословит вас Господь. Пока, благословит вас Бог.

0: Connection with John Jacobs.
1: John Jacobs.
2: То, что мы делаем, это самое радикальное.

На него наденут наручники. И затем эти наручники будут пристегнуты к цепям. И мы будем тянуть изо всех сил. Ты что чувствуешь? Эти цепи тяжелые. Покажи им свои руки. Смотрите, вы видите эти цепи? Послушайте. Вы знаете, какой ответ дала молодежь, когда ее спросили, что стоит на первом месте из того, что вы уважаете? Это вас шокирует. Провели интервью и опросили тысячи подростков и спросили, что вы уважаете больше всего в людях. И знаете, что они сказали? Они сказали одно слово – обязательство. Мы уважаем обязательных людей. Знаете, почему сегодня мы живем в обществе, которому чужды обязательства? Я недавно прочитал, знаете, о чем? Один из профессиональных футболистов посвятил этому всю свою жизнь. И он считался лучшим почти каждый год. Вы представьте, его только что уволили. Почему, тренер? Потому что кто-то молодой, возможно, побыстрее. И представляете, тренер Том Лендри был тренером 25 лет. Он проснулся однажды утром и прочитал в газете, что его уволили. Вы представляете, что мы живем в таком мире, где они не знают этого слова «посвящение» или «обязательство». Вы понимаете, что только что провели опрос и выяснили, что больше 50% опрошенной группы людей, молодых людей, сказали, что они изменяли своей девушке или молодому человеку. Дамы и господа, где же это обязательство? Где же посвящение друг другу и Богу? Или обязательство чему-то? В жизни часто смотрят на христиан как на слабых, на слабаков. Одно я чувствую в своей собственной жизни, что я христианин, понимаете, на меня смотрит много людей, и бывает, что я допускаю ошибки, я устаю. Но я все равно, понимаете, должен быть дисциплинированным в своей собственной жизни. Я помню, в футболе мой тренер был христианином, и я часто занимался бегом. И если я хотя бы немного расслаблялся, он был недоволен, потому что, будучи христианином, ты должен быть твердым, дисциплинированным, потому что мир на вас смотрит, как на слабаков. Знаете почему? Вы знаете, почему такие обязательства? Потому что Иисус умер за нас. Он заплатил цену, которую мы никогда не смогли бы заплатить. Он бы мог призвать 10 тысяч ангелов, но когда Иисус Христос входит в ваше сердце, когда Иисус входит в вашу жизнь, вы не можете этого объяснить. Он делает вас абсолютно новым созданием. И вы знаете, что Бог жив, и Бог ведет себя перед обязанными. Бог считает себя обязанным нам. Дамы и господа, когда мы были грешниками и меньше всего этого заслуживали, Бог доказал свое посвящение нам, послав своего единородного Сына. И тот, кто уверует в Него, не умрет, а будет иметь жизнь вечную. Вы знаете, что такое обязательство? Мы не обязаны Богу, не посвящены Ему. Он первым был обязательным перед нами, и Он посвятил Себя нам и позволил Своему Сыну умереть на кресте и воскреснуть из мертвых, чтобы мы знали Его через пролитую кровь Христа. Чем больше вы посвящаете себя Богом, тем больше вы будете посвящены друг другу. Вы никогда не поймете обязательства, пока вы не поймете той любви, которая есть у Бога для вас. Когда вы поймете любовь, которая есть у Бога для вас, тогда вы действительно поймете, что означает слова обязательства и посвящение. Давайте поаплодируем Богу. Итак, вы готовы?

Сегодня в Америке много людей, я беседовал со многими, которые считают себя христианами без понимания того, что означает, что слово «христианин» означает. Они говорят, что они христиане, потому что они родились в Америке, потому что каким-то образом эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом. 200 лет назад эта нация должна быть была страной Бога. Но многие в Америке говорят, я христианин, потому что я родился в Америке, не понимая глубины обязательства перед крестом. Я бы хотел немного поделиться с вами об этом обязательстве. Сегодня здесь много людей, и я подумал о вопросе. Я подумал о том, что я сегодня выступаю по телевидению, я бы не хотел называть имени человека, члена своей семьи, но есть для меня очень близкий член семьи, с которым я говорил с ними после того, как я обрел спасение, о тех переменах, которые Иисус сделал в моей жизни. И этот человек подошел ко мне и сказал: «Майк, я христианин, я сделал много всего хорошего, я заботился о своей семье, я хороший человек, я христианин. Я просто нерожденный свыше христианин». Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии говорится, что сам Иисус говорит, вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь, но вы ее потеряете. Но если вы отдадите свою жизнь ради Христа, вы ее найдете. Видите, в значении креста гораздо больше обязательства в словах христианина, чем просто в ношении таблички, где написано «Я методист, я протестант, я баптист». В значении креста гораздо больше обязательств и посвящения. Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. Меня в жизни преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу заняться спортом, потому что к этому у меня был талант, то я смогу преодолеть случайности, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, будучи молодым, что я думал, что если я буду развлекаться, употреблять алкоголь, и мне будет все безразлично, я буду веселиться со всеми подряд, что мои друзья будут любить меня тогда, и я буду принят. Но в моей жизни было настоящее одиночество, и больше тоски и беззащитности, чем больше я стремился к этому. И я пытался найти в этом защиту, но я не находил этого. И это продолжалось, пока мне не исполнился 21 год. И кто-то поделился со мной Евангелием Иисуса Христа. Не о религии, а об отношениях с Богом через Его Сына Иисуса Христа. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть отличный план для вашей жизни, но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи, и все, что вам нужно сделать, это попросить Его войти в вашу жизнь и быть вашим Господом и Спасителем. И в Библии говорится, если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это будет значить, что вы строите основание вашей жизни на Нем. И в Библии сказано, что прежде ищите Царство Божье, Его праведность, и все остальное приложится к вам. И знаете, это произошло со мной. Я переместил основу своей жизни с успеха на Иисуса Христа. Я занялся различными вещами, которые планировал сделать в своей жизни после обретения спасения. И я начал искать Царство Божье прежде всего остального. То, что вы видите на сцене, это огромные стены бетона и льда. Но знаете, у многих людей внутри находятся огромные стены. Такие стены, как страх, беззащитность, пристрастие к наркотикам, алкоголю, ненависть, горечь. Знаете что? Может быть, мы сможем разрушить эти стены, но мы не в состоянии этого сделать. Дамы и господа, многие люди живут в замкнутом пространстве, в своих стенах. Но у меня для вас хорошие новости. Если вы считаете, что наши руки большие и сильные, то посмотрите, насколько велики руки Бога. И у меня есть для вас добрые вести. Представьте силу Иисуса, и она способна разрушить любую духовную стену, которая находится у вас в душе. И эта сила способна освободить вас. И мы это сейчас сделаем.

0: She says, I know how to make you lose your power.
1: Она сказала, я знаю, как заставить тебя терять силу. А я говорю, о чем ты говоришь? Садись в это кресло, подними руки, и я буду говорить над тобой, и я уберу силы из твоего тела. Я тут же понял, что это была подросток-ведьма. Вы знаете, что колдовством занимается и оккультом занимается почти в каждой школе Америки. Послушайте, я не чувствовал, что мне нужно было это делать. Я предложил парням из силовой команды это сделать. Я привел их к Господу, и я сказал, брат, сядь вон туда. Попытайся. Так она стояла позади и сказала, смотрите, у меня всегда это получается. Мне всегда удалось изъять силу из этих тел. Она подняла руки, она произнесла какие-то колдовские слова, и она началась дышать вот так. И я смотрел, и я повторял, я связываю эти силы во имя Иисуса. Я уничтожаю эти силы во имя Иисуса, говорил я. Она ходила и говорила, смотрите, я опущу его руки вниз, и вы не сможете меня остановить. Она пыталась, они не поддавались. Она сказала, я не могу этого понять, я попытаюсь снова. И она отошла и приступала к этому. У меня, говорит, всегда это получалось. Я не знаю, я знаю, как это делать. И вы не сможете меня остановить. А я все время повторял, я уничтожаю и связываю эти силы во имя Иисуса. Видите, есть имя превыше всех имен. И каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует. Она пыталась снова, она отошла, она попыталась опустить вниз руки моего друга снова. Этого парня использовали для демонстрации, понимаете? Он взял ее, поднял ее над головой вот так. И она сказала, я этого не понимаю, почему ничего не получилось? Я ответил, потому что величественнее сила во мне, чем та, которая в тебе, девушка.

0: Часто в жизни мы убегаем от Бога, потому что у нас представление о Боге, что Он хочет наказать нас, забрать наше веселье или радость из жизни. Но ведь Бог пришел, чтобы стать отцом для сирот. Он пришел ко всем, чтобы все стали Его детьми. Нам известно, что мы получили дух усыновления, поэтому мы можем называть Его Отец. Бог хочет стать вашим другом и вашим отцом. Он хочет близости с вами. Если вы будете прибегать к Богу, тогда вы сможете преодолеть все в жизни. Вы можете преодолеть в жизни то, что удерживает вас от того, кем вы должны быть. У вас будет возможность преодолеть разочарование и страх, и депрессию, которые удерживают вас от радости в ваших жизнях. Я здесь для того, чтобы воодушевить вас, приблизиться к Богу и приблизиться к Отцу, потому что Его руки открыты, и Он ждет, что вы придете к Ним. Иисус пришел для того, чтобы у вас были отношения с Ним, чтобы у вас была дружба и близость, чтобы Бог пришел к вам и разговаривал с вами, и чтобы вы пришли и говорили с Ним, чтобы вы стали одним из тех, кто честно узнает, что значит иметь полноценную жизнь в Иисусе Христе.
1: Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Check it out.

0: Anybody here?
1: У кого-нибудь здесь есть боль внутри, горечь, одиночество, чувство ненужности? Кому-нибудь здесь необходимо остановить эту боль? Но знаете, кто здесь? Иисус здесь. И я обещаю, что Он может остановить вашу боль. Я обещаю вам, что Он остановит вашу боль. Сейчас я буду молиться за вас. И все, кто сейчас смотрит нас, и те, кто находится здесь, кто из вас должен попросить: «Джон Джейкобс, помолись за меня. В моей жизни есть боль и пустота. У меня нет правильных отношений с Богом, и мне хочется стать на верный путь с Богом». Вы должны сказать: «Джон Джейкобс, помолись за меня. Я не хочу направиться в ад, и мне не хочется, чтобы здесь на земле был ад для меня. Я хочу отправиться на небеса прямо здесь, на земле». Если вы хотите принять Бога, повторите за мной, скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не смогу преодолеть это без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты создал меня, чтобы я не проиграл, но чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Бог мой источник. И если Бог за меня, то кто может быть против меня? Во имя Иисуса. Аминь». Вы только что видели, что Бог может сделать что-то могущественное в жизни людей? Недавно меня спросили, какова связь между надуванием грелок и Иисусом. Я ответил: во всем, потому что Иисус связан со всеми людьми. Все, что Бог делает в этой жизни, Он делает для людей. И Бог более заинтересован в людях, чем в разукрашенных окнах, религиозных мыслях, священном отношении в церкви. Дамы и господа, только что вы видели, что человеческие жизни изменились. Вы верите, что силовая команда может остановить эти силы? Я молодой человек, и у нас впереди большое будущее. Мы с вами посетим города и культурные центры, и я хочу доставить дьяволу головную боль по всему миру, потому что он заслуживает этого. Он разрушает, извращает, обижает и убивает. Одна из ведущих групп тяжелого металла выпустила футболку с надписью «Убивать, воровать и разрушать». На одном из ведущих альбомов было написано: «Жизнь — это самоубийство». Какая ложь! Нам необходимы положительные примеры, и нам нужно указать на Христа.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Иногда, проходя определенные трудности, люди задают себе вопрос, зачем они появились на свет? На самом ли деле их создал Бог? Или же они являются продуктом двоих людей? Первопричиной вашего появления был Бог. Он был главным инициатором. Вначале вы были зачаты в разуме Господа. Не переживайте, если у вас сейчас проблемы. Бог уже одержал для вас победу Духом Своим. Ваши нынешние обстоятельства изменятся.

Я верю, что Бог создал нас по двум причинам. Первое — открыть нам нашу сущность как детей Божьих, каждого из которых Он назвал по имени. Второе — открыть нам предназначение, для исполнения которого Он поместил нас на землю. Существуют тысячи других причин нашего появления в этот мир. И сегодня я только приоткрою эту тему, я только начну ее. Я знаю, что в этом зале есть люди, которые борются с мыслями о самоубийстве. Вы чувствуете себя ничтожными, отвергнутыми обществом и людьми. И Святой Дух уже совершил молитвы о вас. Он уже одержал победу. Вас больше не будет преследовать тьма, депрессия, безнадежность. Победа уже одержана Его Духом. Ваши обстоятельства изменятся к лучшему. В книге Исаии 43:7 говорится о каждом, кто называется Божьим именем. Кто на этом месте признает Божье имя в своей жизни? Тогда читаем, что написано о вас дальше. «Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Иногда вы спрашиваете себя, на самом ли деле Бог является моим Творцом, или же я продукт двух людей? Вы должны понимать, что Бог соединил тех двоих людей, чтобы именно вы появились на свет. Он — инициатор вашего рождения. Дьяволу нравится подкидывать мысли, сомнения относительно вашего происхождения. Но нет же, Бог — ваш Творец. Вначале вы были зачаты в разуме Божьем. Возможно, вы слышали об этом уже много раз. Но задумайтесь. Бог — ваш Творец, и вы были созданы для Его славы. Таким образом, кто есть Бог? Это еще одна причина, по которой вы читаете Библию. Можно потратить десятки лет, пытаясь найти ответ на вопрос, кто есть Бог. Хочу обратиться к начинающим. Мне нравится, как Бог дает ответ на данный вопрос в книге Исаии. Он говорит, «Нет богов, кроме меня. Я единственный истинный Бог». Существует множество других заявлений и идей, но есть только один единственный истинный Бог, который создал вас. Он не только единственный истинный Бог, но также Он справедлив и добр. Он — Бог любви, Он — добрый Бог. Если Он такой добрый, то почему у вас возникают конфликты и проблемы? Недавно, размышляя на эту тему, я получила откровение. Поднимите руки, если вы пережили трагедию, несчастье, насилие. Если с вами что-то такое произошло, поднимите руки. Таким образом, вы сталкиваетесь с ситуациями, которые ставят под сомнение благость Господню. Каждый рано или поздно сталкивается с этим вопросом. Вы проходите через эти определенные ситуации, трагедии, из-за которых у вас появляются мысли, ставящие под сомнение любящую природу Бога. Так как же дать ответ на возникшую дилемму? Думая об этом, я вспомнила стих из послания к Ефесянам. Здесь говорится, что «Бог доказал нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Смысл жизни состоит не в том, чтобы провести радужную, беззаботную, легкую жизнь. Бог не доказывает вам свою любовь, гарантируя, что ваши родители не будут проявлять к вам насилие. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вы никогда не будете иметь проблем с сердцем или же не переживете инфаркт. Он не доказывает вам свою благость, гарантируя, что вы никогда в жизни не сделаете ошибку. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вас не изнасилуют или же над вами не надругаются. Он не гарантировал, что вы не будете подвергаться разного рода насилию, физическому, психологическому. Нет, он такого не говорил. Иисус даже предупреждал, что в миру будете иметь скорбь, но не бойтесь.
ибо Он победил мир. Бог проявил свою любовь к нам, заплатив цену за наши грехи, чтобы мы могли провести вечность в Его славном присутствии на небесах, где нет боли. Бог проявил свою любовь к нам, даровав способность и возможность превозмочь горечь, превозмочь гнев, ненависть, непрощение в сердце по отношению к обидчику.

0: мальчиком.
1: Он заплатил цену. Он проявил свою любовь, открыв дверь Иисуса Христа и позволив нам переступить через гнев, горечь, боль, разочарование, чтобы войти в общение с Ним, ибо в Нем мы находим мир, радость, прощение и силу прощать. Вот в чем заключается Божья любовь к нам. Перестаньте обвинять Бога за трагедии, через которые вы прошли. Он обернет все вам во благо, но боль является неотъемлемой частью нашей жизни. И никто на этой сцене не является исключением. В момент спасения никто не получает от Духа Святого билет в безоблачную жизнь. Вместо этого вам дарована сила побеждать проблемы. Бог сотворил вас. Так кто же этот Бог, создавший вас? Он Бог, который любит вас. Он Бог, который написал о вашей жизни то, что записано в 138-м псалме. Там сказано, что помышления Его о вас многочисленнее песка. Бог, создавший все. Бог, повесивший на небосводе луну и звезды, в котором вся сила, мудрость и могущество является единственным истинным живым Богом. Он создал меня, значит, моя жизнь имеет смысл. Он думает обо мне. В книге Иеремии 29:11 он говорит, что имеет намерение относительно моей жизни. В Псалме 138 он говорит, что в книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это интересно. Так вот, как я был создан. Я не являюсь всего лишь продуктом двух людей. Бог создал меня. Я был зачат в Его разуме. Он — истинный Бог. Он — всемогущий Бог. Бог любви. И этот Бог думает обо мне. У Него есть план относительно моей жизни. И также в Библии сказано, что я был создан для Его славы. Вот это да! Может ли это быть, что Он хочет использовать мою жизнь? Становится интересно. Вы ценны для Него. Давайте прочтем, что говорится в месте Писания дальше. Вы ценны. Почему? Потому что все, что создает Бог, ценно. Я действительно имею это в виду. Бог не будет создавать что-то, что не согласуется Его природе. Иегова Ири, Яхве, Иисус Христос, Агнец Божий. Он не будет создавать нечто бесполезное. У Бога все имеет цель. Он не глупец. Он использует свой ум с пользой. Бог создает все с целью, страстью и мощью. Он говорит в книге Исаии 43, стихи 6-7, «Приведите мне всех, кого я создал для славы моей». Это я создал их. А теперь 10 стих. Несмотря на то, что он обращается к Израилю, он обращается здесь и к нам. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Читаем стих 13. «От начала дней я тот же, и никто не спасает, в английском переводе «не вырывает», от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Аллилуйя! Никто не способен вырвать что-то из руки Божьей или отменить то, что Он сделал. В этом месте Писания Бог говорит о вас три вещи. Вы избраны. Участники наших собраний на этих выходных, вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Познавайте Его. Вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Потом здесь говорится, чтобы вы веровали в Него. Вы знаете, сколько людей сегодня ходят в церковь, но не верят в Бога? И все потому, что они разочаровались в Нем из-за происшедших трагедий и проблем. Озадаченные люди не смогли решить для себя этот вопрос. Но когда вы верите в Бога, то имеете мир по поводу того, что Он контролирует все неурядицы в вашей жизни. Вы были избраны Богом, чтобы знать Его лично, чтобы веровать в Него. И также в данном стихе выше говорится, что вы Его свидетели. Ваша жизнь вам больше не принадлежит. Вы свидетель, представитель Иисуса Христа. Павел во втором послании к Коринфянам 5:20 говорит о вас как о посланниках. На каждом месте, куда бы вы ни пошли, в каждом разговоре во время обеда с друзьями, родителями, братом, вы теперь представляете Иисуса Христа. Возможно, вы единственный, исполненный Духом человек, благодаря которому ваши мама и папа узнают об Иисусе через вашу чистую речь и измененное поведение. Теперь вы представляете Божьи законы любви и радости, мира и святости. Цель вашей жизни на земле — познавать Его и представлять Его. Подобно тому, как Бог обратился к Израилю словами «Вы мои свидетели», сегодня Он также обращается и к вам. Вы Божьи свидетели. Вы словно являетесь свидетелем Бога в зале заседания суда, утверждая, что Бог все еще добр. Я знаю, что Он истинен. Он реален. Давид перефразировал обращение «Вы мои свидетели» и сказал, что любит рассказывать о Боге каждому на всяком месте. Вы рассказываете о Боге везде. Вы представители Божьего присутствия. Вы не стыдитесь того, что Бог сделал для вас. Вы свободно и смело рассказываете людям о том, что Бог совершил для вас. И благодаря вашему свидетельству Бог прославляется. Богу нравится, когда о Нем говорят. Я знаю, что это звучит эгоистично, но нам это тоже полезно, потому что только Богу принадлежит вся слава. Бог — это Бог, и раз Он Бог, то Ему принадлежит первое место. Мы можем в простоте рассказывать другим о том, что Господь делает в нашей жизни. Вам не надо проповедовать, запоминать речь. Просто расскажите своим друзьям о том, что Бог совершил для вас на этих выходных. С дерзновением поделитесь, как на этих выходных вы встретились с Богом, который освободил вас от 14-летней зависимости от порнографии. Ваше свидетельство не должно быть образцом ораторского искусства. Конечно, вы можете цитировать Библию, если захотите, но самое главное — говорите о Боге. Ваше свидетельство прославляет Его. Ты, Израиль, вы, молодые люди, избраны Богом, чтобы познавать Его, чтобы понимать, что только Он — Бог, чтобы быть представителями Его присутствия для вашего окружения. Сегодня поворотный пункт в вашей жизни. В Его Царстве у вас есть задание. Но знаете, мне нравится, что сказано в этом стихе. Один из первых упомянутых принципов здесь — это отношения с Богом, которые являются основанием любой работы, которую вы исполняете для Него. Нам кажется, что мы знаем Его. Мы думаем, что являемся Его свидетелем, но до конца не уверены в этом. Бог говорит, что мы Его слуги и избраны познавать Его. Но мы не уверены, знаем ли мы Бога. Мы вспоминаем все, чему были научены в церкви в воскресной школе. Но все это подобно тому, если бы нам назвали имя Брэд Питт, но на самом деле мы с ним не знакомы. Точно так знают Бога некоторые из присутствующих. И поэтому ваше свидетельство о Боге другим подобно поношенным вещам в магазине секонд-хенд. Вы знаете Бога через опыт других людей, через книгу, написанную другим человеком. Но Бог желает открыться вам лично. Он хочет встретиться с вами. Он мечтает, чтобы вы открыли свои уши и слушали Его. Он хочет открыть ваши глаза, чтобы вы смогли увидеть Его. Он хочет подарить вам опыт переживания Его присутствия, чтобы вы узнали, что Он — единственный истинный Бог. Вам надо получить это откровение лично. Я еще раз хочу подчеркнуть важность личных отношений с Богом. Вы имеете право знать Бога независимо от ваших дел. В этом суть послания Евангелия. Мы не заслужили эти отношения с Богом. Они дарованы нам через Иисуса Христа. Мне нравится, что написано в послании к Ефесянам 3:12, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ к Божьему присутствию через веру в Него. Вы можете знать Бога благодаря Иисусу Христу, а не потому, что вы пятидесятник в пятом поколении, и не потому, что вы красивый, умный, или еще по какой-то причине. Вы имеете доступ к познанию Бога через веру в Иисуса Христа. Если вы верите в то, что Иисус Христос забрал ваши грехи, тогда вы получили пригласительный, чтобы иметь с Ним отношения, чтобы проводить время в Его присутствии. Позвольте мне сделать следующее заявление. Вы имеете доступ к переживанию силы, присутствия и помазания Бога, который действует через вас, не из-за ваших дел, но по единственной причине. И эта причина — ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Ваша вера очень важна. Ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Так что же это значит? Поднимите руку, если вы верите, что Иисус заплатил цену за ваши грехи. Вы верите этому. Вы верите от всего сердца. А это значит, что каждый из вас имеет доступ к близким взаимоотношениям с Богом. Каждый из вас способен быть горячим для Бога и исполненным Духа Святого. Каждый из вас может смело рассказывать кому-то об Иисусе Христе. Абсолютно каждого из вас Бог может использовать для Своего Царства. Абсолютно каждого. Знаю, что некоторым из вас не нравится ни проповедовать, ни слушать проповеди, и вы не желаете ни того, ни другого. И не надо. Просто делайте то, к чему призывает вас Господь. Возможно, вы мечтаете стать инженером в области химии. Бог не исключает своих детей из царствия просто потому, что они не хотят заниматься пятикратным служением. Он не избавляет вас от доступа к помазанию из-за того, что вы не хотите ехать миссионером в Африку. Помазание и исполнение Духа Святого не зависит от того, что вы делаете. Они зависят от того, кто живет внутри вас, а внутри вас живет Дух Святой. Вы можете быть парикмахером, учителем, ученым, футболистом. При этом помните, что помазание в вашу жизнь высвобождается Духом Святым. Оно не зависит от вашей профессии, должности, ранга, образования, генетики или родословной. В вопросе помазания важна сила присутствия Духа Святого, который пребывает в вас. Вы призваны познавать Бога.

0: Вторая серия. Звездная ночь.
1: Информация для вахтенного журнала представлена сэром Солнечно и онным роботом. Солнечные данные 2.03.21.

0: местонахождение дорога Вифлеем.
1: Бедный Иосиф, ты прошел столько миль. Разве ты не хочешь немного отдохнуть?
2: Нет, вот-вот родится малыш, так что не будем останавливаться, пока не дойдем до Вифлеема. Как ты себя чувствуешь?
1: Прекрасно. Что это? Смотри.
2: А?
1: Смотри, Иосиф.
2: Что это?

0: кажется привычным.
1: А почему мы все время летим то вверх, то вниз?
2: Ой, простите меня.
3: Извините, я, наверное, ошибся в расчете осевого ромба, но я это мгновенно исправлю.
1: Ну да, небось, через месяц или два.
4: Месяц? Энджи, я хочу домой, не хочу торчать тут еще месяц. Смотрите.
1: А?
4: Ой, кажется, наша знакомая Мария.
0: Да, это она.
5: Привет, Мария! Здравствуйте, детки. Очень рада видеть вас.
1: Мы уже встречались.
5: Конечно, я помню. Это было где-то полгода назад.
0: Всего полгода?
1: А, ну да, это значит,
0: машина времени не очень-то продвинула нас вперед.
3: Свежая информация. Летающий домик пытается вернуться в 20 век. Ошибка в расчетах вызвала вынужденную экстренную посадку.
1: Профессор, это Мария. Мы про нее вам рассказывали.
6: Мария, вы...
5: Да, я жду ребенка. Знакомьтесь, это мой муж Иосиф.
7: Рад познакомиться. Я слышал, дети здорово помогли моей жене при прошлой встрече.
3: Так, а когда вы ждете ребенка?
5: Скоро.
3: О, великолепно!
1: Здорово!
0: Надеюсь, мы его увидим.
8: Ага.
3: Предлагаю тост за мать и отца.
9: Присоединяюсь к поздравлениям.
5: Прекрасный тост.
7: Спасибо за добрые пожелания.
1: Готова спорить, у вас будет прекрасный малыш.
0: Я думаю, это будет мальчик.
1: А почему не девочка?
3: Зачем вы взяли Марию в такое путешествие? Беременным это ни к чему.
7: Увы, так приказали римляне. Чтобы платить налоги, мы должны прийти в Вифлеем и зарегистрироваться.
3: Ну, брат, теперь ясно, что значит поговорка «горе побежденным».
7: Все верно.
1: Простите, Вифлеем очень большой город?
5: Не очень.
7: Это один из крупнейших городов Израиля. А что?
1: В большом городе у нас будет больше шансов найти временную работу.
0: Временную чего?
3: Работу зачем?
1: Мы съели практически все запасы. Нам нужно $40 в неделю чистыми.
3: Ох, и намучится с тобой твой будущий муж.
0: В будущем я хочу построить такую машину времени, которая будет всегда работать без поломок.
1: Свались, Корки.
0: Энджи, я сам управляю осликом.
4: Эй, смотрите на меня. Без рук, смотрите.
0: Ой. Эй, сюда, сюда.
1: Что?
0: Поймайте ягненка, пожалуйста.
1: А, хорошо. Сейчас.
0: Прегради ему на путь.
1: Ой-ой-ой.
0: Погоди.
1: Бедный Джастин.
5: Хотите стать пастухами и помочь мне смотреть за стадом?
0: Конечно, хотим.
1: Мы как раз хотели найти временную работу.
0: Я вам ее дам. Мы решили остаться здесь. Маше предложил нам стать пастухами.
1: Мы скоро увидим вашего малыша, Мария.
5: Надеюсь, вы еще навестите нас в Назарете, если будете поблизости, да?
7: Дай-то Бог. Всего доброго.
1: До свидания.
0: До свидания, Иосиф.
5: До свидания.
1: До свидания, Мария!
5: До свидания, дети!
1: Берегите себя, Мария, и малыша тоже!
5: До свидания, Иосиф!
1: Ко мне!
10: Энджи, эй, сюда! Поймай барашка! Джастин, лови!

0: може, ти видихлось, а я так просто здох.
1: Ха-ха, ви стадо слабаков.
0: Ах так, увидишь, які ми слабаки. Пастухи, подъем, не бросим овец.
1: Кажется, зря над ними смеялся.
0: Поймал
2: это. Овечка.
1: Ешьте.
3: Назад, внимание, марш!
0: Восхитительно. Работа пастуха отнимает массу энергии.
4: Это правда, но зачем вести себя по-свински?
1: Пока не привыкнете, будет очень трудно. Что это?
5: Не бойтесь, я принес вам благую весть. В этот день в городе Вифлееме родился Спаситель, Господь наш Христос. Вы найдете младенца, завернутого в одеяло, в лошадиных яслях.
1: О, Господи!
0: Все слышали, что я слышал.
4: Как ты думаешь, что это было?
1: Что, если это Господняя весть?
0: Ага. Пошли в Вифлеем, попробуем найти ясли.
4: Но мы не знаем дороги.
1: Вы действительно собрались в Вифлеем? Дорогу я знаю.
6: Кажется, я понял, где неисправность. Вышли из строя вот эти конденсаторы.
7: Конденсаторы, шменсаторы. Ты же знаешь не хуже меня, сэр, что ты перегнул гиперболу.
6: Возможно, но...
8: Простите, можно мы прервем вас?
6: Мы три царя с востока несли дары издалека через поля, реки, болота и горы.
9: Подняв к юной звезде нашим взором.
8: Она чудесная, на запад шефствует звезда небесная. В любом случае, яркую, мощную видели вы, может быть.
7: Яркую звезду? Понимаете ли, у нас тут не планетарий.
6: Мы имели в виду совсем другое.
8: Зажглась звезда, это значит, что новый царь иудейский рожден в Вифлееме.
9: Да, рожден в ясле.
7: Да ну! Да, это были три мудреца.
6: Мы только сейчас поняли.
7: Они, должно быть, говорили на неизвестном мне диалекте. Кто это?
6: Где?
7: Видишь, вон там.
6: Человек в маске подозрительном.
7: Угу. Сэр, иди-ка, пойди разузнай, чего он хочет.
6: Я? Нет, спасибо. Почему не вы?
7: Ну, ты же знаешь, мне надо починить машину времени. А потом скоро вернутся дети, я должен быть здесь.
6: Но...
7: Сэр, ты забыл субординацию. Ты всего лишь робот.
6: Я пойду, пойду. Я иду. Человек в маске входит во дворец царя Ирода странно.
9: Чего? Ты видел трех мудрецов с востока на пути в Вифлеем? Хотят поклониться младенцу, рожденному в яслях?
7: Да, Ваше Величество. Более того, они говорят, что ребенок будет новым царем иудейским.
9: Ребенок, рожденный в яслях, будет царем иудейским? Нет, Ирод царь, то есть я.
6: Мудрецы, остановитесь, пожалуйста. Я должен вам сказать.
10: А, я помню тебя.
9: Ты, должно быть, шел за нами. Что-нибудь случилось?
6: Нечто подозрительное и странное.
8: Что же именно?
6: Когда вы ушли, мы заметили, что за вами следит некий человек в маске.
11: Вы три мудреца с востока?
10: Да, это мы.
11: Ягдас, царский министр. Его Величество, царь Ирод, приглашает вас на пир в свой королевский дворец.
10: Мы попируем.
11: И ты пойдешь с ними во дворец.
6: Что, я тоже?
11: Да!
9: Приятного аппетита.
8: Замечательно.
10: Великолепно.
6: Высший разряд. Вот так пир. Плохо, что я робот. Все это съедят мудрецы. Но зачем нас позвали сюда?
9: Правда ли, что вы пришли с востока поклониться новорожденному, который будет мессией?
10: Правда, Ваше Величество, все так.
9: Раз уж вам удалось узнать, что младенец родился здесь, в Вифлееме, сделайте любезность, скажите.

0: Уже поздно, наверное, профессор Бамбл беспокоится.
1: Пойдем обратно и ляжем спать.
2: А как же младенец, про которого нам сказал голос?
3: Мы шли так далеко, надо все же найти его.
0: Но в Вифлееме так много яслей. Как мы найдем те самые?
3: Давайте все же попробуем. Что, например, вот здесь?
2: Так, посмотрим.
0: Ну, давайте.
2: Хватит! Это пустая трата времени.
0: Может быть, рассказ про младенца нам померещился?
3: Нет, не померещился, учти. Мы все слышали тот голос.
0: Да, ты вообще-то прав.
1: Энджи, кажется, у меня пневмония.
3: Что ж, Корки отведем домой.
0: Да, так будет лучше.
2: Ну тогда пошли.
0: Корки, ты же хотела обратно.
1: Смотрите!
2: Может быть, это...
3: Ясли, идем!
2: Сэр, не ожидал с тобой столкнуться.
4: Я тоже.
2: Как ты сюда попал?
4: Долгая история.
5: А вы что здесь делаете?
2: Мы пришли посмотреть на младенца, рожденного в яслях.
6: А вы могли бы найти именно те самые ясли?
2: Мы думаем, может быть, эти.
6: Зажжены все огни.
5: Возможно, мы нашли мессию.
2: Это Мария.
7: О, детки.
2: Какой он красивый.
1: Ага.
3: Он похож на ангела.
1: Ага.
0: Ой, я так люблю малышей.
1: Угу.
5: Из-за переписи населения в гостинице не было мест. Все понятно. Ожидался ребенок, и мы рады были найти эти чистые ясли. Эй, золото.
8: Лада.
9: Мира.
5: Слава Христу Спасителю.
9: Слава Мессии, рожденному быть царем иудейским.
10: Увидев на востоке его звезду, мы возликовали и пришли поклониться ему.
4: Мы и не предполагали, что ребенок Марии будет Мессией.
2: Вы, наверное, удивлены?
5: Да не очень удивлены. Да, радость моя?
0: Что это значит, Мария?
7: Что ж, я с удовольствием расскажу вам эту чудесную историю. Однажды, когда я спала...
5: Благодатная Господь с тобою, благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Скоро зачнешь ты в чреве и родишь сына, и назовешь его Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего.
7: Господи, сущий на небесах, я покорная раба твоя, да будет воля твоя.
5: Разве не чудо? Я восхищен, Мария.
7: Правда? Я очень боялась рассказать тебе, Иосиф. Я сама с трудом в это верю.
5: Мария, я люблю тебя, и я клянусь заботиться о тебе. Если Господь желает, чтобы ты родила ему сына, мы должны покориться.
7: О, я люблю тебя.
5: Ребенок, зачатый тобой от Святого Духа, будет все равно, что наш собственный. И я буду любить его так же, как я люблю его мать.
7: О, Иосиф.
10: О, что за чудесная история?
5: В старину ее предсказал пророк.
2: Хм. А как объяснить, что с нами было? Скажем, мы слышали голос ангела, а звезда привела сюда мудрецов.
6: Так ведь рождение младенца есть чудо. Неудивительно, что его возвестили тоже чудеса.
5: Вы так мудры. Может быть, объясните еще один случай?
10: С удовольствием. А что случилось?
5: Я так понимаю, что меня посетил один из ангелов Божьих. Он предупредил, что власти будут угрожать жизни младенца. И нигде в Израиле он не будет в безопасности.
4: Что удивительно. По-моему, царь Ирод горел желанием узнать, где находится малыш.
10: Очень странно. Может быть, у царя Ирода были какие-то тайные мысли насчет младенца. Расскажи подробнее, что сказал тебе ангел?
5: Ангел сказал, что если мы с Марией хотим уберечь дитя, мы должны как можно скорее бежать в Египет.
6: Вот и ответ на твой вопрос.
5: Это очень серьезно. Я думаю, стоит послушать

0: Со Господа и скорее бежать.
1: Я не понимаю, почему кто-то хочет повредить ему. Но в любом случае мы не оставим нашего малыша в беде. Ни за что.

0: Пойдем посмотрим.
1: Именем Его Величества царя Ирода каждый ребенок в возрасте младше 2 лет должен быть найден и уничтожен.
2: Невероятно!
0: Это ужасно!
3: Нет, нельзя быть таким жестоким.
4: Я так и думал. Царь просил мудрецов сказать, где младенец, потому что хотел убить его.
5: Он приказал убить всех младенцев.
1: Обыскать все дома и все ясли.
6: Есть обыскать.
0: Они идут. Берите Иисуса и бегите.
7: Куда же нам бежать?
1: В Египет.
7: Конечно.
5: В Египте безопасно.
7: Пойдем.
1: Вон еще одни ясли.
8: Мы пойдем домой другим путем, чтобы нас не спросили, где вы сейчас.
0: Мария, они сейчас войдут.
4: Прячьтесь. Здесь.
1: Откройте! Откройте! А. Где младенец, который здесь родился?
0: Кто-кто?
1: Младенец!
0: Младенец? Тут какая-то ошибка.
1: Не лги!
0: Я не лгу.
1: Соседи сказали, что вы кипятили воду.
0: И что?
2: Ой, воду кипятят, чтобы принять роды.
1: Да! Итак, новорожденный здесь?
0: Здесь нет новорожденных.
1: А зачем кипяток?
0: А вон, для жеребенка.
9: Жеребятам нужно много кипятка.
0: Так же, как младенцам.
1: Не задерживаться, вперед!
2: Ты их обдурил!
0: Да, спасибо жеребенку. Солдаты ушли.
4: Опасность миновала.
3: О, спасибо вам всем за помощь. Бог даст, еще встретимся, когда мы вернемся домой.
7: Нам пора, Мария.
3: Попрощайся, Иисус.
0: До свидания, Иисус.
2: До свидания,
4: до свидания,
2: Иосиф!
4: Иосиф! До свидания, до свидания!
2: До свидания!
7: Спасибо большое, до свидания!
0: До свидания, детки!
2: До свидания!
0: До свидания! До свидания!
4: Свежая информация. Мария и Иосиф отбыли в Египет с младенцем Иисусом, чтобы сбылось слово Божье, сказанное пророком: «Из Египта призову я сына своего».

0: вчера вечером мы торопились домой. Мы боялись, что вы тревожитесь. Но когда вернулись, вы спали.
1: Да я просто устал. Кстати, как ваша работа? Вы уже уволились, а?
0: Да, что-то вроде.
2: Как только овцы видят Джастина, они бегут в другую сторону.
1: Итак, Джастин был уволен. Ха-ха.
0: Да. Прекрати. Ты рассказала профессору про царя?
2: Угу. Только бы Иисусу было хорошо в Египте.
1: Да не бойся ты. Вспомни, ни у кого не было таких родителей, как Мария и Иосиф. Младенец Иисус в надежных руках.
2: Конечно.
0: Раз уж зашла о том речь, я думаю, пора бы нам вернуться и увидеть наших родителей.
2: Машина не работает?
0: Почему вы так долго возитесь с ремонтом, сэр?
3: Я действую правильно, не то что некоторые.
4: Я буду рад помочь тебе, сэр.
3: Нет, нет, не тяни за этот шнур. Не надо, куртки.
2: Смотрите, голову берегите.
3: Я предупреждал.
4: Опять ошибка.
5: Моя чудная машина времени. Нужно все начинать сначала. Ужасно.
3: Информация для вахтенного журнала. Машина времени вышла из строя. Возвращение в 20 век откладывается.

У нас для вас много хороших новостей и много хорошей музыки. Gospel в Америке представляет слово Gospel. Евангелие. Мы представляем евангельскую музыку. И слово Gospel означает «добрые вести». Вот почему я написал эту песню. И этому посвящена эта программа. Исполнителям, которые передают послание Евангелия через всевозможные музыкальные выражения. Мой первый гость – один из самых успешных поэтов-песенников современной христианской музыки. Его песня «Это в крови» стала песней года в исполнении Кена Хэллоуэя в 1994 году. Он также написал хиты номер один для таких известных исполнителей, как группа «For Him», Dallas Holm и Gaithers. Мы узнаем, как он это сделал. В этом году он сам отправляется на гастроли со своим концертом. Его новый альбом «Немного веры» очень популярен. Дамы и господа, Джефф Сильви.

Джефф Сильви. Здорово, парень. Эй, представь-ка мне этого замечательного скрипача. Это Брайан Саттон. Привет, Брайан. Он играл с другими очень хорошими музыкантами, не так ли? Он играл с Рики Скеггзом. Да, он довольно хороший музыкант. Тот, кто играл с Рики Скеггзом, должен быть хорошим музыкантом. Ты сам отличный сочинитель песен и певец. И ты из местности, из которой вышло много хороших певцов и композиторов, не так ли? Да, я родился и вырос в Александрии, штат Индиана. И это родной город Билла и Глории Гейфер. Конечно, ты слышал о Билле и Глории Гейфер и других. И ты вырос под их влиянием, не так ли? Да, Билл оказал большое влияние на меня. Оба Билл и Глория. Когда я подрастал, знаете, это маленький городок, всего в 6 тысяч людей. Я вроде как зависал в их доме постоянно. Они были популярными, конечно. Да, сейчас тоже. Их песни оказали сильное влияние на меня. И в молодом возрасте я видел их служение, и как они влияли на жизнь людей. И это заставило меня понять, что я хотел быть и чем я хотел быть. Я хотел создать что-то в музыке, для чего у меня был потенциал, и что-то подобное тому, что они делали. Они оказали большое влияние на меня, и также влияние южноевангельской музыки. У Билла было много старых пластинок, и когда он слушал старые пластинки, Сюзанна, его дочь и я пытались ускользнуть из комнаты, но он говорил: «Вернитесь сюда немедленно». Да, это было неинтересно для тебя. Я любил это. Когда я подрастал, у нас был небольшой квартет. Мне было 14 лет, и я любил южный гаспел. И мой отец был скрипачом блуграсса. Да, он был скрипачом блуграсса, так что у меня рано появились корни южной музыки. Отец приглашал людей в дом, и они играли в доме, и я играл на пианино. И мы выглядели, знаете, как братья Дарлин или что-то вроде того. Но было довольно неплохо. Да, но у тебя был прекрасный успех, как у сочинителя песен, когда люди стали петь твои песни. Да, Господь благословил меня в этом смысле. Мне повезло работать с группой For Him. Расскажи о некоторых. For Him, Dallas Holm, Gayfers сделали мою первую запись. Но у меня был соавтор в то время. То есть это было дома. Да, конечно. Знаешь, мне очень понравилась твоя песня. Она очень положительная и говорит о том, что Иисус сказал о горчичном зернышке. Оно такое крохотное, но немного веры может нам очень и очень помочь. Да, эта песня особо для меня, потому что я из Индианы. Песня начинается: «Я вырос на ферме Индианы». Я вырос на ферме там, и эта песня о моей жизни. И, кстати, эта песня — сингл из моего нового альбома. И это хорошо. И ты споешь еще одну песню для нас, не так ли? А чего бы ты хотел добиться в ближайшем будущем? Я писал в Нэшвилле уже 10 лет, и сейчас вышел мой первый альбом. Я знаю, что это, может быть, звучит слишком просто, но я хочу выходить и петь для людей и видеть, как песни влияют на жизни людей. Я уже видел, как это происходит. Мы сейчас планируем концерты, и я видел, что происходит вокруг. И я очень-очень рад за христианскую музыку кантри. Это просто прекрасно, что происходит. Да, что они сейчас называют положительной музыкой кантри. Да, положительная кантри. И многие люди, которые любят музыку кантри, но не слушают христианскую музыку, все равно слушают положительное кантри. И они говорят: надо же, мне нравится, что он говорит, мне нравится смысл песни. И у них появляется интерес к этому, и они видят, что в этой песне есть Господь. И у них появляется интерес к христианской музыке, даже не зная этого. Да, а какова следующая песня? Следующая называется «Отличный сын». И это особая песня. Я написал ее с Кеном Уильямсом, который написал много хитов кантри. И было удивительно, как композиторы и поэты подходили ко мне, когда я записывал этот альбом. Они говорили: у меня есть идея для христианского кантри, и они хотели писать со мной. И я думаю, что это Господь, потому что у нас получились отличные песни. Спой одну из них для нас. Эта песня называется «Отличный сын», и это моя самая любимая песня. Джефф Сильви.

0: Джефф!
1: Джефф! Просто прекрасно! Джефф Сильви! Вы видите, почему мне нравится вести передачу «Gospel в Америке». И я надеюсь, что она вам тоже нравится. И вы напишите мне по адресу на вашем экране и дадите мне знать, кого вы хотите услышать. Может быть, мы не приглашали вашего артиста на передачу. И вы расскажите мне, какую музыку «Gospel» вы предпочитаете. И когда вы пишете мне, у вас появится очень хорошая возможность получить компакт-диск или кассету одного из исполнителей. Потому что они дают нам компакт-диски и кассеты с их музыкой. И у нас проходит лотерея. И часто мы вытаскиваем письма или открытки, чтобы послать записи тем, кто нам написал. И, может быть, вы получите то, что вам очень нравится. Итак, моя следующая гостья обрела успех в христианской музыке кантри. В прошлом ноябре она была лауреатом премии на лучшую вокалистку года Ассоциации христианской музыки кантри. Ее новый сингл «Blush» поднимается в таблице популярности и находит много поклонников. Особенно после того, как она исполнила его на сцене программы награждения за христианскую музыку. Сейчас она работает над завершением нового альбома, и она здесь сегодня, чтобы поделиться с вами звуками кантри. Пола Маккаллах.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения евангельской музыки в различной ее форме, словно на перекрестке. Мы назвали это «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим их на нашу программу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». Это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песни, которые я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли

к алтарю, когда пели эту песню, или приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону Царя, без страха. Так что я записал альбом, и эта песня в нем, в которой я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами. И давайте пойдем прямо сейчас к трону Царя и будем петь прославление Царю такими, какие мы есть.

Вот я, Господь, я предстаю перед Тобою голый, дрожащий и недостойный. Но я люблю Тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор в Твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю Тебя, Господь, с музыкантами и пою о моей любви и глубокой нужде в Тебе. И я пою в духе с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, позволь мне восхититься Тобой.

0: Ее называют укротительницей демонов. Когда она появляется, демоны бегут прочь. Смотрите в этом выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сидрот, я журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Ким Дэниелс. Ким, насколько я могу судить, вы не похожи на укротительницу демонов. Однако вы были на собрании и выступали перед профессиональной футбольной командой Jacksonville Jaguars, и с этими здоровилыми футболистами стали происходить странные вещи.
2: Да, мы пришли в группу по изучению Библии и рассказывали о семейных проклятиях. Один из футболистов был освобожден от такого проклятия. С того времени подобные освобождения получили многие другие футболисты и спортсмены.
0: Вы хотите сказать, что профессиональный футболист находился во власти дьявола, которая начала проявляться в нем? Что делали вы?
2: Я пророчествовала ему, и когда я говорила о его детстве, стали открываться некоторые события, которые ему довелось пережить. Он упал на пол, и его начало рвать.
0: Понятно, что он не стал бы притворяться перед своими друзьями.
2: Об этом молодом человеке все говорили, что у него очень искренняя натура, поэтому вряд ли он хотел обмануть кого-то. Похоже, Бог просто выбрал его как пример. И с того момента произошли кардинальные изменения в жизни нескольких молодых людей, которые находились в той комнате и тоже были освобождены.
0: Вы говорили, что на этой встрече присутствовал Ринальдо Вайн, одна из звезд команды Вашингтон Редскинс. Какой эффект произвело освобождение на него?
2: В то время Ринальдо Вайн еще играл в команде Jacksonville Jaguars. Он только подписал контракт с Вашингтоном. После этого и в команде Редскинс, и с ним самим произошли кардинальные изменения. Он признался, что уже 5 лет как стал верующим, но в его жизни открылось кое-что, от чего он хотел освободиться, и Бог сделал это.
0: Расскажите мне подробнее, что произошло с тем первым футболистом.
2: Когда я пророчествовала ему, он начал плакать, слезы текли у него из глаз, и потом его бросило на пол. Его буквально сбило с ног, как младенца. Я говорю этим здоровякам, вы же понимаете, что большинство из них — защитники, мужчины крепкого телосложения. Смотрю на них и говорю, примите силу. Они смотрят на меня и не могут понять, какую силу. А потом в нем начали проявляться духи, и его стало рвать. На следующем занятии они уже встречали меня у дверей с полотенцами.
0: Давайте начнем сначала. Я смотрю на вас, Ким, вы хорошо выглядите, хорошо говорите, но потому как складывалась ваша биография, вы могли оказаться в тюрьме, в сумасшедшем доме, или вообще вас давно уже не было бы в живых. Я прав?
2: Да, это чудо, и я благодарна Богу за его милость и благодать, за то, что он избавил меня от всего этого. Мои родители были безработными и вели соответствующий образ жизни.
0: Расскажите о своей бабушке. Это она оказала на вас в детстве самое большое влияние?
2: Да, она отбывала каторгу в тюрьме Рейфорд во Флориде. Там она отбывала срок за убийство. И там же она познакомилась с моим дедом. В результате их любовной связи родилась моя мама, ну а потом появилась я. И дело было не столько в наркотиках, сколько в самой нашей жизни. Это была очень тяжелая жизнь. Например, мы никогда не слышали таких слов, как «я тебя люблю». Ругань и мат были нашей повседневной речью. Знаете, если мои бабушка и дедушка или родители хотели выразить свою любовь, они проклинали нас. Поэтому моя жизнь в те времена сильно отличалась от той жизни, что настала, когда Иисус стал моим Господом.
0: Ваша бабушка потеряла зрение, не так ли? Как это произошло?
2: Она потеряла один глаз во время драки. Ее тогда ударили по голове. Знаете, в те времена было не принято белому встречаться с негритянкой. Но у моей бабушки был белый друг, и он обеспечивал ее. Покупал ей вещи и так далее. Он купил ей холодильник, и они подрались из-за холодильника. Он ударил ее по голове топором, и она ослепла на один глаз. Именно из-за этой ссоры она и попала в Рейфорд. Она выстрелила в него, и он умер. Но после этого она подралась с моим дедом ломом для дробления льда. Она упала на крыльцо, и этот лом полностью выколол ей второй глаз. Она тогда уже не видела на один глаз. Но в ней было столько грубости и ненависти, и в ней было столько демонов, что она сидела там на крыльце, держа этот глаз, и говорила Богу: «Бери оба». Она говорила Богу: «Бери оба глаза! Бери оба глаза!»
0: То есть она была полностью слепой, и когда вы были еще девочкой, вы были ее глазами. Она просила вас привести ее к определенным людям и убивала их ножом?
2: Мой отец был рэкетиром. Он содержал ночной порноклуб. Это было довольно опасное окружение. Когда я родилась, моя бабушка была уже слепой. Именно такой я ее помню. Но несмотря на это, она присматривала за нами. Пока мама была на работе, мы оставались с бабушкой. Она хоть и не видела, очень хорошо с нами справлялась. Мы жили над баром. И если она хотела с кем-то подраться, вот здесь, на груди, она хранила свой запас. Флягу с ликером, пистолет и нож. Все это она хранила здесь. И она просила меня, чтобы я отвела ее к тому или иному человеку, и назад. Я была свидетелем того, как она зарезала человека. Моя бабушка всадила нож ему в грудь, и кровь обрызгала мне лицо.
0: Вы вышли замуж и родили ребенка только для того, чтобы сбежать из того окружения. Потом оказалось, что вы хорошо бегаете, или вы всегда знали об этом?
2: Да, я всегда хорошо бегала. Я знала, что это моя отличительная особенность, потому что я могла обогнать всех мальчишек, даже старших. Я вспоминаю свою прошлую жизнь. Когда я попадала в переплет и ничего не могла сделать, я убегала.
0: И вас пригласили участвовать в Олимпийских играх?
2: Не совсем. Я готовилась к участию в Олимпийских играх. Но, тренируясь в Сан-Франциско, штат Калифорния, получила серьезную травму, и меня дисквалифицировали.
0: Вскоре мы узнаем о том, как эта женщина пережила самую необыкновенную встречу с невидимым миром. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Ким Дэниелс. Ким занималась бегом. Она буквально убежала из прошлого, которое чуть не уничтожило ее, в настоящее, которое тоже могло уничтожить ее. Она погрязает в наркотиках, но вдруг какой-то голос велит ей что-то сделать. Что этот голос сказал вам?
1: Это было очень сильное впечатление. Впервые в жизни я собиралась совершить преступление. Я носила с собой пистолет и знала, что выстрелю. Все мои друзья видели, как я все глубже и глубже погрязала в паутине мира сего. И вдруг я услышала голос «Иди в армию». Это действительно был голос, и я слышала его так отчетливо.
0: Вы уже собирались вступить в армию, и вас уже ждал офицер-вербовщик. Что вы делали в квартире, пока он ждал вас на улице?
1: Вообще, я жила в одном из худших кварталов Джексонвилла, штат Флорида, в той части, которую называют «Верхний город». Офицер подъехал за мной на машине. Я тогда жила в старом ветхом доме. Я жила с парнем, которого звали Дракон. То есть, Дракон. Это была его уличная кличка. И он действительно был похож на дракона. Когда моя семья узнала о том, что я с ним сошлась, даже мой отец со своей биографией сказал мне, «Ты зашла слишком далеко». В общем, я была в доме, накурилась марихуаны, выглянула из окна и сказала офицеру, чтобы он подождал.
0: Если вы накурились, как же вы собирались пройти тест?
1: Когда я вспоминаю об этом, мне становится смешно. Я не думала о том, что нужно будет проходить тест. Под кайфом никогда не думаешь, просто делаешь. Мне казалось, что это последняя возможность накуриться, но когда я пришла на пункт приема новобранцев, мне сказали, что нужно сдать анализ мочи. Я подумала, ну все, сейчас провалю этот тест. Я ведь только что накурилась. Все, я прогорела. Я зашла в туалет, и там стояли бутылочки с анализами других девушек. Я сделала небольшой обмен. Просто у меня было такое ощущение, что я должна пойти в армию. Я уже так давно сидела на наркотиках, что для меня сделать это ничего не стоило. И действительно, Бог благоволит ко всем любящим Его и идущим по Его зову. И я верю, что еще тогда на мне была рука Божья. И мне нужно было попасть туда, в армию. Я знала, что на улице меня ждет смерть.
0: И тогда вы посмотрели фильм, который изменил вашу жизнь.
1: Где-то через 3 или 4 года после того, как я попала в армию, я посмотрела старый фильм. Это был не очень качественный фильм, и вообще-то я такие фильмы не люблю. Это был фильм 60-х. Назывался «Вор в ночи. О днях великой скорби». Когда мы с сыном посмотрели этот фильм, мы поняли, что ад реален, дьявол реален, и мы решили служить Иисусу.
0: Но это было не так легко. Через некоторое время к вам стали приходить ночные посетители.
1: Такие странные посещения сопровождали меня всю жизнь, но дьявол заставлял меня верить в то, что это сны. До моего спасения демоны приходили и к моему сыну. Он вскакивал с постели посреди ночи, и до тех пор, пока ему не исполнилось 13, он спал со мной, и я держала его за руку. Эти посещения были невероятно болезненными. Я не могла понять. Я переступала через демонов, которые проводили оргии в моей гостиной, чтобы пройти в комнату сына. Когда я просыпалась, то видела, как сын ходит во сне. А когда засыпала, то видела маленьких демонов, около метра ростом, в виде дыма. Они поднимали его с постели. Я очень боялась рассказать об этом кому-нибудь. Думала, что они меня сдадут в сумасшедший дом. Через все это я прошла, когда еще не была спасена. Когда я получила спасение, и Бог освободил меня, это стало происходить еще чаще. Сатана начал говорить, я видела лапы обезьян.

0: обезьян, которые тянулись ко мне из-под кровати и тащили вниз.
1: То есть эти лапы были на самом деле, или это был сон?
0: Нет, это был не сон. В этом вся разница. Когда я еще не была спасена, дьявол заставлял меня думать,

0: и тащили меня вниз. Я пыталась призвать имя Иисуса, но дьявол говорил мне: «Заткнись». Потом, когда я поднималась, меня атаковал дух страха. Я даже не умела молиться. Я жила за границей. Поддержать меня было некому, и поэтому я купила книгу «Всепобеждающая молитва». Когда я прочитала эту книгу, я стала отдавать Богу десятину. Вообще-то не кто-то, а что-то подсказало мне, что я должна отдавать Богу 10%. Поэтому, прочитав книгу «Всепобеждающая молитва», я и стала отдавать свою десятину. Когда я читала молитву света, все остальное в доме угасало. Я тогда жила в большом частном доме в городе Франкфурт в Германии и ощущала реальное присутствие зла. Я была старшим сержантом армии США, и я оставила свой дом и спала на полу в бараках вместе со своими солдатами, потому что возвращаться домой я боялась.
1: И однажды вы оказались на молитвенном собрании в городе Тульса, штат Оклахома. Что там произошло?
0: Я была на собрании группы Кеннет Хаген и боялась идти домой. Я даже брала с собой солдата, чтобы пойти домой переодеться. И я пошла туда. Я знала много христиан, но никто из них не мог объяснить мне, что происходит. Они все время говорили: «Тебе нужно исполниться Святым Духом». И они говорили, что сами исполнены Святым Духом. Но я не видела между нами никакой разницы. Я говорила спасенным девушкам, хоть я еще курю и ругаюсь, но я же отдала свое сердце Христу. Да, я изменилась. Мое сердце стало другим, но в моей жизни еще были такие вещи. И я сказала им: я вернусь уже со Святым Духом и скажу вам, что нас ждет. Я больше не буду бояться ходить домой одна.
1: Она находилась в чьей-то власти, и у нее буквально не было сил, чтобы освободиться. Но она нашла того, кто оказался сильнее обезьяньих лап, которые тащили ее вниз. «Оставайтесь с нами». Right back.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Ким и Дэнни Дэниелс. Хочу вам сказать, что вы приятная пара. Но мы не закончили. Мы говорили о том, что вы попали на собрание, и вас буквально атаковали демоны. Что произошло?
1: Выступал один пророк и сказал, что в зале есть нечистый дух. Конечно, я поняла, что это я. Все стали молиться в духе. Я вышла в центр круга, и Бог чудесным образом освободил меня. Освободившись от духа демонов, я исполнилась Святым Духом, и мир Божий сошел на меня. Я перестала курить, перестала ругаться. Это было просто чудо.
0: Вы и раньше пытались исполниться Святого Духа, но до вашего освобождения.
1: Я летала в разные части света, и разные люди молились за меня, но каждый раз, когда кто-то молился, чтобы я исполнилась Святого Духа, меня душили демоны.
0: Приятно, что теперь они в вашей власти. Как это чувствовать себя свободно?
1: Знаете ли, когда после всех тех мучений я поднялась на ноги, то сказала, теперь моя очередь. Поэтому мы связываем демонов и изгоняем духов. Иисус пришел для того, чтобы освободить обремененных.
0: Дэнни, вы принимали наркотики вместе со своей женой. Почему вы решили связать свою жизнь с ней?
2: Я встретил ее снова почти через 15 лет, и как раз тогда не был женат. Но мы не виделись 15 лет, и когда я снова увидел ее, она проповедовала. Я спрашивал себя, как эта женщина, которая вместе со мной принимала наркотики, может проповедовать. Но она проповедовала, и я пришел на одно из ее собраний. И после собрания она пригласила нас в гостиничный номер. Тогда я всего лишь хотел разжечь огонь страсти, и у меня в голове не было и мысли об Иисусе. Но в то же время я знал, что она откроет мне истину, потому что всегда интересовался Богом. И так она поговорила со мной о Боге, но я все еще думал о том, как бы разжечь страсть. Однако, когда они молились, у меня в животе возникло странное ощущение. И я сказал ей об этом. У меня в кармане были наркотики. Немного кокаина, немного марихуаны. Они молились, и меня стало тошнить. Я спросил, что будем делать дальше? Они ответили, сейчас мы будем молиться за вас. Я сказал, давайте. И как только они начали молиться, я оказался на полу. Меня рвало и душил кашель. Первыми словами

0: кем были тогда? Дух похоти, выйди из него. Когда я лежал на полу и меня рвало, в моем мозгу прозвучал голос дьявола. И что ты делаешь на полу перед этими симпатичными девушками? Следующее, что я помню, это ощущение, как будто мой язык сошел с ума. Я ничего не знал о церкви, о говорении на языках, но я почувствовал такое присутствие Божье. Ничего подобного я никогда прежде не испытывал.
1: А до того вы принимали наркотики? И никогда не испытывали подобных ощущений от наркотиков?
0: Ничего похожего. А потом, когда я поднялся, я не мог говорить по-английски. Так действовал Дух Святой. Я говорил на языках 8 часов подряд. Когда я встал, то выбросил все сигареты. А курил я 27 лет. Выбросил кокаин, который принимал 19 лет. И выбросил марихуану, который курил 26 лет. И больше ни разу к ним не притрагивался.
1: Дэнни, вы с Ким несете служение и помогаете освободиться другим людям. Насколько тяжела эта ноша? Почему вы проводите столько времени в молитве за других?
0: Я свидетельствовал о том, как освободился от чувства присутствия Божьего. Я своей прежней жизни знакомым, тем, кому я продавал наркотики, и друзьям-наркоманам. Я хотел, чтобы они тоже пережили присутствие Божье. В этом и есть моя миссия — пытаться освободить как можно большее количество людей. И в это я вкладываю все свое сердце.
1: Ким, если уж вы смогли освободиться, вы с вашим прошлым, вы стали женщиной Божией, то надежда есть для всех. Посмотрите в камеру и скажите людям, есть ли для них надежда. Они в отчаянии.
2: Аминь. Если вы смотрите сейчас эту программу, и вам кажется, что вы на самом дне, то все не так плохо для вас, потому что Иисус сказал, «Последние станут первыми, и первые — последними». Знаете, наша история — это далеко не единственный случай. Иисус хочет освободить и вас. И я хочу, чтобы вы знали, вы получаете освобождение еще на земле и переходите на другой уровень. Уже в этот момент происходит многое. Люди не знают, к кому обратиться, а я здесь для того, чтобы сказать вам, кроме Христа нет другого пути. Иисус есть освобождение. Он не просто освобождает, Он и есть само освобождение. И когда вы принимаете его, он освобождает вас, потому что для этого Бог послал его в этот мир.
1: Первое, что вам нужно сделать, покаяться в своих грехах. Второе, поверить, что ваши грехи смыты кровью Иисуса Христа. Третье, своими словами попросить, «Иисус, войди в мое сердце, возьми мою жизнь, я хочу, чтобы ты стал Господом моей жизни». Я верю, Бог хочет, чтобы вы ощутили Его любовь прямо сейчас. И это произойдет, если вы будете повиноваться Ему, как говорил царь Давид, возносить свои руки к Богу. И вы поднимите свои руки вверх и скажите, «Во имя Иисуса, исполни меня Духом Святым. Я люблю Тебя, Боже. Нет подобного Тебе». Я молюсь, чтобы вы ощутили любовь Божью прямо сейчас. Это больше, чем традиции, это больше, чем религия, это реальность. Разве вы не устали от собственного ничтожества, от суеты? Вы узнаете истину. Продолжайте молиться, и вы увидите, что Бог войдет в ваш дом и пребудет с вами, где бы вы ни были.

You can't live.

0: Откройте Евангелие от Марка 13. Это сильный отрывок Писания. Обратите внимание, оно напечатано красным цветом. Это означает, что это слова нашего лидера, нашего Искупителя. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Давайте вместе прочитаем стих 37. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Вот о чем я хочу поговорить. Бодрствуйте. У Соломона была удивительная мысль. В книге «Песня песни» 1.5 говорится, «Поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Он посмотрел на свою жизнь, свои ошибки, свою разрушенную семью и сказал, «На меня была возложена ответственность, забота о других виноградниках, но я не сберег своего». Бог возлагает на нас ответственность за других, но ответственность за других — это не первое. Я не могу быть лидером церкви, если я не контролирую свою жизнь и не слежу за ней внимательно. Старейшинам Ефеса Павел пишет, «Наблюдайте за собой». «Наблюдайте за собой». В Деяниях 20 он говорит, «Внимайте себе, чтобы не остаться недостойным». Послушайте 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Эти слова всегда преследуют пастора и духовного лидера. Можно проповедовать другим, но при этом не следить за собой, и в итоге дойти до того, когда Бог посмотрит на меня и скажет, «Ты недостоин, отойди в сторону, я поставлю на твое место кого-то другого». В книге Откровения говорится, «Дабы кто не восхитил венца твоего». Это означает, что вам надо работать. Бог поместил вас на эту землю, потому что у Него есть венец. И Он наградит вас за исполнение Его призвания. Если вы не делаете того, к чему Он призвал, то Его царство все равно будет расширяться. Он должен будет заменить вас кем-то другим. Он сказал, смотрите, чтобы не стать недостойным, чтобы вам не сказали отойти в сторону, и чтобы кто-то не забрал ваш венец. Я не хочу, чтобы Иисус сказал мне отойти в сторону. Потому что я жил непристойно и упустил волю Божью. Многие люди сражаются и проигрывают. Они отсеиваются, и хватает очень ненадолго. Им не хватает сил выстоять до конца. Они перестают читать Библию, ходить в церковь. Вы их видите, а потом их нет. Когда Иосиф открылся своим братьям, то он сказал, что посреди голода в его власти были кладовые. Он сказал, «Возвращайтесь с хорошими новостями и расскажите остальным в семье». В книге «Бытие 45» он дает такое предостережение и сказал им, «Не ссорьтесь на дороге». В другом переводе, «Не отклоняйтесь от пути по дороге домой». На вашем пути домой не ссорьтесь и не отходите друг от друга, прислушивайтесь друг к другу. Я хочу призвать каждого, кто слышит меня, будьте внимательны. Не живите распутно. Обращайте внимание на что вы смотрите, что слушаете, чему отдаете сердце. Наблюдайте за собой. Не понижайте свои стандарты и свою мораль. Очень легко бывает стереть границы и быть аморальным. Сами того не замечая, вы перестанете видеть разницу между собой старым и собой новым. Иисус сказал, «Бодрствуйте». Я задумался, над чем же нам надо бодрствовать? Нам надо бодрствовать над нашими словами. Первый пункт — это слова. Слова — это что-то очень сильное. Они могут сломить или укрепить. Слова могут созидать и разрушать. В Марка 11 Иисус сказал, «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Он говорит о том, насколько важно, что вы говорите, как важно то, что исходит из ваших уст. Следите за своими словами. Притча 18:22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Если ваши слова несут смерть, разрушение, депрессию, то это семена. Каждое слово — это семя, которое творит ваше будущее. Он сказал, мир, в который вы идете, будущее, в которое вы идете, определяется словами, которые вы произносите. Вы можете произносить смерть или жизнь. Вы можете произносить депрессию или радость. Вы можете произносить безнадежность или веру. Решать вам. Смерть и жизнь. Следите за словами. Следите за словами, которые могут идти от дьявола. Сатана будет забираться в ваш разум и говорить вам то, что не от Бога. Поэтому Иисус обернулся к Симону Петру и сказал, «То, что ты говоришь от дьявола, отойди от меня, сатана». Вам надо следить за такими словами, как «Да брось это все». Что толку? Ты никогда не освободишься. Такого никогда не будет. Если у вас зависимость, и это разрушает вашу жизнь, то Дух Святой никогда не скажет вам, что вы никогда не освободитесь. Это голос нечистого духа, который говорит прямо из ада. Вам надо распознать его. Следите за такими словами. Скажите, ты не войдешь сюда. Я слышу слова, которые говорят, что Бог любит меня, Он пролил кровь, чтобы я был свободен. Следите за словами, которые приходят от дьявола. Следите за словами, которые приходят к вам от других людей. Они могут привести к комплексам, подавить вас и превратить прекрасный день в ужасный. И все из-за слов, которые были кем-то сказаны. Не превращайте ваши уши в мусорный бак. Следите за словами, которые вам говорят другие люди. И последнее. Следите за словами ваших собственных уст. Произносите слова жизни. Произносите слова веры. Нам надо произносить слова, которые в согласии с Богом и то, что говорит Слово Божие в нашей семье. Нашу жизнь, наши тела, в нашу боль и раны. Иисус сказал, «Слова мои — суть, дух и жизнь. Следите за своими словами». Во-вторых, следите за своим отношением. Следите за своим отношением. Если происходит что-то плохое, то это не означает, что вам надо все время расстраиваться. У сатаны есть свой план, как не дать вам спастись. Но когда вы спасетесь, то он сразу активизирует план «Б» — сделать вас несчастным. Это ваши дети. Они будут учиться тому, что видят. Они будут копировать ваше отношение к Богу, к поклонению, к церкви и жизни вообще. Если у вас позитивное отношение, они тоже будут позитивно относиться к жизни. Вы можете пасть духом. Павел говорит, «Я мыслю так, чтобы быть радостным. Вам необходимо такое отношение». Сегодня много детей, которые не мечтают о великом, потому что они окружены негативизмом. У тебя не получится, из тебя ничего не выйдет. Следите за своим отношением. Откажитесь быть негативными, злыми, расстроенными, придирчивыми. Нет ничего хуже, чем группа мелочных и злых христиан. Пусть у вас будет хороший, позитивный настрой. Посмотрите на кого-то и скажите, «Тебе надо улыбнуться, твое лицо меня расстраивает». Скажите им, «Вам надо улыбнуться».
1: Ты что, не хочешь спастись, пойти на небеса и быть там со мной всю вечность?
2: No.
0: Молодые люди думают о тех смешных людях, которые идут в ад. Должны быть христиане, которые вдохновляют с позитивным отношением, чтобы молодежь хотела быть похожа на них. Они мечтатели, они целеустремленные. Исправьте свое отношение. Радость Господня — наша сила. Давайте прославим Бога и получим правильное отношение. Чем я расстроен? Что нагоняет депрессию? Этот день сотворил Господь. Мне надо радоваться. Я жив. Я здоров. Остальное не так важно. Номер три. Следите за искушениями. Если вы решили следить за своей жизнью, то надо следить за искушениями. Я чувствую особенное оживление в сердце в отношении этого пункта. Однажды к 80-летнему старику подошел юноша и сказал: «Я хочу вас спросить, я постоянно борюсь с искушениями. В каком возрасте они прекратятся?» Тот ответил: «Не знаю, мне только 80 лет». Поймите, пока вы в этом теле, что даже после длительного поста искушение останется реальным. Будет искушение все бросить, согрешить, посмотреть на то, на что смотреть не надо, слушать то, что не надо слушать. Искушение азартных игр, внебрачного секса, наркотиков, алкоголя. Господь сказал мне предупредить вас бодрствовать в отношении искушений. Это может стоить вам всего. В Западном Техасе произошло то, что завело ученых в тупик. Они сказали, что за последние несколько лет в Западном Техасе зарегистрировано больше укусов гремучих змей, чем за последние десятилетия. Они не могли найти причину, особенно в районах, где живут фермеры. Многие опытные фермеры в жарких районах Техаса были покусаны гремучими змеями. Причину никак не могли найти. Тогда решили, что произошло следующее. Много лет назад из Европы были привезены дикие кабаны. Они расплодились, и теперь они повсюду. У диких кабанов плохое зрение, но потрясающий слух и чувствительность к вибрации. Они выработали иммунитет гремучим змеям и стали поедать их. Змеи стали их любимым лакомством. Считает, что со временем кабаны, как только слышали, как гремят змеи, сразу нападали на них. Змеи стали умнее и перестали греметь. Раньше можно было слышать их шум, который шел от погремка, и вы знали, что надо отступить, а теперь предупреждения нет. Человек подходит слишком близко, змея не гремит, а сразу кусает. Я подумал, вот это слово. Есть о чем задуматься. Библия говорит в книге «Экклесиаст 10», что когда разрушена ограда, то змей прокрадется и укусит.

укусит. Иногда мы переступаем ограду, то есть стандарты и убеждения, топчем их и говорим: «Я не слышал звука погремка. Я пойду туда и сделаю то и это. Смотрите, со мной ничего не произошло. Поэтому я пойду на вечеринку, напьюсь, пересплю с кем-то, зайду на грязный сайт, сделаю вот это». Мы думаем: «Ничего не будет. Молния не поразит меня, пронесет. А может, змей стал умнее, и вы не слышите его». Он ждет, пока вы не зайдете дальше. А потом он вонзит в вас свои зубы, и будет уже слишком поздно что-то делать. Господь послал меня сказать, чтобы вы следили за искушениями. Грех остается грехом, смерть остается смертью. Даже если нет слышимого предупреждения, то это все равно неправильно. Вам может казаться, что ничего не происходит. Вы сделали что-то, и все нормально. Вы все контролируете, но отсутствие звука не означает, что это не смертельно. Возможно, это та поумневшая змея, которая оттаскивает вас все дальше и дальше. Вот благая весть. Иисус Христос был искушаем. Он победил сатану. Он победил дьявола. Он победил всякую зависимость. Через Его кровь вы можете быть свободны. Я хочу прославить Бога. Я завершаю это послание. Кто верит, что кровь Иисуса сильнее любого искушения? Послушайте человека, который в служении пастора уже 25 лет. Грех погубит вас. Он принесет удовольствие, а потом убьет вас. Он дает восторг, а потом убивает. Никому не сходит с рук просто так. Если ограда разрушена, то рано или поздно змей укусит. Следите за искушениями. Номер 4. Следите за своим характером. Характер очень важен. Когда вы не оплачиваете счета, то это характер. Иегова Ира оплатит за меня аренду. Не оплатит. Если хозяева квартиры, которую вы снимаете, не получат чек через полгода, то Иегова Ира не оплатит его за вас. Я выпишу чек по вере. Это не вера, это преступление. Следите за характером. Библия говорит, что царь Авимелех увидел Сару, жену Авраама. Послушайте, у него был гарем, полный самых красивых женщин в стране, но он увидел Сару, которой было 99 лет. В нем поднялась похоть, и он сказал: «Я получу ее». Ей было 99. Кто из вас хотел бы такой эликсир? Давайте будем честными. 99, и при этом красавица, которая вскружила голову в 99 лет. Повернитесь к жене и скажите: «Дорогая, ты выглядишь именно так». Знаете, что Бог сказал Авимелеху, который взял ее? Авраам солгал, когда сказал: «Это моя сестра». Он взял ее и собирался привести в свою спальню, чтобы овладеть ею. Бог обратился к нему: «Если ты коснешься ее, ты умрешь». Потом говорится: «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца, и потому я удержал тебя от греха». Даже если вы поступаете неправильно, но если у вас открытое сердце, то Бог поможет вам все уладить. Это очень важно. И последнее. Следите за своим домом. Самое ценное, что у нас есть в этом мире, это наши дети, муж, жена, наши близкие. Они стоят дороже серебра, они дороже золота, они стоят больше, чем все, что может предложить этот мир, больше титулов и наград. Нет ничего более драгоценного для меня, чем Шерис, Кортни, Карисса, Каролин, Коннор и Дрейк. Мы призваны следить за нашим домом. Решите, что ваши дети будут насажены в Царстве Божьем, и ад не получит их. Во имя Иисуса. Бытие 14:14. Семью Авраама похитили. Он искал Бога, и Бог ответил: «Иди, преследуй и верни их».
Вы вернете

их. Давид потерял семью у Сикелага. Бог сказал ему: «Иди за своей семьей, ты вернешь их всех». Я хочу сказать кому-то: верьте тому, что написано в Деяниях 16. Там сказано: «Верую в Господа Иисуса Христа». Скажем все вместе: «И спасешься ты и дом твой». Кто верит в это? Кто провозгласит это для своих детей и внуков? Я знаю, ад будет атаковать, но если мы будем бодрствовать и молиться, то нет ничего сильнее крови Иисуса Христа и молящихся родителей. Бодрствуйте! Когда придет парень, чтобы пригласить на свидание вашу дочь, то откройте дверь и посмотрите на него. Не улыбайтесь, а посмотрите на него вот так. В нашей церкви есть человек, у которого был потрясающий месяц, когда он постился 21 день. Он член нашей церкви и наш друг. Он разрешил поделиться мне этой историей. Это прекрасный бизнесмен. У него очень успешный бизнес. С ним связалась национальная корпорация, которая названа фамилией владельцев. Все знают ее. Они услышали об этом человеке, обо всем, что он сделал и делает. Международный президент всей корпорации прилетел на личном самолете, полетел с ним на курорт. Он пригласил его на ужин. Ему предложили пост вице-президента международной корпорации. Стартовая зарплата $5 миллионов в год, плюс должностные привилегии. У него чудесные дети, прекрасная жена, замечательная семья. Он был в 21-дневном посте. Он сказал, что молился за правильные шаги. Он сказал: «Я благодарю Бога за 21 день поста. Это не совпадение». Все это произошло во время поста. Он сказал: «Я вернулся к себе». В это время предложения поступали одно за другим. Он сказал: «Я лежал на кровати, я в посте, желудок урчит». Я посмотрел в потолок, и голос Божий будто прошел сквозь комнату и сказал: «Ты можешь выбрать, я благословлю тебя. Но моя совершенная воля для тебя в том, чтобы ты был со своей семьей в церкви, там, где ты есть. Но я благословлю тебя». Он сказал, что никогда не ощущал такого мира. Он сказал: «Я подумал о своем маленьком сыне, о замечательных дочерях, о своей жене, подумал о моей церкви. Есть много того, чего нельзя купить за деньги. За деньги нельзя купить семью, купить хорошую церковь. За деньги нельзя купить семью, утвержденную в истине. За деньги невозможно купить счастливый брак. Иногда надо быть осторожными. Не каждая возможность — это Бог. Я это уже говорил раньше. Не идите за деньгами. Если Бог говорит вам идти, то идите, но не позволяйте деньгам быть решающим фактором. Позвольте голосу Господа быть решающим. Есть ответвления, которые вы не видите. Я сказал этому человеку: нет никого, кто оставил бы дом, земли, что угодно ради него, и не получил бы ныне во время сие во сто крат, а веки грядущим жизни вечные. Это слова Иисуса. Кто знает, что увидит свою семью на небесах, это и есть сто крат в этой жизни и в грядущей.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сессию номер 2. Меч рожден. До того, как вы начнете смотреть, я надеюсь, что вы уже прочитали вторую главу книги и вторую главу в вашем руководстве по фехтованию. Потому что если нет, эта сессия может быть вам непонятна. Я начну цитатой из Элизабет Барретт Браунинг. Вот что она сказала. «И каждый человек, в том числе и женщины, стоит, и его лицо сияет отраженным светом своего обнаженного меча, готовый сделать то, что делают герои». У каждой из нас свой меч. Каждая из нас обладает разными возможностями, разными способностями, и мы можем сделать разные дела в разные периоды нашей жизни. Но я хочу поговорить с вами вот о чем. Почему меч? Почему не ружье? Почему не бомба? Почему меч? Что ж, очевидно потому, что мечи — избранное оружие Иисуса. А также мечи — это вечное оружие, которое имеет силу как убивать, так и давать жизнь. Еще задолго до появления человека мечи были выкованы в кузницах небес. Мы находим один из таких мечей. Подобные мы до сих пор еще не смогли создать на земле. В книге Бытие 3:24 сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В руках этих мощных крылатых херувимов был меч, и не такой, который вы видите позади меня. Он был таким, что вращался во всех направлениях. И это означало не просто взмах, а вращение во всех направлениях. Этот меч был сделан не из металла. Он был сделан из пламени. Это был пламенеющий меч. Разве не потрясающе? История человечества, наше бытие начинается с того, что пламенеющий меч изгоняет нас из Едемского сада. Но история человечества и заканчивается мечом. В 19 главе книги Откровения говорится: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». В другом переводе сказано, что он возвратится, говоря слова, которые как мечи. Мне это очень нравится. Не то, что у Иисуса из уст выходит металл, у него не кузница. На самом деле он говорит слова, которые будут обладать способностью судить.

народы. Я расскажу вам, почему я выбрала именно фехтование. На самом деле, оно не было моей сильной стороной. Я никогда в жизни не фехтовала, и мне становится страшно, с каким объемом насилия мне приходится иметь дело. Но когда я была в Новой Зеландии, где делала конференцию со своими друзьями, это была конференция в тесном кругу. Я решила проспать всю ночь до самого утра. Я забаррикадировалась подушками, защитила себя со всех сторон, вставила ушные заглушки, приняла мелатонин, отключила будильник, задернула шторы, легла спать и проснулась в 2 часа ночи. При этом у меня в голове звучала фраза. Я услышала: «Надо перековать меч». Я подумала, какая-то случайная мысль. Вот что значит все время находиться рядом с мужчинами, со всем их насилием. Я встала, пошла в ванную, вставила заглушки как следует, но снова услышала: «Надо перековать меч. Надо перековать меч». Наконец я подумала: «Это не прекратится, пока я не встану». Видимо, я заснула, вспомнив какую-то реплику из фильма «Властелин колец». Но я просто встану. Я встала и принялась писать. Как только я начала писать, Дух Святой стал говорить мне о том, почему меч надо перековать. Я прочту цитату из того, что он сказал мне. Я услышала, как он сказал: «Слишком многие группы в теле Христовом применяют лишь части и фрагменты слова, и больше уже не используют его как целое, как меч». Дух сказал, что тяготы, экономические трудности, природные катастрофы, разрыв отношений, предательство, что все они придут на землю, и что он использует эти давящие обстоятельства для того, чтобы перековать меч. Неплохо пользоваться частями меча, когда все мирно. Но когда приходят испытания, ты понимаешь, что нужно нечто большее. Бог использует испытания для объединения своего народа с тем, чтобы мы говорили одно и то же с одинаковой властью. И так я начала размышлять об этих вещах. И вот в своем духе я увидела части меча. Части меча. Насколько хорошо я смогу воспользоваться этой частью? Причинит ли она какой-то урон противнику? Если бы я была ниндзей, то, наверное, смогла бы бросить ее в кого-то. А что насчет этого? В ней точно можно узнать рукоять меча. Но у нее нет лезвия. К чему рукоять без лезвия? Ну, может быть, я смогла бы кого-то оглушить. А к чему лезвие без рукояти? Понимаете, пытаясь использовать одно лезвие, я пораню себя, потому что не могу держать его в руке. Нам необходимо Слово Божье во всей целостности, во всей силе, во всем могуществе, во всей власти. И в это время, я это записала, у меня было полное осознание того, что части меча сатану не пугают. Он не боится разделенной и не единой церкви. А мы знаем, что разделенная и не единая не устоит. Приехав домой, я спросила своих мальчиков. Я знаю, что большую часть фильмов «Властелин колец» я проспала. А есть там что-то про перековку меча? Мой сын сказал: «Да, есть, в фильме «Возвращение короля». Он сказал мне, что принцесса собирается бежать, чтобы спастись. И потому она видит своего сына в будущем. Она возвращается к отцу и говорит: «Послушай, ты сказал мне, что нет ничего, кроме смерти и разрушения, но все же я увидела отблеск света». Отец в сильном стрессе. Она открывает книгу их пророчеств и читает такую строчку: «Из пепла пробудится огонь, из мрака воссияет свет». Из мрака воссияет свет. Обновится сломанное лезвие меча. Лишенный короны снова станет королем. Надо перековать меч.
И когда я это прочитала, когда я это услышала, я читала и книгу тоже, когда я посмотрела, как они взяли эти части меча, соединили их, обновили лезвие, так что оно уже не было памятником далекого прошлого, но стало силой, с которой надо считаться. И тут я не могла упустить параллель с тем, что Бог хочет сделать с нами. Я хочу показать это на контрасте. Их меч был древним, а наш — вечный. Их меч из металла, а наш — живой. Меч из Властелина колец был использован для создания нового порядка. А наш был использован для создания неба и земли. Бог доверил нам невидимое, непобедимое, бессмертное, вечное оружие. А мы обращаемся с ним как с памятником прошлого. Мы используем его для описания истории, вместо того, чтобы использовать для ее формирования. Я верю, что подобно тому, как это сказала принцесса, или дочь, или ожидающая невеста, «Давай, надо перековать этот меч, мы можем молиться. Боже, сделай перековку этого меча. Да будет воля Твоя в моей жизни. Я хочу быть живым мечом. Я хочу быть живым выражением Тебя. Я хочу быть всем тем, кем Ты сотворил меня быть. Не обломком, не фрагментом, но одним целым». Потому что когда это оружие было воспроизведено во всей целостности, оно собрало прежде отсутствовавшую армию. Я думаю, что многие из нас боятся. Там сказано, лишенный короны снова станет королем. Наш царь, он не без короны. Но что касается нас, остается вопрос. Под его ли мы правлением? Он правит всем, но мы под его ли правлением? Боимся ли мы того, что если мы возьмемся за меч Слова Божьего обеими руками, мы можем разочароваться в нем? Боимся ли, что оно ранит нас, причинит нам боль? Чего мы боимся? Я считаю, что это враг удерживает нас от того, чтобы сделать это. Мы должны быть людьми, которые научатся искусно владеть Словом Божьим. Потому что Слово проявляет наибольшую силу тогда, когда врачует, а не когда убивает. Чтобы исцелить мечом, требуется гораздо больше искусства, чем чтобы убить им. В 6 главе книги Иеремии говорится, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». Интересно заметить, что эти слова повторяются в книге Иеремии дважды, Иеремии 6:14 и Иеремии 8:11, а это приводит меня к выводу, что Бог говорит. Я подчеркиваю важность и приоритет этого утверждения и этой оценки. Меч Слова Божьего отделяет земные мотивы от небесного намерения. И все же тут есть непонятный момент, потому что разве Иисус не сказал, «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»? Многие из нас считают так, «О, меч — это насилие, и мы не хотим погибнуть от меча». Я чувствую, что на этот вопрос надо ответить. Достаточно интересно, что в последнюю ночь, на последней вечере, Иисус вместе с учениками празднует их победы. Он им говорит, «Слушайте, вы помните, когда я послал вас проповедовать, и вы не имели ничего?» Они, «Да, было немного страшно. Вы в чем-нибудь нуждались?» «Нет, и это было потрясающе. У вас не было ни сумы, ни меча, и денег у вас не было». «Верно, и это было потрясающе. Мы изгоняли бесов, исцеляли людей». Затем он говорит, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Тут я говорю, что? Это на тот случай, если люди скажут, «Ну, это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом». «Но теперь, — сказал Иисус, — возьмите свои деньги и сумку путешественника, и если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его». От Луки 22:36, новый живой перевод. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад.
И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, с

толпой. Они идут сюда в ночи, идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю, я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом. Но теперь, сказал Иисус, возьмите свои деньги и сумку путешественника. И если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас 2 меча». 2. Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. 2 достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать 1 час? Ну что вы не можете 1 час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. Итак, Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в 3-й раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы». Вы пропустили все. Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу. Я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю. Я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но Иисус сказал «нет» и исцелил пострадавшего. Вот когда он говорит «возврати меч твой в его место». И я хочу, чтобы вы обязательно заметили это. Я не собираюсь ничего перефразировать. Тогда говорит ему Иисус «возврати меч твой в его место». Он не сказал «выбрось это, ты что делаешь?» Иисус сказал «возврати меч твой в его место». Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Что правда? Я очень понимаю Петра. На самом деле мне надо с этим разобраться, потому что если я говорю вам иметь меч, а Иисус говорит, убери его, но, по крайней мере, он у вас был. Вы его носили, он был вашей принадлежностью. Что происходит? Я изучила происходившее. Прежде всего, Иисус сказал им всем, «Вот что произойдет. Я уйду. Меня отвергнут. Меня будут мучить. Меня распнут, а потом я воскресну из мертвых». Он думал, что им совершенно ясно то, что они не должны были препятствовать исполнению Писаний. Время меча еще не пришло. Иисус сказал в 4-5 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна, «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня». Иногда вы слышите что-то, когда время это услышать.

Если мы не поймем, что Иисус сказал тогда, мы не поймем и то, что Он говорит нам сейчас. Иисус сказал в 34 стихе 10 главы, «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». От Матфея 10:34. Я открыла для себя, когда обнажаются мечи, в саду ли это или на дуэли, это момент открытия истины и мотивов. Люди или в ужасе разбегаются, или поднимают оружие за общее дело. В истории сражений на мечах есть фраза, и поэтому в прежние времена так любили дуэли. И это «меч открывает истину». Тогда считалось, что погибший виновен, а выживший нет. Однако я думаю, что погибший был просто менее искусным фехтовальщиком, но в любом случае Слово Божье станет для нас истиной и мечом, благодаря которому мы будем жить. Идя дальше, мы будем говорить о мечах в терминах фехтования, потому что фехтование и сражение на мечах взаимозаменяемы. Слово «фехтование» происходит от термина «защита». Фехтовать — значит защищаться. Я не могу представить себе защиты лучше, чем Слово Божье. Поэтому я использую термин «фехтование». Нам он более понятен. Поэтому по мере продвижения я буду использовать «владение мечом», «мастерство обращения с мечом», «фехтование» как взаимозаменяемые термины. Мне нравится тот факт, что фехтование — такой вид спорта, в котором женщины лучше мужчин. Потому что в сражении на мечах, когда ты делаешь широкое движение, ты открываешь себя для врага. А женщины обычно делают неширокие движения. Мы также знаем, что женщины — эксперты в выполнении нескольких задач сразу. Они хорошо видят окружающую обстановку, а не только сражение. Самое главное, вы должны знать, каким будет следующий ход врага. А я обнаружила, что благодаря Слову Божьему мы знаем, каким будет следующий ход врага. У нас должно быть интуитивное осознание, что делать дальше. Мы не играем в игру врага, мы играем в свою игру. Мы стоим в силе Слова Божьего, и Слово Божье есть свет и истина. Иисус сказал это ясно. Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни». От Иоанна 6:35. Но Он сказал эти слова не в буквальном смысле. Он сказал, «Я есть хлеб жизни». Он сказал не о том, что все должны есть, но о том, кого они должны быть причастниками. Но до этого, когда враг искушал его превратить камни в хлеба, он сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. У нас есть всякое слово, исходящее из уст Божиих. И это наш шанс начать жить этим словом. Так что, если люди спросят вас, что еще за девушки с мечами, к чему это носить меч? Сказано же, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Вы ответьте, я живу Словом Божьим. Мой меч — это Слово Божье. Вот что я ношу с собой каждый день. Вот через что я сужу обо всем. Вот как я даю свободу людям. Вот как я разбираюсь со своей ерундой. Слово проникает в глубины моего сердца. Оно исцеляет мое сердце. Оно укрепляет мои отношения. Но настало время перековать этот меч. Поэтому вам необходимо начать читать места Писания, которые вам не нравятся. Простите, но это относится и ко мне. Я очень не люблю послание Иакова. Вам необходимо читать места Писания, которые вам не нравятся. Вам необходимо читать места Писания, которые бросают вам вызов. Вам надо позволить, чтобы они бросали вам вызов. Иногда вам нравится читать только те места Писания, которые кажутся понятными. Вам необходимо читать то, что вам непонятно, с тем, чтобы, когда придет надлежащее время, вы могли понять. Иисус сказал, «Я с вами всегда». Я уверена, эти слова ничего не значили для учеников, которые были с Ним в то время. Они подумали, «А, ну да, ты сидишь с нами за столом. Спасибо за то, что ты всегда с нами». И вот Он уходит, и их реакция, «Что? Ты ушел? Что ты сделал?» Вот когда они услышали слова, «Я с вами всегда». Настало время нам понять, что Он есть Иммануил. Бог с нами всегда. Он всегда с вами. Он всегда готов поддержать вас.
Он есть Слово, ставшее плотью, и Он хочет того же и для вас. Поэтому мне необходимо, чтобы вы позволили Богу перековать меч. Перестаньте цепляться за свою часть меча. Мне надо, чтобы вы поняли, у других людей тоже может быть часть. Мне надо, чтобы вы осознали, если вы не являетесь частью поместной церкви, вы не знаете, как справиться с этой задачей. Чтобы понять, что делает Бог, вам необходимо быть в общении с другими верующими. Вы скажете, «Но другие люди раздражают меня». Это заострение вашего меча. Это ковка вашего меча. Это его закалка в жаре и холоде. Об этом мы поговорим в следующей программе. Но нам необходимо соединить части меча. Долгое время мы думали, только мужчины могут владеть мечом. Простите, но в Писании сказано не так. Там не сказано, что женщины исключены. И, как я сказала, вы прекрасные фехтовальщицы. Осознаете вы это или нет? У вас есть способность к этому. Неширокие, стратегические, интуитивные движения. Что будет, если вы станете практиковать неширокие, стратегические, интуитивные движения? Что, если бы вы начали смотреть на все через Слово Божье, говоря, «Боже, ты знаешь, я просто хочу все делать по-твоему, поэтому я сейчас помолюсь за вас». Дух Святой, Ты знаешь, какая часть меча есть у нас, и Ты знаешь, что нам необходимо. Ты знаешь, что приведет к его ковке в нашей жизни. Поэтому, Отец, мы просим о том, чтобы все эти элементы соединились вместе. Мы устали от пользования частью меча, не имеющей силы. Мы хотим использовать Слово Божье во всей его силе, во всей целостности, во всей мощи. Прости нас за повторение заученных фраз. Мы не только готовы быть наполняемыми Твоей благодатью, но и готовы поддерживать падающих людей. Мы хотим проповедовать Слово Божье во всей его целостности и красоте, во всем его величии, во всей власти и силе. Сделай перековку меча в нашей жизни. Сделай ее, Отец. Мы будем взывать к Тебе о силе. Мы будем взывать о связях. Мы будем взывать к Тебе о том, чтобы мы были сияющими примерами меча, и чтобы враг трепетал при виде того, что оказалось в наших руках. Чтобы мы больше не разделяли и не разделялись, но чтобы пребывали в единстве. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Меморандум между США и Ираном подписан, судоходство в Ормузском проливе восстановлено. Впереди новый мир. Какое место в нем займет Израиль? Анализ значения этих событий от старшего редактора Джона Вааге, Ланы Силк из организации «Трансформ Иран» и Алекса Треймана из еврейского новостного синдиката. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе президент США и президент Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, положив конец войне. Однако пока непонятно, что это означает для Израиля, Ирана и всего региона. Вот сводка свежих новостей.
1: Вчера вечером в Версале президент Трамп подписал меморандум с Ираном. Иранское гостелевидение показывало фотографии, на которых президент Пазешкен подписывал его в Иране. В среду Белый дом обнародовал текст меморандума, который предусматривает немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство не возобновлять военные действия друг против друга, а также гарантирует территориальную целостность и суверенитет Ливана. Ирану также разрешается сохранить ракеты, а США и региональные партнеры разработают план, предусматривающий, цитирую, не менее 300 миллиардов долларов, выделенных на восстановление и экономическое развитие Ирана. Иран обязуется не стремиться к получению ядерного оружия, однако детали будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. Президент Трамп заявил, что заключил соглашение, чтобы избежать экономической катастрофы.
0: Я знаю только одно. Каждый раз, когда мы говорили о возможности мира, фондовый рынок взлетал как ракета.
1: Трамп подчеркнул, что это только меморандум, и если Иран его нарушит, то не получит денег, и Трамп вернется к войне.
0: Это всего лишь 300 миллиардов долларов. Да и то, если они будут вести себя правильно. Помните, что мы им уже нанесли ущерб на сумму более триллиона долларов, и мы разбомбим их до основания, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали.
1: Израиль не поддерживает соглашение с Ираном. Наибольшую озабоченность вызывает борьба с Хизбаллой в Ливане. Эта группировка продолжает обстреливать север Израиля и подразделения Цахала в Ливане. В результате нападений в среду один израильский солдат погиб, а еще семь получили ранения. Газета «Jerusalem Post» сообщила, что экономическая блокада Ирана давала результаты, и что режим не удержался бы, если бы США продолжали давить. Израильский депутат Ахад Тали с партии «Религиозный сионизм» резко раскритиковал соглашение в интервью изданию «Медиалайн». Соглашение с иранцами — это плохая сделка. Оно оставляет за ними уран, ракетную программу и возможность распространять терроризм по всему миру. При этом режиму направляются деньги, что только укрепит его и будет способствовать реализации его экстремистских амбиций. Таль заявил, что Ливан не должен быть включен в соглашение между США и Ираном. То, что происходит в Иране, это проблема президента Трампа, но то, что происходит в Ливане, это проблема только Израиля. В США также есть противники соглашения, например, консервативный комментатор Бен Шапиро.
0: Решение президента вторгнуться в Иран и нанести удары по ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот», а затем нанести удары по иранским баллистическим и ядерным объектам, армии, флоту и ВВС стало самым ярким проявлением политической смелости, которое я видел за всю свою жизнь. При этом меморандум не дает добиться ни одной из целей, которые администрация ставила перед собой в самом начале.
1: Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
0: Вице-президент США Джей Ди Венс отложил запланированную на сегодня поездку в Швейцарию для встречи с иранскими переговорщиками, что привело к отсрочке переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Иран отказывается направлять переговорщиков из-за боевых действий между Хизбаллой и Израилем в Ливане. Через день после подписания меморандума Центком объявил об отмене блокады иранских портов. На видео в режиме ускоренной съемки видно, что торговые суда вновь проходят через пролив, но соглашение вызывает напряженность в отношениях с Израилем. Некоторые министры заявляют, что следует игнорировать эту сделку. Вице-президент Джей Ди Венс сказал, цитируем, «Эта паника в Израиле выглядит странно. Если бы я был израильским министром, я не стал бы нападать на единственного влиятельного союзника, который у меня остался. За последние три месяца две трети оборонительного оружия, защищающего Израиль, изготовила Америка. Дональд Трамп – единственный глава государства во всем мире, который на данный момент на стороне народа Израиля. Вэнс также выступил в защиту позиции Трампа по поводу сохранения Ираном ракетного потенциала. Нельзя запрещать какой-либо стране осуществлять самооборону. Вице-президент подчеркнул, что любое соглашение по-прежнему не позволяет Ирану разрабатывать ядерное оружие. Нам важно убедиться, что Иран не пытается возобновить свою программу по созданию ядерного оружия. Однако вопросы по поводу ядерной программы Ирана остаются. Согласно просочившейся версии меморандума, запасы обогащенного урана не будут вывезены из Ирана, а будут разбавлены под международным контролем на территории страны. Вэнс также коснулся темы боевых действий в Ливане. Хизбалла не должна обстреливать израильтян ракетами и запускать в их сторону беспилотники, но израильтяне не должны вести себя агрессивно. В Ливане. Иран потребовал от Израиля вывести свои войска из буферной зоны в Ливане, а премьер-министр Израиля заявил, что Израиль не отступит. Эта зона отделяет террористов Хизбаллы от наших граждан и наших населенных пунктов. Ночью в результате нападения Хизбаллы на юге Ливана погибли командир танкового батальона Цахала и трое других солдат. Сегодня рано утром Цахал нанес удары по боевикам и инфраструктуре Хизбаллы по всей территории юга Ливана в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны этой проиранской террор-группировки. Джошуа, мы знаем, что люди в Израиле возмущены словами вице-президента Вэнса. Единственный глава государства во всем мире, который симпатизирует Израилю, это президент Дональд Трамп. Это неправда. Многие страны поддерживают Израиль, даже страны Персидского залива. И я думаю, что это двойные стандарты. Америка заключила сделку. Поэтому Израилю, несмотря на то, что Хизбалла продолжает обстреливать север Израиля, теперь нужно отступить. Израиль, опять же, никогда не сможет завершить войну и одержать полную и окончательную победу, которую обещал в начале этой войны. Да, это ставит премьер-министра в практически безвыходное положение, но он принял решение и сегодня заявил, что не прекратит борьбу с Хизбаллой. И, похоже, именно этим Иран и хочет воспользоваться в качестве рычага давления. Да, Хизбалла бьет по подразделениям Цахала, Израиль отвечает, а затем Иран заявляет, мы не можем продолжать переговоры, пока вы не заставите Израиль отступить. Да, все сводится к этому. И я думаю, это давление началось еще в США. Экономическое давление, предстоящие выборы, цены на нефть. Все это накопилось, и президенту пришлось уступить. Создается впечатление, что здесь, в Израиле, все думают о сумме в 300 миллиардов долларов. Как мы можем выделить Ирану такие деньги? Похоже, мы уже проходили это. Да, именно об этом здесь и говорят. Спасибо. Отличная беседа, Джошуа. Да. Далее в программе анализ.

0: Новостей от старшего редактора CBN Джона Вааге. Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Со мной в студии находится старший редактор CBN Джон Вааге. Джон, что вы думаете по поводу меморандума о взаимопонимании? Заявления из Белого дома и от вице-президента Венса, по сути, гласят, Израилю нужно умерить свой пыл и быть благодарным за этот меморандум. Это беспокоит, поскольку Израиль воюет уже много лет против реального врага, признанного, кстати, США террористической группировкой. И тут нам говорят, нефть теперь течет, и все, что мы от тебя хотим, Израиль. Это чтобы ты немного смягчил позицию по отношению к террористам, которые годами обстреливают ракетами и убивают солдат и мирных жителей, включая, кстати, арабов. И это проблема. Мы освещаем эту борьбу уже почти 30 лет, с тех пор, как началась Вторая Ливанская война. Да, и США тогда под эгидой ООН навязали соглашение, которое положило конец войне через 34 дня. Но на самом деле позволило Хизбалле за последние 20 лет увеличить количество ракет и повысить их точность и разрушительную силу. Они ведут себя так, как будто мы все забыли историю. И теперь мы должны поверить, что этот режим, который 47 лет был террористическим, благодаря меморандуму, реформируется. Многие в ливанском правительстве и многие ливанцы поддерживают Израиль, поскольку Хизбалла десятилетиями держит Ливан в своих руках. Да, а предположение президента Трампа о том, что сирийцы справятся с Хизбаллой лучше, чем израильтяне, просто пугает. Это пугающая перспектива для друзов и христиан в Ливане. Да, зверство, совершенное Аль-Шараа и его правительством в отношении друзов, христиан и алавитов. Это вызывает недоумение, поскольку речь идет о радикальном изменении курса политики США. Еще одно высказывание президента Трампа, которое вызвало беспокойство у многих людей здесь, в Израиле, и я бы сказал у верующих по всему миру, он заявил, что Израиля бы не существовало, если бы не он. И многие вспоминают, как в 4 главе книги Даниила царь Навуходоносор хвастался всем, что у него было, и Бог смирил его. Да, это проблема, и для многих это призыв к тому, чтобы усилить молитвы за президента Трампа и вице-президента Венса. Да, Навуходоносор, лишившись престола, вышел на улицу, стал питаться травой, и у него выросли когти. Мы не хотим, чтобы с президентом Трампом произошло что-то подобное. Это не политический, а духовный вопрос. Я молюсь за Трампа, чтобы он понял, что значит вступить в противостояние с Господом, который создал Израиль. В книге пророка Захарии Господь говорит «Я ревную к Иерусалиму», а в другом месте Писания сказано «Я ревную к Сиону». Он также определил библейские границы, когда заключил завет с Авраамом. Авраам крепко спал, и Господь сам прошел огнем между частями жертвы и сказал «Я отдам эту землю тебе и твоим потомкам навсегда». С такими вещами нельзя шутить, будучи политиком, даже самым влиятельным в мире. В 3 главе книги Иоиля есть предупреждение о разделении земли Божьей и рассеянии его народа. Джон, у нас примерно осталась минута. Поведите нас в молитве. Хорошо. Отец, мы благодарим Тебя за возможность для Твоего народа, для тех, кто доверяет Тебе и верит в Тебя, ходатайствовать перед небесами за этих лидеров. Именно это велит нам делать Твое слово. Мы молимся о том, чтобы Твой замысел проявился, независимо от того, что говорится в меморандуме и как он реализуется. Господи, мы молимся о Твоих планах и Твоих целях, зная, что Ты хранитель Израиля, и что Твоим желанием благословлена Америка. Мы благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Джон. Далее в программе Лана Силк из организации «Трансформ Иран» делится мыслями о реакции иранцев на события этой недели. Эта неделя принесла новую реальность для иранцев и для тех, кто на протяжении десятилетий помогал иранской церкви. Лана Силк, уроженка Ирана, поделилась мыслями о меморандуме, подписанном президентом Трампом. Лана сейчас на Западе, многие говорят о мире и считают, что эта сделка очень хороша. Но как на это смотрят наши враги?
1: Наши враги считают нас глупыми и наивными. Они не скрывают своих целей. Достаточно взглянуть на исламские прецеденты, чтобы понять, для шиитского ислама, руководствующегося шариатом, мусульманину вполне разумно лгать, чтобы достичь своих целей. На самом деле, буквально неделю назад в одной иранской газете появилась цитата Рафсанджани-младшего. Он сказал, что мы можем заключить с Америкой любое соглашение, какое захотим. Трамп уйдет через 2 года, и мы сможем разорвать это соглашение. Так что они даже не скрывают этого. Мы говорим о мире и думаем, что не воюя прямо сейчас, мы восстановили мир и, что еще хуже, стабильность. Но это не так. Мы дали деньги нашему врагу и дали ему время на перегруппировку. То, что мы не воюем в данный момент, не означает, что у нас есть стабильность или национальная безопасность в долгосрочной перспективе. Я в это не верю. Я считаю, что мы просто выиграли для Ирана время и предоставили ему средства.
0: Это то, что в исламе называется худна.
1: Да, они сначала говорят на английском, а потом переходят на арабский или на фарси и говорят «помните о худне, у нас здесь долгосрочный план».
0: Сейчас начинаются 60 дней обсуждения вопросов, связанных с ядерной программой Ирана. Чего вы ожидаете от них?
1: Вполне ожидаемо, что иранцы будут лгать, чтобы добиться своего. Каждый раз, когда мы вступаем в переговоры или заключаем какое-то перемирие, для Ирана это означает время. У них появляется возможность играть в долгую. Их важные чиновники занимают свои посты пожизненно. Их враги в демократиях, где лидеры и даже повестка меняются раз в 4-5 лет. Между тем, иранские аятоллы действуют десятилетия за десятилетием, поэтому они могут себе позволить просто выжидать и тянуть время, пока в США не сформируется такой режим и такое руководство, с которым они будут более склонны вести диалог. Они знают, что не смогут справиться с Трампом. Он слишком агрессивен и непредсказуем, и они выжидают, пока он уйдет. Это выигрыш времени. Если мы посмотрим на соглашения, которые были заключены, то самое важное, чем пожертвовал Иран, это Ормузский пролив. А ведь Ормузский пролив даже не был предметом наших обсуждений полгода назад. Мне кажется, они поступили очень умно. Они взяли у нас кое-что только для того, чтобы использовать в качестве рычага давления, а затем вернуть. По сути, они просто вернулись к исходной точке, а взамен выиграли время и разблокировали средства для себя. Думаю, что на данный момент иранское правительство является победителем в этих переговорах.
0: Что скажете в заключение?
1: Мы не должны поддаваться ажиотажу. О, теперь все хорошо. Как только мы узнаем факты, мы падаем на колени и молимся с твердой верой в то, что Бог во всем одержит победу. Бог не удивлен. У Бога есть план. И это заставляет меня задуматься и о том, что произошло в Египте, когда Бог действовал через Моисея, чтобы освободить израильтян. Было много испытаний. Бог мог бы просто сразу смягчить сердце фараона и вывести израильтян из плена. Но он ожесточил сердце фараона, и за это всем пришлось заплатить. Проклятия, которые обрушились, саранча, тьма, погибший скот — это коснулось всех. Все заплатили за это свою цену. Бог хотел, чтобы все поняли. Именно Он, и только Он один, избавил израильтян от руки фараона. Поэтому я смотрю на все эти события и думаю, что Бог готовится освободить Иран. Он хочет использовать Иран во благо. Он хочет принести стабильность, но не позволит никому, будь то иранские лидеры, американские или израильские лидеры, никому из них присвоит свою славу. Бог скажет: «Я сделал это, даже когда это казалось совершенно невозможным».

0: возможным. Вот как я вижу развитие событий.
1: Аминь. Отличные комментарии, Лана. Огромное спасибо.
0: Спасибо.
1: Далее в программе Алекс Трейман из Еврейского новостного синдиката описывает реакцию Израиля на меморандум о взаимопонимании. Война и жизнь под обстрелами тяжело сказываются на душевном состоянии. Как бывший военный корреспондент, я могу подтвердить, война меняет человека. Но не обязательно навсегда. Организация CBN Израиль ежедневно помогает нуждающимся израильтянам, предоставляя им психологическую помощь, продукты питания, жилье и многое другое.
0: Благодаря CBN мне удалось обеспечить дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что именно индивидуальный подход для них важнее всего. Это огромный прорыв, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна, и возможность привести животных к детям — это уникальный и эффективный метод.
1: Если вы хотите помочь CBN Израиль, зайдите на сайт cbnisrael.org. Спасибо. В Белом доме заявляют, что соглашение с Ираном открывает путь к миру и стабильности. Однако израильтяне опасаются, что оно может предоставить Тегерану новые ресурсы, не устранив при этом угроз. Крис Митчелл говорил об этом с Алексом Трейманом из Еврейского новостного синдиката. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Спасибо, что присоединились к нам. Расскажите, как в Израиле отреагировали на подписание меморандума с Ираном? Многие израильтяне считают, что Иран загнали в угол шестинедельной военной кампанией, за которой последовала экономическая блокада и перекрытие Ормузского пролива. Они видят эту сделку как уступку, капитуляцию, которая дает иранскому режиму возможность ослабления санкций, позволяет продавать нефть и получать деньги из других стран. Израильтяне опасаются, что эти средства будут использованы именно для дальнейшего финансирования сети террористических организаций, а также для возобновления работ по созданию незаконного ядерного оружия. Есть ли какой-то способ это объяснить? Президент Трамп — мастер искусства заключать сделки, и тем не менее кажется, что его успех сравним со сделкой Обамы в 2015 году. Есть существенная разница между тем, что делает сейчас Трамп, и тем, что делал Обама в 2015-м. Тогда у Ирана была ядерная программа, объекты которой были разбросаны по всей стране. А сделка Обамы заключалась в том, чтобы подкупить иранский режим, чтобы тот приостановил развитие своей ядерной программы, но при этом в ней были предусмотрены положения о сроке действия, которые позволяли Ирану продолжить развитие ядерной программы после истечения срока действия соглашения. Президент Трамп разблокирует средства, но в совершенно иных обстоятельствах. Он делает это после того, как США и Израиль полностью уничтожили иранскую программу по созданию ядерного оружия. Все известные объекты были уничтожены. Речь не идет о приостановке программы, а о получении от Ирана обязательства никогда не восстанавливать свою ядерную программу и не пытаться получить оружие другими способами. В то же время изменилось и военная доктрина Израиля. Если Израиль увидит нарушение, он готов нанести удар. Судя по меморандуму, иранцы связали этот вопрос с полным прекращением огня, в том числе в Ливане. Насколько это тревожит Израиль? Это вызывает беспокойство, и я думаю, что многие израильтяне надеются, что эта сделка будет похожа на перемирие, которое президент Трамп организовал между Израилем и Хамасом в секторе Газы, при котором президент с самого начала получает то, чего хочет, а именно открытие Ормузского пролива, и что в Южном Ливане может наступить хотя бы временное перемирие. Но военная доктрина Израиля изменилась, и, как вы сейчас видите, Израиль продолжает наносить удары по Хамасу в Газе, когда замечает террор-активность. И можно быть уверенным, что даже при этом перемирии Израиль будет продолжать принимать меры против угроз своей безопасности на юге Ливана. Да, расскажите о предстоящем саммите. Он начнется в воскресенье и будет очень интересным, кто примет в нем участие и какие вопросы будут обсуждаться. Будут дипломаты и представители более чем 30 стран. Среди них юристы, журналисты, эксперты по вопросам политики, руководители аналитических центров и государственные чиновники, в том числе премьер-министр Израиля, президент Израиля, министр иностранных дел СААР, несколько других министров, в том числе Гила Гамлиэль, спикер Кнессета Амир Охана, несколько членов Кнессета, а также известные представители СМИ, в том числе Марк Левин из программы Fox, Live, Liberty and Levin. Ожидается более 200 докладчиков и около 1000 участников, которые в течение 2,5 дней обсуждений будут рассматривать все проблемы, которые стоят перед Израилем. Да, это действительно собрание людей, поддерживающих Израиль. Как люди могут посмотреть трансляцию или запись саммита? Если вы зайдете на сайт jns.org летом, то увидите ссылки на прямую трансляцию, а также статьи и интервью по итогам саммита. На сайте jns.org и на YouTube-канале JNS будет много материалов. Приглашаем всех желающих смотреть как прямые трансляции, так и записи. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Большое спасибо, что были с нами, и с нетерпением ждем встречи с вами на саммите. Спасибо за приглашение, с нетерпением жду встречи. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды здесь, в Иерусалиме, я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: он следующий царь. Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: «Вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется». Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение, у вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит: у вас есть то, что требуется, вы способны. Вы осуществите свою судьбу. Вы оставите свой след в этом поколении. Бог уже учел вас. Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось, все хотели есть. Ученики пришли и сказали: «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им: «Вы накормите их». Они спросили: «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 тысяч человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. Тысячи людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили: они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам: когда люди не учитывают вас и говорят: «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны».

нужны, вы не в счет, то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит, я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок, вы прошли через развод, у вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас, заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего. Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают. Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога. «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других, оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так, что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть. Верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасываются со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим, но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии.

которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии,

трудности. Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим. Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул в вас жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил: «Вы доверяете мне?» Она сказала: «Да». Он спросил: «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала: «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил: «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я прошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила: «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил: «Я положил их туда». Наш Бог такой. Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите: «Я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким: «Я все могу во Христе». Не говорите: «Я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение: «Я чудно и дивно сотворен. Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите: «Я достиг своих пределов, что лучше уже не будет». Правильное отношение такое: «Мои лучшие дни еще впереди. Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего». Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором, но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать: «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркните его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала.
Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не

смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать: «Я здесь для того, чтобы победить. Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу». Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты или, наоборот, уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать, и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил: «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать». Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я хочу сказать? Когда жизнь сбрасывает нас со счетов, то Бог не сбрасывает. Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят: «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону: «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей: «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь. Я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал: «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал: «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться». За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал: «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое: «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу: «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит: «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к Нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят Его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня: «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться. Или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать.
Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека». Эта женщина — печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит. Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. «Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой». Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на 4 важных вопроса жизни. Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими 4 вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, 4 очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то происходящее на протяжении длинного геологического периода времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал, «За 6 дней, за 6 буквальных дней», на иврите это слово «йом», «Господь сотворил небеса и землю и море, и также все, что у них есть». Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и слова Иисуса, когда Он говорил, «Ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении. Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика. Вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров. В целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра. Не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазиром, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные. Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз?
И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире «Сотворение в 21 веке» и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного меньшая репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально. Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующей фотографии. Это подлинная фотография, она увеличена. Это фотография одного вида из нашего ископаемого. Мы называем его Unesis. Он замечательный в деталях. Здесь представлены как шея, так и позвоночник, ребра, когти. И здесь они не показаны. Это увеличенное изображение. Как видите, можно рассмотреть и всю черепную систему, большие глазные впадины. И даже зубы. В некоторых случаях сохранились даже мягкая ткань, такие, например, как волосы или усы. Однажды по национальному светскому телевидению показали окаменелый четвертый палец девушки, как ископаемые. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки. Все три сустава, все три кости — и два сустава, все было очень четко видно. Фактически, если посмотреть, там было три сустава. Это четвертый палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там есть следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. Другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой, но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха, и благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. А часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость двух змей в смертельной схватке. Одна из них — это гремучая змея, и другая — довольно большая змея. Вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот и даже верх. Вот здесь она была ранена. По всей вероятности, человек пронзил ее копьем или еще чем-нибудь острым. Я вам это кратко покажу. Рана вот здесь, сверху. Но подождите минутку. Это ископаемое было найдено в штате Вайоминг, в скале, которой по определению эволюционистов 150 миллионов лет. Тогда, как же тогда насчет ранения этой змеи человеком? Как она оказалась в этой скале? Мы обнаружили,

или что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке, ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, она показана здесь, мы здесь видим их. Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди, он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Ракообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кимбрийском, Миосинском, Триасском и так далее. Мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как Палеозойская, Мезозойская, Синозойская. Все они определены эволюционной прогрессией. Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком. Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную информацию в целом. А теперь об этом особенно очень значительным ископаемым. Большинство в нем — это просто уголь. Эволюционисты оценили, что этому камню 150 миллионов лет. Опять-таки, это просто предположение, потому что этих лет там нет. Я покажу вам, почему. Итак, это ископаемое фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются? Как приписывается возраст определенным ископаемым? Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом. Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода 14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода? Слушайте внимательно. Углерод 14 радиоактивный, он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод 12 и углерод 13. Это

Необходимо знать, углерод-14 образовывается искусственно, а не естественно. А в живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то обугленность или углерод, в которой только половина углерода-14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода-14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода-14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод-14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой. Коровы ее едят, мы едим коров, это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты, мы также едим их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод-14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода-14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод-14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых. Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров. И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества, но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было, возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода-14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода-14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар. Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоновом покрове. Мы не теряем его из-за выхлопов каких-то флуорохлоральных углеродов, а прежде всего из-за потери электромагнитного поля, которое удерживает этот озон. Вот почему мы теряем озоновый покров. Итак, сегодня у нас есть огромный приток коротковолновой радиации, особенно ультрафиолетовых лучей. Нам необходимо это учитывать. Но позвольте мне еще раз сказать вам.
Если какая-то кость или вещество содержит в себе очень мало углерода-14, это вовсе не значит, что им более десятков тысяч лет. Это просто значит, что они из периода до потопа Ноя, потому что тогда не было углерода-14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много. Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса. Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать. Просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста. Они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом, они называют это отсутствующим звеном. Это самое лучшее доказательство до сего времени. До этого их совсем не было. И это все, что у них есть. Я хочу вам вот что показать. Сегодня я принес с собой в студию просто бесценный экспонат. Этот Археоптерикс принадлежит музею сотворения. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях. И даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы. Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть на крыльях когти, как у Археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост.
Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть определенный спинной хребет, таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно. В журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького. Не всегда только гигант убивает гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка колибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Прости, дорогая, задержался. А, подумай только. Пару лет назад я был ничтожеством, никем. А теперь я главный мытарь Иерихона.
1: Да, ты изменился.
0: Что значит изменился? Я все тот же, зато у нас теперь есть деньги.
2: Папа, скоро придет Иисус. Он уже в окрестностях города.
0: Кто?
2: Иисус, учитель. О, папа, разреши взглянуть на него. Все дети хотят пойти к нему.
1: Разреши, Закхей. Тебе не стоит идти на работу.
0: Ты спятила. Сегодня я сделаю кучу денег.

0: не нужно больше денег, Закхей.
1: А, вот здорово. Совсем недавно нам совсем не хватало денег, а теперь их слишком много.
2: Пожалуйста, папа, все пойдут к Иисусу.
1: Это исключено. Я не собираюсь упускать свое счастье из-за того, что мой сын хочет послушать какого-то равви.
2: В конце концов, Иисус честный.
1: Что это значит, честный? Я так же честен, как все вокруг. Я требую только уважения.

0: Простите, господин, скажите, не это ли дорога в Перею?
1: Нет, это дорога в Иерихон, а вот эта дорога в Перею.
0: О, спасибо. Большое вам спасибо, господин.
1: Прости, но в твои-то годы придется очень долго идти, чтобы достичь Переи.
0: Я хочу найти Иисуса.
1: Иисус? Ах да, бродячий проповедник.
0: Не только, господин. Он воскресил человека из мертвых.
1: Неужели?
0: Смейтесь, если хотите, господин. Иисус – Мессия.
1: Постой. Возьми еды на дорогу.

0: это мало.
1: Пожалуйста, смилуйся, Закхей. Это все, что у меня есть.
0: Очень плохо, Мартиней. Ты должен заплатить вдвое больше налога. Ну что ж, дружок, тогда...
1: Что?
0: Ничего. Позаботься о том, чтобы уплатить остаток завтра. Или же тебе придется сесть в тюрьму.
1: Но я не боюсь тюрьмы.
0: Тогда сядешь в тюрьму без воды и пищи.
1: О, Закхей, обычно ты говорил добрые слова и порой бросал мне монеты. Но теперь ты собираешь все, что у меня есть. Да еще ты и угрожаешь мне. Это очень нехорошо, Закхей. Очень нехорошо, Закхей.
0: Не стыди меня. Я не собираюсь нарушать закон, Бартимей.
1: Раньше ты говорил иначе.
0: Смотри-ка, кто едет.
1: Кто?
0: Тот, кого я уже давно жду. Друг мой, ты вернулся.
2: Рано слезать с лошади, Закхей. Мне некогда разговаривать. Приготовь для меня горницу в твоем доме, а я скоро вернусь.
3: Слушаюсь.
0: Какой жизнью ты живешь, вечно в движении. Видишь новые места, встречаешь новых людей. Куда ты собрался на этот раз?
2: В окрестностях города проповедует некий Рави.
0: Рави, ты говоришь? Очень-очень интересно. Как его зовут?
2: Иисус.
1: Иисус?
0: А, Иисус, Иисус.
2: Чем я могу тебе помочь, Закхей?
0: А, постарайся подсчитать, сколько налогов ты должен заплатить римлянам.
2: Не суй нос в эти дела, Закхей.
0: Осторожней. Осторожней. Я не хотел бы, чтобы римляне добыли, будто ты не хочешь заплатить налог императору.
2: Ты наш позор. Ты позоришь наш народ.
1: Кто это был? О ком он тебе говорил?
0: Смотри, куда ты идешь, Бартимей.
1: Он сказал Иисус. Каким путем он поехал?
0: Поменьше бы ты интересовался чужими делами. Ты попадешь в тюрьму, дружок.
1: Но я знаю того, о ком он говорил.
0: Уплати налоги, Бартимей.
1: К нам пришел Иисус.
4: Мои овцы слышат мой голос. Я зову их, и они следуют за мной. А я дарую им жизнь вечную.
5: Иисус, благослови наших детей. О, коснись их, учитель.
6: Женщины, добрые матери, Иисус занят.
5: Пусть он благословит наших детей.
6: Простите, сейчас не время. Нам скоро надо уходить.
5: О, всего одну минуточку.
6: Не сейчас.
5: Но мы пришли издалека, чтобы увидеть его.
6: Сожалею.
4: Стойте. Позволь маленьким детям подойти ко мне. Не запрещаем, поскольку им принадлежит Царство Небесное.

0: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
1: Прости меня, добрый учитель, что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
0: Ты знаешь заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и мать твою. Люби ближнего твоего,

0: как самого себя.
1: Я всегда соблюдал заповеди, учитель. Все заповеди с самого детства.
0: Тебе осталось сделать еще кое-что. Продай все, что ты имеешь, и раздай бедным. Тогда ты получишь сокровища небесные. И следуй всегда за мной.

0: Как тяжело богатому попасть в Царство Небесное. Истинно говорю вам, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.
1: Нам пора собираться, учитель. До Иерихона надо идти целый день.

0: Ты не можешь пожаловаться, будто я тебя не предупреждал.
1: Будь добр, Закхей. Я проведу свою жизнь в тюрьме, но только отпусти меня послушать Иисуса.
0: Иисуса? Это самый Рави идет сюда?
2: На улицах только об этом и говорят. Он идет в Иерусалим, и путь его лежит через Иерихон.
1: Если я смогу поговорить с ним, он исцелит меня. Я это знаю.
0: Эх ты, простофиля! Идите его в тюрьму!
1: Нет, Закхей, это правда. Этот Иисус воскресил человека из мертвых. Он исцелял хромых и изгонял бесов. Он может изменить жизнь, Закхей.
0: Вон!
1: И это еще не все. Выслушай меня, пожалуйста. Только послушай. Он говорил, я свет мира. Придите ко мне, и я успокою вас. Любите друг друга. Кто еще мог проповедовать такое? Закхей, этот Иисус – Мессия. О, я прошу тебя, я посвящу тебе всю свою жизнь, но позволь мне быть там, где он пройдет. Пожалуйста, Закхей, я тебя очень прошу. О, спасибо, спасибо, господин. Простите меня, я так взволнован. Он еще не пришел?
3: Кто?
1: Иисус. Ты не слыхал? Сегодня через Иерихон проходит Иисус, и мне непременно надо увидеть его.

0: Это он? Это он? Что происходит? Что он делает? Он идет этим путем.
1: Да замолчи ты.
0: Пожалуйста, подзовите его ко мне. Пусть он пройдет здесь. Иисус, ты сын Давидов. Смилуйся. Жалься надо мной, Иисус.
1: Да замолчи же ты. Все смотрят на тебя.
0: А мне все равно. Я должен поговорить с Иисусом. Иисус, жалься надо мной. Смилуйся надо мной, Иисус. Иисус, я должен поговорить с тобой. Иисус. Иисус.

0: вижу! Я вижу! Я вижу!
1: Он видит! Не может быть!

Внезапно, неожиданно все изменилось. Почему все мое богатство стало немилым? Почему золото утратило свой блеск? Что оно в сравнении с сокровищем небес? Что значит все вещи в сравнении с любовью? Но что будет, если я от них откажусь? Кем без сокровищ своих окажусь?

Иисус, твои слова и дела заставили меня преклонить колени. Помоги мне. Помоги. Помоги мне. Помоги.

0: все это? Кажется, это Закхей.
1: Сборщик налогов. А что он там делает?
0: Наверное, шпионит в пользу римлян.
2: Закхей? Да! Закхей! Скорее садись с дерева. Ибо сегодня я остановлюсь у тебя.
3: А, значит, ты хочешь войти в мой дом? Научитель, ведь я грешник, грешник.
4: Веди.

0: Господи! Половину имения моего я отдам нищим. А если я кого-то обманул, я дам ему вчетверо больше, чем похитил у него.
1: Закхей, ныне пришло спасение дому твоему.

Я пришел в этот мир не только ради праведных и добрых. Я пришел найти и спасти тех, кто заблудился.

не копите сокровища земные, ибо съест их моль и изгложит ржавчина, и воры могут ворваться и украсть их. Но копите, друзья, сокровища небесные, ибо там, где ваше сокровище, там будет и ваше сердце.

0: своей жизнью.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Хинконен, я являюсь пастором церкви «Сила» в Хельсинки. И у нас есть русскоязычная церковь в Хельсинки, которая достигает русскоязычных людей по всей Финляндии. Мы ездим в разные города, много проводим евангелизаций, и мы встречаемся совершенно с разными людьми. И также мы видим, как Бог касается людей также на улице, когда мы молимся за людей, за их нужды, за какие-то ситуации в их жизни. И Бог отвечает на молитвы. Поэтому хочу сегодня сказать, что Господь живой, Он продолжает исцелять, Он продолжает действовать, и Он знает каждого из вас. Он знает тебя по имени, и Он сегодня хочет что-то прекрасное сделать в твоей жизни. И в том числе через вот это слово, которым я хочу поделиться с тобой. Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье Царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье Слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства – это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог по своей сущности является отцом. И семья, вот эта троица, единство – это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у Него много разных имен, но как Отец Он практически там не называется. Но вместо этого Он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «Я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у Него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «Никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня», или к Творцу, да? А Он говорит: «Никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И, знаете, я не сразу познал Бога как отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье. Я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но, знаете, я думал так, что Бог, он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, но Бог по какой-то причине решил ее забрать к себе. И я был разочарован в Боге. Я был разбит, моя вера была разбита. И я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество. Я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, говорил, что у меня было на сердце, изливал ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог, Отец, пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И, может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын, я Его возлюбленный сын, Он любит меня. Он участвует в моей жизни каждый день. Он имеет план, Он хочет каждый день проживать вместе со мной. Он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в Его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Но младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, Он не папа, он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с отцом. Когда ты знаешь, кто ты в нем, когда ты знаешь, что он тебя любит, когда ты знаешь, что он тебя обеспечивает, когда ты уверен в его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь, это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью, и вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят, мы все заплатили, мы все подписали, и мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать его сыном, стать его дочерью. И знаете, многие люди говорят «нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего». Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит «да». Это мой шанс. Я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви. Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает, а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты, не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь, даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все же расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает. Он тебя любит. Он в тебя верит. Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит, все мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать. Но сын сам, нет, я заработаю, я заслужу. И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы. Он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства — это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет, или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете,

Знаете, сирота – это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей. Потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный. И поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что вот я состоялся. И сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом Отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему Отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит. Он заботится только о своих целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник, он увольняет, когда что-то не так. Отец, он восстанавливает. Начальник, он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно, даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом — это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов, это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит, хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит, мне срочно надо позвонить своему папе. Потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы

зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить, а нет, ты сам такой, и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю, я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, такая благословенная. И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают раненые, и бывает, меня могут ранить, но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там, да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти, обнять человека, сказать, я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего, и каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой, и сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием. И для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. В последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня, потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенни Хина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенни Хина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенни Хина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенни Хина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина, и вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать
и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно – получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит:

У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе. Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает, что ты хочешь? Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал, я хочу прозреть. Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. У Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостола, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит, встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать. Но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план для нас с вами. Я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился, кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV. Это Божья работа. Он создал это служение, Он основал это служение. И Он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть. Но пребывать в Господе,

пребывать на святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса. Возвращаются, возвращаются дети домой. Возвращаются дети Божьи домой. Аллилуйя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Аллилуйя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел. 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним. Потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

Сегодня мы поговорим о законе, который является наиболее универсальным и безотказно действует во влиятельных церквах по всему миру. Все 12 законов очень важны, но этот доказан и подтвержден всеми культурами и всеми народами. Он лежит в основе влиятельной церкви, поэтому его необходимо понять, освоить и применить. Это так называемый закон общности. Закон общности гласит, что в растущих церквах пасторская забота и наставничество не являются уделом нескольких лидеров, но проявляются в постоянно умножающихся малых группах. Внутри этих групп процветают братские, жертвенные, живые взаимоотношения, воодушевляющие верующих уподобляться Христу, благовествовать, изучать Библию и служить. Длинная формулировка, не правда ли? Давайте я перескажу. Нужно, чтобы умножались малые группы, и чтобы этим группам были переданы от пастора многие важнейшие функции. Забота и наставничество, живые отношения, изучение Библии. Я называю эти группы целостными, поскольку в них не просто происходит изучение Библии, не просто обсуждаются темы, такие как воспитание детей или семейная жизнь. Суть в том, что сказано в определении. Там процветают живые отношения, в которых развивается характер. Люди уподобляются Христу, открыто и честно делятся своими горестями и радостями, молятся друг о друге, несут бремена друг друга. Я как-то изучал все места Писания, где присутствуют слова «друг друга» или «друг другу». Их 15 или 16. «Служите друг другу», «почитайте друг друга», «будьте братолюбивы друг к другу». В греческом языке эта фраза передается одним словом. В Библии есть множество указаний, что нам нужно делать по отношению друг к другу, и делать это можно только в контексте малой группы. Именно там люди становятся похожими на Христа. Именно там осуществляется благовестие. Вы ведь помните, что ранее церковь собиралась по домам? Мы так часто переживаем о месте, мы думаем, в нашей церкви такой маленький зал, как же мы сможем расти? Но у ранней церкви вообще не было залов. Они проводили общее собрание под открытым небом во дворе храма, а остальное время собирались по домам. В современной церкви в Китае тоже нет залов. Большинству церквей запрещено собираться в общественных местах. Там есть два течения – зарегистрированные и незарегистрированные. И в том, и в другом есть возрожденные верующие. Но за последнее время церковь в Китае выросла от 1-2 миллионов до более чем 100 миллионов человек. И это при том, что им запрещено собираться в общественных местах. Как вы это объясните? Это могло произойти только благодаря целостным живым малым группам. В этих группах люди углубленно изучают Библию. В группы приглашают знакомых и соседей, делясь благой вестью и любовью друг к другу. Здесь они несут бремена друг друга. Малая группа становится основным проводником новозаветной любви. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 34-35. Этот отрывок тоже хорошо знаком пасторам. Здесь описан последний вечер жизни Христа. Вы помните начало 13 главы. Христос собирает всех в горнице и проводит вечерю Господню. Из других Евангелий нам известно, что по дороге на вечерю ученики затеяли небольшой спор. Помните, о чем они спорили? После 3 лет, проведенных с Иисусом, после того, как они увидели Его чудеса и Его любовь к людям, после того, как они услышали все Его проповеди, они решили поговорить о том, кто из них самый великий. Знаете, отчасти это меня очень ободряет. В свои худшие дни я думаю, если они оставались такими эгоистами, проведя 3 года с живым Богом в физическом мире, значит, мой случай еще не самый безнадежный. Итак, они приходят в дом, а в древности на Востоке был такой обычай. Возле входа стоял большой кувшин, а возле него обычно прислуживал раб.
Поскольку люди заходили с пыльной улицы, работа слуги заключалась в том, чтобы помыть им ноги и вытереть полотенцем. Ведь в те времена было принято есть за очень низкими столами, полулежа на полу, и таким образом ваши ноги оказывались возле чьей-то головы. Чтобы с кем-то поговорить, нужно было отклониться вот так. И все ели с этого низкого журнального столика. И вот ученики заходят. Первый замечает, что некому помыть ему ноги, и думает: «Не знаю, кто это должен делать, но уж точно не я», и проходит дальше в дом. Заходит второй ученик, видит, что слуги нет, и что первый ученик уже зашел с грязной.

Миногами все они знают, что будут возлежать у стола и что их грязные ноги попадут кому-то в лицо. Но никому не хватило смирения сказать «нужно помыть ноги». Все думали: «Но это же настолько ниже моего достоинства. Я ведь как-никак апостол, последователь Мессии». Ведь к этому времени они уже понимали, кто такой Иисус. Они не понимали всего, что из этого следует, и его слов «я умру и на третий день воскресну», но тем не менее. И вот все 12 учеников зашли, а Иисус зашел последним. И вы знаете, что там было? Он помыл ноги всем 12 ученикам одному за другим. Как вы, наверное, замечали, у Петра был уникальный дар говорить не то, что нужно и не к месту. У многих пасторов он тоже есть. И вот Иисус снял верхнюю одежду, опоясался полотенцем, подошел к каждому и помыл ноги. И дальше он дал им заповедь. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». И вы знаете, что ученик не больше учителя и слуга не больше господина. Но я хочу, чтобы вы поняли, что я сделал для вас, чтобы у вас произошел сдвиг парадигмы. В других Евангелиях записаны еще некоторые его слова о том, что у язычников их князья господствуют над ними. Все стремятся к высоким должностям, к власти, к безопасности, к признанию, к тому, чтобы производить впечатление, жить в хорошем доме, ездить на дорогой машине, закончить престижный университет, получить высокий пост, иметь самую большую церковь, прославиться. Вы заметили, что я немного расширил слова Христа, но, думаю, сегодня он сказал бы примерно так: «Но я, ваш Господь и Учитель, умыл ноги вам и сделался вам слугою». Мне особенно нравится стих в конце этого фрагмента, где он дает обетование: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». То есть цель этого – счастье и радость. Блаженны те, кто не просто наблюдают, как я это делаю, но поступают также по отношению друг к другу. За этот вечер он перевернул их восприятие с ног на голову. Мне кажется, он прочел своим ученикам самую лучшую проповедь, причем сделал это, не открывая рта. К тому времени, когда он дошел до последнего ученика, думаю, им всем было стыдно, потому что они впервые так ясно увидели все свое невежество и гордыню. И когда я думаю об этих людях, которые распространили Евангелие по всему миру, о Фоме, который дошел аж до Индии, о других апостолах, я почти уверен, что именно воспоминание о том, как Сын Божий омыл им ноги, побуждало их служить человечеству. Они были выдающимися лидерами, но еще более выдающимися слугами. Им было не важно, кому достанутся почести. Главное, чтобы работа была сделана. А теперь посмотрите дальше. В 34 и 35 стихах Христос развивает мысль о любви и служении, о том, что нужно ставить других выше себя. И дело не просто в дружбе, это суть Нового Завета. Помните, в Ветхом Завете было 614 или сколько там заповедей, а тут он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». О чем, по-вашему, они подумали? «Иисус, ты хочешь, чтобы мы проявляли любовь друг к другу так, как это только что сделал ты?» «Да, потому узнают все, что вы мои ученики». Главным препятствием к умножению целостных малых групп в церкви является контроль и эгоизм со стороны старшего пастора. Мы думаем, что должны все контролировать, быть в центре всего, знать, что где происходит. Даже если у нас благие намерения, результаты плачевны, мы лишаем людей возможности заботиться о других. Заметьте, что сказано в вашем пособии.
Цель сегодняшнего занятия – помочь пасторам успешно заботиться о своей пастве посредством формирования и умножения малых групп. Из всех растущих церквей, я снова возвращаюсь к данным исследования 4 миллиардам единиц данных, собранных Кристианом Шварцем, из всех растущих церквей в мире 78% делают усиленный акцент на малых группах. Разве это не удивительно? Из всех церквей в мире, это не мелкое исследование местного масштаба, 8 из каждых 10 церквей посвящены задаче умножения целостных малых групп. У них разработаны стратегические планы, как задействовать всех посетителей общих богослужений во встречах на дому. И цель этих групп – не просто получить новые знания. Цель этих групп, вы меня слышите, в том, чтобы люди уподоблялись Христу. Это не одно и то же, правда? Путешествия по Библии и другие известные христианские организации разрабатывают массу учебных материалов. Как вы думаете, верю ли я в полезность этих материалов? Конечно, но цель не в том, чтобы люди прошли курс, как быть мудрым родителем, или библейский портрет супружества, или чудесная измененная жизнь. И мы могли сказать, о, они изучили материалы путешествия по Библии, не в этом цель. Мы создаем эти материалы для пасторов и лидеров поместных церквей, чтобы им помочь. Ведь пастор не может все успеть, и есть лидеры, которые сами не могут преподавать, но могут организовать проведение видеокурса. Но конечная цель, чтобы люди не просто выучили этот материал, а стали подражать Христу и изменяться. Это очень важно, поскольку все зависит от того, что вы измеряете. Если вы измеряете только посещаемость, то попадаете мимо цели. Этот курс посетило 535 человек. Теперь все наши родители знают, как правильно воспитывать детей. Серьезно? А вы спросите у их детей. Курс по супружеским отношениям посетило 593 человека, или столько-то человек участвовало в нашей 40-дневной программе «Целеустремленная жизнь». Ну и какая у них теперь цель? Как они ее достигают? Что изменилось в их жизни? Нужно измерять не посещаемость, а то, насколько люди уподобляются Христу. Вы скажете, погодите, а как это измерить? Может, вы предложите нам какой-нибудь тест, где люди отвечают на 10 вопросов, и мы сразу увидим, уподобляются они Христу или нет? Нет, есть только один способ это проверить. Как вы думаете, какой? Нужно общаться с ними, проводить с ними время, узнавать их, наблюдать, как они себя ведут, когда у них проблемы, когда они злятся, и вообще, что происходит в их жизни. Можно ли все это увидеть на воскресном служении? Нет, для этого нужно близкое личное общение. Поэтому мы, пасторы, должны служить фермерами, которые заботятся о пастухах, лидерах малых групп. Нам нужны лидеры малых групп, которые будут обучены и подготовлены, которые получают от нас достаточно поддержки и заботы, чтобы в свою очередь заботиться о своих группах. Спросите себя, что нужно знать лидерам групп? Какие чувства у них должны быть, какие желания, какие черты характера, какие навыки и умения? Мы должны передавать им все, что знаем и умеем, и потом они смогут нам сказать, становятся ли их люди более похожими на Христа, правда? И они смогут нам сказать, какие еще средства или ресурсы им нужны, чтобы пасти Божье стадо. Смотрите, ведь 5 глава 1 послания Петра не была написана для профессиональных пасторов. Вы понимаете, что в Новом Завете слово «пастор» – это не название должности. То есть была такая должность, но прежде всего это слово описывало род занятий – пасите Божье стадо. Как вы думаете, можно ли назвать учительницу, у которой в классе 8-6-леток, пастырем этих детей? Конечно, ведь ее задача – пасти их. Или возьмем молодого человека, которому Бог положил на сердце заботиться о 12 подростках. Что он делает? Пасет их. Задача пастуха – кормить, охранять и восполнять нужды. Так чего мы должны ожидать от наших лидеров малых групп, чтобы они кормили, охраняли и восполняли нужды? Мы должны так наладить работу церкви и дать нашим лидерам все необходимые ресурсы, чтобы они могли посмотреть на жизнь, допустим, своих подростков и сказать, «Да, они становятся похожими на Христа». За один день? Конечно же, нет. Это длительный процесс.
Основные положения этого занятия. Первое, чтобы выполнить заповедь Христа, необходимы целостные малые группы. В 13 главе Евангелия от Иоанна он заповедует нам любить друг друга, как он возлюбил учеников. А как он проявлял эту любовь? В малой группе. Так что это не какое-нибудь новомодное изобретение. Это также хорошо сработало в Корее и в Китае. Там вообще по-другому никак нельзя было. Эта модель изменения жизни предписана самим Богом. Разве это не очевидно из того, как Христос организовал свое служение, как Он развивал потенциал своих учеников? И заметьте, из примера Христа мы можем почерпнуть не только идею о малых группах. Если внимательно изучить Евангелие, мы заметим, что есть три человека, с которыми Христос проводит больше времени, чем с другими. И они видят многое из того, чего не видят другие. Это Петр, Иоанн и Иаков. Они видели воскрешение дочери Иаира, они, только они были свидетелями преображения. Почему так? А на кого Христос возлагал больше надежд? В ком он видел ключевых лидеров? В этих трех людях? Вы скажете, что это несправедливо? А Христос здесь думал не о справедливости. И вообще, что в нашей жизни справедливо? Здесь Христос думал о дарах этих людей, об их лидерском потенциале. Его целью было забивать духовные голы в силе Духа Святого, исполнить свою миссию, взыскать и спасти погибшие. Мог ли он вложить то же количество времени в каждого из 12? Нет. Кому предстояло стать ключевыми лидерами? Петру, Иакову и Иоанну. Поэтому он и уделял им больше внимания. После трех шли 12. Справедливо, что он проводил столько времени с 12? Потом было еще 120. Мы знаем, что ко дню Пятидесятницы у Христа было 120 посвященных учеников. Ага, я пропустил еще одну группу, 70. Помните, он отправил 70 учеников на задание. Откуда они взялись? А как вы думаете, чем занимались 12? Они учились у Христа, как умножать малые группы и обучать других всему, чему Христос их научил. Христос не сказал: «Вот я поручаю вам эту работу, а сам иду на небеса, до свидания. Надеюсь, у вас все получится». Нет, Он вначале их обучил, а только потом дал задание. Вот почему это требует времени. Мы часто хотим, чтобы было так: поделились видением, дали задание, удачи. Но хорошие лидеры так не делают. Библейская модель 3, 12, 70, 120, а потом все остальные. Малые группы являются неотъемлемым элементом здоровой и растущей церкви, и это подтверждается практикой ранней церкви. Они не только изучали Библию, они вместе ели, они приветствовали друг друга святым поцелуем, рука об руку и с песней хвалы на устах, они выходили на арену, где их отдавали на растерзание зверям. Откуда такая сила? Если бы их не связывала глубочайшая любовь, то в ответ на вопрос римского воина: «Ты тоже один из них?», многие наверняка сказали бы: «Можно вас на пару слов? Я не один из них, но они сегодня собираются там-то и там-то». Правильно? Разве не так люди поступают под давлением? Почему же они так не поступали? Потому что любили друг друга. А почему они любили друг друга? Потому что так была устроена церковь. Люди проводили время в общении, строили настоящие отношения вокруг Слова Божьего, так что Дух Святой через это общение и эти группы изменял их сердца. И теперь они могли сделать то же, что сделал Иисус, а именно взойти на свой крест и умереть в подтверждение той истины, что Бог послал на землю своего Сына. Их целью было следовать за Христом, жить как Христос и в конечном итоге умереть как Христос. В вашем пособии записано, что практика служения малых групп в Корее, Китае и многих других странах мира также подтверждает ключевую роль целостных малых групп в процессе ученичества. Группы придумал не Рик Уоррен и не путешествие по Библии. Это идея от Бога, это Его план. Думаю, каждая церковь стремится действовать по Божьему плану, верно? Исследования показывают, что постоянное умножение малых групп – это универсальный принцип церковного роста. Если умножение малых групп не входит в планы и стратегии вашей церкви, вы просто связываете ее по рукам и ногам. Это непременно должно входить в ваши планы, ведь этому учит Библия. Кроме того, это измеримый фактор. 78% церквей, растущих качественно и количественно, делают акцент на умножении малых групп.
Вы готовы перейти к практической части? Мне не нужно вас убеждать, как хорошо развивать группы. Но это не так-то легко, не так ли? Особенно в условиях некоторых конфессий и церковных традиций. Мы с Филом преподавали в России, и некоторые пасторы сказали, «Малые группы – это невозможно, там разведут такую ересь, научат лжеучениям». Они настолько привыкли к злоупотреблению власти и предательству, что в их культуре организовать малые группы и начать доверять людям – это очень тяжелый шаг. Итак, давайте оговорим некоторые практические моменты. Первая – роль старшего пастора в развитии малых групп. Что вам нужно делать? Как оснащать других? Вот мое слово пасторам. Если вы хотите, чтобы ваша церковь соответствовала Божьей воле, вы должны принять твердое решение всячески продвигать малые группы как основной проводник жизненных изменений для ваших прихожан. Вы не можете просто попросить кого-то, «Знаешь, у нас большая церковь, давай ты будешь отвечать за малые группы и решать все вопросы, с ними связанные». Так не пойдет. Вы должны быть лично преданы этой идее и продвигать ее в церкви, а иначе ничего не получится. Во-вторых, вы, как пастор, не должны страдать от недостатка собственной значимости и потребности самоутверждаться. Вы не сможете контролировать все, что происходит в малых группах. Иногда это бывает очень тяжело. Все мы знаем одну страшную тайну, о которой не говорим вслух. Каждый из нас до боли не уверен в себе. Я не уверен в себе, вы не уверены в себе. Я волнуюсь перед каждым выступлением. Мне болезненно интересно, что вы обо мне думаете, и каждое утро я прошу у Бога, чтобы Он помог мне это преодолеть. И вот вам доказательство. Кто из вас сегодня смотрел в зеркало? Хоть раз, хоть где-нибудь. Почему? Если вам все равно, что подумают люди, то зачем это делать? Но мы заботимся о нашей прическе, о нашей одежде, сравниваем себя с другими. Я просто прошу, чтобы мы честно признали, да, я не уверен в себе. Я боюсь, а вдруг некоторые из этих малых групп так хорошо пойдут, что люди начнут ценить друг друга больше, чем меня. Но у вас есть выбор – либо быть звездным игроком, либо тренером. Тренер – это тот, кто создает успешную команду, звездный игрок – тот, кому достаются почести. Вы можете быть звездой в глазах 50-60 человек аж до второго пришествия, но не думаю, что это позволит вам забить много духовных голов. В-третьих, Христос учил, что развивать целостные малые группы – это первостепенная задача всех пасторов. Разве Он этому не учил? Он показал пример, Он учил этому, «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». А чтобы исполнить эту заповедь, необходима малая группа. Дальше. Я думаю, вы, как пастор, должны делать некоторые практические вещи. Первое, очень простое, проповедуйте о Христе и о Его малой группе. Прочитайте цикл проповедей по книге Деяний, обращая внимание на все, что там говорится о малых группах. Еще раз повторюсь, после того, как пасторы приезжают с конференций, в их церквах обычно происходят очень плохие вещи. Ни в коем случае не говорите, теперь я узнал все о малых группах, и нам нужно срочно стать церковью малых групп. Нет-нет, вам нужно говорить о Христе. Мы хотим быть похожими на Христа. Вы со мной согласны? Да-да, конечно. Мы хотим жить, как Христос. Да-да, мы хотим служить, как Христос. Да-да. А как же Он служил? У Него была малая группа из 3 человек. Ух ты! И еще была группа из 12 человек. Он обучил 12 человек, а те, в свою очередь, обучили 70, а те наверняка обучили кого-то еще, потому что дальше мы встречаем упоминание о 120 последователях. Скажите, кто из вас хочет, чтобы ваша церковь была похожа на церковь из 2 главы Деяний? Хорошо, давайте к этому стремиться. Как возрождалась церковь? Люди собирались в больших группах. Улавливаете идею? Вам нужно проложить себе путь преподаванием. Проложить путь преподаванием. Вы должны подвести людей к той точке, когда все сами вам скажут, «Пастор, а почему у нас нет малых групп?» У Христа были малые группы, а у нас почему-то нет. Пастор, вы видите, ранее церковь росла и умножалась, и все любили друг друга. Так может, нам нужно что-то изменить?
И таким образом, это не будет веяние, привезенное вами с конференции, против которого восстанут все лидеры и подразделения церкви. Это будет звучать совсем по-другому. Мы хотим повиноваться Библии, не правда ли? Мы хотим делать то, чего ожидает от нас Иисус. И знаете, с этим люди не смогут поспорить. А если смогут, то при всем моем уважении, такие люди вам в церкви не нужны.

И если они не верят Слову Божьему, мы не имеем права говорить, вот это я буду выполнять, а это не буду. Итак, проложите себе путь преподаванием. Второе, не только проповедуйте о малых группах, но и подавайте пример. Как вы можете говорить людям, что малые группы – это важно, если вы сами не посещаете группу? Некоторые сейчас думают, о нет, еще одна встреча. Да лучше вы мне глаз выколите этой ручкой, чем я буду ходить еще на одну встречу. Я предложу вам идею. Не добавляйте в свой график еще одну встречу, а лучше превратите одну из своих встреч в малую группу. Наверняка вы и так встречаетесь с диаконами или старейшинами. Конечно, ваши встречи придется видоизменить. Например, вначале уделяйте время молитве. Давайте я вам расскажу, что сделал я. Я сказал своим лидерам, для меня очень важно, чтобы я был вам подотчетен. Лидерам это всегда приятно. Да-да, это важно. Вам наверняка хочется знать, читаю ли я Библию? Да. И в каком состоянии мои отношения с женой? Совершенно точно. Хорошо ли я смотрю за детьми? Соблюдаю ли сексуальную чистоту? Точно. В таком случае я предлагаю, чтобы на каждой нашей встрече вы задавали мне следующие три вопроса. Как у меня на самом деле отношения с Богом? Как у меня на самом деле отношения с женой? Как у меня на самом деле отношения с детьми? Вы согласны? Да. И с Божьей помощью я обещаю говорить вам правду. Договорились? Это займет всего 15 минут. Итак, в начале встречи меня начали спрашивать, «Чип, как у вас на самом деле отношения с Богом?» И я отвечал честно. А потом как-то раз я сказал, «Друзья, так нечестно. Вы мне так сильно помогаете, а я не отвечаю вам взаимностью. Я неплохо знал председателя совета и начал с него. Эл, мне кажется, что я, как пастор, требую к себе слишком много внимания. Скажите, как у вас дела с Богом? А с женой?» Мы с председателем примерно одного возраста, и он тоже начал рассказывать о себе. В результате первый час у нас был занят. Но знаете что? Когда вы внедряете перемены, угодные Богу, деловая часть перестает требовать много времени. Это было начало. В другой раз это было не так просто. Я предложил, братья, давайте будем молиться перед встречей. Как правило, перед деловыми встречами молятся так. «Господи, будь прославлен на этой встрече и благослови ее». А теперь перейдем к делу. Но я решил сделать так. Я ставил таймер на 10 минут, и пока он не позвонит, мы общались с Богом и молились. Простыми словами, как Дух поведет, но ровно 10 минут. Вначале люди молились поверхностно, но потом некоторые начали высказывать искренние просьбы или исповедоваться, и можно было ощутить, как между людьми растет сердечная связь. Мы начали с 10 минут, потом перешли к 15, потом к 20. Часто мы просто говорили, «Братья, у нас была тяжелая неделя, давайте проведем время в молитве», и молились по одному предложению каждой. А это очень отличается от того, когда 10 минут молится кто-то один. Все ощущают единство и согласие. И знаете, что было дальше? Все захотели изучать Библию. А как я преподнес эту идею братьям? Мне нужна помощь с проповедью. Я уже написал план, но что-то мне здесь не нравится. Можно я с вами поделюсь? Вот мои заметки. Скажите, что вы об этом думаете? Прошло немного времени, и они стали обсуждать мою проповедь. Я использовал в проповеди их идеи, и мы вместе изучали Библию. Спустя год они захотели раньше приходить, чтобы вместе ужинать перед встречей, и где-то час-полтора мы делились тем, что у нас на сердце, молились и читали Библию. И заметьте, я не прибавил новую встречу к своему расписанию, но теперь я мог сказать общине, малые группы для нас очень важны. Моя малая группа – это наши старейшины, я им подотчетен, и мы поддерживаем друг друга. Ваша церковь никогда не обгонит своих лидеров. Ваша церковь никогда не перерастет своих лидеров в посвящении благовестию, в преданности малым группам, да в чем бы то ни было. Но чтобы это все внедрить, не нужно лезть на рожон. Проповедуйте об этом, подавайте пример, и в-третьих, предоставляйте учебную программу и материалы. Я вовсе не предлагаю вам найти нескольких добровольцев, дать им в руки Библию, приписать каждого к группе из 5 или 10 человек и предоставить полную свободу. Это может обернуться бедой. Во-первых, возможно, что не все умеют преподавать. А во-вторых, может, у них имеются богословские заблуждения. Но даже если у вас есть люди, которые не могут преподавать, но имеют организаторские способности, вы прекрасно можете умножать группы.
В таком случае вам нужно использовать вспомогательные ресурсы – видео или печатные материалы. Пожалуйста, не подумайте, что это реклама, хотя это может так прозвучать. Когда я основал новую церковь в Атланте, я плохо знал своих людей и не мог доверить им обучение групп, но я мог доверить им проведение групп, если знал, что у них хорошие материалы. Поэтому я выбрал учебный курс по 4 главе послания к Ефесянам «Чудесная измененная жизнь». Все группы проходили этот курс, а наш пастор посещал группы, чтобы посмотреть, насколько хорошо они организованы. Таким образом, мы охраняли наше видение, наши ценности и наше учение. Со временем, когда мы организуем много разных групп, мы уже будем знать, кто может их проводить, кто верен, кто доктринально стабилен. Четвертое предложение. Проповедуйте об этом, подавайте пример, предоставляйте учебную программу и найдите одаренного человека из церкви, который мог бы возглавить это служение. Не просто кого-нибудь, кто изъявит желание. Если это необходимо, мягко заберите этого человека из другого служения, но это должен быть человек способный, человек, который может повести за собой, с горячим сердцем, у которого подобные проекты растут, как грибы после дождя, потому что это ваше будущее. Вам нужно превратиться из церкви с малыми группами в церковь из малых групп. И вскоре вы увидите, что все в церкви может осуществляться через группы. Вам нужно принять важное решение. Вы собираете лидеров групп, беседуете с ними, молитесь вместе с ними, а они потом спрашивают мнение людей из своих групп. Вам нужна информация, вам нужна молитва. Обращайтесь в группы. Так вы сможете ощутить пульс и дыхание церкви. А теперь давайте поговорим о структуре. Каким образом можно развить, укрепить или возродить служение малых групп? Первое, что вам понадобится, найти того самого ключевого лидера. Если вы единственный пастор церкви, то вы и ключевой лидер. Но это если в вашей церкви до 30 человек. Когда нас стало 60, мы открыли малые группы. Я поручил 2 или 3 людям их вести, и они это делали. Главным образом, там можно было вкусно пообедать и посмеяться. Людям нравилось быть вместе, но мы никуда не двигались. И я понял, что лидеры не готовы вести эти группы. Почему так? Я их не обучил. Некоторые были неплохими лидерами, но они не совсем понимали, что от них ожидается. Я стал учить их, давать им всякие диски и кассеты, и в конце концов принял решение. Я сам организую нашу первую целостную малую группу. Но один из ее членов изначально будет мне помогать, зная, что через 2 месяца он станет лидером этой группы, а я уйду и организую новую группу. Так же было и со второй группой, и только когда я повторил это 6 раз, механизм малых групп заработал. Итак, если вы единственный пастор, то все в ваших руках. Дальше, говоря о приоритетах, вам нужно проповедовать Слово Божье и развивать систему малых групп, лично неся за нее ответственность до тех пор, пока не взрастите того человека, который сможет за это отвечать. Это требует времени, но 3 или 4 года спустя вы будете благодарить Бога. Угадайте, где будет происходить душепопечительство в малых группах, где будут решаться конфликты в малых группах, где люди будут узнавать библейское учение, а потом с радостью его применять в малых группах, где они будут благовествовать в малых группах, приглашать своих соседей. Третий пункт в этом разделе – какая поддержка и какое обучение необходимо лидерам малых групп, чтобы они могли эффективно служить своим группам. Проблема номер 1 в служении малых групп – это недостаточная поддержка лидеров. Люди не могут бесконечно заботиться о других. Мы отправляем их пасти стадо. У каждого в группе 8 или 10 человек с массой потребностей, и каждому нужно послужить. Но ведь и у самих лидеров есть нужды в семье и на работе. Поэтому лидеры малых групп должны считаться настоящими героями в вашей церкви. А это означает, что им нужно уделять время и внимание. Вам нужно придумать систему, в которой лидеры малых групп регулярно получали бы любовь, поддержку, обучение, второе дыхание. Это ключ к умножению малых групп. Ведь, к сожалению, очень часто церкви запускают малые группы, но через некоторое время они умирают, а все потому, что нужно много вкладывать в лидеров. Именно лидеры групп являются катализаторами стремительного роста. Если они хорошо справляются с обязанностями, то нужды людей восполняются, если плохо, нужды не восполняются.
Если у них четкое видение, оно передается и группе, а если нет, то, естественно, не передается. Если они знают, как раскрывать потенциал людей,

люди раскрываются, и наоборот. Дело не в том, чтобы у вас были какие-нибудь малые группы. Они должны быть хорошими, а хорошими они будут тогда, когда вы будете обучать, развивать, поддерживать и вдохновлять лидеров. Сейчас мы обсудим следующий вопрос. Какие организационные модели необходимы церкви, чтобы в ней успешно развивалось служение малых групп? Итак, запишите ссылку. Исход, 18 глава. Да, эта проблема не новая. Еще Моисею нужно было опекать примерно 2 или 3 миллиона людей. Он садился в кресло, а они выстраивались в очередь, наверное, на несколько километров, чтобы Моисей решил их проблемы. И вот к Моисею пришел Иофор. Насколько нам известно, он не был верующим, хотя мы читаем в тексте, что, увидев Божьи дела, он поклонился Иегове, так что, возможно, что-то произошло в его сердце. Но как бы то ни было, Бог здесь использует неверующего человека, который говорит: «Мойша, сынок, как-то ты неправильно поступаешь. Я думал, ты умнее». Ведь при таких темпах людям придется стоять здесь до следующей недели, и дочка моя тебя уж совсем заждалась, а мне это неприятно, я немножко расширяю текст. Какой же ты верующий, если даже с собственными детьми времени не проводишь? Давай я тебе предложу более мудрый способ. Ты, Моисей, учи народ, устанавливай правила, но еще сделай вот что. Подели весь народ на десятки и поставь старшего над каждым десятком. И Иофор дальше развивает эту систему. 5 десятков объединяются в группу следующего уровня, над которой стоит 50-ти начальник. Этот человек поддерживает и обучает 5 своих лидеров, так что у них тоже есть своя малая группа. Но и сам наставник входит в малую группу следующего уровня. Каждый наставник посещает малые группы под своим началом, наблюдает, проверяет, поощряет, заботится. Он усаживает лидеров за стол на кухне, расспрашивает об их семьях, дает им новые диски или книги, которые считает полезными. Если нужно, он перезванивает им на неделе и спрашивает, как у них дела. Если этот лидер сам получает любовь, поддержку, обучение, вдохновение, он будет от всей души любить людей в своей группе. И по мере того, как группы растут, вы вносите изменения в структуру церкви. Когда-нибудь все настолько разрастется, что у вас уже будет группа из 5 или 10 лидеров малых групп, и над ними тоже будет лидер. В какой-то момент вам придется взять на работу человека, который будет отвечать за малые группы. Но в целом, это очень простая организационная структура, где каждый заботится о нескольких людях, что вполне реально. Мы не просим никого быть единоличным пастырем для 500 человек. Это понятно? Очень простая и понятная библейская структура.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня, и сегодня говорили с директором об этом, тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю, «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь, и да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что «А ветки надо будет обрезать на деревьях?» И я посмотрел на дерево: «Надо, надо». То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володю, Рома, других, им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значения. Ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать. Так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь.

то есть Петриплац здесь в Эстонии, это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянная поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе. Призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была полторы недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравились рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать, и я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: «А ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком?» То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну, что пишет? То есть когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Перман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие вот такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он

сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне, ты последовал, подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться. И которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех: Марка, Матфея, Луку и Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И вот и это, можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем, и мы их почитаем. И вот они были такими. Но мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, забот, и там и дети, и внуки. И пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться. Например, некоторые искренне зайдут. Там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, в острове Крит. Именно в храме, где, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла. И Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться. И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он, подобие Тимофею, был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из пяти крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита, и я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну, как больших картин, ну, скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова. Ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика о острове Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции. Там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это?

потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. То вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии. Там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди, но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь. Но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французский. В Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции. Там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель. Смотрите, это уже не рисование. Это уже не там другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими, чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь, да, в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмите.

Любое. Возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит. Я напоминаю 2 Петра. Он говорит, чтобы никто не погиб. Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит. Вот он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть. Он любит китайцев, Китай, да, где вот, например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому. Но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный. Он был еврей. Это его земли были вот в Нарве. Кто нарские, знают, где завод Балтийц. Это были все его, их роды были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами. И он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас, а как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих, да, Савл? Бог его избрал, это любовь, это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал... ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал центральный комитет коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайны, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться, но говорить это значит можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала, Владимир, здесь нельзя как бы агитировать. Я говорю, нет, это просто вступление к песне. Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы. Вот. И, но она не запретила, но она встала как бы, потому что я стал говорить о Боге, она перед песней там, ну, можно было... Концерт самодеятельности был, там предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну вот она аккуратно сказала, говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ, мы да никогда не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христиан. Да, это народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение –
Потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут, вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе, мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут, мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек, когда он понимает, что он неправ. И когда некоторые прямо говорят, я неправ, а другие прямо говорят, я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас – это Божий свет. Он будет обличать тьму, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильная жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердце только Дух Святой.
Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом, нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви Святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было 1 час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить. То есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас, главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске, и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы, пришла сестра, ее зовут Елена, она сказала, вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то. Он говорит, да, конечно, я знаю, я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали, передайте, пожалуйста, ему привет, подождите, сейчас я что-то принесу ему. Эта женщина побежала домой, она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там, ДК. И она принесла 2 пары теплых носков, которые она носила эту зиму. И какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем слава Богу. Но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа. Аллилуйя! Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. Володя, вы помните меня? Я так с трудом. Он говорит, когда вы приезжали, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь. Вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут. И, вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США. 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут. Написано. Народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, и покаяние и вера. Я искал стих места Писания, и там написано, покаяние и вера
взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами, мудро. Потому что в Библии об этом говорится.

покайтесь и верьте. Каждый из нас, давайте запомним стих, Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать, какое первое слово Он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние, потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь-то. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль, мы в Духе Святом, вы слышите меня, скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите, простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлыныме, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра, и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это. И вот там, в городе Кохлаяры, меня останавливает полиция сзади и говорят, у вас свет не горит. Я говорю, ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень, мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю, извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим, они в машине посмотрели, у вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет, простите, пожалуйста, я обещаю, я исправлю прицеп, у меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова, завтра будут дожди. И вот эта девушка, ну, и мужчина тут вдвоем, и они с пониманием отнеслись, хорошо, и отпустили меня, они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал, просто мне нужно сегодня. И они отнеслись, а я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю, Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани, сейчас штрафа, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажут, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек, покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь, то есть он не мог поднять взгляд, это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезно, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит, Боже, будь милостив. Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, покаяние больше вообще не нужно, Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись. Скажите громко аминь. Пожалуйста, громче скажите аминь. То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние, потому что есть такие ложные учения, не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав, то есть. И если мы не будем, потому что Библия вся сплошь и рядом говорит,

это покаяние? В Ветхом Завете? В Новом Завете? Во время царей? Как Манассия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я и снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Захей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорит, Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел по закону, нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Захей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяний, не обязательных, но очень часто – это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее, Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это ми... И он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31-й псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог, и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это когда человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал. Что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться. Обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь. Мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь. И не скрыл беззакония моего, я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину. Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут, я хочу покаяться, я хочу. Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит
в прощение, поверит Господу и пойдет. За это, 6 стих, помолится тебе каждый праведник. Смотрите, после покаяния теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю. Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал, ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога. То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил, если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Но этот человек, он говорит, или ты не боишься Бога, унимал его, ты сам осужден, мы достойны по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого. А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего. Он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние? Покаяние. Дух Святой. Слово Евангелия. Работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию. Призвать людей к покаянию. Иисус – учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному, тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме было... такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях, но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но... И вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит, только признай свою вину, только извинись. Он говорит, что мне делать, он ему говорит. Ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит, что делать мне? Он говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит, признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный, матерый, вдруг выходит новость на телевидении. Оправдали его. Он говорит, я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал. Я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. И его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать, но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят, я хочу быть верующим,
Я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение –

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 7. Сардис и Смирна. Наша следующая остановка будет у корней восточной цивилизации. Мы отправимся в Малую Азию, сегодня это Турция. Еще до классической греческой эры и до того, как римляне стали контролировать эту часть света и завоеваний Александра Македонского, Малая Азия была очень важной территорией. Эта часть мира имеет отношение ко многим историческим событиям, напрямую связанным и с тем, что происходит в нашем мире сегодня. Именно здесь были основаны первые христианские церкви, в том числе и 7 церквей, которые упоминаются в книге Откровения. Быстрее бы попасть туда и увидеть все своими глазами. Поездка в Турцию включает в себя перелет на самолете, а это, в свою очередь, предполагает ожидание. Затем, подождав целую вечность, нужно подождать еще. В международных авиапутешествиях одно правило действует всегда. Поспать в аэропорту просто невозможно. Население Турции составляет около 68 миллионов человек. Территория Турции немного превышает территорию Техаса. История Турции напрямую связана с положением этой страны на карте. Именно благодаря этому Турция может контролировать перевозки по воде и по суше, являясь главными воротами на Ближний Восток. Поэтому в ее культуре перемешаны черты Ближнего Востока и Европы. Турция — это место, где Восток встречается с Западом. Турция по-английски звучит как индейка. Но не страна названа в честь птицы, а наоборот, потому что именно турецкие купцы познакомили нас с вкусным мясом этой птицы. Моей первой остановкой в Турции станет малоизвестный, но очень важный город. Это город Измир. Он находится на побережье Эгейского моря на западе Турции. В библейские времена этот город назывался Смирна. В то время это был один из самых процветающих городов Малой Азии. Чтобы совершить это путешествие в историю, мне понадобится автомобиль. В Риме я ездил на Смарте, в Греции на Мине. Но в Турции я познакомился с крепким и суровым автомобилем под названием Добу. При выборе машины у них был не очень большой выбор. Превосходно. Должны быть прямые линии. Гладко. Это должен быть Fiat Doblo. Только посмотрите, красота. 14-дюймовые диски. Стандарт. Магнитола с двумя колонками. Стандарт. Двигатель 1,2 литра. Стандарт. До 100 км разгоняется за 21 секунду. Во время внедорожных тестов Fiat Doblo 2002 года превосходит фургоны для доставки товаров и почты в 3 из 4 случаев. Amazing. Наконец я добрался до Турции. Древняя Малая Азия. Земли храмов и древних раскопов греческих и римских артефактов, содержащие историю древнейших церквей, упомянутых в Библии. Сейчас я смотрю на современный Измир, который когда-то назывался Смирна. Развалины древней Смирны, находящиеся прямо в сердце современного Измира, доказывают нам, что этот город занимал важное место в истории цивилизации. Это не только в истории. Даже сегодня мы видим, что современные жители Измира любят то место, которое выбрали для этого города его древние основатели. Древние жители Смирны, как и сегодняшние его жители, знали, что их город — это настоящая золотая жила. Древняя Смирна находилась на перекрестке оживленных морских и сухопутных путей, что и делало этот город таким важным, в чьих бы руках он ни находился на протяжении истории. Первыми Смирну на карту нанесли персы, когда пытались распространить свою силу и влияние на Запад. Персы были настолько уверены в потенциале этого города, что построили так называемую царскую дорогу. Ее длина составляла 2500 километров, и проходила она от Смирны на восток к их столице Сузам на территории современного Ирана. Это было огромное достижение и для самих персов. Сначала дорога доходила только до Сардиса, но позднее была продлена до Смирны и достигала более 2500 километров.
На ней было около сотни мест, где можно было отдохнуть и получить экспресс-доставку, которая в Северной Америке появилась намного позже. Преодолеть весь путь от Смирны до персидской столицы Сузы можно было всего за одну неделю, если идти по 24 часа в день. Персы не стали бы строить царскую дорогу, если бы не амбиция Дария Великого. Дарий I был внуком Кира Великого, о котором мы еще поговорим в нашей программе. Он расширил свою империю на запад, до Малой Азии и за ее пределы. Но царская дорога была нужна не только для расширения владений Дария, но и как средство коммуникации. Сегодня через интернет мы можем легко отправить сообщение на другой конец света. Но в те времена персидским гонцам приходилось с невероятной скоростью передвигаться по этому древнему шоссе. Греческий историк Геродот писал о них. «Нет на свете ничего быстрее этих персидских гонцов. Ни снег, ни ливень, ни зной, ни даже ночная тьма не могут помешать им проскакать назначенный отрезок пути». Персидский царь Дарий, построивший царскую дорогу, это тот же самый царь, о котором мы читаем в Ветхом Завете. После того, как халдеи разрушили Иерусалим в 587 году до нашей эры, израильтяне оказались под их властью. Но вскоре халдеи сами были захвачены. Как вы думаете, кем? Да, персами. Персы не собирались держать в плену евреев и освободили их. Евреи вернулись в Иерусалим. В книге Ездры мы можем прочитать о том, как царь Дарий издал указ о том, что евреям разрешается вернуться и восстановить свой иудейский храм в Иерусалиме. При этом внимание Дария было направлено на север, на Грецию, и этот факт вновь возвращает нас в древний город Смирну. Можно легко представить, почему этот защищенный порт, расположенный на побережье Эгейского моря, в северном рукаве Средиземноморья, был морской крепостью греческой цивилизации и впоследствии стал политической и военной цитаделью. Персы, которые контролировали Смирну, горели желанием покорить Грецию. Но победа греков, одержанная у Марафона в 490 году до нашей эры, помешала персам сделать еще один шаг на запад. Если бы греки тогда проиграли, то у нас был бы не греческий, а персидский классический период. И кто знает, как бы поменялась мировая история, если бы победили тогда персы. Во время классического периода Греции, примерно до 334 года до нашей эры, Смирна как бы дремала, пока туда не пришел известный своими завоеваниями Александр Македонский. При Александре Смирна была вновь отстроена и стала великим городом, который греки называли «Венец Смирны». После Греческой империи сюда пришли римляне. Они уделили Смирне особое внимание и построили водопровод, мощенные дороги, храмы и даже улучшили рыночную площадь. Они сделали все, чтобы закрепить свое влияние в городе, который был так важен для внутреннего облика Малой Азии. Когда я поднялся на высокую точку Измира, то наблюдал за закатом солнца. На этом горизонте в ясный день видны Афины. И я решил, что на следующее утро отправлюсь к развалинам древней Смирны и посмотрю, что осталось от знаменитой Агары. Я чуть не задавил 12 человек. Хорошо, что не разбил автомобиль. Ух, чуть не задел. Утро турецкого Измира. Посмотрю, не найду ли что на завтрак. Где этот парень? Здравствуйте. Что может освежить лучше, чем турецкая лавка с фруктами? Несмотря на языковой барьер, мне легко удалось совершить покупку. Они взвешивают и упаковывают фрукты, как мы привыкли. Но моют ли они эти фрукты, как мы привыкли? Жаль, что эта мысль пришла мне только сейчас. Позавтракав вишнями с бактериями, я отправился на развалины знаменитой Агары Смирны. Вы думаете, что американцы изобрели торговые центры? Эта Агара была трехэтажным зданием, где было множество купцов со всего Средиземноморья. Вот она, древняя Смирна, окруженная современным Измиром.
То, что вы видите сегодня на этом поле, когда-то было самой большой агорой во всем древнем мире. Давайте посмотрим поближе. Тысячи лет назад здесь была римская рыночная площадь, а под ней римские арочные ходы с замковыми камнями. Когда-то там располагалась нижняя система канализации. Все, что мы видим сейчас, тогда было скрыто от людских глаз. Это похоже на подземную тоннельную структуру в мире Уолта Диснея. У них там подземные дороги и система тоннелей, где Дэви Крокет в приграничной стране проходит через тематический парк, чтобы попасть в кафе или вернуться к машине. Здесь дети не увидят Дэви Крокета в стране будущего и расстроятся. В Агоре Смирны сохранились все признаки древней римской городской планировки вместе со знаками, которые просто сбивают с толку. Что они хотят сказать? Не играть в бубен? Римляне оставили свои следы по всей древней Смирне, и некоторые предстоит еще найти. В день нашего посещения здесь были десятки археологов, занятых своим обычным делом — раскопками. Археологические раскопки, которые постоянно ведутся в Древней Смирне, это очень кропотливая и нудная работа. Но благодаря им здесь были найдены вековые свидетельства, которые пролили свет на историю древних цивилизаций. В этом деле это и есть самое восхитительное. Эти турецкие археологи были в восторге от того, что оказались в компании молодого американского телеведущего и его оператора. «Ребята, что вы ищете?» Потеряли что-то? Кажется, они не поняли шутку. Чувствую себя глупо. Таинственно. Попробую перевести. Сядь и послушай рассказ о путешествии веры, которое началось из этого тропического порта. Парень на маленькой лодочке? Это еще что? Не обязательно уметь переводить с греческого так, как я, чтобы раскрыть тайны древней Смирны. Книга Откровений написана апостолом Иоанном, самая загадочная книга во всей Библии. Она дает нам очень ценное представление о жизни первых христиан, живших здесь в первом веке. Откровение начинается с того, что воскресший Христос говорит апостолу Иоанну, написать семь посланий семи церквям, расположенным в семи римских провинциях Малой Азии. О каком-то из этих городов мы еще поговорим в нашей программе. Вот эти семь городов: Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия.

Филадельфия и Лаодикия. Эти семь посланий семи церквям из Откровения Иоанна имеют схожую структуру. Вначале идет приветствие, потом описание воскресшего Христа. Есть похвала церкви, потом критика, затем предостережение, увещевание и, наконец, обетование. Послание смирнским христианам во многом вписывается в эту структуру. Но наиболее примечательно предостережение их о надвигающихся гонениях. Иоанн пишет следующее. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Дьявол, о котором говорит Иоанн, символизирует Римскую империю, которая в первом веке контролировала Малую Азию и враждебно относилась к новой религиозной группе, которая отказывалась поклоняться Цезарю. Исследователи считают, что 10 дней, упомянутые в этих строках, говорят о 10 различных гонениях, которые придется перенести христианской церкви от Римской империи. А призыв быть верным до смерти — это наставление не отходить от веры даже перед лицом пыток. Пока в Смирне процветала Римская империя, евреям и христианам жилось там плохо. Евреи и христиане поклонялись единому Богу, а у римлян было постановление поклоняться императору. Если кто-то не склонял свои колени перед образом или идолом Цезаря, то его ожидало суровое наказание или смерть. Например, в 156 году нашей эры в Смирне был сожжен на столбе один из величайших отцов церкви Поликарп. Поликарп родился в 70-м году нашей эры и с детства уверовал в Христа. Он обучался у самого апостола Иоанна и других людей, которые напрямую были связаны с Иисусом Христом во время его земного служения. Поликарп общался с очевидцами Иисуса, а апостол Иоанн назначил его епископом Смирским, кем он верно и служил многие годы. Во времена правления римского императора Марка Аврелия христиан стали гнать еще сильнее. В 156 году нашей эры Поликарпа арестовали римские солдаты и привели его к местному проконсулу здесь, в Смирне. Его пытались заставить произнести слова «Император – Господь» и воскурить благовоние статуи императора, обещая, что эта простая формальность избавит его от мук и смерти. Его отказ разгневал кровожадную толпу. Затем, как сказано в послании Смирнской церкви к другим церквам, Поликарпа привели к месту казни. И с небес раздался голос, который слышали все верующие. Этот голос сказал: «Мужайся, Поликарп, и подвязайся великодушно». Когда Поликарп стоял на арене, ему еще раз было предложено отречься от Христа. Его ответ, который навсегда вошел в историю, был таким: «86 лет я служу Христу, и Он ничем не обидел меня. Как же я могу хулить царя, спавшего меня?» Поликарпа повели к столбу, чтобы сжечь. Он сказал, что Бог придаст ему сил не сойти с костра, и попросил, чтобы его привязали веревкой, а не прибивали к столбу. Когда Поликарп совершил свою последнюю молитву, зажгли огонь. Толпа изумилась, увидев, что языки пламени не касались тела Поликарпа, словно его защищала невидимая стена. Тогда палачам было приказано пронзить Поликарпа мечом сквозь пламя. И когда они сделали это, то, как сказано в послании, кровь, вытекшая из ран Поликарпа, погасила пламя, и один из наиболее почитаемых отцов ранней христианской церкви умер. Его жизнь и смерть стали живым доказательством веры, пребывающей уже 2000 лет. Смерть Поликарпа разожгла встречный огонь. Его вера и свидетельство вдохновили и придали смелости тысячам верующим после него. Он стал живым примером того, что во время великих гонений христианская церковь растет еще сильнее. Записи о подвиге Поликарпа могут поднять определенные вопросы, ведь в те времена не было записывающих электронных устройств. Так откуда же мы знаем, какие в точности слова говорили люди? Неплохой вопрос. Вы удивитесь, когда узнаете, что стенография была изобретена задолго до газет.
Один римский раб разработал

технику стенографии, в которой использовали знаки и аббревиатуры для скоростной дословной записи речи. На латыни это называется «вербатим», что означает «слово в слово». Этого римского раба звали Тирон. Он был рабом Цицерона, которого считают величайшим оратором за всю историю Римской империи. Так что для этого человека слова были очень важны. Техника, подобная стенографии, делает вполне возможным, что можно услышать и в точности записать такие события, как подвиг Поликарпа. Некоторые историки утверждают, что именно Тирон начал использовать символ, который мы сегодня называем собака. Вряд ли он тогда знал, что этот символ станет самым часто используемым в истории. Он — часть каждого электронного адреса в мире. В Турции можно много всего посмотреть, и мы только начали. Я решил покинуть Измир и отправиться к руинам древнего города под названием Сардис. Направляясь в Сардис, я остановился немного отдохнуть. Вам нужно кое-что знать. Я на грани обсессивно-компульсивного расстройства в отношении мытья рук. Я мою их везде, где только можно. Ладно, вернусь к Доблу. Древний Сардис представляет собой изумительные руины, которые являются живым доказательством той могучей империи, которая много веков контролировала этот город. Самый впечатляющий из них — это развалины храма богини Артемиды, который был построен греками. Это один из семи величайших греческих храмов. Он был в два раза больше афинского Парфенона. Когда после персов сюда пришли греки, они построили то, что вы видите сзади меня. Огромный храмовый комплекс богини Артемиды. Римляне, пришедшие сюда после греков, называли Артемиду Диана. Здесь они продолжали делать то, что делали и везде. Они начали все обновлять. Они построили огромный банно-спортивный комплекс. Похоже, мне сейчас нужно и то, и другое. Сардис перешел под контроль римлян в 133 году до нашей эры. При императоре Августе, благодаря царившему тогда миру, в этом городе, как и во всем регионе, было довольно спокойно. Благодаря этому жители древнего Сардиса смогли отстроить великолепный город, а мы сегодня можем любоваться его большими руинами. Большим проектом римлян стало строительство банно-спортивного комплекса, который расположен неподалеку от центра Сардиса. Его руины очень хорошо сохранились и показывают, насколько важным для древних римлян были роскошь и хороший отдых. Я хожу по территории, которую называли «зоной прохлады». И если бы я оказался здесь в 200 году нашей эры, то стоял бы сейчас по пояс в воде. Именно сюда приходили освежиться атлеты после тренировок в спортивной зоне, находящейся неподалеку. Похоже, здесь есть правило, как надо пользоваться этим бассейном. Посмотрим. Запрещаются игры с лошадьми. Греко-римская борьба. Нельзя приходить с открытыми ранами. Следите за вашими детьми. Не нырять. Вход дежурным центурионам запрещен. Я шучу. Я просто не понимаю, что здесь написано. Давайте посмотрим на спортивную зону. Огромная зона для тренировок с прилегающей к ней купальней занимала территорию в 2 гектара. Большую часть этой территории занимало специальное поле для тренировок. Римляне знали, как строить спортивные залы. Я даже чувствую себя здесь мощнее. Сюда приходили римские юноши, тренировались до пота, накачивали мышцы, а потом шли в соседнюю купальню. 71, 72. Эй, а ну-ка верни камеру, спасибо. 73. 74. Независимо от того, кто жил в Сардисе, персы, греки или римляне, жители этого города всегда были окружены роскошью и богатством и были о себе весьма высокого мнения. Но в те времена был человек, который смотрел на все это иначе. Это был апостол Иоанн. Его послание жителям Сардиса можно найти в книге Откровения, и оно отличается от послания верующим Смирны,
которое мы читали ранее. В этом послании содержится суровое предупреждение сардийской церкви, которая снаружи казалась духовно живой, но внутри была безжизненно умирающей. Тот факт, что сведения о гонениях сардийских христиан отсутствуют, некоторые исследователи считают, что церковь там пошла на компромисс и приспособилась к местной языческой культуре. Хотя христиане и призваны быть сострадательными и любящими, каким был Иисус, апостол Павел писал, что слово о кресте производит возмущение. Он называет его камнем преткновения и юродством для погибающих. А церковь, которая была в Сардисе, это прекрасный пример равнодушного христианства. Это церковь, которая разбавила свое послание, сделав его бездейственным и бессильным. Послание Иоанна было таково: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни». И покайся, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Хотя большинство сардийских церквей были духовно мертвы, Иоанн признает, что есть некоторые верные христиане, которые не осквернили себя. Иоанн продолжает так: «Они будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Верные христиане Сардиса твердо стояли до самого конца, и они облекутся в белые одежды, и их имена сохранятся в книге жизни, и сам Иисус исповедает их имена перед Отцом. Это возвращает нас к словам Иисуса, которые приводятся в Евангелии от Матфея: «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным». Матфея 10:32. Именно это и делали верные христиане Сардиса. Они исповедовали. А когда в конце римской эры язычество начало увядать, христиане построили небольшую церковь в юго-восточной части храмового комплекса Артемиды. Храм был освящен, то есть очищен, и служил входом в христианскую церковь. Именно Иисус оказал большее воздействие на Сардис, постепенно вытесняя отсюда язычество, которое здесь процветало, не применив никакого насилия. Но через несколько веков в Сардисе начался экономический спад, а в 8 веке этот город пережил несколько землетрясений и подвергся нападению арабов. В 1315 году город отошел туркам, и с тех пор так и принадлежит Турции. История этого города как неизгладимый след, оставленный небольшой церковью, которая, несмотря на трудности, оставалась верной Христу, обращается к нам и сегодня. Эта история говорит, что истинная власть приходит, когда мы твердо держимся своих убеждений и не идем на компромисс с окружающим нас миром, как бы привлекательно он ни выглядел. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

У нас для вас много хороших новостей и много хорошей музыки. Gospel в Америке представляет слово Gospel. Евангелие. Мы представляем евангельскую музыку. И слово Gospel означает «добрые вести». Вот почему я написал эту песню. И этому посвящена эта программа. Исполнителям, которые передают послание Евангелия через всевозможные музыкальные выражения. Мой первый гость – один из самых успешных поэтов-песенников современной христианской музыки. Его песня «Это в крови» стала песней года в исполнении Кена Хэллоуэя в 1994 году. Он также написал хиты номер один для таких известных исполнителей, как группа «For Him», Dallas Holm и Gaithers. Мы узнаем, как он это сделал. В этом году он сам отправляется на гастроли со своим концертом. Его новый альбом «Немного веры» очень популярен. Дамы и господа, Джефф Сильви.

Джефф Сильви. Здорово, парень. Эй, представь-ка мне этого замечательного скрипача. Это Брайан Саттон. Привет, Брайан. Он играл с другими очень хорошими музыкантами, не так ли? Он играл с Рики Скэгзом. Да, он довольно хороший музыкант. Тот, кто играл с Рики Скэгзом, должен быть хорошим музыкантом. Ты сам отличный сочинитель песен и певец. И ты из местности, из которой вышло много хороших певцов и композиторов, не так ли? Да, я родился и вырос в Александрии, штат Индиана. И это родной город Билла и Глори Гейфер. Конечно, ты слышал о Билле и Глори Гейфер и других. И ты вырос под их влиянием, не так ли? Да, Билл оказал большое влияние на меня. Оба Билл и Глория. Когда я подрастал, знаете, это маленький городок, всего в 6 тысяч людей. Я вроде как зависал в их доме постоянно. Они были популярными, конечно. Да, сейчас тоже. Их песни оказали сильное влияние на меня. И в молодом возрасте я видел их служение, и как они влияли на жизнь людей. И это заставило меня понять, что я хотел быть и чем я хотел быть. Я хотел создать что-то в музыке, для чего у меня был потенциал, и что-то подобное тому, что они делали. Они оказали большое влияние на меня, и также влияние южноевангельской музыки. У Билла было много старых пластинок, и когда он слушал старые пластинки, Сюзанна, его дочь и я пытались ускользнуть из комнаты, но он говорил: «Вернитесь сюда немедленно». Да, это было неинтересно для тебя. Я любил это. Когда я подрастал, у нас был небольшой квартет. Мне было 14 лет, и я любил южный госпел. И мой отец был скрипачом блуграсса. Да, он был скрипачом блуграсса, так что у меня рано появились корни южной музыки. Отец приглашал людей в дом, и они играли в доме, и я играл на пианино. И мы выглядели, знаете, как братья Дарлин или что-то вроде того. Но было довольно неплохо. Да, но у тебя был прекрасный успех, как у сочинителя песен, когда люди стали петь твои песни. Да, Господь благословил меня в этом смысле. Мне повезло работать с группой For Him. Расскажи о некоторых. For Him, Dallas Holm, Gayfers сделали мою первую запись. Но у меня был соавтор в то время. То есть это было дома. Да, конечно. Знаешь, мне очень понравилась твоя песня. Она очень положительная и говорит о том, что Иисус сказал о горчичном зернышке. Оно такое крохотное, но немного веры может нам очень и очень помочь. Да, эта песня особо для меня, потому что я из Индианы. Песня начинается: «Я вырос на ферме Индианы». Я вырос на ферме там, и эта песня о моей жизни. И, кстати, эта песня — сингл из моего нового альбома. Это хорошо. И ты споешь еще одну песню для нас, не так ли? А чего бы ты хотел добиться в ближайшем будущем? Я писал в Нэшвилле уже 10 лет, и сейчас вышел мой первый альбом. Я знаю, что это, может быть, звучит слишком просто, но я хочу выходить и петь для людей, и видеть, как песни влияют на жизни людей. Я уже видел, как это происходит. Мы сейчас планируем концерты, и я видел, что происходит вокруг. И я очень-очень рад за христианскую музыку кантри. Это просто прекрасно, что происходит. Да, что они сейчас называют положительной музыкой кантри. Да, положительная кантри. И многие люди, которые любят музыку кантри, но не слушают христианскую музыку, все равно слушают положительное кантри. И они говорят: «Надо же, мне нравится, что он говорит, мне нравится смысл песни». И у них появляется интерес к этому, и они видят, что в этой песне есть Господь. И у них появляется интерес к христианской музыке, даже не зная этого. Да, а какова следующая песня? Следующая называется «Отличный сын». И это особая песня. Я написал ее с Кеном Уильямсом, который написал много хитов кантри. И было удивительно, как композиторы и поэты подходили ко мне, когда я записывал этот альбом. Они говорили: «У меня есть идея для христианского кантри», и они хотели писать со мной. И я думаю, что это Господь, потому что у нас получились отличные песни. Спой одну из них для нас. Эта песня называется «Отличный сын», и это моя самая любимая песня. Джефф Сильви.

0: Джефф.
1: Джефф. Просто прекрасно. Джефф Сильви. Вы видите, почему мне нравится вести передачу «Gospel в Америке». И я надеюсь, что она вам тоже нравится. И вы напишите мне по адресу на вашем экране и дадите мне знать, кого вы хотите услышать. Может быть, мы не приглашали вашего артиста на передачу. И вы расскажите мне, какую музыку «Gospel» вы предпочитаете. И когда вы пишете мне, у вас появится очень хорошая возможность получить компакт-диск или кассету одного из исполнителей, потому что они дают нам компакт-диски и кассеты с их музыкой. И у нас проходит лотерея. И часто мы вытаскиваем письма или открытки, чтобы послать записи тем, кто нам написал. И, может быть, вы получите то, что вам очень нравится. Итак, моя следующая гостья обрела успех в христианской музыке кантри. В прошлом ноябре она была лауреатом премии на лучшую вокалистку года Ассоциации христианской музыки кантри. Ее новый сингл «Blush» поднимается в таблице популярности и находит много поклонников. Особенно после того, как она исполнила его на сцене программы награждения за христианскую музыку. Сейчас она работает над завершением нового альбома, и она здесь сегодня, чтобы поделиться с вами звуками кантри. Пола Маккаллах.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения евангельской музыки в различной ее форме, словно на перекрестке. Мы назвали это «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим их на нашу программу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». Это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песни, которые я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, или приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону Царя, без страха.

Так что я записал альбом, и эта песня в нем, в которой я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами. И давайте пойдем прямо сейчас к трону царя и будем петь прославление царю такими, какие мы есть.

Вот я, Господь, я предстаю перед Тобою голый, дрожащий и недостойный. Но я люблю Тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор в Твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю Тебя, Господь, с музыкантами и пою о моей любви и глубокой нужде в Тебе. И я пою в духе с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, позволь мне восхититься Тобой.

0: Ее называют «укротительницей демонов». Когда она появляется, демоны бегут прочь. Смотрите в этом выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сидрот, я журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Ким Дэниелс. Ким, насколько я могу судить, вы не похожи на укротительницу демонов. Однако вы были на собрании и выступали перед профессиональной футбольной командой Jacksonville Jaguars, и с этими здоровилыми футболистами стали происходить странные вещи.
2: Да, мы пришли в группу по изучению Библии и рассказывали о семейных проклятиях. Один из футболистов был освобожден от такого проклятия. С того времени подобные освобождения получили многие другие футболисты и спортсмены.
0: Вы хотите сказать, что профессиональный футболист находился во власти дьявола, которая начала проявляться в нем? Что делали вы?
2: Я пророчествовала ему, и когда я заговорила о его детстве, стали открываться некоторые события, которые ему довелось пережить. Он упал на пол, и его начало рвать.
0: Понятно, что он не стал бы притворяться перед своими друзьями.
2: Об этом молодом человеке все говорили, что у него очень искренняя натура, поэтому вряд ли он хотел обмануть кого-то. Похоже, Бог просто выбрал его как пример. И с того момента произошли кардинальные изменения в жизни нескольких молодых людей, которые находились в той комнате и тоже были освобождены.
0: Вы говорили, что на этой встрече присутствовал Ринальдо Вайн, одна из звезд команды Вашингтон Редскинс. Какой эффект произвело освобождение на него?
2: В то время Ринальдо Вайн еще играл в команде Jacksonville Jaguars. Он только подписал контракт с Вашингтоном. После этого и в команде Редскинс, и с ним самим произошли кардинальные изменения. Он признался, что уже 5 лет как стал верующим, но в его жизни открылось кое-что, от чего он хотел освободиться, и Бог сделал это.
0: Расскажите мне подробнее, что произошло с тем первым футболистом.
2: Когда я пророчествовала ему, он начал плакать, слезы текли у него из глаз, и потом его бросило на пол. Его буквально сбило с ног, как младенца. Я говорю этим здоровякам, вы же понимаете, что большинство из них — защитники, мужчины крепкого телосложения. Смотрю на них и говорю, примите силу. Они смотрят на меня и не могут понять, какую силу. А потом в нем начали проявляться духи, и его стало рвать.

0: На следующем занятии они уже встречали меня у дверей с полотенцами.
1: Давайте начнем сначала. Я смотрю на вас, Ким, вы хорошо выглядите, хорошо говорите, но потому как складывалась ваша биография, вы могли оказаться в тюрьме, в сумасшедшем доме, или вообще вас давно уже не было бы в живых. Я прав?
0: Да, это чудо, и я благодарна Богу за Его милость и благодать, за то, что Он избавил меня от всего этого. Мои родители были безработными и вели соответствующий образ жизни.
1: Расскажите о своей бабушке. Это она оказала на вас в детстве самое большое влияние?
0: Да, она отбывала каторгу в тюрьме Рейфорд во Флориде. Там она отбывала срок за убийство. И там же она познакомилась с моим дедом. В результате их любовной связи родилась моя мама, ну а потом появилась я. И дело было не столько в наркотиках, сколько в самой нашей жизни. Это была очень тяжелая жизнь. Например, мы никогда не слышали таких слов, как «я тебя люблю». Ругань и мат были нашей повседневной речью. Знаете, если мои бабушка и дедушка или родители хотели выразить свою любовь, они проклинали нас. Поэтому моя жизнь в те времена сильно отличалась от той жизни, что настала, когда Иисус стал моим Господом.
1: Ваша бабушка потеряла зрение, не так ли? Как это произошло?
0: Она потеряла один глаз во время драки. Ее тогда ударили по голове. Знаете, в те времена было не принято белому встречаться с негритянкой. Но у моей бабушки был белый друг, и он обеспечивал ее. Покупал ей вещи и так далее. Он купил ей холодильник, и они подрались из-за холодильника. Он ударил ее по голове топором, и она ослепла на один глаз. Именно из-за этой ссоры она и попала в Рейфорд. Она выстрелила в него, и он умер. Но после этого она подралась с моим дедом ломом для дробления льда. Она упала на крыльцо, и этот лом полностью выколол ей второй глаз. Она тогда уже не видела на один глаз. Но в ней было столько грубости и ненависти, и в ней было столько демонов, что она сидела там на крыльце, держа этот глаз, и говорила Богу: «Бери оба». Она говорила Богу: «Бери оба глаза! Бери оба глаза!»
1: То есть она была полностью слепой, и когда вы были еще девочкой, вы были ее глазами. Она просила вас привести ее к определенным людям и убивала их ножом?
0: Мой отец был рэкетиром. Он содержал ночной порноклуб. Это было довольно опасное окружение. Когда я родилась, моя бабушка была уже слепой. Именно такой я ее помню. Но несмотря на это, она присматривала за нами. Пока мама была на работе, мы оставались с бабушкой. Она хоть и не видела, очень хорошо с нами справлялась. Мы жили над баром. И если она хотела с кем-то подраться, вот здесь, на груди, она хранила свой запас. Флягу с ликером, пистолет и нож. Все это она хранила здесь. И она просила меня, чтобы я отвела ее к тому или иному человеку, и назад. Я была свидетелем того, как она зарезала человека. Моя бабушка всадила нож ему в грудь, и кровь обрызгала мне лицо.
1: Вы вышли замуж и родили ребенка только для того, чтобы сбежать из того окружения. Потом оказалось, что вы хорошо бегаете, или вы всегда знали об этом?
0: Да, я всегда хорошо бегала. Я знала, что это моя отличительная особенность, потому что я могла обогнать всех мальчишек, даже старших. Я вспоминаю свою прошлую жизнь. Когда я попадала в переплет и ничего не могла сделать, я убегала.
1: И вас пригласили участвовать в Олимпийских играх?
0: Не совсем. Я готовилась к участию в Олимпийских играх, но, тренируясь в Сан-Франциско, штат Калифорния, получила серьезную травму, и меня дисквалифицировали.
1: Вскоре мы узнаем о том, как эта женщина пережила самую необыкновенную встречу с невидимым миром. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Ким Дэниелс. Ким занималась бегом. Она буквально убежала из прошлого, которое чуть не уничтожило ее, в настоящее, которое тоже могло уничтожить ее. Она погрязает в наркотиках, но вдруг какой-то голос велит ей что-то сделать. Что этот голос сказал вам?
1: Это было очень сильное впечатление. Впервые в жизни я собиралась совершить преступление. Я носила с собой пистолет и знала, что выстрелю. Все мои друзья видели, как я все глубже и глубже погрязала в паутине мира сего. И вдруг я услышала голос «Иди в армию». Это действительно был голос, и я слышала его так отчетливо.
0: Вы уже собирались вступить в армию, и вас уже ждал офицер-вербовщик. Что вы делали в квартире, пока он ждал вас на улице?
1: Вообще, я жила в одном из худших кварталов Джексонвилла, штат Флорида, в той части, которую называют «Верхний город». Офицер подъехал за мной на машине. Я тогда жила в старом ветхом доме. Я жила с парнем, которого звали Дракон, то есть Дракон. Это была его уличная кличка. И он действительно был похож на дракона. Когда моя семья узнала о том, что я с ним сошлась, даже мой отец со своей биографией сказал мне: «Ты зашла слишком далеко». В общем, я была в доме, накурилась марихуаны, выглянула из окна и сказала офицеру, чтобы он подождал.
0: Если вы накурились, как же вы собирались пройти тест?
1: Когда я вспоминаю об этом, мне становится смешно. Я не думала о том, что нужно будет проходить тест. Под кайфом никогда не думаешь, просто делаешь. Мне казалось, что это последняя возможность накуриться, но когда я пришла на пункт приема новобранцев, мне сказали, что нужно сдать анализ мочи. Я подумала: ну все, сейчас провалю этот тест. Я ведь только что накурилась. Все, я прогорела. Я зашла в туалет, и там стояли бутылочки с анализами других девушек. Я сделала небольшой обмен. Просто у меня было такое ощущение, что я должна пойти в армию. Я уже так давно сидела на наркотиках, что для меня сделать это ничего не стоило. И действительно, Бог благоволит ко всем любящим Его и идущим по Его зову. И я верю, что еще тогда на мне была рука Божья. И мне нужно было попасть туда, в армию. Я знала, что на улице меня ждет смерть.
0: И тогда вы посмотрели фильм, который изменил вашу жизнь.
1: Где-то через 3 или 4 года после того, как я попала в армию, я посмотрела старый фильм. Это был не очень качественный фильм, и вообще-то я такие фильмы не люблю. Это был фильм 60-х. Назывался «Вор в ночи. О днях великой скорби». Когда мы с сыном посмотрели этот фильм, мы поняли, что ад реален, дьявол реален, и мы решили служить Иисусу.
0: Но это было не так легко. Через некоторое время к вам стали приходить ночные посетители.
1: Такие странные посещения сопровождали меня всю жизнь, но дьявол заставлял меня верить в то, что это сны. До моего спасения демоны приходили и к моему сыну. Он вскакивал с постели посреди ночи, и до тех пор, пока ему не исполнилось 13, он спал со мной, и я держала его за руку. Эти посещения были невероятно болезненными. Я не могла понять. Я переступала через демонов, которые проводили оргии в моей гостиной, чтобы пройти в комнату сына. Когда я просыпалась, то видела, как сын ходит во сне. А когда засыпала, то видела маленьких демонов, около метра ростом, в виде дыма. Они поднимали его с постели. Я очень боялась рассказать об этом кому-нибудь. Думала, что они меня сдадут в сумасшедший дом. Через все это я прошла, когда еще не была спасена. Когда я получила спасение, и Бог освободил меня, это стало происходить еще чаще. Сатана начал говорить: «Я видела лапы обезьян, которые тянулись ко мне из-под кровати и тащили вниз».
0: То есть эти лапы были на самом деле, или это был сон?
1: Нет, это был не сон. В этом вся разница. Когда я еще не была спасена, дьявол заставлял меня думать,

0: думать, что это сон. Эти духи всегда приходили в полночь. И я сама себя убеждала, что этого не может быть. Я всегда думала, что это был сон. Потом Бог сделал мой дух более чутким. Я приблизилась к Богу, и Господь начал мне показывать, что мир духов существует. Когда я просыпалась и хотела встать, эти демоны с длинными руками выползали из-под моей кровати и тащили меня вниз. Я пыталась призвать имя Иисуса, но дьявол говорил мне: «Заткнись». Потом, когда я поднималась, меня атаковал дух страха. Я даже не умела молиться. Я жила за границей. Поддержать меня было некому, и поэтому я купила книгу «Всепобеждающая молитва». Когда я прочитала эту книгу, я стала отдавать Богу десятину. Вообще-то не кто-то, а что-то подсказало мне, что я должна отдавать Богу 10%. Поэтому, прочитав книгу «Всепобеждающая молитва», я и стала отдавать свою десятину. Когда я читала молитву света, все остальное в доме угасало. Я тогда жила в большом частном доме в городе Франкфурт в Германии и ощущала реальное присутствие зла. Я была старшим сержантом армии США, и я оставила свой дом и спала на полу в бараках вместе со своими солдатами, потому что возвращаться домой я боялась.
1: И однажды вы оказались на молитвенном собрании в городе Тульса, штат Оклахома. Что там произошло?
0: Я была на собрании группы «Кеннет Хаген» и боялась идти домой. Я даже брала с собой солдата, чтобы пойти домой переодеться. И я пошла туда. Я знала много христиан, но никто из них не мог объяснить мне, что происходит. Они все время говорили: «Тебе нужно исполниться Святым Духом». И они говорили, что сами исполнены Святым Духом. Но я не видела между нами никакой разницы. Я говорила спасенным девушкам: «Хоть я еще курю и ругаюсь, но я же отдала свое сердце Христу. Да, я изменилась. Мое сердце стало другим, но в моей жизни еще были такие вещи». И я сказала им: «Я вернусь уже со Святым Духом и скажу вам, что нас ждет. Я больше не буду бояться ходить домой одна».
1: Она находилась в чьей-то власти, и у нее буквально не было сил, чтобы освободиться. Но она нашла того, кто оказался сильнее обезьяньих лап, которые тащили ее вниз. «Оставайтесь с нами».

0: Здравствуйте, я Сид Рот, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Ким и Дэнни Дэниелс. Хочу вам сказать, что вы приятная пара. Но мы не закончили. Мы говорили о том, что вы попали на собрание, и вас буквально атаковали демоны. Что произошло?
1: Выступал один пророк и сказал, что в зале есть нечистый дух. Конечно, я поняла, что это я. Все стали молиться в духе. Я вышла в центр круга, и Бог чудесным образом освободил меня. Освободившись от духа демонов, я исполнилась Святым Духом, и мир Божий сошел на меня. Я перестала курить, перестала ругаться. Это было просто чудо.
0: Вы и раньше пытались исполниться Святого Духа, но до вашего освобождения.
1: Я летала в разные части света, и разные люди молились за меня, но каждый раз, когда кто-то молился, чтобы я исполнилась Святого Духа, меня душили демоны.
0: Приятно, что теперь они в вашей власти. Как это чувствовать себя свободно?
1: Знаете ли, когда после всех этих мучений я поднялась на ноги, то сказала, теперь моя очередь. Поэтому мы связываем демонов и изгоняем духов. Иисус пришел для того, чтобы освободить обремененных.
0: Дэнни, вы принимали наркотики вместе со своей женой. Почему вы решили связать свою жизнь с ней?
2: Я встретил ее снова почти через 15 лет, и как раз тогда не был женат. Но мы не виделись 15 лет, и когда я снова увидел ее, она проповедовала. Я спрашивал себя, как эта женщина, которая вместе со мной принимала наркотики, может проповедовать. Но она проповедовала, и я пришел на одно из ее собраний. И после собрания она пригласила нас в гостиничный номер. Тогда я всего лишь хотел разжечь огонь страсти, и у меня в голове не было и мысли об Иисусе. Но в то же время я знал, что она откроет мне истину, потому что всегда интересовался Богом. Итак, она поговорила со мной о Боге, но я все еще думал о том, как бы разжечь страсть. Однако, когда они молились, у меня в животе возникло странное ощущение. Я сказал ей об этом.

0: У меня в кармане были наркотики. Немного кокаина, немного марихуаны. Они молились, и меня стало тошнить. Я спросил, что будем делать дальше? Они ответили, сейчас мы будем молиться за вас. Я сказал, давайте. И как только они начали молиться, я оказался на полу. Меня рвало и душил кашель. Первыми словами Ким были тогда, «Дух похоти, выйди из него». Когда я лежал на полу и меня рвало, в моем мозгу прозвучал голос дьявола. «И что ты делаешь на полу перед этими симпатичными девушками?» Следующее, что я помню, это ощущение, как будто мой язык сошел с ума. Я ничего не знал о церкви, о говорении на языках, но я почувствовал такое присутствие Божье. Ничего подобного я никогда прежде не испытывал.
1: А до того вы принимали наркотики? И никогда не испытывали подобных ощущений от наркотиков?
0: Ничего похожего. А потом, когда я поднялся, я не мог говорить по-английски. Так действовал Дух Святой. Я говорил на языках 8 часов подряд. Когда я встал, то выбросил все сигареты. А курил я 27 лет. Выбросил кокаин, который принимал 19 лет. И выбросил марихуану, который курил 26 лет. И больше ни разу к ним не притрагивался.
1: Дэнни, вы с Ким несете служение и помогаете освободиться другим людям. Насколько тяжела эта ноша? Почему вы проводите столько времени в молитве за других?
0: Я свидетельствовал о том, как освободился от чувства присутствия Божьего. Я своей прежней жизни знакомым, тем, кому я продавал наркотики, и друзьям-наркоманам. Я хотел, чтобы они тоже пережили присутствие Божье. В этом и есть моя миссия — пытаться освободить как можно большее количество людей. И в это я вкладываю все свое сердце.
1: Ким, если уж вы смогли освободиться, вы с вашим прошлым, вы стали женщиной Божией, то надежда есть для всех. Посмотрите в камеру и скажите людям, есть ли для них надежда. Они в отчаянии.
2: Аминь. Если вы смотрите сейчас эту программу, и вам кажется, что вы на самом дне, то все не так плохо для вас, потому что Иисус сказал, «Последние станут первыми, и первые — последними». Знаете, наша история — это далеко не единственный случай. Иисус хочет освободить и вас. И я хочу, чтобы вы знали, вы получаете освобождение еще на земле и переходите на другой уровень. Уже в этот момент происходит многое. Люди не знают, к кому обратиться, а я здесь для того, чтобы сказать вам, кроме Христа нет другого пути. Иисус есть освобождение. Он не просто освобождает, Он и есть само освобождение. И когда вы принимаете его, он освобождает вас, потому что для этого Бог послал его в этот мир.
1: Первое, что вам нужно сделать, покаяться в своих грехах. Второе, поверить, что ваши грехи смыты кровью Иисуса Христа. Третье, своими словами попросить, «Иисус, войди в мое сердце, возьми мою жизнь, я хочу, чтобы ты стал Господом моей жизни». Я верю, Бог хочет, чтобы вы ощутили Его любовь прямо сейчас. И это произойдет, если вы будете повиноваться Ему, как говорил царь Давид, возносить свои руки к Богу. И вы поднимите свои руки вверх и скажите, «Во имя Иисуса, исполни меня Духом Святым. Я люблю Тебя, Боже. Нет подобного Тебе». Я молюсь, чтобы вы ощутили любовь Божью прямо сейчас. Это больше, чем традиции, это больше, чем религия, это реальность. Разве вы не устали от собственного ничтожества, от суеты? Вы узнаете истину. Продолжайте молиться, и вы увидите, что Бог войдет в ваш дом и пребудет с вами, где бы вы ни были.

0: trying to do that.
1: Can't live him no more.
0: Who that? Who that?

from the very start. You know my heart. Everybody, just

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сессию номер два. Меч рожден. До того, как вы начнете смотреть, я надеюсь, что вы уже прочитали вторую главу книги и вторую главу в вашем руководстве по фехтованию. Потому что если нет, эта сессия может быть вам непонятна. Я начну цитатой из Элизабет Барретт Браунинг. Вот что она сказала. «И каждый человек, в том числе и женщины, стоит, и его лицо сияет отраженным светом своего обнаженного меча, готовый сделать то, что делают герои». У каждой из нас свой меч. Каждая из нас обладает разными возможностями, разными способностями, и мы можем сделать разные дела в разные периоды нашей жизни. Но я хочу поговорить с вами вот о чем. Почему меч? Почему не ружье? Почему не бомба? Почему меч? Что ж, очевидно потому, что мечи — избранное оружие Иисуса. А также мечи — это вечное оружие, которое имеет силу как убивать, так и давать жизнь. Еще задолго до появления человека мечи были выкованы в кузницах небес. Мы находим один из таких мечей. Подобные мы до сих пор еще не смогли создать на земле. В книге Бытие 3:24 сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В руках этих мощных крылатых херувимов был меч. И не такой, который вы видите позади меня. Он был таким, что вращался во всех направлениях. И это означало не просто взмах, а вращение во всех направлениях. Этот меч был сделан не из металла. Он был сделан из пламени. Это был пламенеющий меч. Разве не потрясающе? История человечества, наше бытие начинается с того, что пламенеющий меч изгоняет нас из Едемского сада. Но история человечества и заканчивается мечом. В 19 главе книги Откровения говорится: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». В другом переводе сказано, что он возвратится, говоря слова, которые как мечи. Мне это очень нравится. Не то, что у Иисуса из уст выходит металл, у него не кузница. На самом деле он говорит слова, которые будут обладать способностью судить народы. Я расскажу вам, почему я выбрала именно фехтование. На самом деле оно не было моей сильной стороной. Я никогда в жизни не фехтовала, и мне становится страшно, с каким объемом насилия мне приходится иметь дело. Но когда я была в Новой Зеландии, где делала конференцию со своими друзьями, это была конференция в тесном кругу, я решила проспать всю ночь до самого утра. Я забаррикадировалась подушками, защитила себя со всех сторон, вставила ушные заглушки, приняла мелатонин, отключила будильник, задернула шторы, легла спать и проснулась в 2 часа ночи. При этом у меня в голове звучала фраза. Я услышала: «Надо перековать меч». Я подумала, какая-то случайная мысль. Вот что значит все время находиться рядом с мужчинами со всем их насилием. Я встала, пошла в ванную, вставила заглушки как следует, но снова услышала: «Надо перековать меч». «Надо перековать меч». Наконец я подумала, это не прекратится, пока я не встану. Видимо, я заснула, вспомнив какую-то реплику из фильма «Властелин колец». Но я просто встану. Я встала и принялась писать. Как только я начала писать, Дух Святой стал говорить мне о том, почему меч надо перековать. Я прочту цитату из того, что он сказал мне. Я услышала, как он сказал: «Слишком многие группы в теле Христовом применяют лишь части и фрагменты слова, и больше уже не используют его как целое, как меч». Дух сказал, что тяготы, экономические трудности, природные катастрофы, разрыв отношений, предательство, что все они придут на землю, и что он использует эти давящие обстоятельства для того, чтобы перековать меч.
Неплохо пользоваться частями меча, когда все мирно. Но когда приходят испытания, ты понимаешь, что нужно нечто большее. Бог использует испытания для объединения своего народа с тем, чтобы мы говорили одно и то же с одинаковой властью. Итак, я начала размышлять об этих вещах, и вот в своем духе я увидела части меча. Части меча. Насколько хорошо я смогу воспользоваться этой частью? Причинит ли она какой-то урон противнику? Если бы я была ниндзей, то, наверное, смогла бы бросить ее в кого-то. А что насчет этого? В ней точно можно узнать рукоять меча. Но у нее нет лезвия. К чему рукоять без лезвия? Ну, может быть, я смогла бы кого-то оглушить. А к чему лезвие без рукояти? Понимаете, пытаясь использовать одно лезвие, я пораню себя, потому что не могу держать его в руке. Нам необходимо Слово Божье во всей целостности, во всей силе, во всем могуществе, во всей власти. И в это время, я это записала, у меня было полное осознание того, что части меча сатану не пугают. Он не боится разделенной и не единой церкви. А мы знаем, что разделенное и не единое не устоит. Приехав домой, я спросила своих мальчиков. Я знаю, что большую часть фильмов «Властелин колец» я проспала. А есть там что-то про перековку меча? Мой сын сказал, да, есть, в фильме «Возвращение короля». Он сказал мне, что принцесса собирается бежать, чтобы спастись. И потому она видит своего сына в будущем. Она возвращается к отцу и говорит,

«Послушай, ты сказал мне, что нет ничего, кроме смерти и разрушения, но все же я увидела отблеск света». Отец в сильном стрессе. Она открывает книгу их пророчеств и читает такую строчку. «Из пепла пробудится огонь. Из мрака воссияет свет. Из мрака воссияет свет. Обновится сломанное лезвие меча. Лишенный короны снова станет королем. Надо перековать меч». И когда я это прочитала, когда я это услышала, я читала и книгу тоже, когда я посмотрела, как они взяли эти части меча, соединили их, обновили лезвие, так что оно уже не было памятником далекого прошлого, но стало силой, с которой надо считаться. И тут я не могла упустить параллель с тем, что Бог хочет сделать с нами. Я хочу показать это на контрасте. Их меч был древним, а наш — вечный. Их меч из металла, а наш — живой. Меч из Властелина колец был использован для создания нового порядка. А наш был использован для создания неба и земли. Бог доверил нам невидимое, непобедимое, бессмертное, вечное оружие. А мы обращаемся с ним как с памятником прошлого. Мы используем его для описания истории, вместо того, чтобы использовать для ее формирования. Я верю, что подобно тому, как это сказала принцесса, или дочь, или ожидающая невеста, «Давай, надо перековать этот меч, мы можем молиться. Боже, сделай перековку этого меча. Да будет воля Твоя в моей жизни. Я хочу быть живым мечом. Я хочу быть живым выражением Тебя. Я хочу быть всем тем, кем Ты сотворил меня быть. Не обломком, не фрагментом, но одним целым». Потому что когда это оружие было воспроизведено во всей целостности, оно собрало прежде отсутствовавшую армию. Я думаю, что многие из нас боятся. Там сказано, «Лишенный короны снова станет королем». Наш царь, он не без короны. Но что касается нас, остается вопрос. Под его ли мы правлением? Он правит всем, но мы под его ли правлением? Боимся ли мы того, что если мы возьмемся за меч Слова Божьего обеими руками, мы можем разочароваться в нем? Боимся ли, что оно ранит нас, причинит нам боль? Чего мы боимся? Я считаю, что это враг удерживает нас от того, чтобы сделать это. Мы должны быть людьми, которые научатся искусно владеть Словом Божьим. Потому что Слово проявляет наибольшую силу тогда, когда врачует, а не когда убивает. Чтобы исцелить мечом, требуется гораздо больше искусства, чем чтобы убить им. В 6 главе книги Иеремии говорится, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». Интересно заметить, что эти слова повторяются в книге Иеремии дважды, Иеремии 6.14 и Иеремии 8.11, а это приводит меня к выводу, что Бог говорит. Я подчеркиваю важность и приоритет этого утверждения и этой оценки. Меч Слова Божьего отделяет земные мотивы от небесного намерения. И все же тут есть непонятный момент, потому что разве Иисус не сказал, «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»? Многие из нас считают так, «О, меч — это насилие, и мы не хотим погибнуть от меча». Я чувствую, что на этот вопрос надо ответить. Достаточно интересно, что в последнюю ночь, на последней вечере, Иисус вместе с учениками празднует их победы. Он им говорит, «Слушайте, вы помните, когда я послал вас проповедовать, и вы не имели ничего?» Они, «Да, было немного страшно. Вы в чем-нибудь нуждались?» «Нет, и это было потрясающе. У вас не было ни сумы, ни меча, и денег у вас не было». «Верно, и это было потрясающе. Мы изгоняли бесов, исцеляли людей». Затем он говорит, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Тут я говорю, что? Это на тот случай, если люди скажут,
Но это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом. Но теперь, сказал Иисус, возьмите свои деньги и сумку путешественника. И если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его. От Луки 22:36, новый живой перевод. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они хорошо. Мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят: «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает: «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит: «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит: «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится: «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю, я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом. Но теперь, сказал Иисус, возьмите свои деньги и сумку путешественника. И если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они хорошо. Мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят: «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает: «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит: «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит: «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится: «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю. Я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но Иисус сказал «нет» и исцелил пострадавшего. Вот когда он говорит: «Возврати меч твой в его место».
И я хочу, чтобы вы обязательно заметили это. Я не собираюсь ничего перефразировать. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место». Он не сказал, «Выбрось это, ты что делаешь?» И

памятью, что происходит. Я изучила происходившее. Прежде всего, Иисус сказал им всем, «Вот что произойдет. Я уйду. Меня отвергнут. Меня будут мучить. Меня распнут, а потом я воскресну из мертвых». Он думал, что им совершенно ясно то, что они не должны были препятствовать исполнению Писаний. Время меча еще не пришло. Иисус сказал в 4-5 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна, «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня». Иногда вы слышите что-то, когда время это услышать. Если мы не поймем, что Иисус сказал тогда, мы не поймем и то, что Он говорит нам сейчас. Иисус сказал в 34 стихе 10 главы, «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». От Матфея 10:34. Я открыла для себя, когда обнажаются мечи, в саду ли это или на дуэли, это момент открытия истины и мотивов. Люди или в ужасе разбегаются, или поднимают оружие за общее дело. В истории сражений на мечах есть фраза, и поэтому в прежние времена так любили дуэли. И это «меч открывает истину». Тогда считалось, что погибший виновен, а выживший нет. Однако я думаю, что погибший был просто менее искусным фехтовальщиком, но в любом случае Слово Божье станет для нас истиной и мечом, благодаря которому мы будем жить. Идя дальше, мы будем говорить о мечах в терминах фехтования, потому что фехтование и сражение на мечах взаимозаменяемы. Слово «фехтование» происходит от термина «защита». Фехтовать значит защищаться. Я не могу представить себе защиты лучше, чем Слово Божье. Поэтому я использую термин «фехтование». Нам он более понятен. Поэтому по мере продвижения я буду использовать владение мечом, мастерство обращения с мечом, фехтование, как взаимозаменяемые термины. Мне нравится тот факт, что фехтование — такой вид спорта, в котором женщины лучше мужчин. Потому что в сражении на мечах, когда ты делаешь широкое движение, ты открываешь себя для врага. А женщины обычно делают неширокие движения. Мы также знаем, что женщины — эксперты в выполнении нескольких задач сразу. Они хорошо видят окружающую обстановку, а не только сражение. Самое главное, вы должны знать, каким будет следующий ход врага. А я обнаружила, что благодаря Слову Божьему мы знаем, каким будет следующий ход врага. У нас должно быть интуитивное осознание, что делать дальше. Мы не играем в игру врага, мы играем в свою игру. Мы стоим в силе Слова Божьего, и Слово Божье есть свет и истина. Иисус сказал это ясно. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». От Иоанна 6:35. Но Он сказал эти слова не в буквальном смысле. Он сказал, «Я есть хлеб жизни». Он сказал не о том, что все должны есть, но о том, кого они должны быть причастниками. Но до этого, когда враг искушал его превратить камни в хлеба, Он сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. У нас есть всякое слово, исходящее из уст Божиих. И это наш шанс начать жить этим словом. Так что, если люди спросят вас, что еще за девушки с мечами? К чему это носить меч? Сказано же, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Вы ответьте, я живу Словом Божьим. Мой меч — это Слово Божье. Вот что я ношу с собой каждый день. Вот через что я сужу обо всем. Вот как я даю свободу людям. Вот как я разбираюсь со своей ерундой. Слово проникает в глубины моего сердца. Оно исцеляет мое сердце. Оно укрепляет мои отношения. Но настало время перековать этот меч.
Поэтому вам необходимо начать читать места Писания, которые вам не нравятся. Простите, но это относится и ко мне. Я очень не люблю послание Иакова. Вам необходимо читать места Писания, которые вам не нравятся. Вам необходимо читать места Писания.

Они, которые бросают вам вызов. Вам надо позволить, чтобы они бросали вам вызов. Иногда вам нравится читать только те места Писания, которые кажутся понятными. Вам необходимо читать то, что вам непонятно, с тем, чтобы, когда придет надлежащее время, вы могли понять. Иисус сказал: «Я с вами всегда». Я уверена, эти слова ничего не значили для учеников, которые были с Ним в то время. Они подумали: «А, ну да, ты сидишь с нами за столом. Спасибо за то, что ты всегда с нами». И вот он уходит, и их реакция: «Что? Ты ушел? Что ты сделал?» Вот когда они услышали слова: «Я с вами всегда», настало время нам понять, что Он есть Иммануил. Бог с нами всегда. Он всегда с вами. Он всегда готов поддержать вас. Он есть Слово, ставшее плотью, и Он хочет того же и для вас. Поэтому мне необходимо, чтобы вы позволили Богу перековать меч. Перестаньте цепляться за свою часть меча. Мне надо, чтобы вы поняли, у других людей тоже может быть часть. Мне надо, чтобы вы осознали, если вы не являетесь частью поместной церкви, вы не знаете, как справиться с этой задачей. Чтобы понять, что делает Бог, вам необходимо быть в общении с другими верующими. Вы скажете: «Но другие люди раздражают меня». Это заострение вашего меча. Это ковка вашего меча. Это его закалка в жаре и холоде. Об этом мы поговорим в следующей программе. Но нам необходимо соединить части меча. Долгое время мы думали, только мужчины могут владеть мечом. Простите, но в Писании сказано не так. Там не сказано, что женщины исключены. И, как я сказала, вы прекрасные фехтовальщицы. Осознаете вы это или нет? У вас есть способность к этому. Неширокие, стратегические, интуитивные движения. Что будет, если вы станете практиковать неширокие, стратегические, интуитивные движения? Что, если бы вы начали смотреть на все через Слово Божье, говоря: «Боже, ты знаешь, я просто хочу все делать по-твоему, поэтому я сейчас помолюсь за вас». Дух Святой, ты знаешь, какая часть меча есть у нас, и ты знаешь, что нам необходимо. Ты знаешь, что приведет к его ковке в нашей жизни. Поэтому, Отец, мы просим о том, чтобы все эти элементы соединились вместе. Мы устали от пользования частью меча, не имеющей силы. Мы хотим использовать Слово Божье во всей его силе, во всей целостности, во всей мощи. Прости нас за повторение заученных фраз. Мы не только готовы быть наполняемыми Твоей благодатью, но и готовы поддерживать падающих людей. Мы хотим проповедовать Слово Божье во всей его целостности и красоте, во всем его величии, во всей власти и силе. Сделай перековку меча в нашей жизни. Сделай ее, Отец. Мы будем взывать к Тебе о силе. Мы будем взывать о связях. Мы будем взывать к Тебе о том, чтобы мы были сияющими примерами меча, и чтобы враг трепетал при виде того, что оказалось в наших руках. Чтобы мы больше не разделяли и не разделялись, но чтобы пребывали в единстве. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Меморандум между США и Ираном подписан, судоходство в Ормузском проливе восстановлено. Впереди новый мир. Какое место в нем займет Израиль? Анализ значения этих событий от старшего редактора Джона Вааге, Ланы Силк из организации «Трансформ Иран» и Алекса Треймана из еврейского новостного синдиката. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе президент США и президент Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, положив конец войне. Однако пока непонятно, что это означает для Израиля, Ирана и всего региона. Вот сводка свежих новостей.
1: Вчера вечером в Версале президент Трамп подписал меморандум с Ираном. Иранское гостелевидение показывало фотографии, на которых президент Пазешкен подписывал его в Иране. В среду Белый дом обнародовал текст меморандума, который предусматривает немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство не возобновлять военные действия друг против друга,

0: а также гарантирует территориальную целостность и суверенитет Ливана. Ирану также разрешается сохранить ракеты, а США и региональные партнеры разработают план, предусматривающий, цитирую, не менее 300 миллиардов долларов, выделенных на восстановление и экономическое развитие Ирана. Иран обязуется не стремиться к получению ядерного оружия, однако детали будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. Президент Трамп заявил, что заключил соглашение, чтобы избежать экономической катастрофы.
1: Я знаю только одно. Каждый раз, когда мы говорили о возможности мира, фондовый рынок взлетал как ракета.
0: Трамп подчеркнул, что это только меморандум, и если Иран его нарушит, то не получит денег, и Трамп вернется к войне.
1: Это всего лишь 300 миллиардов долларов. Да и то, если они будут вести себя правильно. Помните, что мы им уже нанесли ущерб на сумму более триллиона долларов, и мы разбомбим их до основания, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали.
0: Израиль не поддерживает соглашение с Ираном. Наибольшую озабоченность вызывает борьба с Хизбаллой в Ливане. Эта группировка продолжает обстреливать север Израиля и подразделения Цахала в Ливане. В результате нападений в среду один израильский солдат погиб, а еще 7 получили ранения. Газета «Jerusalem Post» сообщила, что экономическая блокада Ирана давала результаты, и что режим не удержался бы, если бы США продолжали давить. Израильский депутат Ахад Тали с партии «Религиозный сионизм» резко раскритиковал соглашение в интервью изданию «Медиалайн». Соглашение с иранцами – это плохая сделка. Оно оставляет за ними уран, ракетную программу и возможность распространять терроризм по всему миру. При этом режиму направляются деньги, что только укрепит его и будет способствовать реализации его экстремистских амбиций. Таль заявил, что Ливан не должен быть включен в соглашение между США и Ираном. То, что происходит в Иране, это проблема президента Трампа. Но то, что происходит в Ливане, это проблема только Израиля. В США также есть противники соглашения. Например, консервативный комментатор Бен Шапиро.
1: Решение президента вторгнуться в Иран и нанести удары по ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот», а затем нанести удары по иранским баллистическим и ядерным объектам, армии, флоту и ВВС, стало самым ярким проявлением политической смелости, которое я видел за всю свою жизнь. При этом меморандум не дает добиться ни одной из целей, которые администрация ставила перед собой в самом начале.
0: Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
1: Вице-президент США Джей Ди Венс отложил запланированную на сегодня поездку в Швейцарию для встречи с иранскими переговорщиками, что привело к отсрочке переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Иран отказывается направлять переговорщиков из-за боевых действий между Хизбаллой и Израилем в Ливане. Через день после подписания меморандума Центком объявил об отмене блокады иранских портов. На видео в режиме ускоренной съемки видно, что торговые суда вновь проходят через пролив, но соглашение вызывает напряженность в отношениях с Израилем. Некоторые министры заявляют, что следует игнорировать эту сделку. Вице-президент Джей Ди Венс сказал, цитируем, «Эта паника в Израиле выглядит странно. Если бы я был израильским министром, я не стал бы нападать на единственного влиятельного союзника, который у меня остался. За последние 3 месяца 2/3 оборонительного оружия, защищающего Израиль, изготовила Америка. Дональд Трамп – единственный глава государства во всем мире, который на данный момент на стороне народа Израиля». Венс также выступил в защиту позиции Трампа по поводу сохранения Ираном ракетного потенциала. «Нельзя запрещать какой-либо стране осуществлять самооборону». Вице-президент подчеркнул, что любое соглашение по-прежнему не позволяет Ирану разрабатывать ядерное оружие. «Нам важно убедиться, что Иран не пытается возобновить свою программу по созданию ядерного оружия. Однако вопросы по поводу ядерной программы Ирана остаются. Согласно просочившейся версии меморандума, запасы обогащенного урана не будут вывезены из Ирана, а будут разбавлены под международным контролем на территории страны». Венс также коснулся темы боевых действий в Ливане. «Хизбалла не должна обстреливать израильтян ракетами и запускать в их сторону беспилотники, но израильтяне не должны вести себя агрессивно. Украина в Ливане. Иран потребовал от Израиля вывести свои войска из буферной зоны в Ливане, а премьер-министр Израиля заявил, что Израиль не отступит. Эта зона отделяет террористов Хизбаллы от наших граждан и наших населенных пунктов. Ночью в результате нападения Хизбаллы на юге Ливана погибли командир танкового батальона Цахала и трое других солдат. Сегодня рано утром Цахал нанес удары по боевикам и инфраструктуре Хизбаллы по всей территории юга Ливана в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны этой проиранской террор-группировки. Джошуа, мы знаем, что люди в Израиле возмущены словами вице-президента Венса. Единственный глава государства во всем мире, который симпатизирует Израилю, это президент Дональд Трамп. Это неправда. Многие страны поддерживают Израиль, даже страны Персидского залива. И я думаю, что это двойные стандарты. Америка заключила сделку, поэтому Израилю, несмотря на то, что Хизбалла продолжает обстреливать север Израиля, теперь нужно отступить. Израиль, опять же, никогда не сможет завершить войну и одержать полную и окончательную победу, которую обещал в начале этой войны. Да, это ставит премьер-министра в практически безвыходное положение, но он принял решение и сегодня заявил, что не прекратит борьбу с Хизбаллой. И, похоже, именно этим Иран и хочет воспользоваться в качестве рычага давления. Да, Хизбалла бьет по подразделениям Цахала, Израиль отвечает, а затем Иран заявляет, ну мы не можем продолжать переговоры, пока вы не заставите Израиль отступить. Да, все сводится к этому. И я думаю, это давление началось еще в США. Экономическое давление, предстоящие выборы, цены на нефть. Все это накопилось, и президенту пришлось уступить. Создается впечатление, что здесь, в Израиле, все думают о сумме в 300 миллиардов долларов. Как мы можем выделить Ирану такие деньги? Похоже, мы уже проходили это. Да, именно об этом здесь и говорят. Спасибо. Отличная беседа, Джошуа. Да. Далее в программе анализ новостей от старшего редактора CBN Джона Вааги. Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Со мной в студии находится старший редактор CBN Джон Вааги. Джон, что вы думаете по поводу меморандума о взаимопонимании? Заявления из Белого дома и от вице-президента Венса, по сути, гласят... Израилю нужно умерить свой пыл и быть благодарным за этот меморандум. Это беспокоит, поскольку Израиль воюет уже много лет против реального врага, признанного, кстати, США террористической группировкой. И тут нам говорят, нефть теперь течет, и все, что мы от тебя хотим, Израиль. Это чтобы ты немного смягчил позицию по отношению к террористам, которые годами обстреливают ракетами и убивают солдат и мирных жителей, включая, кстати, арабов. И это проблема. Мы освещаем эту борьбу уже почти 30 лет, с тех пор, как началась Вторая Ливанская война. Да, и США тогда под эгидой ООН навязали соглашение, которое положило конец войне через 34 дня. Но на самом деле позволило Хизбалле за последние 20 лет увеличить количество ракет и повысить их точность и разрушительную силу. Они ведут себя так, как будто мы все забыли историю. И теперь мы должны поверить, что этот режим, который 47 лет был террористическим, благодаря меморандуму, реформируется. Многие в ливанском правительстве и многие ливанцы поддерживают Израиль, поскольку Хизбалла десятилетиями держит Ливан в своих руках. Да, а предположение президента Трампа о том, что сирийцы справятся с Хизбаллой лучше, чем израильтяне, просто пугает. Это пугающая перспектива для друзов и христиан в Ливане. Да, зверство, совершенное Аль-Шара и его правительством в отношении друзов, христиан и алавитов. Это вызывает недоумение, поскольку речь идет о радикальном изменении курса политики США. Еще одно высказывание президента Трампа, которое вызвало беспокойство у многих людей здесь, в Израиле, и я бы сказал у верующих по всему миру, он заявил, что Израиля бы не существовало, если бы не он. И многие вспоминают, как в 4 главе книги Даниила царь Навуходоносор хвастался всем, что у него было, и Бог смирил его. Да, это проблема, и для многих это призыв к тому, чтобы усилить молитвы за президента. президента Трампа и вице-президента Венса. Да, Навуходоносор, лишившись престола, вышел на улицу, стал питаться травой, и у него выросли когти. Мы не хотим, чтобы с президентом Трампом произошло что-то подобное. Это не политический, а духовный вопрос. Я молюсь за Трампа, чтобы он понял, что значит вступить в противостояние с Господом, который создал Израиль. В книге пророка Захарии Господь говорит: «Я ревную к Иерусалиму», а в другом месте Писания сказано: «Я ревную к Сиону». Он также определил библейские границы, когда заключил завет с Авраамом. Авраам крепко спал, и Господь сам прошел огнем между частями жертвы и сказал: «Я отдам эту землю тебе и твоим потомкам навсегда». С такими вещами нельзя шутить, будучи политиком, даже самым влиятельным в мире. В третьей главе книги Иоиля есть предупреждение о разделении земли Божьей и рассеянии его народа. Джон, у нас примерно осталась минута. Поведите нас в молитве. Хорошо. Отец, мы благодарим Тебя за возможность для Твоего народа, для тех, кто доверяет Тебе и верит в Тебя, ходатайствовать перед небесами за этих лидеров. Именно это велит нам делать Твое Слово. Мы молимся о том, чтобы Твой замысел проявился, независимо от того, что говорится в меморандуме и как он реализуется. Господи, мы молимся о Твоих планах и Твоих целях, зная, что Ты хранитель Израиля, и что Твоим желанием благословлена Америка. Мы благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Джон. Далее в программе Лана Силк из организации «Трансформ Иран» делится мыслями о реакции иранцев на события этой недели. Эта неделя принесла новую реальность для иранцев и для тех, кто на протяжении десятилетий помогал иранской церкви. Лана Силк, уроженка Ирана, поделилась мыслями о меморандуме, подписанном президентом Трампом. Лана, сейчас на Западе многие говорят о мире и считают, что эта сделка очень хороша. Но как на это смотрят наши враги?
0: Наши враги считают нас глупыми и наивными. Они не скрывают своих целей. Достаточно взглянуть на исламские прецеденты, чтобы понять, для шиитского ислама, руководствующегося шариатом, мусульманину вполне разумно лгать, чтобы достичь своих целей. На самом деле, буквально неделю назад в одной иранской газете появилась цитата Рафсанджани-младшего. Он сказал, что мы можем заключить с Америкой любое соглашение, какое захотим. Трамп уйдет через 2 года, и мы сможем разорвать это соглашение. Так что они даже не скрывают этого. Мы говорим о мире и думаем, что не воюя прямо сейчас, мы восстановили мир и, что еще хуже, стабильность. Но это не так. Мы дали деньги нашему врагу и дали ему время на перегруппировку. То, что мы не воюем в данный момент, не означает, что у нас есть стабильность или национальная безопасность в долгосрочной перспективе. Я в это не верю. Я считаю, что мы просто выиграли для Ирана время и предоставили ему средства.
1: Это то, что в исламе называется худна.
0: Да, они сначала говорят на английском, а потом переходят на арабский или на фарси и говорят: «Помните о худне, у нас здесь долгосрочный план».
1: Сейчас начинаются 60 дней обсуждения вопросов, связанных с ядерной программой Ирана. Чего вы ожидаете от них?
0: Вполне ожидаемо, что иранцы будут лгать, чтобы добиться своего. Каждый раз, когда мы вступаем в переговоры или заключаем какое-то перемирие, для Ирана это означает время. У них появляется возможность играть в долгую. Их важные чиновники занимают свои посты пожизненно. Их враги в демократиях, где лидеры и даже повестка меняются раз в 4-5 лет. Между тем, иранские аятоллы действуют десятилетия за десятилетием, поэтому они могут себе позволить просто выжидать и тянуть время, пока в США не сформируется такой режим и такое руководство, с которым они будут более склонны вести диалог. Они знают, что не смогут справиться с Трампом. Он слишком агрессивен и непредсказуем, и они выжидают, пока он уйдет. Это выигрыш времени. Если мы посмотрим на соглашения, которые были заключены, то самое важное, чем пожертвовал Иран, это Ормузский пролив. А ведь Ормузский пролив даже не был предметом наших обсуждений полгода назад. Мне кажется, они поступили очень умно. Они взяли у нас кое-что только для того, чтобы использовать в качестве рычага давления, а затем вернуть. По сути, они просто вернулись к исходной точке, а взамен выиграли время и разблокировали средства для себя. Думаю, что на данный момент иранское правительство является победителем в этих переговорах.
1: Что скажете в заключение?
0: Мы не должны поддаваться ажиотажу. О, теперь все хорошо. Как только мы узнаем факты, мы падаем на колени и молимся с твердой верой в то, что Бог во всем одержит победу. Бог не удивлен. У Бога есть план. И это заставляет меня задуматься и о том, что произошло в Египте, когда Бог действовал через Моисея, чтобы освободить израильтян. Было много испытаний. Бог мог бы просто сразу смягчить сердце фараона и вывести израильтян из плена. Но он ожесточил сердце фараона, и за это всем пришлось заплатить. Проклятия, которые обрушились, саранча, тьма, погибший скот — это коснулось всех. Все заплатили за это свою цену. Бог хотел, чтобы все поняли. Именно Он, и только Он один, избавил израильтян от руки фараона. Поэтому я смотрю на все эти события и думаю, что Бог готовится освободить Иран. Он хочет использовать Иран во благо. Он хочет принести стабильность, но не позволит никому, будь то иранские лидеры, американские или израильские лидеры, никому из них присвоить свою славу. Бог скажет: «Я сделал это, даже когда это казалось совершенно невозможным». Вот как я вижу развитие событий.
1: Аминь. Отличный комментарий, Лана. Огромное спасибо.
0: Спасибо.
1: Далее в программе Алекс Трейман из Еврейского новостного синдиката описывает реакцию Израиля на меморандум о взаимопонимании. Война и жизнь под обстрелами тяжело сказываются на душевном состоянии. Как бывший военный корреспондент, я могу подтвердить, война меняет человека. Но не обязательно навсегда. Организация CBN Израиль ежедневно помогает нуждающимся израильтянам, предоставляя им психологическую помощь, продукты питания, жилье и многое другое.
0: Благодаря CBN мне удалось обеспечить дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что именно индивидуальный подход для них важнее всего. Это огромный прорыв, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна, и возможность привести животных к детям — это уникальный и эффективный метод.
1: Если вы хотите помочь CBN Израиль, зайдите на сайт cbnisrael.org. Спасибо. В Белом доме заявляют, что соглашение с Ираном открывает путь к миру и стабильности. Однако израильтяне опасаются, что оно может предоставить Тегерану новые ресурсы, не устранив при этом угроз. Крис Митчелл говорил об этом с Алексом Трейманом из Еврейского новостного синдиката. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Спасибо, что присоединились к нам. Расскажите, как в Израиле отреагировали на подписание меморандума с Ираном? Многие израильтяне считают, что Иран загнали в угол шестинедельной военной кампанией, за которой последовала экономическая блокада и перекрытие Ормузского пролива. Они видят эту сделку как уступку, капитуляцию, которая дает иранскому режиму возможность ослабления санкций, позволяет продавать нефть и получать деньги из других стран. Израильтяне опасаются, что эти средства будут использованы именно для дальнейшего финансирования сети террористических организаций, а также для возобновления работ по созданию незаконного ядерного оружия. Есть ли какой-то способ это объяснить? Президент Трамп — мастер искусства заключать сделки, и тем не менее кажется, что...

0: что его успех сравним со сделкой Обамы в 2015 году. Есть существенная разница между тем, что делает сейчас Трамп, и тем, что делал Обама в 2015-м. Тогда у Ирана была ядерная программа, объекты которой были разбросаны по всей стране. А сделка Обамы заключалась в том, чтобы подкупить иранский режим, чтобы тот приостановил развитие своей ядерной программы, но при этом в ней были предусмотрены положения о сроке действия, которые позволяли Ирану продолжить развитие ядерной программы после истечения срока действия соглашения. Президент Трамп разблокирует средства, но в совершенно иных обстоятельствах. Он делает это после того, как США и Израиль полностью уничтожили иранскую программу по созданию ядерного оружия. Все известные объекты были уничтожены. Речь не идет о приостановке программы, а о получении от Ирана обязательства никогда не восстанавливать свою ядерную программу и не пытаться получить оружие другими способами. В то же время изменилась и военная доктрина Израиля. Если Израиль увидит нарушение, он готов нанести удар. Судя по меморандуму, иранцы связали этот вопрос с полным прекращением огня, в том числе в Ливане. Насколько это тревожит Израиль? Это вызывает беспокойство, и я думаю, что многие израильтяне надеются, что эта сделка будет похожа на перемирие, которое президент Трамп организовал между Израилем и Хамасом в секторе Газы, при котором президент с самого начала получает то, чего хочет, а именно открытие Ормузского пролива, и что в Южном Ливане может наступить хотя бы временное перемирие. Но военная доктрина Израиля изменилась, и как вы сейчас видите, Израиль продолжает наносить удары по Хамасу в Газе, когда замечает террор-активность. И можно быть уверенным, что даже при этом перемирии Израиль будет продолжать принимать меры против угроз своей безопасности на юге Ливана. Да, расскажите о предстоящем саммите. Он начнется в воскресенье и будет очень интересным, кто примет в нем участие и какие вопросы будут обсуждаться. Будут дипломаты и представители более чем 30 стран. Среди них юристы, журналисты, эксперты по вопросам политики, руководители аналитических центров и государственные чиновники, в том числе премьер-министр Израиля, президент Израиля, министр иностранных дел Саар, несколько других министров, в том числе Гила Гамлиэль, спикер Кнессета Амир Ахана, несколько членов Кнессета, а также известные представители СМИ, в том числе Марк Левин из программы Fox Live Liberty and Levin. Ожидается более 200 докладчиков и около 1000 участников, которые в течение 2,5 дней обсуждений будут рассматривать все проблемы, которые стоят перед Израилем. Да, это действительно собрание людей, поддерживающих Израиль. Как люди могут посмотреть трансляцию или запись саммита? Если вы зайдете на сайт jns.org летом, то увидите ссылки на прямую трансляцию, а также статьи и интервью по итогам саммита. На сайте jns.org и на YouTube-канале JNS будет много материалов. Приглашаем всех желающих смотреть как прямые трансляции, так и записи. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Большое спасибо, что были с нами, и с нетерпением ждем встречи с вами на саммите. Спасибо за приглашение, с нетерпением жду встречи. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды здесь, в Иерусалиме, я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCam.
1: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным, у него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: он следующий царь. Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется. Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего.

не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение. У вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит, у вас есть то, что требуется. Вы способны. Вы осуществите свою судьбу. Вы оставите свой след в этом поколении. Бог уже учел вас. Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось. Все хотели есть. Ученики пришли и сказали, «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им, «Вы накормите их». Они спросили, «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 000 человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. 1000 людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили, они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам, когда люди не учитывают вас и говорят, «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит, «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас. Заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего. Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают». Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога. «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других, оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть,

решить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека». Эта женщина – печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит. Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. «Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой». Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: прости, дорогая, задержался. А, подумай только. Пару лет назад я был ничтожеством, никем. А теперь я главный мытарь Иерихона.
1: Да, ты изменился.
0: Что значит изменился? Я все тот же, зато у нас теперь есть деньги.
2: Папа, скоро придет Иисус. Он уже в окрестностях города.
0: Кто?
2: Иисус, учитель. О, папа, разреши взглянуть на него. Все дети хотят пойти к нему.
1: Разреши, Закхей. Тебе не стоит идти на работу.
0: Ты спятила. Сегодня я сделаю кучу денег.